0: тра ной. Фоменко Фейк Радио. Жизнь лаборанта.
1: И вот, наконец, мы возвращаемся опять в студию с нашим удивительным лаборантом. Со мной Владислав Шульпацкий. Я, конечно, Юрий Бурзон, а напротив нас с Владом сидит...
2: Марат Красовский-Банич.
1: Марат Красовский-Банич.
2: Как говорится, профессиональный лаборант. Лаборант в четвертом поколении. Как любит говорить Марат, лаборант лаборанту рознь. Что дальше мы интересуемся. Вот что я хочу сказать. Вы, значит, с 9 до 11 утра у академика Рясова работаете. С 11 утра вы работаете у академика Лададзе.
3: Правильно.
2: Да? А потом уже, так сказать,
3: а
2: вы двигаетесь
3: к Кукштейну
2: с 13.30. Но я просто хочу вам задать вопрос. Разве это корректно?
3: Так, конечно, корректно. Абсолютно.
2: А вам не кажется это неэтичным? Вы работаете с одним академиком, потом работаете с другим академиком, потом с третьим, в конце концов.
1: Да.
3: Вы думаете, это распущенность?
2: Мне кажется, да.
3: Лаборантская распущенность? Нет, лаборантская распущенность, конечно, имеет вообще место быть вообще в наших кругах, в наших сферах.
1: Да-да.
3: Лаборанты бывают чудовищно распущенные, но ко мне это совершенно не относится. Понимаете, у меня давно это все заведено. Понимаете, что я сначала с этим, они совершенно не обижаются. И они даже говорят, и мне говорят, останавливают меня, говорят, Марат, тебе Кукштейну пора.
1: А, даже так?
3: Да, конечно. Конечно, потому что все очень серьезно друг к другу относятся, это три друга.
1: Ну да, они же три друга. Рясов,
3: и товарища.
1: Лададзе и Кукштейн.
3: И товарища, конечно. Поэтому меня легко отпускают. И даже подгоняют, говорят, иди к своему Кукштейну.
1: Да, так обычно и говорят. Ну, а вот с Кукштейном все-таки что у вас с Кукштейном?
2: Нет, я хотел, подожди, минуточку. Все-таки, мне кажется, этика. Этика – это серьезный вопрос.
1: Давайте,
3: я очень серьезно к этике отношусь вообще. Очень серьезно к этике отношусь. Поэтому меня вы не можете заподозрить вообще каких-то этических нарушениях. Меня заподозрить вообще невозможно. Понимаете, я очень серьезно к этике отношусь, повторюсь. И я попросил бы со мной об этике вообще не говорить.
1: Даже так.
2: Хорошо.
3: Потому что есть какие-то вещи.
1: Хорошо. Вот, например. Скажите, пожалуйста, вот что в академии, вот где вы, соответственно, трудитесь, что в академии самое для вас, вот, ну, как скажем, самое главное, вот, например, вот в академии, да?
3: Смешной вопрос.
1: Ну-ка.
3: Что? Лаборатория, конечно.
2: Лаборатория, мой дом. Скажите, пожалуйста, а может быть, вот мне подумалось сейчас.
3: Да.
2: Может быть, вы сейчас ведь бегаете от академика к академику.
3: Ну, перемещаюсь.
2: Может быть, сделать наоборот? Может, вы находитесь в лаборатории. Вы известный лаборант, правильно? А академики к вам приходят. Приходят один за одним.
3: Слушайте, ну. Ну, это, конечно, соблазнительная идея. Но, понимаете, я боюсь как-то скиснуть в академии, в лаборатории, если я только там буду сидеть, сиднем, понимаете, с утра иду.
2: А то есть у вас, получается, меняется, за счет того, что вы меняете лаборатории с этажа на этаж.
3: Конечно.
2: Это, кстати, от Рясова к Лададзе, от Лададзе к Кукштейну. Получается, что, в принципе, у вас такое движение, в принципе...
3: Ну, движуха какая-то, понимаете, должна присутствовать в жизни, понимаете? А то если сидишь в лаборатории, когда сидишь, какие-то вот срочные анализы, вот эти вот исследования, сидишь с утра до ночи и немножко там просто потерялся, понимаете? День, ночь,
1: и не поймешь. И все-таки, вот хочется, Марат, задать вопрос.
3: А так с девушками хотя бы познакомился каким-то на этаже, понимаете? В буфет сходил, в столовую сходил.
2: А вы женаты, скажите, Марат?
3: Конечно, я женат.
1: Но с девушками знакомитесь.
3: Третий раз, да, но с девушками не перестаю знакомиться, потому что это важно для лаборанта. Понимаете?
1: Ну, это естественно, да.
3: Свежесть, чтобы все время какая-то присутствовала в жизни, понимаете?
1: А что вот...
3: Творческая работа.
1: Вот все-таки вот с девушками, это все-таки у вас физика или химия? Вот как вы думаете?
3: Опять-таки, и физика, и химика, и химия, и ботаника даже чуть-чуть.
1: И даже чуть ботаника.
2: Ну, вот я остро еще поставлю вопрос.
3: Давайте
2: даже острее, чем мой коллега сейчас.
1: Давай.
2: Вот все-таки, химия или физика, органика или неорганика, сперматозоиды или сперматозоиды, простите.
1: Да. Ну, сделаем все-таки паузу.
3: Вот до такой степени острых вы хотите поставить вопрос, да? Сперматозоиды или сперматозоиды?
2: Ну, такой вот вопрос, например. Что выбрать, сперматозоиды или сперматозоиды?
3: Если выбирать между сперматозоидами и сперматозоидами,
1: да.
3: Надо выбрать. Сперматозоиды только в интегральном этом исчислении.

0: Понимаете?
1: Извините, нам мы обязаны сделать небольшую паузу.
0: Если вы меня понимаете, о чем я говорю, конечно, потому что я, может быть, наукообразно несколько говорю.
2: Наукообразно, конечно.
1: Мы, конечно, наукообразно говорим, но...
0: Но бывает просто сперматозоид, а бывает, понимаете, сперматозоид в кубе. Усиленный.
2: Кубический.
0: Усиленный сперматозоид. Кубический сперматозоид.
1: Итак, друзья мои, мы делаем маленькую паузу и вернемся к кубическим сперматозоидам сразу через мгновение.
3: Жизнь лаборанта. Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу потребуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?

0: 101.ru.
1: Виктор Желанный Эсквайр. Фоменко Фейк Радио. Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
1: Шилохвость. У шилохвости стройное, изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает и легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.
3: Сламся, робо! Локосок!

0: самостоятельно подносим ко рту. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Электрошаролеты.
3: Вот я хотел поподробнее, потому что об этом, Гусар Алексеевич, ведь мы же все стоим в пробках, мы все мучаемся.
4: Ну, смотрите, электрошаролеты были созданы, ну, во-первых, это так. Значит, смотрите.
3: Но это ваша идея целиком.
4: Ну, это моя идея как мысль.
3: Да.
4: Наши ученые из института автоэлектрополета.
3: Да.
4: Автоэлектрополет. Значит,
3: а
4: это наша
3: наука. Как бы сокращенно
4: АЭП.
3: АЭП.
4: АЭП.
3: Да.
4: Из нашего, значит, автора электрополет.
3: Да.
4: Из-за нашего научного... Мы собрали специально научно-исследовательский институт.
3: Да.
4: Который, так сказать, занялся этим процессом. Поступило предложение.
3: А.
4: Шаролет.
3: То есть есть запрос.
4: Шаролет. Значит, давайте так. Ну, значит, начинаем издалека. Что такое шаролет?
3: Да.
4: Представьте себе мяч.
3: Ну, представил, конечно.
4: Вы входите в мяч.
3: Ага.
4: Как человек. Закрываете за собой как бы дверь.
3: Так.
4: Ну, назовем ее дверью. Да?
3: Ну, конечно.
4: Мяч, мяч этот. Действительно мяч. Он как шар. Вы внутри надутого пространства.
3: А.
4: Теперь как?
3: Так.
4: Вы движетесь.
3: Как?
4: Это же вопрос.
3: Конечно. Так это вот мой вопрос.
4: Сегодня у нас есть магистрали, как вы знаете.
3: Да.
4: Которые полны автомобилей.
3: Да.
4: Представим себе, что они абсолютно чисты.
3: Так.
4: Шаролет абсолютно должен двигаться по чистым. Он же не может, так сказать, двигаться по...
3: Загруженным.
4: По загруженным. Да. Объясню, в чем дело.
3: Так.
4: Представим себе мяч. Вот вы взяли мяч, да, обычный мяч, теннисный, неважно, футбольный, и бросили его.
3: Да.
4: И он...
3: Начал скакать.
4: Начал скакать.
3: Да, да, да.
4: Начал скакать.
3: Так,
4: И родилась идея.
3: Так.
4: А что же мы... Вдруг не можем, например, сделать из этого мяча нормальное средство передвижения.
3: Так.
4: Представьте себе. Внутри этого мяча находится пассажир. Один.
3: Угу.
4: Или
3: один.
4: Несколько.
3: Так.
4: Это не важно.
3: Угу.
4: Этот мяч мы вошли.
3: Так.
4: Закрыли за собой, так сказать, мягкую, я подчеркиваю.
3: Мягкую.
4: Мягкую, накачанную специальным гелеводородным составом.
3: Ага, гелеводородным.
4: Ну, конечно, там присутствует и воздух.
3: Да,
4: гелеводородный состав специальный мячом. То есть как бы в мяч в мяче. Мы вошли вовнутрь обычного мяча.
3: Так.
4: В нем еще один мяч, в котором находимся мы, пассажиры. Мы усаживаемся.
3: Ага.
4: А он вращается там свободно.
3: Мяч в мяче.
4: Мяч в мяче.
3: А, понимаете? Интересно.
4: Да. О-хо. Да, да, да, да.
3: Так, так, так,
4: за счет центра тяжести наша капсула, в которой находимся мы, находится, так сказать, в статичном стандартном состоянии.
3: Постоянно.
4: Да.
3: Ага.
4: У нас большое количество воздуховодов выведено.
3: Да.
4: Мы дышим.
3: Да.
4: Ткань, из которой... Материал, ну какая же это ткань? Конечно, материал, из которого... Это новый, это новое прозрачное синтетическое волокно. Ажур.
3: Ажур.
4: Ажур. Делающееся, делающееся на нашем буквально...
3: Экспериментальное у вас.
4: Экспериментальное,
3: завод.
4: Наше производство экспериментальное на Волге. Значит, я хочу сказать, из этого шьется внутри мы два шара в шаре. Здесь... В этой оболочке находится, так сказать, гелевая водородная масса, которая, так сказать, очень легкая и дает возможность подниматься.
3: Воздушная.
4: Да. Представим себе электромагнитным зарядом.
3: Да.
4: Мы подбрасываем мяч вверх, когда все готовы к движению.
3: Да.
4: И мяч начинает скакать.
3: А-а-а.
4: Но большие...
3: Большие
4: шаги. Амплитуды прыжка.
2: Электрошаролеты.
5: Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть, для него. О-о-о, все о еле.
6: 31.312. Минздрава. Здраво.

0: Классика в эфире.
1: И холода уже настали, а из ростка появился стебель, тонкие листья. И вот уже выпал снег, и наступила зима, а посреди заснеженного поля гордо высился изящный зеленый стебель с большими листьями и назревающим бутоном. Но как-то раз, когда соломинка только собралась зацвести, уже в феврале, в ожидании весны, по лугу пошел человек. Он шел и не обращал никакого внимания ни на природу, ни на то, что посреди зимы собирался цвести цветок. Он наступил на соломинку грязным сапогом. Та упала, втоптанная в снег. Вмиг, ощутив смертельный холод, боль, страх и ужас зимы. На следующий день цветок усох, покрылся корочкой льда. Ветер задумался, его дуновение стало совсем тихим и почти незаметным. Вы прослушали рассказ Валентина Пыхина «На лесосеке».
0: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?
2: Тайна семьи Морзе.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас сегодня на Фоменко Фейк Радио передача «Тайна семьи Морзе». Из названия вы, наверное, можете понять, что будет приоткрыта некая завеса вот этой вот тайны, которая висит над этой удивительной семьей. И у нас в гостях уникальные, потрясающие люди. Это два брата, Геннадий и Владлен Морзе. Здравствуйте. Здравствуйте,
4: здравствуйте,
3: Геннадий. Здравствуйте, Владлен.
4: Здравствуйте.
3: Вот всем нашим слушателям, зрителям, все знают о Самуэле Финли Бризе Морзе. Как выяснилось, это ваш брат, видимо, старший, правильно я понимаю?
4: Старший брат,
3: который, собственно, изобрел вот эту вот азбуку Морзе, правильно?
4: Я хочу сразу сказать...
3: Скажите сразу,
4: что мы, Геннадий и Владлен, мы любили Самуэля, но это была любовь непростая.
3: Непростая, да?
4: Непростая.
3: Ну, во-первых, он был чуть старше все-таки, да?
4: Он был чуть старше.
3: Да.
4: Как вы знаете, ушел он. Он вообще ушел. И никто не знает, где он находится.
5: Да не болтай ты, глупец.
4: Ну, начинай.
3: Да-да-да, Геннадий, расскажите свое мнение на этот счет.
5: Знаете, я скажу, во-первых, нельзя забывать, нас в семье действительно было трое.
4: Трое.
5: Да. Самуэль, конечно...
3: Старший брат.
5: Да, ну нельзя у него отнять, так сказать, определенных заслуг.
3: Да.
5: Но вопросы все равно остаются.
3: Остаются,
4: да.
5: Как говорится.
4: Да.
5: Ну, скажу вам так, про то, как Самуэль, как говорится... Умер?
3: Да.
4: Да.
5: Это, конечно, тайна.
3: Тайна. А он умер все-таки или нет?
5: Он умер.
3: Умер, вы считаете?
4: Он умер.
5: Да, мы считаем.
4: Он просто ушел.
3: Ну, вот умер или ушел, это
5: тайна,
3: разные вещи.
5: Это тайна. Но мы ее все-таки приоткроем
3: сегодня. Да.
4: Нет, сегодня,
3: скажите, вы вот, Самуэль был Финли Бриз, а вы тоже Финли Бриз?
5: Вы знаете, мы, с одной стороны, конечно, Финли Бриз. Ну,
3: да.
5: То есть, но мы при этом, не забывайте, наше отчество.
4: Да,
3: Джижидаевичи. Правильно я говорю?
5: Джижидаевичи.
3: Вот оно,
5: мы, в принципе, конечно, мы джедаи.
3: Вашего папу звали Джижидая.
5: Да.
3: Да.
5: То есть
3: да.
5: Это не просто джедай, как вы знаете,
3: да.
5: Джедаи.
4: Ну, да.
5: В «Звездных войнах», так сказать,
4: да,
5: джедай.
4: Да, да,
5: а джедай. Не просто, а он джедай.
3: Да, двойной джедай.
5: Это дважды джедай. Как говорится.
4: Конечно.
5: Ну и мы, естественно, тоже по наследству получили эти отчества.
3: И Финли Бриз, и все.
5: И гены, и главное, мы получили умение.
3: Да.
4: Конечно,
5: вот и все.
4: Конечно.
5: Я могу сказать, да. Возвращаясь, так сказать, к нашему братцу.
4: Да.
3: Старшина, да.
4: Да.
5: Мы с детства недолюбливали друг друга.
4: Да, в общем, да.
3: А с чего все? Почему так произошло? Почему?
5: Ну, давайте сразу к делу.
4: Давайте сразу.
5: Мы с самого детства, понимаете, с самого детства взялись создавать азбуку. Одновременно.
4: То есть
3: прямо вот с детства, с
5: измельства.
3: Мы стали
5: создавать три азбуки.
3: Три азбуки. Сколько вам было лет, когда это началось, увлечение?
5: Четыре.
3: В 4 года.
4: Да. Ну, Гене 4, ну и мне
3: было.
4: А
3: вам
4: было
3: сколько?
4: Да,
3: а вы одного возраста?
5: Мы
3: или...
5: же близнецы.
4: Мы же близнецы.
3: Одно яйцо.
4: Конечно.
5: И у меня яйцо, и у него по одному.
4: Да, да, по одному яйцу.
5: По одному.
4: Естественно, это нормально.
5: Как говорится, на человека.
3: По одному.
4: Нормально.
5: Вот. Да. А у Самуэля было сразу два яйца.
4: Сразу два. И он начал поэтому сразу делать свою эту азбуку тоже. Но он пошел не тем путем.
3: То есть вам было по

0: ссорились.
1: Ну, мы не ссорились.
0: Мы просто недолюбливали друг друга.
2: А с чем связаны?
0: Три брата Морзе, три.
1: Да.
2: Ну вот
1: да.
2: Вы вдвоем долюбливаете друг друга?
0: Мы... А куда нам деться? А, же, мы однояйцевые, но при этом у нас, как говорится, по яйцу друг на друга.
2: Отлично, а значит вы, естественно, близнецы, и поэтому были в теплых отношениях просто с измальства, правильно?
1: Конечно.
0: Да, ну, да. Конечно.
2: Да, и азбуку изобретали, и, наверное, показывали друг другу, хвастались друг другу, правильно?
0: Ну, было такое время.
1: Было.
0: Но подходы у нас были разные.
2: Разные, да.
1: Да.
2: Вот чем отличался подход Самуэля?
0: Ну, вы знаете, вот это вот, давайте, вот я сейчас вам покажу. Вот это вот что, по-вашему? Ну что, вы успели, что я прочитал?
2: Ну, вы знаете, ну я как бы, я не сильно, понимаете, дело.
0: То есть вы не знаете азбуки
2: Морзе? Я не знаю азбуки
1: Морзе. Не готовил.
0: Вот, видишь, не подготовилась.
2: Нет, я пыталась подготовиться.
0: А представляете, сколько людей знает?
2: А сколько людей знает?
0: Они сколько не знают? Два моряка, три матроса, и три капитана, понимаете?
1: Все, больше.
0: Вот об этом я и говорю, это и была причина.
1: Причина-то в этом.
2: Вот это вот узкая какая-то такая прикладная.
0: Ну, смотрите, один бьет быстро.
2: А другой медленно.
0: А другой...
2: Вот. Я поняла, то есть зависит от склада характера.
0: Да, а,
2: да, да. Нервный
0: и мы
2: человек.
0: Только на одном конце медленно, на другом быстро.
1: Ну как так можно?
2: И вообще ничего непонятно, да?
0: А мы-то близнецы.
1: Мы-то близнецы.
2: А ведь это важная вещь, ведь какие-то суда, какие-то, которые...
1: Да я расскажу, давай, Геннадий, я расскажу, да. Титаник уже, давайте далеко, чтобы не ходить уже. Вот все уже знают, уже все.
2: Ну куда? Что он затонул,
1: что,
2: конечно.
1: Что он затонул?
2: Да, да.
1: Что передавал радист?
2: Вот что он передавал, кстати, почему?
1: Так он же передавал длинное тире, вот это, который Самуэль-то и придумал, вот этот.
2: Длинное тире, так.
1: Да.
2: И что?
1: Фу-я. Так это длинное, он на него и наступал постоянно. И у него было еще нижнее подчеркивание.
2: У кого?
1: У кого? У Самуэля.
2: У Самуэля?
1: Да.
2: О, боже мой.
1: Он когда мучился с этим нижним подчеркиванием, и поэтому Титаник и ушел.
2: Подождите,
1: туда.
2: Ну а как же можно передать нижнее подчеркивание? Ну каким образом? Просто
0: да нижнее... и мы ему тоже говорили, как это передать.
1: Никак
0: как
1: не передать.
0: Как передать, мы говорим. Как ты можешь это все передать?
1: Да никак не передать.
0: А он никак не передал все.
2: Не вообще.
1: Мы говорим, ты передаст.
0: Он не передаст ничего.
1: А он ничего не передаст.
0: Ну все, и не мог он передать, нижнее подчеркиваю.
2: Я понимаю. Так, значит, вот, собственно, из-за этой, вот этой вот причины потонул вот этот вот огромный...
0: Конечно.
1: Вот.
0: А у нас-то была азбука красных шаров.
2: Мы ненадолго прервемся, чтобы опять с вами увидеться.
1: Давай.
3: Тайна семьи Морзе. Флора и фауна родной планеты.
4: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров.
5: С нами хорошо. 101 ру.

0: Tex-Tex. Hey, Kevin Feeley.
1: Я закрываю счет двумя пальцами, мизинцем и безымянным. Тариф безымянный. Положи себе сам. Занеси максимум. Банк твой. Крэкс-пэкс-фэкс не работает. Фоменко фейк-радио.
2: Стоп, гнус! Вот что я хочу спросить, Алексей, да, Захарович. Скажите, что будет, давайте, что? Алексей Захарович, уж поправим. Алексей Захарович не вечен.
3: Ну, ладно, ладно. Ну, говорите уже. Да,
2: ну, что ж. Что будет, когда вас не станет? Как мы будем ходить в экспедиции? Мы не сможем разведать, геолого-разведка не сможет узнать, где у нас, как говорится, нефть, где у нас газ.
3: Понимаю.
2: Страна останется без нефти и газа.
3: Ну, в общем,
2: если
3: да.
2: Вы не, так сказать...
3: Да, да. Нет, если страна не знает, где нефть, где газ, ну, что это за страна, я вам скажу.
2: Ну, да? Я понимаю, что она как бы знает предположительно, что где-то там.
3: Да.
2: Но там же гнус, туда не войдешь,
3: вот.
2: А вас нет.
3: Так вот, объясню, я есть.
2: Вот оно в чем.
3: Да. Опять же, это гимнастика. Пызева.
2: Вот оно что.
3: Конечно.
2: Удлиняет вашу
3: удлиняет,
2: жизнь.
3: Конечно. Она,
2: ну, то есть у нас есть запас еще 50-70 лет точно.
3: 70-80, я бы сказал.
2: Вот так, да?
3: Да. От 80.
2: От 80.
3: Но если сам Пызев, конечно, еще будет жив.
2: А теперь давайте сейчас о другом. Я напомню, дорогие друзья, что у нас в гостях сегодня на Фоменко Фейк Радио Алексей Захарович.
3: Да ладно.
2: Нет. Да. Это человек удивительный, который, так сказать, умеет, я бы сказал, овладевать и бороться с таким страшным нашим явлением, как гнус в тайге.
3: Да.
2: Значит, хочу спросить. Вот есть такая формулировка «стреножить гнуса». Как
3: вот. Значит, я довел это до совершенства.
2: Угу.
3: Как я стреноживаю гнуса?
2: Угу.
3: Это не то же самое, что стреножить коня. Понимаете?
2: Угу.
3: Как бы конь – это конь.
2: А гнус – это гнус.
3: Гнус – это гнус.
2: Угу.
3: Особенно неприятно, когда они пересекаются. А ведь гнус сосет и у коня.
2: Обалдеть.
3: Конечно, конечно. С этим я работаю отдельно, но это уже ветеринарные как бы вещи. Mm-hmm. Я и с ветеринарами провожу
2: скажите,
3: беседы.
2: Скажите, наших, так сказать, слушателей и зрителей интересует,
3: да.
2: Хорошо ли оплачивается ваш труд?
3: Я вам скажу так. У меня есть сеть клиник, которая так и называется «Стоп Гнус».
2: Mm-hmm.
3: Я передаю свой опыт все-таки. Да, я не вечен, да, как
2: ну,
3: бы...
2: Ну, у меня такой вот вопрос. Да. А вы пробовали, так сказать, скажем, кровь вашу закачать, так сказать, в соседний организм?
3: Кровь?
2: Да.
3: Пробовал.
2: Ничего?
3: Ничего. Абсолютно.
2: Гнус не реагирует?
3: Гнус не реагирует никак.
2: На выделенную кровь?
3: На выделенную
2: кровь. То есть у вас что-то там совмещается с чем-то?
3: Я думаю, вы знаете, это на клеточном уровне.
2: И не дается, да?
3: Не
2: пока
3: дается.
2: Пока не дается, нашим ученым не удается.
3: Нет,
2: правильно
3: нет,
2: я понимаю?
3: Нет. Именно отсюда и уникальность. Поэтому вы знаете, как это говорится, я на вес золота, вы понимаете, о чем речь? Это вот так вот. У вас что?
2: Меня вызывают как раз из геолого-разведочной экспедиции
3: ага.
2: И спрашивают, каким образом подать заявку на ваше присутствие.
3: Ко мне записываются, естественно, где-то за полгода.
2: На сайте.
3: На сайте, конечно. А сайт stopgnus.a.
2: А, stopgnus.a.
3: Да, да, точка А.
2: Значит, мы вернемся все-таки к стреноживанию гнуса, потому что это важно.
3: Как стреноживается гнус? Значит, гнус сначала выманивается из чащи. Потому что он же гнус. Его место обитания – это, прежде всего, чаща. Mm-hmm. Он там сидит, высиживает и пытается наброситься на все живое, поскольку он сосущий,
2: mm-hmm.
3: понимаете?
2: Так вот, кровососущий.
3: Кровососущий, mm-hmm. конечно. Ну, естественно, я же не говорю просто про сосущих отдельно. Mm-hmm. Именно кровососущий. Его надо выманить. А mm-hmm. выманить его можно на что? Выманить его можно на...
2: Другого гнуса.
3: Нет, на веточку... можжевельника.
2: Вот оно
3: конечно.
2: Что.
3: Конечно.
2: Так примитивно.
3: Нет. Потому что я сначала выдавливаю масло. Потому что ведь в каждом, вы знаете, дереве, в можжевельнике, в веточке можжевельника существует масла. И вот на эти масла, сука, он и идет. И после этого, как только я его выманиваю, я тут же и подсекаю. У меня есть специальный подсекатель.
2: И как бы истреноживаете.
3: Истреноживаю.
2: Удивительно.
3: Да. А стреноженный гнус уже не имеет никакого смысла. Вообще, с ним можно даже купаться.
2: Вот оно же.
3: Да. Да.
2: Значит, дорогие друзья, да. Сегодня на Фоменко Фейк Радио у меня Влада Жульпацкого в гостях, а Левтин Захарович нет.
3: Да.
2: Спасибо вам огромное.
3: Конечно.
2: Проблемы гнуса, да,
3: да,
2: но
3: да,
2: они
3: да,
2: полностью, да, так сказать, нами раскрыты.
3: Абсолютно.
2: Мы понимаем, что Алевтин Захарович человек, рядом с которым гнус не может существовать даже.
3: Я вам больше скажу. Те, кто...
2: То есть так, существует, но не кусает.
3: Не кусает.
2: Существует, но не летает.
3: Не летает, да.
2: Совершенно. Существует, молчит, как говорится, в тряпочку.
3: В тряпочку.
2: Молчи, гнус, молчи.
3: Молчи, гнус, молчи. Это вторая будет книга, которую я хочу выпустить.
2: Да.
3: Первая книга была, вы же знаете, «Железы».
2: Да,
3: нет.
2: Гнус, да.
3: Да.
2: Ну, огромное вам спасибо. Я знаю, что вас застать в столице нашей родины очень
3: тяжело,
2: трудно,
3: да,
2: потому что вы все время в экспедиции,
3: мы
2: вы все время там,
3: да,
2: вы заботитесь о наших, так сказать, геологах, о,
3: да,
2: наших месторождениях,
3: да, да,
2: работаете с вахтовиками.
3: Угу.
2: Низкий вам поклон. Желаю вам, чтобы радиус и диаметр вашего воздействия на гнуса,
3: да,
2: увеличивался.
3: Спасибо.
2: Вот. Ну, а теперь, дорогие друзья, у нас музыка.
1: Стоп, гнус! Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства лососевых? Но оно было утеряно Почтой России.

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Выводим камни с любовью. Фоменко Фейк Радио.
2: Футбол! И вот пауза закончилась. Мы вновь в студии. С вами Юрий Бурзон, а напротив меня старший тренер сборной. Настоящий сборной команды. Виктор Телегин. Да,
3: ну,
2: да. И вот мы беседуем еще раз про лозунг. Мы как бы в предыдущий час закончили этим. Значит, квадратная голова мячу покоя не дает. Так Виктор Телегин охарактеризовал вот эту позицию.
3: Милый вы мой.
2: Да.
3: Милый ты мой, бей головой.
2: Вот.
3: Ну, например, или...
2: А, это речевки вот эти.
3: Ну, это наши.
2: Ну, это, да. Естественно, милый ты мой, да.
3: Квадрат в трубе не полетит.
2: Во, во. Вот. Квадрат в трубе вот, не полетит. Вот, вот, вот.
3: Прямые
2: вот,
3: углы.
2: Да.
3: Это принцип нашей сегодняшней тактики.
2: И
3: даже и стратегии. А я не боюсь об этом говорить вслух.
2: Так, да, конечно.
3: Что наши противники услышат. Ну,
2: да.
3: Я хочу сказать. Мы готовились сейчас к чемпионату. А это чемпионат мира.
2: Естественно, это уже мира будет.
3: Да.
2: Конечно.
3: Я хочу вам сказать. Мы готовились к нему. Точно совершенно понимаем.
2: Так.
3: Что позиции наши, конечно, передовые.
2: Передовые. То есть вы круглый футбол, именно он же футбол.
3: Я его отрицаю.
2: Отрицаете.
3: Я его отрицаю.
2: И я вам скажу, что он начинает уже вырываться. Футбол. И ваша сборная начинает вырываться вперед по сравнению с этим круглым футболом.
3: Ну сколько можно? Люди, наконец, зрители, простые любители.
2: Когда
3: они начинают понимать, конечно.
2: Они увидели, как ровно в девятку входит. Вот еще раз покажите, пожалуйста.
3: Прямоугольная.
2: Вот.
3: Понимаете?
2: То есть посмотрите, прямоугольный мяч входит.
3: Сделайте прямой угол.
2: Вот,
3: сделайте.
2: Пожалуйста.
3: Вот, посмотрите,
2: оба,
3: как входит в девятку.
2: Оба. И оф. Торец.
3: А теперь попробуйте,
2: торец.
3: Мой друг. Попробуйте,
2: Боже.
3: Мой друг.
2: Вот.
3: Юра.
2: Да.
3: Загоните вот так чисто туда.
2: Шар.
3: Мяч.
2: Да нет.
3: Во-первых, это не девятка.
2: Да нет,
3: это гораздо ниже.
2: Да это ниже.
3: А здесь уже все закрыто.
2: Естественно.
3: Вратарской рукой.
2: Все.
3: Куда?
2: И поэтому
3: куда?
2: Отсюда и
3: вот
2: начинаются
3: они проблемы.
2: Вот, вот, вот. Знаете? Согласен.
3: Только
2: согласен.
3: Поэтому.
2: Дайте пять. Опа. Хорошо, хорошо, Виктор. Mm-hmm. Я благодарю. Вообще мне приятно. Во-первых, у вас замечательная форма. Mm-hmm. Вот мне нравится желтый. Во-первых, желтая же майка. Ну, это майка лидера.
3: Да.
2: А желтая каска.
3: Mm.
2: Это что же? Это что же?
3: Конечно.
2: Это лидерские же... качества.
3: Это как ожог.
2: Это как ожог. И вы поэтому вашего Трубина.
3: Да.
2: И этого Трубина.
3: Ну, мы сегодня не будем всех вспоминать.
2: Ну, давай все-таки.
3: Ребят много.
2: Нет, ну, Пыскин. Я хочу немножко сказать про Пыскина.
3: Пыскин
2: у него были проблемы сначала.
3: Да,
2: ну, сначала.
3: Смотрите.
2: Так.
3: Пыскин взялся, так сказать, за не свое дело в самом начале.
2: Так.
3: Его, так сказать... Жажда быть в нападении.
2: Ну.
3: На переднем краю.
2: Да, все
3: с
2: время.
3: С его энергией, с его возможностью бежать 100-метровку за 6,2.
2: 6,2?
3: Да.
2: Боже мой. Вы представляете?
3: С мячом, с квадратом.
2: С мячом, с квадратом, то есть он бежит 6,2.
3: Конечно.
2: О, Господи.
3: Я хочу вам сказать.
2: Так.
3: Он перераспределен сейчас. И в нашей сборной.
2: И что?
3: Он играет полузащиту.
2: Полузащиту. Но в девятку он закладывает жестко.
3: Ну, у нас нет
2: Пысин.
3: Ни одного.
2: Да.
3: Ни одного члена сборной.
2: Да.
3: Ни одного по футболу.
2: Да, естественно.
3: Который бы не закладывал в девятку.
2: Удивительно. И я вам скажу, что вы, скорее всего, будете первыми по сравнению с этими круглыми мячами.
3: А вы знаете, я скажу вам, без скорее всего.
2: А даже без скорее всего. Давайте-ка мы пожелаем сейчас Виктору Телегину и его подопечным Пысикину и всем-всем подопечным бодрого прямого угла.
3: Спасибо, дорогие друзья. Ждем вас на стадионах.
2: Так держать.
3: Спасибо.
2: Футбол!
1: Береги вертлявого. Фоменко Фейк Радио.
4: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Эсхиза Тураниус Дмитриева. Вид даву парноногих многоножек. Длина около 1 сантиметра. От бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные. Взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.

0: И я требую ответа на простой вопрос. Что такое ЖПЖ для пупсинга? Напоминаю, у хипстеров это R&B, у нас, у пупсеров, настоящих пупсеров, которые находятся внутри пупсинга, новая музыка. Она называется ЖПЖ. Как она расшифровывается? Жду ваших ответов.
1: Шлеп. Шлеп. Шлеп. Шлеп. Рыба не проснется. Возьми ее сонную.
2: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». У ПК ЭИ НРГК «Вымпел».
3: Сайта пока нет.
4: Классика в эфире.
5: Луна скрылась. Затмение. Звезды рассыпались, как хрустальные бусинки. И появились первые аккорды звездной сонаты. Звуки становились все явственней. Звезды пели. Звезды звали. Звезды тянули в дорогу. Вот тело услышало зов звезд. Волна прокатилась снизу вверх и зацепилась за ноты звезд. Отразилась от них и принесла новую силу. Влилась в тело и, пройдя его, ушла в землю. Но часть осталась внутри. Потоки все сильнее и сильнее уходили вверх и вниз. Энергия звезд просыпалась в теле. И тонким лучиком, скользнув по рукам, заставила их подняться вверх к небу. Появилось спиральное вращение. Все закружилось. Хороводы звуков и света сплелись в один бешеный танец. Образовалась сфера. Вращение усиливалось. Все быстрее, быстрее. Я перестал быть. Исчез. Растворился в танце света и звука. Стал песней звезд. И неожиданно потянулся вверх. Туда, откуда шел тот странный зов. Зов, который я однажды услышал в детстве. Яркая радость стремительно осыпалась кашлями дождя, вливался в поток, заставила его ослепительно сверкать. Сила вырвалась на свободу, сила творила музыку, музыка лилась яркими, воздушными, прозрачными красками. Рисовала узоры, рядом мелькнуло понимание и любовь. Прозрачным звуком рассыпалась улыбка, легкий полувздох образовал кристальную структуру и мгновение разбил ее на брызги света. Я вздохнул и откинулся на спинку стула. Ночь. За окном темная ночь. Скоро, очень скоро надо будет решать. Трудно принять решение, очень, но что осталось нам на этой грешной земле? Лишь сожаление. Несбывшиеся надежды, пепел на крыльях. Итак, выбора нет. А был ли он когда-нибудь у нас? Не тогда, когда мы впервые появились здесь. Не сейчас. Выбора у нас не было.
6: Вы только что прослушали отрывок из классической космоновеллы Иоланта Родина, «Первопроходцы». Читал отрывок Юрий Бурзон.
4: Классика в эфире.
7: Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?
8: Лабиринт Леонардо!
0: И мы вернулись в студию, как и обещали. С вами Лабиринт Леонардо, с вами Юрий Бурзон и Павел Макарович Призоев, потомственный арканщик Буя.
2: Ну, я, во-первых, не одного Буя, а Буев.
0: Буев, арканщик Буев, 107 штук
2: за арканина. Ну, важно понимать, да? мы говорили о том, что буйство Буя... Вещь опасная. Угу. Зачастую бывает так, что буй начинает буйствовать, и совладать с ним очень трудно.
0: Но вы-то можете.
2: И тут все должны, кто находится вокруг в это время, все должны быть снисходительны. Все должны понимать, ну что сделаешь? Буйство буя?
0: Да вы философ, Павел Макарович. Вам же приходится...
2: Правда. Сермяга правды.
0: И вам же в книге «Жизнь без буя» вы все это описываете.
2: Да, «Жизнь без буя» это, конечно, да, описано.
0: Крах!
2: Ну, да,
0: естественно.
2: Ну, конечно. Во-первых, это и сами все знают.
0: Да, но у вас есть и книга, извините, Павел Макарович, уж давайте уж заговорим, как говорится. Нас сказали «А», скажем и «Б», естественно, если про буй говорить. И есть у вас «Жизнь без буя», «Жизнь с буем». У вас сейчас вышло. Я вас поздравляю.
2: Это третий том трилогии.
0: «Жизнь с буем».
2: Да, «Жизнь с буем».
0: Да.
2: Ну, на самом деле, эту книгу я редактировал. Ну, я автор, соавтор.
0: Подождите, кто тогда ваш коллега?
2: Ну, что коллега? От первого лица пишет «Жизнь с буем».
0: Ну?
2: Людмила Сбоева.
0: Сбоева? Сама?
2: Ну, конечно.
0: Я же не знал. Конечно.
2: Она рассказывает о том, как она прожила свою жизнь с Буем.
0: С Буем.
2: Да. К Бую нее, так сказать, как говорится, ее приструнил.
0: Ну, в общем, да, я понимаю. Жизнь была непростая. Это очень интересно. Жизнь непростая.
2: Буя ведь как стержень, как основа, как, так сказать, как явление, которое управляет сегодня.
0: Вообще ситуация.
2: Ну, конечно, ну как вы понимаете, мы куда бы мы ни приблизились, мы либо ограничены буем, если буя нет.
0: То есть мы упираемся в буй.
2: Если буя нет, то мы и не ограничены. А если буй есть, то мы ограничены. А буй практически всегда есть.
0: Всегда,
2: и мы всегда ограничены буем.
0: Вот почему
2: опять. Вот ты же хотел что-то, а не можешь, потому что буй мешает тебе.
0: Буй мешает. Понимаешь?
2: С одной стороны, он мешает.
0: А с другой стороны...
2: Сдерживает. Что важно. И... Потому что если нет сдерживания, то как же? Нет. Буй одновременно и буйствует.
0: Да.
2: И сдерживает. Вот это глубина
0: философии. Это глубина, философская мысль.
2: Конечно.
0: Это весы, которые предложила нам сама природа. Конечно. Как только мы как бы доплыли до этого буя, мы тут же и поняли всю философию, дорогие наши друзья, философию буя.
2: Да?
0: Или буя. Нет, буя. Конечно, буя.
2: Ну...
0: Так вот, хочу сказать вам, но все-таки немножечко коснуться буй на отдыхе.
2: Да.
0: Вот что это такое, скажите мне, пожалуйста, буй на отдыхе. Ну, вы отдыхали с буем или нет?
2: Не, ну почему я должен с ним отдыхать, я с ним работаю.
0: Нет, вы работаете, но иногда бывает и отдых, когда вам хочется расслабиться, когда буй тоже не буйствует, а отдыхает.
2: Знаете, расслабленный буй, в принципе, мало кому интересен.
0: Интересен, да?
2: Да. Угу, давайте будем честными.
0: Ну да, то есть это уже буй, не буй.
2: Буй на отдыхе, как бы, ну это разные вещи, понимаете? Да. Это же разные вещи.
0: Да.
2: Буй
0: да.
2: на отдыхе.
0: Что это такое?
2: И буй расслабленный.
0: Да.
2: Это две разные вещи.
0: А, вот я и хочу уточнить.
2: Буй на отдыхе бывает, может и буйствовать.
0: Да, то...
2: Конечно, как и любой на отдыхе. Он что же вам, не человек, что ли?
0: Ну, естественно, понятно.
2: Конечно.
0: То есть вообще это живая субстанция, дорогие друзья. Правильно я понимаю, Павел Макарович?
2: Буй, конечно.
0: Буй – это живая субстанция.
7: абсолютно живая субстанция. И на этом, я вам хочу сказать, мы подводим сейчас уже итоги, как бы. Мы с Павлом Макарычем говорим вам спасибо, что вы выслушали и вы прислушались к бую или к бую.
6: К бую.
7: К бую. Прислушайтесь к бую. Спасибо, Павел Макарыч, вам большое человеческое спасибо.
6: Ну и прекрасно. Все. Обнимаю вас.
7: Буй. Ну давай. И буй. Буй есть буй. До свидания.
8: Лабиринт Леонардо.
9: Флора и фауна родной планеты.
4: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелят в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.
10: С нами легко.
11: Онлайн-радио. 101 ру.
12: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Выпуклость. Впадина. Ободок. Магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
2: Лицензия 162-37, октября 99-77, 11-17-64-83-42-15-67-422-86-11, УК-СМ.
0: Ни слова для гопников. Фоменко Фейк Радио. Час таксидермиста.
3: Час таксидермиста. Программа об острых и опасных вещах в нашей жизни. Сегодня у нас в гостях Павел Буранжес.
4: Да.
3: Потомственный, может быть, даже, да, я не боюсь.
4: Да,
3: что,
4: да.
3: Не то, чтобы потомственный, но потомственный таксидермист.
4: Да.
3: Человек, который впервые подумал о том, что он будет заниматься изготовлением чучел, когда увидел, как сосед его по квартире
4: натянул
3: выхухоль на ведро.
4: Вот именно это повлияло на меня, но я вам еще раз хочу, мы вернемся туда.
3: Вы в гнезде.
4: Я в гнезде у Беркута. Там высота 4800 метров над уровнем моря.
3: Удивительно.
4: То есть вы можете себе представить, каково там приходилось мне бывать.
3: Да, дышать, соответственно.
4: И дышать, и все остальное. Гнездо Беркута.
3: Перли с собой баллон кислородный.
4: Да.
3: Все было.
4: Понимаю. Все было.
3: Так.
4: Как говорится, все было и любовь была.
3: Так.
4: Ну да, но не об этом сейчас. Так вот, перепонка Беркута. Беркут ее как бы выплевывает, он ее высмаркивает. Вот так получается, что он сморкается и перепонка вылетает. Это очень просто. Это очень просто. Вы просто не видели ни разу, как это происходит.
3: Понимаю.
4: Это потрясающе. Я не убиваю Беркута. Более того, я не убивал альпиниста, который лежал в гнезде мертвый.
3: В гнезде лежал мертвый альпинист.
4: Да, в гнезде. Это очень часто.
3: 4.
4: Это очень часто.
3: Ну да, я знаю, что альпинисты частенько при высоких восхождениях их никто не спускает, они там остаются.
4: Они остаются.
3: Потому что, как говорится,
4: да. И он лежал там уже несколько дней. Естественно.
3: А может быть и несколько сезонов.
4: Может быть, я даже не вдавался.
3: Он выглядел неплохо.
4: Он выглядел нормально. Нормально, молодцом просто. Но вопрос не в этом.
3: А вы сразу поняли, что это мертвый? Подождите, вы сразу поняли, что это мертвый?
5: есть.
3: Или вы как-то к нему обратились и поняли, что он
4: не отвечает? Никак я не обращался. На такой высоте так просто не обращаются. Mm-hmm. Ничего страшного. Я просто погладил его по коленке. Mm-hmm. Мне этого достаточно.
3: И он не отреагировал. И вы как профессиональный таксидермист.
4: Я же знаю, как профессиональные таксидермисты, они гладят по коленке, и после этого сразу, mm-hmm. сразу все становится ясно. Mm-hmm. Я сразу понял, что он, естественно, уже того. Вопрос был даже не в нем. Меня не интересуют вот эти подробности. Mm-hmm. Это часто случается в гнездах беркутов. Mm-hmm. Часто я встречаю у мертвых альпинистов. Меня интересовала перепонка его. Только его перепонка. Mm-hmm. Я достал ту аккуратно перепонку. Она лежала именно там. Я спустился после этого вниз. Для меня это было удивительное приключение.
3: Подождите, я хочу спросить. Вы что же, так сказать, не спустили вниз тело альпиниста?
4: Я объясню вам. Есть специальные службы. Угу. Службы, она так и называется. Доставка альпинистов. Угу. Доставка альпинистов. Угу. Все знают, что это за доставка, поэтому никто не спрашивает, никто не задает глупых вопросов.
3: Скажите, да. Скажите, а это они доставляют только альпинистов или они... Или они доставляют и, ну, например, аквалангистов тоже?
4: Да, да, и об аквалангистах.
3: Или это отдельные службы?
4: Это отдельные службы.
3: Это очень интересная тема. Я сейчас хотел бы спросить у вас, но прежде чем мы продолжим, напомню, что у нас в гостях Павел Буранжес, и мы вернемся к нашей беседе в программе «Час таксидермиста» буквально через мгновение.
0: Час таксидермиста. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?
6: Алло, алло, алло, алло. Майк тестинг. What happened, Johnny?
7: Мэй итна бока кьюн? मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के भाग जाती है कुछ नुस्खा बताइए
6: तुम जब प्यार में बोका होके दिल का चोरी करेगा तो यही होगा यू आर बोका चोर चालू करो वन

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио.
1: Исторические хроники. Итак, мы продолжаем нашу программу «Педикюр вчера, сегодня, завтра. Исторические хроники». У нас в гостях, напомню вам, Валентина Тротова, историк, исследователь Древнего Египта, занимающийся исключительно вопросами педикюра. Для себя мы узнали, что после того, как грибковые педикюрные войска прекратили в Египте существование, сошли, когда уже, так сказать, в додинастический период, мы подошли сейчас к тому, как впервые сестры Эхнатон стали применять чесночную выжимку и двинулись в сторону аппаратного педикюра. Уже появилась стамеска, долото.
2: Долото.
1: Долото появилось, при помощи которого строили пирамиды и делали педикюр. Правильно я понимаю?
2: Правильно, абсолютно.
1: Ну, я вижу, понимаю так, что делали достаточно педикюр достаточно грубовато.
2: Ну, грубовато, но в этом тоже была какая-то своя прелесть, понимаете, в каких-то вот этих вот зазубренных. Угу. Зазубренных, потому что делали...
1: Чуть обрубанных пальцев.
2: Да. В этом была какая-то, понимаете, природная мощь.
1: Ну, что ли, вот когда вот как кровь, пот и слезы.
2: Да, именно так.
1: Понимаю. Ну, так вот, я хотел...
2: Они еще друг другу делали.
1: Да ладно.
2: Конечно. Понимаете? Конечно. Вот эти приходили усталые люди.
1: Угу.
2: В жилище.
1: Угу.
2: И друг другу.
1: Господи, делали педикюр.
2: Конечно.
1: Да. А вот еще что?
2: Так завязывалась дружба, которая длилась многие-многие десятилетия.
1: Угу.
2: Так образовывались семьи. Да.
1: Исторические хроники. А вот что было тогда? Была ли услуга платной? Имеется в виду, в Древнем Египте был ли платный педикюр? Можно ли было, например, если у тебя нет ни подруги, ни друга, ты приходишь домой в пустую, так сказать, конуру, знаете, как говорится, в свое пустое жилище, и думаешь, черт, мне даже педикюр себе самому приходится делать. Пойду-ка я, может, думал так египтянин или нет, древний?
2: Нет, платной услуги не было, поэтому у каждого египтянина был друг и подруга. Да, вот может быть, если в наше время убрать педикюрные салоны, маникюрные салоны, часто об этом думаю. Одиночества не будет.
1: Так вот оно в чем дело.
2: Конечно.
1: Педикюр.
2: Конечно, да.
1: Это враг дружбы.
2: Салон педикюрный враг дружбы.
1: А, сам педикюр наоборот.
2: Конечно.
1: Педикюр мог бы стать объединителем.
2: Ну, конечно.
1: Ну, представьте, люди все... Ну, можно ведь это и в салонах устраивать. Педикюрщики знакомят педикюрщиков с педикюрщиками.
2: Нет, есть...
1: Педикюрят вместе, в конце концов.
2: Но вы знаете, есть, и сейчас есть, и это уже началось в Древнем Египте, когда людям немножечко надоедало, как бы приедалось вот этот дуэтный педикюр, они объединялись в более большие группы.
1: Групповой даже.
2: Групповой педикюр, да.
1: То есть правую ногу ты отдаешь одному товарищу, а левую ногу другому.
2: Именно в этих компаниях рождались какие-то... записывались интересные истории. Которые оставили нам вот этих в иероглифах, где птички, вот это вот все.
1: Понимаю.
2: Да. Именно там какие-то отмечались такие утлые праздники.
1: Ага.
2: Да. Вот. И сейчас, понимаете, в салонах нет тут. По одному приходят.
1: Да.
2: И это печально.
1: И, ну, печально. Что вы думаете? Возможно, может быть, и возродить, так сказать, эту традицию группового педикюра?
2: Мечта есть.
1: Да?
2: У меня такая мечта есть. Но вот, может быть, благодаря этой передаче, благодаря вам, нас услышат и начнут друг другу дома делать педикюр.
1: Удивительно.
2: Хотелось бы верить.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «Педикюр вчера, сегодня, завтра. Исторические хроники» была Валентина Тротова, специалист по педикюру Древнего Египта.
2: До свидания.
1: Исторические хроники.
3: Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Клюворыл, Крилорыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания крилорыла на берегу. Сроки спаривания крилорылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.

0: слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Трогаем все. Поменко фейк-радио.
2: Хакеры бреющей сети.
3: К Wi-Fi-то что-то подходит шланг какой-то?
4: Подходит.
5: Fire. Ну, я иди просто... к Wi-Fi, я не знаю.
4: Я не могу. Ну, друзья, Fire, ну это вы специалисты, я всех далекий,
3: ну что за глупости?
5: Ну что за глупости? Ну,
4: как и много наших слушателей.
3: Да неважно, как сигнал передается. О, сигнал передается к шлангу.
5: Вот и все.
3: Который пока не... сигнал не попал в шланг,
5: да?
3: Ничего нету.
5: Вот. А шланг преет.
3: Вот тебе и все. Шланг преет. А прелость создает внутри шланга.
5: Да.
3: Внутри шланга. Создает опрелость. Ну, это как тебе сказать? Ты понимаешь, ты в машину села утром.
4: Да.
3: О. У тебя на стекле все запотело.
5: О.
3: Правильно? Ты что делаешь? Ты, например, берешь и пальцем так раз
5: тык.
3: И пишешь: «Вова, я тебя люблю».
4: Ну, к примеру, да.
3: К примеру, да.
5: Или «Вова, я готова».
3: Ну, или, например, «Серенький, ты мой».
4: Ну, по-разному бывает, да.
3: А дальше посмотри, что происходит. Дальше ты включила аккуратненько обогреватель в машиночке.
5: Mm-hmm. Опа.
3: Он хопаньки так раз, и всю эту, так сказать, картину маслом, она вся исчезла. Ты ничего не терла, не протирала, она вся исчезла.
4: Да.
3: Но если ты, Ирун,
4: да.
3: Если ты приглядишься внимательно, вечером домой вернешься, машинку поставишь, выйдешь из машинки и увидишь... Еле-еле будет проглядывать: «Серенький, я тебя люблю» в зеркальном отображении.
4: О! Никогда не присматривалась, но я попробую.
5: Ну вот теперь присмотри.
4: Ну теперь попробуй. Да.
3: Вот и есть суть нашего дела.
4: Да, да,
5: зеркальное.
3: Зеркально, да. Понимаешь?
4: Зеркально.
3: А прелости работают с информацией зеркально.
5: Да, нет.
3: Информация преет внутри шланга.
5: Вот и все.
4: Да. Спрашиваю, такой вот вопрос возникает. Вот если этот шланг по дну Атлантики, значит, проходит, да, для того, чтобы внедриться, вы определяете, где прелость, это я все еще могу понять. А внедрение само как происходит? Просто вот прям на физическом уровне, то вам нужно спуститься на дно Атлантики для этого?
3: Раз.
4: Серьезно?
3: Значит, уж серьезно. Мы должны влиять на испарение внутри шланга.
4: Да.
3: Подумай сама, как это можно сделать.
4: То есть вы одеваете акваланги, какой-то в капсулю специально спускаетесь и внедряетесь непосредственно в опрелость, так?
3: Ну, мы начинали с этого.
4: А сейчас?
5: А теперь все.
3: А сейчас мы не будем тебе говорить, потому что мы тогда вскроемся как ненормальные, понимаешь?
4: А начинали именно вот таким вот дедовским способом.
3: А начинали, конечно.
5: Спалить нас хочешь, что ли, я не знаю.
3: Прям перли, ну шланг-то, чтобы ты понимала,
5: да.
3: Это на минуточку по Атлантике.

0: который лежит, да, соединяет два континента.
1: Ну да.
0: Это же шланг-то, диаметр-то у него 3.5 метра.
1: Так там жить можно в этом шланге.
0: Конечно.
2: Но.
0: Что, там видите? Есть кто, как говорится.
1: Кое-кто?
2: Да, да, ты думала.
1: Проживает. Начальник шланга?
0: Ну а что ты думаешь, как там проживает-то? Ну как иначе, да, снимать информацию-то?
1: Конечно. А, то есть там люди просто живут.
2: Нормально люди.
1: Люди
2: там сидят. Спокойно, у них с собой там необходимые всякие какие-то mm-hmm. самые вещи.
0: Ну, так нужно нас... было просто решить этот вопрос, и все.
3: Просто они не блюли друг друга. Фоменков и Крадио. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая «дит-дит». Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

Как устоять на постоянном дворе? Фоменко Фейк Радио.

0: Отказыватель.
1: Здравствуйте еще раз, и у нас в гостях Борис Альфредович Аушкин. Так вот, я продолжаю доискиваться до самой сути, поэтому хочу задать вам вопрос.
2: Да.
1: Скажите, вот ваш отказ, когда вас нанимают, для политических ли, для спортивных ли, там, для личных отношений и так далее, отказ, форма все время одна или разная?
2: Любая форма. Любая доступная форма.
1: Нежная форма присутствует?
2: Бывает даже интимная форма.
1: Отказа?
2: Да.
1: Да вы что?
2: Да. Мне приходилось, к сожалению, это было 2 раза всего в жизни, мне приходилось отказывать в интимной форме. Вы скажете, что я надругался над моим оппонентом.
1: Да.
2: Нет. Я вам скажу «нет».
1: Нет.
2: Я умею говорить «нет». Я не надругался.
1: Ага.
2: Я заставил его увидеть себя в своем же отражении.
1: Понятно. Скажите, можете ли вы посоветовать что-нибудь нашим
2: слушателям? Я вывернул его наизнанку. Или ее. Это было 2 случая. Один раз это была женщина. Немолодая. Во второй раз это был мужчина-политик. Я вывернул его наизнанку.
1: Понятно.
2: Да.
1: Скажите, вот скажите, как научиться вот простому человеку
2: говорить «нет»?
1: Да.
2: Ну,
1: с чего
2: давайте,
1: начать?
2: Пример вам, я вам приведу пример.
1: С чего начинать, так сказать?
2: Не надо начинать, надо сразу ставить в стойло. Вы понимаете, что такое ставить в стойло? Хорошо, давайте по-другому. Быка за рога. Вы знаете выражение?
1: Быка за рога знаю.
2: А ставить в стойло?
1: Ну как, вот смотрите, если человек неуверенный в себе, не такой, как вы, целеустремленный там, и так далее, как ему вдруг взять сразу быка за рога?
2: Вы очень неуверены в себе, Ирина.
1: Но я не про себя.
2: Это не вопрос.
1: Я не про себя. Я вполне себе уверена. Но есть среди наших слушателей и зрителей люди, которые не вполне в себе уверены. Вот как им вдруг взять и быка за рога?
2: Пусть сначала попробуют просто взять за эти. Взять за эти.
1: За эти что?
2: Это они должны догадаться сами, и они уже не маленькие. Насколько я понимаю, ваша аудитория
1: Я правильно понимаю, что важно не что взять, но как взять?
2: Как взять, конечно. Но взять именно за эти.
1: Ну, может, перед этим нужно как-то...
2: Перед этим надо сразу взять за эти. Прямо перед этим.
1: Тренироваться не надо?
2: Не надо.
1: Ни на ком?
2: Ни на ком, абсолютно. За эти берите сразу. Пусть, даже если человеку 14, и он перешел в 10 класс.
1: Да.
2: То есть он 2 года учился в одном и том же классе.
1: Да.
2: Пусть возьмет за эти.
1: За эти.
2: Профессора.
1: Вот
2: педагога.
1: Так. Вот так вот.
2: Да. Пусть он скажет педагогу «нет», как я сказал профессору. Ну, к сожалению, вы помните эту историю.
1: Да, я помню эту историю, она плохо закончилась. Может быть, за эти сразу же не стоит брать?
2: Надо.
1: Все равно.
2: Все равно.
1: Все равно.
2: Да. Как только вы научитесь брать за эти, сразу вы перебиваете меня. Как только вы перебиваете меня. У меня 2 фамилии, вы запомнили?
1: Я запомнила, конечно. Выбитов,
2: Аушкин, Выбитов.
1: Да. Я просто хотела спросить.
2: Вы выбиваете меня, когда вы задаете мне вопросы.
1: Может быть, с животных следует начинать?
2: Хорошо, начнем с животных.
1: С животным сначала сказать «нет».
2: Сначала скажите «нет» шимпанзе.
1: Ну хотя бы, да,
2: возьмите шимпанзе за эти. И скажите ей «нет».
1: А обязательно брать? А можно без этого?
2: Нет, нельзя. Нет. Я привык отвечать вам. Четко формулировать.
1: То есть, если мы говорим «нет», то обязательно надо за что-то взять.
2: Не за что-то, а за эти. Вы понимаете, наконец, о чем я вам говорю? Почему я должен повышать голос?
1: То есть, подождите, вы спортсменов и политиков берете сразу?
2: Естественно. Вы что думаете? Шимпанзе, политики, спорт – это что, ни одного поля ягода? Это все одни и те же люди. Шимпанзе — это тоже люди. Надо присмотреться просто к ним, когда вы берете их за эти. Вы видите их глаза? Вы опять меня перебиваете?
1: Нет, ну вы просто вы думаете,
2: что... Протрите очки!
1: Да я не про очки, у меня даже глаз заслезился. Скажите, ну а если не удается взять за эти? Кто-то верткостью обладает какой-то большой.
2: А на что вам сноровка?
1: Так вот я и говорю, тренировка тогда нужна.
2: Тренировка нужна.
1: Ну вот.
2: Приходите ко мне.
1: Так у вас все-таки есть какие-то курсы?
2: Есть курсы. Но это закрытые курсы. Я не пускаю. Я не допускаю, чтобы была сутолока. Вы понимаете, что такое сутолока?
1: Понимаю. Что отбор ведете вы
2: отбор
1: и...
2: Отбор веду я. Да. Я не хочу столпотворения вавилонского. Чтобы у меня были миллионы людей, толпами шли ко мне.
1: То есть на этих курсах вы именно учите брать?
2: Брать за эти, да. А брать за эти, это значит говорить нет. Это синонимы.
1: Понятно. Ну что же, ну много нового, много интересного, много сложного. Я понимаю, что это не так просто. Я думала, все гораздо проще. Все дело, как сказать, в психологическом настрое. А тут нужен, я бы сказала, физиологический настрой.
2: По-другому скажу.
1: Да.
2: Нужен настрой.
1: Настрой.
2: Просто настрой.
1: Так вот, дорогие слушатели, зрители, если вы настроены действительно на вот такой вот подход, жесткий подход к жизни, то попробуйте записаться в школу Аушкина-Выбитова. Потому что без этой школы, боюсь, вы не справитесь. Правильно я все сказала?
2: Вы нечетко формулируете.
1: Сформулируйте за меня.
2: Без Аушкина-Выбитова вы не справитесь.
1: Вот. Так что, ну, на этом будем расставаться. Спасибо вам большое.
2: Вы больше вам скажу.
1: Да.
2: Вы простую нужду не сможете справить без Аушкина-Выбитова. Вдумайтесь в эти слова.
1: Ну, сейчас, после эфира, я задумаюсь всерьез, как и наши слушатели. Спасибо вам огромное, Борис Альфредович, за эту интересную встречу. Спасибо вам.
2: Благодарю вас.
1: До свидания.
0: Отказыватель. Сварные швы, клепанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно.
3: Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.
4: Классика в эфире.
5: Космолет издал неприятный вздох и приподнялся над долиной. Курухан набрал несложную комбинацию из 17 кнопок, запустил программу полета в сторону пляшника, удостоверился, что лететь ему не более 8 часов, и уютно растянулся в командирском кресле. Но отвратительные, липкие мысли тут же набросились на его покой. Сколько же лет прошло с конца той войны? По подсчетам выходило, что уже 5 тысячелетий. И все это время я раз за разом вспоминаю моменты нашего позора. Лишь тысячелетия назад, после второй ядерной зимы, мы смогли выйти на поверхность планеты и начать возрождать цивилизацию заново. Мы сражались с упорством и твердой решимостью не допустить завоевателей на Землю. Но громанцы все-таки уничтожили нас. А тех, кто остался, заставили скрыться в пещерах Арамканца. И вот теперь я должен в одиночку отомстить им. Главное, чтобы топлива хватило и уверенности. И с этой мыслью он ласково погладил левой рукой свой верный огнемет. Вы послушали отрывок из повести Мстислава Зуева «Император Зан».
4: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?
3: Кто следующий?
4: Касса здоровья.
2: И вот вновь мы вернулись в нашу студию, да. Дорогие наши друзья, наши единомышленники, как я вас называю. С вами Юрий Бурзон, и напротив меня главный врач клиники «Здоровей». Это, конечно, сегодня мы лечим кислятиной, и мы говорим о лечении кислятиной, и с нами Светлана Сводина.
1: Светлана Сводина.
2: И она все время сглатывает, но не подумайте, что это что-то такое, какой-то, как скажем, аномалия какая-то. Нет.
1: Дело в том, что я уже сегодня с утра выпила несколько порций.
2: Чего?
1: Нашей специальной...
2: Как вот, называется?
1: Ну, кислятина называется.
2: А, кислятина, да, я же забыл.
1: Ну, просто у нас по номерам есть кислятина 26. Пример, вот я сегодня ее принимал.
2: Ага.
1: Вот есть кислятина 15, это для новичков. Вот вам подойдет очень...
2: 15-е.
1: 15-е кислятина.
2: Как приятно.
1: Вот. А есть уже кислятина 45, это серьезно.
2: Ну, подождите, Светланочка, но я хотел спросить, а ведь может быть изжога?
1: Нет. Нет.
2: Вот как? Как вы противостоите изжоге? Скажите.
1: Во-первых, такое количество слюны.
2: А, много слюны.
1: Гасит любую
2: слюна
1: изжогу.
2: Слюна гасит, даже, друзья мои дорогие.
1: Слюна гасит
2: на корню. Слюна гасит
1: любую
2: все.
1: Изжогу. Да.
2: Любую изжогу слюна, оказывается, гасит. Но она и лечит слюна же, да?
1: Слюна лечит очень.
2: Боже
1: очень.
2: Мой.
1: Главное,
2: боже
1: понимаете, вот есть некоторые правила.
2: Да?
1: Перед сном не нужно. Не нужно. Потому
2: нужно
1: что, может быть,
2: что не нужно?
1: Захлеб.
2: А, взахлеб не нужен? Не нужен, да.
1: Захлеб слюной может случиться.
2: Ага, захлеб просто, ага.
1: Да, ведь если на ночь,
2: если
1: на ночь вы выпили кислятину, даже 15-й номер.
2: 15-ю кислятину, ага.
1: Да, так. То, может быть, ночью случится захлеб слюны. Вы же
2: это слишком.
1: Не
2: конечно.
1: Можете сглатывать.
2: А я вам дорогие друзья, я просто скажу, что еще, помимо того, что Светлана Сводина, дорогая наша, она главный врач клиники «Здоровей», она еще командует отделением слюноотделения.
1: Конечно.
2: Да, у вас же есть отделение слюноотделения. Вот поэтому вы там и рассказываете о захлебе и о том, как противостоять захлебу слюной.
1: Да? Именно так.
2: Вот.
1: Именно так.
2: А постоянное сглатывание, оно как бы предотвращает.
1: Конечно, надо предотвращать, но на ночь не следует пить.
2: Не надо пить, я понимаю.
1: Да, в основном, конечно, наше отделение.
2: Слюноотделение. Да. Отделение, чтобы вы понимали, отделение слюноотделения имеется в виду.
1: Да.
2: Которым
1: наше отделение,
2: заведует.
1: Да, все поняли уже.
2: Да.
1: Наше отделение работает сухостью.
2: Сухостью?
1: Сухостью.
2: Но у кого-то ведь есть сухость.
1: Сухость есть.
2: Много
1: у вас
2: поступает.
1: Есть, я вижу сразу.
2: У меня есть, да.
1: Есть сухость.
2: Есть сухость небольшая.
1: Поэтому вы воду пьете все.
2: Сушняк.
1: Да.
2: Иногда это в простонародье так называется.
1: Ну, это в простонародье
2: практически. Это нормально. Сушняк.
1: Да, сухота.
2: Сухота, да.
1: Да, вот.
2: Да.
1: В основном боремся с наше отделение, слюноотделение.
2: Да. Да.
1: Борется с сухостью.
2: Борется с сухостью. И вы даже изобрели барометры свои.
1: Барометры есть.
2: Там же написано у вас, да, великая сушь.
1: Великая сушь.
2: И потом где влага.
1: Да.
2: Потом влага обильная. И потом самое большое, это что уже?
1: Метель.
2: Да. Я вспоминаю.
1: Вот.
2: Метель.
1: Понимаете, дело в том, что в нашей клинике...
2: Да. Я тоже начал сглатывать.
1: Это очень хорошо.
2: Это полезно.
1: Я вас поздравляю.
2: Спасибо, вы меня поздравляете.
1: Да.
2: Вот как приятно.
1: Вот, в нашей клинике разработано очень много вот этих вот коктейлей.
2: Да.
1: Кислятина раз, кислятина два. Вот 15-й номер, я вам очень рекомендую.
2: Спасибо, да. Так, что такое, немножко...
1: Пошло.
2: Вот. Чуть-чуть. Ну да,
1: 45-й. Дошли пока до 45-го.
2: Дошли до 45-го. Скажите, кому вы рекомендуете 45-й?
1: 45-й?
2: Да.
1: Новичкам ни в коем случае.
2: Новичкам ни в коем случае.
1: Те, которые уже прошли все номера.
2: Да.
1: По месяцу где-то.
2: Да.
1: Тот уже может приступать к 45-му.
2: Вот сейчас на этом маленькую паузу сделаем,
1: конечно.
2: Светланочка. Да? Пока мы не приступили совсем к 45-му, сделаем маленькую паузу и вернемся в студию через мгновение.
3: Кто следующий?
4: Касса здоровья.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Шилоклювка ржанкообразная.
6: либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья, издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.
7: С нами легко.
8: Радио.
9: Сто один рубль.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.

0: Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио. Мы снова вернулись в студию. Сексуальная. Революция.
1: Любовный пунш. Напомню, дорогие друзья, что сейчас у нас в гостях в студии «Сексуальной революции» Параскева Витальевна Калоева.
2: Калоева,
1: рекламирует продукцию, которая называется «Любовный пунш».
2: Точно.
1: Да. Сегодня по акции это 814 рублей за 3-литровую банку.
2: Ребята, покупайте, ребят.
1: Напомню, дорогие друзья, для чего нам нужен сегодня любовный пунш. Во-первых, он напрочь убирает мужское и женское рукоблудие.
2: Абсолютно. Да. В момент, просто моментально, да.
1: Далее. Да. Напрочь уничтожает эректильную дисфункцию мужчин.
2: Совершенно.
1: Теперь у меня такой вот еще вопрос.
2: Давайте.
1: Улучшает ли он отношения мужа и жены после 11 лет брака?
2: Вот это очень интересный вопрос. Вот благодарю просто вас за этот вопрос. Дело в том, что, понимаете, говорить о вот этом 11-летнем рубеже вообще просто непросто. Потому что это, как известно, 11 в нумерологии, например, это очень сложное число. Оно как бы сакральное, понимаете, число. Один сложное число. И один сложное число. А тут два. Один. Понимаете? Вот и из-за этого. Что такое 11 лет? Это ведь стальная свадьба.
1: Стальная свадьба.
2: Да, и я, вы знаете, хотела бы даже вот по поводу стальной свадьбы. Вот посмотрите, какие строки написаны. Поздравляем со свадьбой стальной. В 11 лет неразлучны. Много прожитого за спиной. Но сердца, как и прежде, созвучный.
1: Потрясающе. Да.
2: Спасибо. И вот, знаете, я иногда...
1: Я просто хочу спросить вас. Вот 11 лет прошло, и вот этот рубеж, на этом рубеже стальной, то есть любовный пунш.
2: Да.
1: Скажем, выпитый есть. Ты выпил и макнул, так сказать, в любовный пунш.
2: Отлил, потом макнул.
1: Да. Это естественно. И вдруг вы выпиваете, и уже у вас 11-летний рубеж стальной. И он становится у мужчины. Скажем прямо, я правильно вас понимаю, или
2: нет? Да, что?
1: Он становится стальным при помощи любовного пунша, стальным не случайно. 11 лет стальная свадьба, и при помощи любовного пунша он становится стальным.
2: Просто
1: это главный детородный орган.
2: Понимаете, зрите в корень.
1: Да.
2: Вот что я могу сказать, зрите в корень. Положили меня на лопатки.
1: Сдаюсь. Работа такая у нас, вот видите, всего 814 рублей.
2: Да, всего.
1: А во время стальной свадьбы, вот во время стальной свадьбы, 11 лет, уже получается, что, как говорится...
2: Как говорится...
1: Везде сталь.
2: Жизнь только начинается,
1: ребят. А вот теперь я хочу спросить о привыкании.
2: Привыкании? Конечно, есть. Привыкание друг к другу.
1: Ага, к любовному пуншу.
2: Нет, совершенно нет никакого привыкания, абсолютно нет. Вы просто начинаете его пить, отливать. Засовывать,
1: ну да.
2: Потом пить, отливать, засовывать, пить. Ну и просто, понимаете, появляется какая-то привычка вот к этим вот физическим действиям.
1: А вот такой неприятный вопрос.
2: Я готова,
1: Параскева.
2: Неприятный вопрос. Давайте. Ну, я готова, мне не страшно.
1: Ну, давайте, пожалуйста, ответьте. А вот если вы говорите, привыкания нету.
2: Нету.
1: Но человек перестает покупать неожиданно любовный пунш. И что?
2: Да ничего. Нормально все. Значит, он на огороде вырастил топинамбур. Вот и все. Понимаете, очень сложно постичь технологию. Это практически невозможно. Но есть единицы, которые уникальны. Уникальные единицы, которые путем интуитивного вот этого мышления, они как-то проникают
1: А если я просто хочу спросить вот вас, если я перестану напрочь перестану употреблять, отливать, засовывать, пить, перестану, и просто буду, вот просто, я вообще перестану заниматься, и
2: остальное
1: вообще забуду про это.
2: Знаете, я вам скажу?
1: Что?
2: Скучно жить будет вам.
1: А здесь согласен.
3: Вот, Боря.
1: А согласен здесь.
3: Вот, Боря.
1: А здесь я согласен.
3: Да, Боря.
0: Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное. Революция.
1: А вот еще что. Да. А если я макал руки, и руки мы соединяли, как мы уже говорили.
2: Да, не макать кучу. Надо, макать другой надо.
1: Руки и перестанем, надо. Перестанем так. Это делать. И вдруг, так. Вернется ли рукоблудие?
2: Нет, это все, это раз и навсегда. Это раз... Видите, раз и навсегда.
1: То есть как ампутация?
2: Да, конечно, просто даже какое-то отвращение, понимаете, у вас к этому будет. Прямо, ну, как сказать, подташнивать будет, да, даже если это будете начинать делать.
3: Ах, вот оно все.
2: Тошнота, кому в постели тошнота нужна? Скажите, мне
1: нет,
2: кому?
1: Нет, нет, никому. Нет, никому. Конечно, нет, конечно, нет, конечно, конечно, конечно.
2: Мутить, понимаете, мутить начнут.
3: Много опять сейчас пишут.
1: То есть, скажем так, если вас мутит,
2: да.
1: Когда вы ложитесь в постель,
2: все, понятно.
1: Предложите себе и своей супруге на 11-м году жизни во время стальной свадьбы.
2: Любовный пунш.
1: Любовный пунш. Вот, вот и все. А ведь сегодня он вместо 832 рублей на 18
2: да.
1: рублей
2: да.
1: дешевле. Таким образом, получается, сегодня по акции у нас здесь по Роскеву Витальевна Колодина, которая, да, предлагает
3: Каледина.
1: Нам...
2: Каледина. Каледина, я говорю.
1: Каледина, господи, да господи.
2: Я что, я на колоду, что ли, похожа?
1: Любовный пунш.
3: Да. Любовный пунш. Сами пробовали?
2: А что? Я без него не живу.
3: Вот
2: да
3: это я хотел спросить.
2: Что? А вы почему думаете, я такая хорошенькая?
3: Хорошенькая, хорошенькая.
2: Да, конечно, это любовный пунш.
1: Да.
2: Да. А ручки.
3: Ру, я вижу, какие
1: фантазии.
3: Да. Они у вас мохнатые прям какие-то такие. О, боже мой, как приятно. Боже.
1: А я знаю.
2: Он о чем говорит вот этот человек?
1: Я не знаю, о чем говорит этот человек. Вообще здесь никого, кроме меня, с вами нету. Просто двое. А дает ли галлюцинации любовный пуш?
2: Очень правильные галлюцинации дает. Галлюцинации, но очень правильные.
1: То есть, в принципе, получается так, что вдруг не на 11-м году в стальной свадьбе я немножко принял, чуть-чуть макнул, чуть-чуть выпил, чуть-чуть руки опустил, рукоблудие закончилось, и вдруг я смотрю, раз, и рядом со мной, ну, предположим, не знаю, ну, предположим, смотрю, рядом со мной, ну, какая-нибудь Лопес.
2: Да.
1: Ну, какая-нибудь Лопес. Или какая-нибудь...
3: Джоли.
2: Например?
1: Не, ну, Джоли не подходит. Какая-нибудь Монро.
2: Вы знаете, вот в том-то и прелесть, что никакая Лопес, никакая Жоли, никакая вот это вот все, вот это вам вообще становится не нужно, потому что, наконец-то, вы вот в этой вот женщине, которая рядом с вами, я извиняюсь, прожила уже 11 лет, между прочим.
1: Так.
2: Вы начинаете, вы вдруг видите настоящее, что никаким образом не сравнится ни с Лопес, ни с Жоли, ни вот это вот все, понимаете? Вы вдруг увидите то, чего никогда не видели. У вас даже глаза прям, знаете, расширятся, откроются, скажешь...
1: Ну, а теперь скажите самое главное. Получается, у нас делаем короткий вывод. Любовный пунш.
2: Да. Расстроили меня вот просто сейчас Лопес. Вот это, понимаете, какая-то вот эта мужская вот эта психология. Какая-то, вот все-таки какая-то прямо вот потребление какое-то. Дай. Что это такое? Лопес. Да ну, я не знаю, прям не хочу.
3: Ну, не расстраивайтесь, ну...
2: Не знаю. Вот это, понимаете, больной вопрос. Вы просто еще пунши не пробовали, вот и все. Вот это все, вы сами купите, между прочим.
3: Мы не пробовали, да.
1: А мы, если попробуем пунш, то получается, что мы и, в общем-то... А не будет ли мужчина набрасываться?
2: На жену.
1: Только?
3: Только.
2: Кто? Конечно, ребят.
1: А вот я такой вопрос сейчас задам. Неожиданный.
2: Да, давайте.
1: С кем, получается, руки засунул?
2: О, это сложно.
1: С тем и остался, правильно? Потому что если я принял любовный пунш, ну, то есть я отлил, макнул, отлил, выпил, но руки не макал, получается, я могу наброситься на кого хочу.
2: Слушайте, вы знаете, вы такие страшные вопросы сейчас задаете.
1: Ну, прямые.
2: Прямые, ну...
1: Демократическое государство.
2: Я ожидал, понимаете, ну, ребят, но ведь от вас...
3: Боря, свобода.
2: Ребят,
3: да.
2: Ну, вы абы с кем макать, отливать-то не будете, надеюсь,
3: да
2: понимаете?
3: Не будем.
1: Не, ну, как мы узнаем, абы с кем? Вот мы сейчас смотрим, нам нравится особь нравится, я раз макнул. Вернее, отлил, потом макнул.
3: Да,
2: да, да, потом технологию макнул. Не забывайте.
1: А руки, как я ее буду убеждать, макнуть руки вместе со мной?
2: Ребят, это для брачующихся, понимаете? Это брачная технология.
1: Ах, это институт брака.
2: Ну, конечно. Это, ну,
1: то
2: что?
1: Сначала поженились.
2: Ну, поженились, потом получили.
1: Потом получили любовный пунш.
2: Конечно.
1: Купили,
2: нет, ну, это,
1: правильно?
2: А то всем давайте раздавать. У нас очень мало топинамбров, понимаете? А то попробуй вырасти.
3: Ну, да, да.
1: Итак, дорогие друзья, наш общий вывод сегодня в программе «Сексуальная революция». Любовный пунш. Пунш – уникальный напиток. Он же намазыватель, он же мазь, он же раствор, он же экстракт, он же сразу все для... только для супружеских пар.
2: Только, ребят, только.
1: Ну ведь слоган вашего, так сказать, вашей компании – это «Прощай, хандра и привыкаемость».
2: Конечно, да. Да здравствует веселье.
3: Да здравствует веселье.
2: Да, мы не умрем от скуки, да.
1: Конечно. Потрясающе. Итак, сегодня в программе «Сексуальная революция» со своим уникальным любовным пуншем по 814 рублей по акции за банку трехлитровую.
2: Да, не забудьте, да, делайте
1: была
2: заказы.
1: Была пара схема Витальна
2: Каледина.
1: Очень приятно.
2: Мне тоже очень приятно, ребят.
3: Спасибо.
1: До свидания.
2: Да, пока-пока, дорогие.
3: Сейчас прямо окуну, я прям...
2: Кунайте.
0: Сексуальная. Революция. Знаете ли вы что?
1: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?

0: Почуем и пичкаем Пилюлькина. Фоменко Фейк Радио. Хобби-хобби.
1: В эфире передача «Хобби-хобби». С вами я, Ирина Рыбладзе. Да. У нас в гостях известный, конечно, уже всем вам Игорь Пусин, так сказать, художник.
2: Вы уже приглашали
1: вагины.
2: Меня.
1: Да. Вагина-художник.
2: Вагина-художник.
1: Да.
2: Да, вагина-художник.
1: Да. Вагина-мастер.
2: Вагиномастер, да.
1: Вот,
2: был же Данила мастер, мы помним.
1: Это вагиномастер. Так вот, мы его пригласили в передачу «Хобби-хобби», это узнав, что он все-таки немножечко оттолкнулся, достаточно сильно оттолкнулся от вагины.
2: Очень
1: и
2: сильно.
1: Попал уже в синичник.
2: В синичник, да. А после этого пошел детлятник.
1: Детлятник, да.
2: И я больше скажу, я на этом не остановился.
1: Да.
2: И Дроздятник? Да.
1: Да вы что? Ну, я так слышала, даже еще дальше вы пошли.
2: Ну,
1: пингвинятник.
2: Ну, вот сейчас я пока решаю это, решаю, так сказать, чисто графически.
1: Графически, но вас останавливает то, что пингвин не летает, я понимаю.
2: Ну, пингвин не очень, да, в
1: но
2: этом смысле.
1: Но все-таки вам он близок.
2: Но он близок. Чем-то пингвин все равно заманивает.
1: Заманивает, да?
2: Заманивает пингвин, особенно когда вот он начинает стучать своими крылышками. Смешной.
1: Это правда.
2: Их называют глупый. Даже мы знаем как бы знаменитую классику, так сказать, да, глупый пингвин робко прячет вот это вот все.
1: Тело, да.
2: Тело, да, жирное, так сказать.
1: В утесах,
2: естественно. Но я бы не называл пингвинов глупыми. Нет,
1: мне даже в голову не приходило.
2: Это умные птицы, я скажу. Но, тем не менее, про них, как бы, их отверстия я еще не изучал.
1: Да.
2: Вот, поэтому для них отверстие еще будет готовиться.
1: Зато дроздятник.
2: Я вам скажу, вот, а как я вдруг, мне в голову пришло.
1: Да.
2: Я увидел синичку, которая почему-то вокруг своего синичника летала-летала. Угу. И захотелось, как бы, наоборот, я все перепутал, да.
1: Но
2: дятел стучал-стучал,
1: да.
2: Вот он достучался, как говорится, до того. Ну, голова-то у него постоянное сотрясение, когда он стучит-то.
1: Да.
2: Дын-дын-дын-дын-дын.
1: Да,
2: постоянно.
1: Да.
2: Голова сотрясается, естественно. И после этого он что-то с головой, я смотрю, он начал в синичник тыркаться. Да, и тут-то мне и пришло в голову, что я могу сделать.
1: Каждой птице
2: как вагиномастер, конечно, как вагиномастер. Я могу помочь и здесь дятлу.
1: И здесь.
2: И здесь я могу.
1: И дятлу, и синице.
2: И дятлу, и синице я могу помочь. Значит, дятел, если он захочет залететь в синичник, а это отверстие меньше, конечно.
1: Не выйдет.
2: Дятел больше. Это с одной стороны.
1: Да.
2: Но я же вагиномастер.
1: Да.
2: Я же как бы ультра и мега художник.
1: Инженер.
2: Инженер.
1: Да.
2: И я скажу вам, а от простого пошло. Была масленица в этот момент.
1: Да.
2: И я взял этот жирный блин.
1: Угу.
2: После того, как я, естественно, попробовал его. Это, так сказать, замечательные вот эти блины и так далее. Я оставил маленький кусочек и промазал блином
1: отверстие.
2: Да Боже мой!
1: То есть, подождите. Очень важно мне сейчас понять.
2: Да.
1: То есть, получается, что любой дятел может просто взять и залететь в синичник.
2: В синичник, если он схватит блин, ну, как пример этого, это может сделать человек.
1: А чем же тогда отличается синичник от детлятника?
2: Я скажу вам.
1: Да.
2: Скажем так, юркостью.
1: Юркостью.
2: То есть, как бы там юркостью отличается синица. А дятел юркостью там уже не отличится.
1: Не отличается.
2: Он просто залезет как бы туда с размаху, если промазать блином, он сюда попадет.
1: Скажите,
2: туда.
1: А вообще построение, вот форма дома у синичника или у детлятника?
2: Ну, я здесь пошел все-таки от вагинопластики, потому что, естественно, это должно что-то напоминать, так сказать,
1: как бы
2: какие-то моменты этих самых, ну, вот этих вот каких-то удивительных, каких-то, скажем так, природа-мать должна здесь поработать.
1: Да, мы к этому вернемся буквально через минуту.
2: Давай.
0: Хобби-хобби. Умело овладеваем. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Маньчжурская бородатая куропатка.
3: Пердикс, Дурика, Сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.
4: Peilin eessä istus keli lämpörulla ulla. Kerro, kerro kuvasti, no mitä vikaa mulla? Kun ei saavu noutamaan sadun uljas prinssi, saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas satumaan.

0: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио.
1: Онлайн-видео 101. 101

0: массовка.
1: Сегодня, дорогие друзья, в нашей программе о профессиях, а программа «Чья спецовка» — это программа о профессиях, о профессионалах. Мы рассказываем о том, как работают люди, где профессии интересные, очень важные для нашей страны и для человечества в целом. И сегодня у нас в гостях слесарь, которого зовут Матвей, фамилия у него Стежко.
2: Да.
1: Здравствуйте, Матвей.
2: Здрасте.
1: Здрасте. Вот. Сегодня пойдет разговор, оказалось бы, о очень простой, так сказать, слесарной приспособе, слесарном инструменте.
2: Да.
1: Мы будем сегодня говорить о том, что, казалось бы, знают все.
2: Да ладно.
1: Но не все. Потому что выясняется, что мы и на дух не знаем, и близко такой известный нам предмет, как тиски.
2: Тиски.
1: Вот я, знаете, вспоминаю, Матвей, вы знаете, я вспоминаю себя на уроках труда в детстве. И себя, и тиски.
2: Что?
1: И я,
2: что делали,
1: и тиски.
2: На труде.
1: Ну, тискал, как говорится.
2: Ну да, это само собой.
1: Вот что я хочу спросить у вас.
2: Ну.
1: Сразу прям к делу профессионально.
2: Я понял, да.
1: Скажите, ведь слесарь без исправных тисков — это он словно нагишом работает, правильно?
2: Да, в том-то и дело. Все время нагишом получается, когда вот некоторые люди как бы начинают работать с тисками, а на тисках там явный зазубрин, там всякая такая вот, знаете. И отсюда сейчас я...
1: Хвата нет?
2: По водичке. Хвата нет. Сейчас водички. Понимаете... Ну, как бы, тиски тискам рознь, и надо понимать...
1: Я вот хочу спросить у вас сразу, хочу вас, Матвей, спросить, а вы со своими, так сказать, тисками приходите, да?
2: Я прихожу только со своими тисками, и мне эти тиски, я вам скажу, они меня как мать... Они как отец и как мать, понимаете?
1: Вот вы знаете, я хочу вас спросить, ведь у тисков есть губы, правильно?
2: Да.
1: А надо вот думать. Если можно, поподробнее.
2: Надо думать прежде всего. Вот когда начинают по губам стучать, понимаешь, вот берут и стучат по губам. Я вам говорю. Вот я специально наметил, вот, смотри. Вот когда начинает скрежетать по губам, то надо по губам этой палкой как следует, потому что никто так не делает.
0: Чья спецовка?

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Классика в эфире.
1: Теплые струйки морской воды возвращали ему силы. Выходить из души не хотелось, а она не торопила его. Тяжелых больных не было, ее никто не вызывал в палату. Во время перевязки он все время что-то рассказывал, помогал и все время улыбался. После укола он уснул. Она несколько раз заходила ночью в палату измерить температуру и давление, но будить его она не хотела. Утром, когда медсестры, сделав все процедуры, делали обход, сдавая смену, она на секунду остановилась у кровати, сделала едва заметное движение пальчиками, улыбнулась и вышла из палаты. Она ехала в развозке домой, смотрела в окно. За годы работы медсестрой она научилась после дежурства не думать о работе. Но сейчас она никак не могла понять, что заставляет ее думать о нем. «Почему?» – спрашивала она себя. «Почему я так с ним попрощалась? Сколько лет я не делал этот детский знак прощания?» В открытое окно дул морской ветер. Она видела, как по берегу моря весело играя бегут дети.
2: Вы прослушали отрывок из повести Викентия Зи «Осколки сердца».
0: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток и для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки?
0: Веселые сапожата.
4: И вот мы вновь в студии. Программа «Ловкие люди». С вами Юрий Бурзон. А напротив меня сама краса-укладчица.
5: Ну ладно, прям краса.
4: Конечно, одна сейчас. Косынка, дорогая Зиночка, чего стоит.
5: Ну как боже одна косынка? Я бы, может, и принарядился. Вы бы меня прямо из цеха взяли.
4: Ну из цеха, тем более с митинга. Итак, перед нами укладчица номер...
5: Как попало вообще вышло, неудобно перед людьми, понимаете? Да. Нехорошо даже.
4: Укладчица номер, извините, сейчас я посмотрю. 614-791-307. Ну так, дальше я просто 9112. Правильно я все сказал?
5: Нет, да? Неправильно.
4: Это не ваш номер?
5: Это не мой номер, это вы грушу сейчас обозвали, который у нас...
4: Извините, ваш номер тогда назовите, пожалуйста.
5: 525, 514, 612, 241.
4: А, все, вот. Да, давайте вернемся, Зинаида, сейчас к нашим, к нашим изюмам.
5: К нашим... проблеме, давайте вернемся.
4: К проблеме, да. Вот
5: я ради этого и пришла
4: сюда. Вы с митинга, вы не волнуйтесь, пожалуйста. Да. Вы прям даже раскраснелись, смотрите, как мне приятно, так сказать. А вы ведь не красная вот там висите на доске почета. Какой-то у вас такой оттенок немножко сероватый там. Или просто не протирают этой тряпкой, да? Просто, да?
5: Ну, может, не протирают тряпкой, я не знаю. Я давно не смотрел на свой портрет.
4: Ну, я понимаю. Вам же там сколько? 17?
5: 17, да.
4: Да, вы же 17 пришли?
5: 17 пришла.
4: Как это здорово все-таки. И Пысин был молодой
5: и
4: тогда.
5: И Пысин тогда был молодой.
4: И хоть и Пысин такой молодой.
5: Вы Иван помните? Федорович, вы же... Иван Федорович хороший. Иван хороший Федорович. Человек.
4: Да
5: мужчина
4: замечательно.
5: Настоящий
4: чудо.
5: Мужчина. Давайте к проблеме.
4: И вот о проблеме. Давайте, все-таки о проблеме. И что это? Ну вот, и мы, значит, мы, смотрите, мы касаемся этой проблемы. О чем речь? Пришел новый директор.
5: Новый директор пришел.
4: Новый директор. Кармен Анисович Боев.
5: Кармен Анисович, да. Боев.
4: Он что сделал, во-первых?
5: Первое, что он сделал, отменил все обеды, перерыв, я уже сказала.
4: Ну.
5: Перевел нас на вафельский фирм.
4: Ага.
5: То есть мы вообще практически ничего не едим на работе.
4: Так.
5: Совершенно никакой вообще. Просто, понимаете, все, что было связано с чистотой, так сказать, производства.
4: Ну.
5: Совершенно все просто.
4: Вообще-то. То есть все поломалось.
5: Поломалось,

0: Это мягко говоря, поломалось, понимаете?
1: Ну, да-да. Конкретно, к делу. Он вас что? Уволил. Вот.
0: Нет, он нет,
1: он перевел
0: меня,
1: вас?
0: Он меня перевел? Не то, что он меня перевел. Во-первых, вот у меня вот с этого и все началось. Засахаренный изюм, вот этот вот, ага. Которого быть не могло, понимаете, при пысине.
1: Ну, естественно,
0: потому
1: да.
0: что это просто нонсенс какой-то.
1: Ну, конечно.
0: Засахаренный изюм.
1: Да, да.
0: Укладывать.
1: Ну, хорошо. И что
0: кровь
1: дальше-то?
0: Себе, понимаете, разбивать
1: он,
0: все.
1: Он привел свою дочь.
0: Он привел свою дочь, да-да, привел свою дочь.
1: Да.
0: Дочь, жену, понимаете?
1: Всех.
0: Всех привел. Мужа,
1: и
0: дочери.
1: Мужа.

0: Пришли не зря, вы можете не волноваться.
1: Я надеюсь, что я не зря пришла.
0: Нет.
1: Он может и солидный, конечно.
0: И мы, значит, с вами будем звонить.
1: Потому что я в суд, значит, буду подавать, между прочим.
0: Вот.
1: Нет, на него.
0: Вот я хочу рассказать, о том, что Зинаида Прыскина будет подавать на Кармена Анисовича, да, дорогие мои друзья.
1: Чтобы он знал, что так просто это не пройдет.
0: Да, привел свою дочь Розу.
1: Да.
0: И в результате что? Заменил вас, Зинаида. Поставил вас на куда?
1: Да он поставил меня на компот. Это вообще самое отвратительное, что может быть.
0: Я вас прошу, вот сейчас вот сделаем паузу.
1: Это такое понижение вообще.
0: Не волнуйтесь,
1: и унижение,
0: пожалуйста, и унижение
1: человека.
0: Посадить на компот — это унижение. Поэтому давайте сделаем паузу и перенесемся с вами немножечко, как бы просто отдохнем. Пауза, и мы вернемся.
2: Веселые сапожата. Флора и фауна родной планеты.
3: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.
2: 101.ru. Удаляем зазнобу. Фамя

0: Таая камни,
1: превозмогая боль,
0: переплывая лаву.
1: Шашлык из последнего.
2: Кафе у Варана. Днем и ночью.
1: Чудеса армянской кухни.
3: Инструкция к применению 358874. Жуй.
4: Кури.
1: Холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио.
5: Спорт высоких.
6: И вот мы вернулись к Веронике Доглязовой и удивительной игре бадминбол.
7: Бадминбол.
6: Бадминбол.
7: Да.
6: Бадминбол.
7: Бадминбол, да.
6: Бадминбол. Я даже помню, это новая песня вот эта. Мы на бадминболе.
7: Ну, это хит, между прочим. Уже хит.
6: Мы на бадминболе.
7: Там я снималась в клипе, вы помните?
6: Да я. Как мне забыть?
7: Да.
6: Прям удивительная.
7: Попросили, я думаю,
6: удивительная девчонка с чувственными губами.
7: Да.
6: Просто с удивительной обтекаемостью, я бы даже сказал.
7: Ну, обтекаемость у
6: нас же есть.
7: У нас же и костюм специальный.
6: Да. Аэродинамика и обтекаемость.
7: У нас обтягивающий костюм у девочек за 30. Это важно. Просто важно.
6: Девочкам за 30.
7: И для самоощущения.
6: Да.
7: Для, ну, как сказать.
6: Ну, для утверждения
7: для
6: себя.
7: Для скорости, конечно.
6: Для скорости, конечно. У вас скоростные девчонки. Все делают.
7: Они такие упругие, понимаете?
6: Они все упругие. Это просто хочется впиться, я вам скажу прямо. Но об этом чуть позже.
7: Ну что вы? Мы к этому относимся, ну как сказать.
6: А как вы относитесь, кстати, как? Но
7: нет.
6: Сколько поклонников, извините, за вами
7: толпы. Тут и дело, понимаете? Если бы все стали щупать, что бы было?
6: Нет, я понимаю.
7: Мы так не можем.
6: Мы так не можем. Нам за 30, мы так не можем.
7: Да.
6: Согласен с вами, Вероничка. Но ничего, что я там Вероничка называю. Это
7: пожалуйста, а
6: вам приятно же? Боже мой, как вам бейсболка?
7: Называйте.
6: Как вам идет эта бейсболка? Удивительно. Это же из бадминбола как раз,
7: да? Ну, естественно. Я пришла просто с тренировки.
6: С тренировки. Вы же, это ваш костюм. Настоящий.
7: Да.
6: Удивительные такие бадминболистки.
7: Да, у нас, да.
6: Бадминболистки. Они все как на подбор.
7: Но вы же видели команду мою. Какие красотки, да?
6: Команда.
7: Какие красотки,
6: что вы? Да. А, господи, Эльжбета даже, вот это Пузова.
7: Ну, Эльжбета Пузова, это как? Конечно, она в лидерах.
6: Она лидер, Эльжбета Пузова.
7: Нападающая.
6: Как она проходит, как она крутыми бедрами покачивая, забивает сразу в угол. И то, и другое.
7: У нее и ракетка, как? Мяч. Это все
6: а
7: просто красота.
6: А как ей удается, Эльжбете, прямо заходить прямо в самые, как бы, в самые, вот я бы сказал, это ответственность.
7: Ольга Чижова ей помогает все время.
6: Чижова.
7: Здрасте, да.
6: А,
7: маленькая такая,
6: маленькая,
7: да.
6: Удаленькая.
7: Она вот как раз снизом в основном работает.
6: Она снизом, да.
7: Снизом, но ракетку у нее тоже есть. У каждого должна быть ракетка.
6: Конечно. Мы сегодня говорили и о баскетгольфе, о том, что он, конечно, проигрывает бадминболу.
7: Да, хочу сказать
6: статьям.
7: девочкам, которые за 30. Приходите к нам, девчат.
6: Да, приходите, девчат. Действительно, это здорово.
7: И посмотрите соревнования, потому что мы больше любим, когда нас девочки смотрят, чем когда мальчики смотрят.
6: Ах, даже так?
7: Да.
6: Ох ты, боже мой.
7: Потому что мальчики, они, как сказать, им бы там вот именно, как сказать, ухватить там и так далее, мы это не любим.
6: Не любите, я вас понимаю. Самое главное, это обтягивающий костюм и обтекаемость.
7: Потому настроение что самое
6: настроение
7: главное.
6: Настроение и скорость.
7: О чем вы говорите?
6: Ну, у вас же написано, скорость, настроение, мощь.
7: Мощь,
6: это
7: да?
6: Это же ваш лозунг. Скорость, настроение, мощь. Прямо?
7: Ну, мощь обязательно должна присутствовать, понимаете?
6: Да,
7: но это такая, как сказать, обаятельная мощь.
6: Но это обаятельная.
7: Мощь, которая привлекает.
6: Но
7: мощь, которая,
6: я бы сказал, 30 обаяшек на поле находятся.
7: Все
6: себя.
7: Разные, все
6: и
7: разные.
6: И ракетки бамбуковые, чесучевые валаны.
7: Да.
6: Боже мой, как это приятно.
7: Приятно,
6: все
7: да.
6: Прям под ногами хрустит, я бы даже сказал.
7: Любят нас, любят.
6: Любят да. Вас. И это правильно.
7: Желайте нам удачи
6: и
7: на чемпионате мира.
6: И я желаю вам удачи.
7: Поэтому тренировку передам девочкам.
6: Передайте девочкам от меня лично, от Юрия Бурзона, огромный привет.
7: Хорошо.
6: Потому что это чудо. Чудо чудное, диво дивное.
7: Спасибо,
6: я прошу вас.
7: Юра,
6: всего
7: пора
6: доброго.
7: Мне, пора.
6: Всего доброго, Вероничка. Пока, до свидания.
7: Пока.
5: Спорт высоких.
8: Знаете ли вы, что... Знаете ли вы, что добавление в чай
4: ольховые щипы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире.

0: 101.ru.
1: Бобы в сторону. Фоменко фейк радио.
2: Антре Антраша здесь. Сегодня у нас в гостях Леся Чуб в программе Антре Антраша. И она продолжает свой рассказ о том, как погибли Гагары.
3: Да, грустинка.
4: Да.
3: Так вот, в общем, он срезал этот пух, потому что у него в это время был роман с какой-то девицей. Я не помню, что за девица. Хотел ей подарить подарок, потому что можно было принести этот пух и сделать из него какую-то шапочку. Не знаю, ерунду.
2: Но он срезал-то прямо декорацией. Или нет?
3: Нет, он срезал каким-то, не знаю, каким-то... Чем срезал, я не знаю.
2: Ну, хорошо.
3: Ну, чем срезал, я не знаю. Но факт состоит в том, что этот пух очень важен, понимаете? Для терморегуляции Гагары.
2: Конечно.
3: И когда она нырнула в номере... Это прям происходило вот на глазах, то, что называется, у изумленной публики. Она нырнула, у нее нарушилась терморегуляция, и она от переохлаждения утонула.
2: Боже мой, Господи.
3: Вы можете себе представить?
2: Да, это ужасно. Это ужасно, Влад.
3: Владислав.
2: Ну, это действительно ужасно.
5: Вы знаете, я опешил.
2: Правда? Даже удивительно.
3: Да мы сами опешили тогда. Я понимаю.
5: Никогда бы не мог подумать.
3: Что монтировщик на это способен.
5: Во-первых, а во-вторых, я хочу сказать, я сейчас только понял, что вот это все, что мы носим на гагачьем пуху.
3: Да, да.
2: Да.
5: Это ужасно.
3: Да это просто катастрофа. Чудовищно и зверство.
5: Вот вы знаете, мы относимся ужасно к Гагарам.
3: Да.
2: Да.
5: Я считаю, мы должны полностью изменить наше отношение к этим потрясающим, милым Гагарам.
2: Да.
3: Пересмотреть, да.
2: Вот. Будем думать.
5: Я хочу вот что спросить сейчас, несмотря на то, что такая у нас звучит нота грустная. Я хочу спросить сегодня у Леси.
3: Да.
5: Задайте ей такой вопрос. И вот ваши нутрии, их 8 штук.
3: Да.
5: Они выступают в костюмах Гагар.
3: Да.
5: И этот пух, которым они облеплены, он искусственный.
3: Конечно, это настоящий искусственный пух.
5: Вот. Угу. И я хочу приблизиться к тому, что настоящий искусственный пух гораздо лучше, чем настоящий пух Гагар.
3: Конечно. И настоящий нутриевый мех гораздо лучше настоящего. Вот вы говорили про Гагар, про то, что вот как это и чудовищно, и омерзительно все.
2: Ну, да.
3: А с нутриями что происходит?
2: Так. Что?
3: А сколько шуб у нас изнутри?
2: Ой, боже мой, да. Ну что вы?
3: А я прям даже не могу смотреть. Я вот иду по улице, вижу, кто-то идет в нутриевой шубе вот этой вот. И что я должна думать?
2: Да ужасно. Люди не задумываются о самом главном, что и нутри, и гагары гибнут.
3: Идет какая-то дама, а они 5 нутрий, которые могли бы выступать у нас в представлении прекрасно.
2: Да.
3: И радовать зрителей. Вот вы в 17-м году сидели, и как радовались.
2: Прекрасно. Я видел штаны на одном из мужчин. Да. И особенно паховая область. Ужасно это было, все выглядело. Я даже не могу это рассказать. Это прямо наизнанку все вывернуто как-то. Вот паховая область, я имею в виду. Как-то жутковато. Жутковато.
5: Вы знаете, я могу сказать, действительно, конечно, в цирке обнажаются сегодня максимально остро проблемы, с которыми сталкивается человечество в целом.
3: Согласна.
5: Вы приходите в цирк, вы смотрите и понимаете, проблема оголена.
3: Оголена,
5: Только в цирке можно увидеть проблему, так сказать, прямо вот так
2: лицом
5: вот.
2: Лицом к лицу.
5: Нигде такого не увидишь.
2: Да.
5: Нигде. Только в цирке.
3: Да.
5: Да.
2: Дай бог вам, вашим гагарам-нутриям.
3: Да.
2: И очень хочется, чтобы какой-то новый, когда будет новый номер. Скажите, мы же ждем.
5: Что в планах?
3: К 8 марта.
2: К 8
3: марта у нас будет прекрасный номер.
2: Как он называется?
3: Совершенно уже другой. Номер будет называться «На шаре».
2: На шаре?
3: На шаре.
2: А, на шаре.
5: На шаре?
2: О, как здорово.
5: Удивительно, что это такое
2: ну,
5: есть.
2: А участвуют все ваши...
3: Тайна. Не могу сказать, к сожалению, не могу сказать. Понимаете? Потому что, как вы правильно, как сказать, только что сказали, что все, как сказать, все проблемы мира видны в цирке. И можно, да, и раскрыть можно все, не только паховую область, между прочим. Так и, понимаете, так и... Поэтому не хочу пока раскрывать, вы так все увидите. Но проблемы... Острое поставлено.
2: Обнажили.
3: Да.
2: То есть вы еще обнажили.
5: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «Антре Антраша» была дрессировщица Леся Чу. Представитель удивительной династии, которая прославилась в нашем цирке своим знаменитым номером «Две Гагары». Мы прощаемся
2: чудо.
5: С вами. Желаем Лесе удач творческих и обязательно 8
3: марта.
2: Ждем.
5: Чудо-чу. На премьеру.
2: Чудо-чу.
5: До свидания.
3: Пока.
1: Антре Антраша. Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
0: Гигантский слепыш слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающий в основном лишь возмещение естественной смертности.

0: до плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
0: Хобби-хобби.
2: И снова в эфире я, Ирина Рыбладзе, передача «Хобби-хобби». Угу. И у нас в гостях, ну что вы, неотразимый, прекрасный вагинопластик,
3: да.
2: Вагиномастер,
3: да.
2: Игорь Пусин.
3: Да.
2: Как выяснилось, он недавно сконструировал и уже построен даже дом терпимости для пингвинов.
3: Да.
2: Правильно?
3: Да,
2: правильно.
3: Да, совершенно верно.
2: Да. А вот только у пингвинов бывают дома терпимости, скажите,
3: ну,
2: у дроздов?
3: Нет, у дроздов тоже, естественно.
2: Мне кажется, у дятлов, нет?
3: У дятлов есть. У них есть некоторые проблемы с головой, потому что они стучатся.
2: Вот это вот
3: долбёж постоянно, и вот это вот им мешает, немножечко мешает. Но это природа заставляет их стучаться, как бы в открытую дверь, как я это образно называю. Ведь дятлы стучатся, по сути, в открытую дверь.
2: Скажите, а работают ли с вами психологи вообще?
3: Работают.
2: Вот чтобы изучать, как лучше дом построить там, и чтобы любой дятел мог залететь и не стеснялся.
3: И не стесняться,
2: потому что,
3: да.
2: Ведь птицам вообще свойственно стеснительность.
3: Некоторые, да. И я скажу, почему...
2: Синицы ведь очень стеснительны.
3: Очень стеснительны. Они почему и вот как бы иногда редкая синица, вот как мы знаем, да, редкая птица долетит до середины Днепра.
2: Я вообще никогда не видела, между прочим, уверенной синицы, да. Понимаете? Они все стеснительны.
3: Они все стеснительны.
2: Ну, может, с ними надо поработать. Чуть-чуть.
3: Надо будет работать.
2: Потому что, ну
3: есть...
2: что же такое? К ним, к синице, может прилететь дятел,
3: да.
2: Он ничего не стесняется.
3: А они
2: а
3: не могут.
2: Стесняется,
3: да, она стесняется, перед, сидит перед этим дятлятником,
2: да, и робеет.
3: Ну, то есть как бы для нее дятел это воплощение монстра,
2: да.
3: Хотя он никакой не монстр.
2: Слушайте, Игорь, вы так помогаете вообще
3: да
2: и людям, и животным?
3: Что
2: ну,
3: вы,
2: вот,
3: что вы, что
2: ну, как сказать, ну людям-то вы уже помогли.
3: И
2: сколько
3: уже,
2: счастливых
3: уже.
2: Женщин,
3: мужчин. Женщин,
2: мужчин, да.
3: Господи,
2: да, просто вот, понимаете, неисчислимо.
3: Да, да, да.
2: Но оказывается, вот вы еще взялись за птицу.
3: Вот. И впереди у меня еще, я вам скажу, медведи.
2: Ну-ка.
3: Медведи.
2: Да вы что?
3: Конечно. С ними сложнее работать, но я подумаю об этом.
2: То есть обустройство берлоги?
3: Обустройство берлоги, это же тоже отверстие, вы понимаете?
2: Ну,
3: вот
2: конечно,
3: опять мы все время приходим к этому как бы.
2: Да.
3: Все на этом зацикливается.
2: А уютна ли твоя берлога?
3: Да, а уютно? А могу ли я заехать в твою берлогу,
2: как бы
3: спрашивает медведь.
2: Да.
3: У медведицы, понимаете?
2: И это чья берлога берложести?
3: Да, да, чья берлога. Да, и не заберложит ли нам сегодня?
2: Да, и не заберложит ли нам,
3: вот, и так и медведи как бы подразумевают.
2: Боже мой.
3: Вот
2: как я счастлива была с вами
3: приятно,
2: поговорить.
3: Приятно.
2: Уверена, что и вы, дорогие слушатели, зрители, были очень-очень рады увидеть у нас в гостях Игоря Пусина.
3: Да, конечно.
2: Спасибо вам, Игорь.
3: Вы приглашаете.
2: Столько нового, столько интересного. Обязательно.
3: Я ваш.
2: А вам звонят опять?
3: Да, спасибо. Мне.
2: Он очень занят.
3: Спасибо.
2: До свидания.
3: Всего доброго. Алло? Да?
0: Хобби-хобби. Хруст наста. Свежесть дыхания. Блеск полозьев. Мохнатость животных. Уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о. Войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа.

0: Классика в эфире.
1: За окном моей палаты гуляла белокурая блестящая красавица, от которой невозможно было оторвать мой пристальный взгляд. От поцелуев с ней на губах возникали вулканы, лава которых не изменяла свой цвет даже после того, как затухала. Она не была упруга, напротив. В ней можно было растворяться, как в пышной пуховой подушке. Я пытался бежать от нее, но она догоняла меня со скоростью ветра. В ее глазах пряталась какая-то загадка, неподвластная научному объяснению, которая заставляла скрипеть мои зубы при одном только прикосновении наших взоров. Ночью глаза этой блондинки зажигались тысячами звезд, и было понятно, что от такой красоты отказаться просто невозможно. Ее сердце, с одной стороны, было настолько непоразимо, как бывает непоразима жажда в наслаждении, а с другой настолько ранима, как тающий снег в середине января, что я не мог ждать от нее чего-то действительно предсказуемого. Я проснулся от странного ощущения, которое заставило меня выглянуть в окно. За окном лежала она. Накинув рубаху, я пулей выскочил на лестничную площадку и, не замечая лестниц, летел к ней. Оказавшись на улице, я присел и начал гладить ее бархатное тело. Оно мерцало, как бриллиантовое колье, и приятно ослепляло. Она не обращала на меня никакого внимания, была холодна ко мне, так же холодна, как убийца, совершающий убийство только из-за денег. Ее звали Зима. Вы прослушали отрывок из повести Святослава Бургазова «Схватка».
0: Классика в эфире.

что? Знаете ли вы, что под кожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?

0: Это...
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. В эфире Фоменко кафе Крадио. С вами я, Ирина Рыбладзе. Сегодня у нас в гостях Амин Пыжин, автор метода похудения. Расскажите, слышала, что вы жарите.
2: Конечно.
1: Как же, вы жарите прямо сок?
2: Нет.
1: Что жарим?
2: Сначала, значит, еще раз, четыре отжима сразу. Четыре отжима сердцевины,
1: да.
2: Осины.
1: Да.
2: Вот. Ну, это, в принципе, это соки земли же.
1: Ага.
2: Ведь что такое осина? Она питается.
1: Да.
2: Это же корни.
1: Конечно, да.
2: А они же землей насыщаются. Значит, это соки земли в вас бродят.
1: Ах, вот в чем дело.
2: Бродят соки земли. Кто поможет? Не видно, не сги, вы понимаете? А поможет, конечно, сок осины.
1: Сок осины.
2: Ну, конечно.
1: Что? На жарку что идет?
2: На жарку идет пуповина осины.
1: Так, подождите, есть сердцевина?
2: Да, есть сердцевина,
1: а есть пуповина.
2: Конечно,
1: вот скажите, чем отличается одно от другого и где находится та самая пуповина?
2: Понимаю, сейчас вы захотели самого...
1: Ну, конечно, мы всегда хотим все.
2: Ну, это деревянная диета, естественно, это нормально.
1: Деревянная диета, то есть мы исключительно питаемся только осиновой
2: только
1: едой.
2: Только осиновой, как бы...
1: Пищей.
2: Осиновой пищей.
1: Осиновая
2: пища. Да.
1: Осиновая аптека.
2: Ну, можно и называть это осиновой аптекой. Иногда мы какие-то делаем...
1: примочки?
2: Примочки от этого. Иногда какие-то суспензии.
1: Сустракты.
2: Да, сустракты и суспензии. Mm-hmm. Осунуться от этого нельзя, я уже сказал.
1: А припухнуть?
2: Не сказал.
1: Может случиться какой-то небольшой припух.
2: Припух может быть, если в прикупе у вас как бы здоровье.
1: Кора. Попадает кора.
2: Кора.
1: От коры может быть припух.
2: От коры припух. Припух. Да, конечно. Да, небольшой. Вы знаете,
1: так припух или припух?
2: Ну, мы называем его припух.
1: Припух.
2: Потому что, ну, конечно, потому что вы как бы выпукиваете все ненужное.
1: Ах, вот
2: конечно.
1: Что. То есть газообразование.
2: Газообразование.
1: Кора способствует
2: газообразованию, но вы и в то же время избавляетесь от ненужного.
1: От ненужного. То есть и кору тоже стоит употреблять иногда.
2: Кору
1: это как
2: иногда,
1: раз в осиновой аптеке.
2: Да, да.
1: Конечно. Тогда начинается усиленное газообразование,
2: да.
1: Припух пошел.
2: А мы так и называем же это осиновая аптека.
1: Да, припух
2: потом
1: пошел.
2: Обязательно, да.
1: Припух, который
2: приходящий. То есть вы чуть-чуть, немножечко, вы в течение дня припукиваете, но это не сильно, абсолютно.
1: То есть не нарушая, так сказать,
2: не
1: работу.
2: Не нарушая экологию, этику.
1: Да, не нарушая.
2: И мораль.
1: То есть это беззвучный будет?
2: Это припук абсолютно беззвучный.
1: Извините, ну как сказать, это есть название вот у этого, вот у припука?
2: Конечно, да, называется шептунчик.
1: Вот шептунчик?
2: Да, мы так мило его называем. Осиновый шептунчик.
1: Но экологию не нарушает?
2: Не нарушает абсолютно экологию. Вот один тракторист, мы его так зовем Симон, хотя он Семен, конечно.
1: Да.
2: Вот. Семен Катакомбов.
1: Да.
2: Вот. Он, ну, скажем,
1: на
2: герой
1: коре.
2: Труда, а?
1: На коре живет.
2: Он герой труда, он передовик, он все время в передовицах его, он висит на этой доске почета.
1: То есть он все время в состоянии припука получается?
2: Да. Вот он работает в состоянии припука, вы понимаете?
1: И ничего.
2: Припукивая, он все равно добивается...
1: А кому-то нравится, вы знаете?
2: Лучших результатов.
1: А кому-то нравится.
2: А это дает ему какой-то стимул.
1: Стимул. Ну вот видите, значит, все-таки не только сердцевина идет.
2: Не
1: значит,
2: только.
1: И кора идет. И наверняка и листья для чего-то. Наверняка мочегонное какое-нибудь мощное.
2: Ну, скажу вам так. Мы работаем и с мочегонным, конечно.
1: Угу.
2: Но тут главное не переборщить.
1: Не переборщить.
2: Осина, она очень сильно действующая субстанция.
1: Понятно.
2: Да. Деревянная диета.
0: Флора и фауна родной планеты.
3: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. Верхние и нижние челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.
4: 101.ru.
0: Правда с запахом кроксов. Фоминка Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Доворянин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня.
2: Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Фоменко Фейк Радио.
3: Рыбы. Кто они?
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпацкий сегодня в студии Фоменко Фейк Радио. И у меня в гостях Виктор Сумняжный, психоневролог, но не обычный психоневролог, а психоневролог, который занимается проблемами рыб, как вы уже поняли из названия программы. Итак, здравствуйте, Виктор!
5: Добрый.
4: Скажите, пожалуйста, Виктор, вот какой у меня сразу к вам вопрос. Что за заставило вас заняться психоневрологическими проблемами рыб?
5: Владик, дорогой мой Владик, сама жизнь. Сама жизнь подтолкнула, потому что еще в детстве, я помню, каждый раз я возвращался домой из школы легкой походкой я входил в свою комнату. Конечно, там стоял громадный аквариум. Родители поставили их, когда я поступил в школу.
4: Их это кого?
5: Их это рыбы. Я так и называю их. Отсюда слово ихтиандр. Так я к чему говорю? Подождите. Вот. И каждый раз мои аквариумные рыбки меня не узнавали.
4: Когда вы возвращались домой?
5: Когда я возвращался домой. То есть я так постучу. Я тогда не владел еще. Сейчас я свободно владею рыбьим языком. Потом я вам продемонстрирую, сейчас я не хочу. Как я с ними общаюсь, просто нормально, то есть как мы общаемся. Вот. Я тогда не владел еще языком, и поэтому я просто стучал, естественно, по этому аквариуму. Они меня не узнавали. А вы знаете, память у рыб 3 секунды всего. Ну, если точно, 3,2 секунды. Я уточнил это. У меня есть специальный аппарат. Вот. Я задумался, а хорошо ли, что рыбы-то не узнают нас. Понимаете, о чем речь?
4: Мысль неплохая, она достаточно глубокая. Вот-вот. Мне кажется, вот действительно, это ведь на фоне налаживания контактов с рыбьим, так сказать,
5: конечно,
4: царством, с рыбьим миром.
5: Конечно.
4: Я бы сказал, вот это вот налаживание контактов, оно, конечно, очень важно для нас.
5: Да.
4: Потому что, ну, сейчас такое время, когда нужно налаживать контакт
5: мы
4: со всеми.
5: Мы должны уже с рыбами дружить.
4: Да, уже надо дружить хотя бы с рыбами.
5: Объясню вам, почему. Конечно, с людьми не получается. Вы видите, то-то-то-сё-то-то. С животными тоже не всегда. Mm-hmm. Есть особи отдельные. Mm-hmm.
4: Трудно.
5: Трудно. Mm-hmm. Рыбы – это наше будущее. Потому что океан, потому что вода. Сколько занято планеты водой, вы все знаете.
4: 90%.
5: А в воде кто?
4: Рыбы. И вы поняли с самого детства, что пора сделать так, чтобы рыбы запоминали.
5: Чтобы рыбы запоминали, чтобы рыбы помнили дольше 3 секунд. И дальше я начал сначала 4 секунды, потом 5. Очень трудно далась 6-я секунда. Но это было связано с эрогенными зонами. Ведь у рыб есть эрогенные зоны.
4: Да ладно.
5: Да. Я вам покажу. Я вам потом их покажу. Я с собой несколько рыбок взял, но они сейчас в отдельном аквариуме. Вот. Я не хочу их на ваш свет, у вас яркие софиты. Они немножко пугаются. Я с ними же поговорил, с рыбами. Давайте одно слово скажу. Да. Вот, хотите, я вам сейчас на рыбьем языке вам скажу.
4: Давайте все-таки сначала, перед тем, как вы заговорите на рыбьем языке, потому что, ну, я, Чак, смотрю на вас, дельфины и русалка. Так вот, я хочу спросить вас. Подождите, каким образом вы решили, что вы будете продлевать им память? Ну, то есть, расширять их мозговую деятельность?
5: Как я пришел к этому, в смысле, да?
4: Так, нет, не как вы пришли, а как вы добрались до этого? Что вы? Каким образом?
5: Ну, как им сказать? Ну, вот у меня был кот. Кот, я его звал Первертот. Ну, действительно, потому что он крутился, вертелся. Вот как-то и так повелось. И окрестил я его Первертот. Еще потому, что он переворачивал рыбок. Да, к сожалению. Как только я за дверь, и тут же я слышу, как он оп, так лапкой оп, переворачивает, и она шляп, и падает на землю.
4: Вы, ну, понимаете? И умирает, естественно.
5: Ах, к сожалению.
4: Так вот, я хочу у вас спросить, не про кота, про вашего.
5: Нет, я про почему? Рыб. Нет, да. Так это было связано с котом. Милый Владик, с котом. Это связано с котом. Как это было? Я захотел, чтобы рыбы запомнили этого кота. И в следующий раз, как только он захочет лапкой их оттуда выудить, понимаешь, такой рыбачок. А они опачки и под корягу. Там была же у меня в аквариуме коряга, камни, там красиво, там подводный замок. Они оп-оп-оп-оп, и все спрятались. И Первертот отдыхает, к сожалению, ничего не может сделать.
4: Скажите, пожалуйста, каким образом вы все-таки решили, что... Ну, как это? Это что? Это что, таблетки, массаж? Что вы делаете с рыбами?
5: Ну, что вы, нет, инъекции, конечно, инъекции. Это инъекция дорпиздодона.
4: Да. Это лекарство, просто, которое вы сами изобрели?
5: Естественно. Дорпиздодон, я вам объясню, почему. Это вообще смесь глобдарина и придемелиуса. Ну, на основе корня, естественно, в сиглятке. Ну, корень сиглятки, вы знаете. Конечно. Не пользовались корнем сиглятки?
4: Да вообще я ни корнем не пользовался никогда, честно говоря.
5: Да плохо, Владик. Да я вот вижу.
4: Дорпиздодон-то, честно говоря, никогда не употреблял.
5: Дорпиздодон-то обязательно попробуйте. Я вам говорю серьезно. Чуть-чуть внутримышечно, чуть-чуть утречком. Свежесть с лица.
4: Короткая инъекция дорпиздодона.
5: Да, короткая. Она ни к чему.
4: Увеличивает короткая инъекция дорпиздодона.
5: Да. Не обязывает
4: на основе
5: вас...
4: корня в сиглятке.
5: Да, да.
4: Удлиняет память.
5: Удлиняет память. А у вас просто вытянется немножечко кожа на лице. Чуть-чуть. Разгладится.
4: И вот вы стали этот дорпиздодон колоть.
5: И я начал дорпиздодон. Просто вот дорпиздодонить. Вот. Знаете, по полной программе. А потому что я им скажу так.
4: Рыбам. Каких рыб вы начали?
5: Ну, сначала маленькие вот эти, они называются...
4: Гуппи?
5: Гуппи, да, да, гуппи.
4: Гуппи-меченосцы?
5: Гуппи-меченосцы. Но есть еще гуппи-уппи. Это вытянутый вариант гуппи. Вот сначала гуппи-уппи. Потому что они длинные, и легче вводить было инъекцию дорпиздодона. Да. То есть не ускользает. Не ускользает как
4: и
5: бы...
4: И в какой-то момент вы поняли, что дорпиздодон работает.
5: Работает на 4-й день. Вдруг я подошел, и ко мне так... Они так... Все вот эти гуппи-уппи, которые... Просто гуппи. Ничего. Как под корягой сидели. Они абсолютно... Ну, как я это называю, не признали.
4: Скажите, пожалуйста, сразу. А как вы поняли, что они вас запоминают?
5: Они начали тыкаться лбами и губами. А рыбы говорят губами. Ну, я не могу, никак не удержусь.
4: Давайте.
5: Давайте я скажу на рыбьем языке.
4: Что это означает?
5: Это значит, Владик, мне очень приятно присутствовать сегодня на Фоменко Фейк Радио в вашей студии.
4: Спасибо вам огромное.
5: Это,
4: спасибо.
5: Это на рыбьем языке.
4: Спасибо.
3: Рыбы. Кто они?
2: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?
7: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты

Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио.
1: Рядом с криминалом.
2: Здравствуйте, наши дорогие слушатели и зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, естественно, и у нас передача, наша острая передача «Рядом с криминалом». И хочу вам буквально с содроганием сообщить, что мы сегодня, наконец, пригласили всеми путями и не путями он отказывался, но все-таки мы убедили его. Как вы видите, рядом со мной сидит человек с закрытым лицом. Это не случайно. Это он просил его называть X, а этот человек, да, дорогие радиослушатели и зрители, занимается страшным делом, запрещенным, давно запрещенным у нас и в других странах, но он занимается и намерен им дальше заниматься. Этот человек X, скажем так, занимается он рыботорговлей. Я правильно все сказала?
3: Да, правильно.
2: Скажите, вы понимаете, что вы ходите практически по краю?
3: Я все понимаю, подождите. Я просто пришел, потому что, ну, как-то уже все, уже дальше невозможно. Я просто уже в этом, я глубоко уже.
2: Погрязли.
3: Да, и поэтому я выговориться, что ли. Выговориться я хотел, просто у меня уже сил просто, у меня нет сил, и я поэтому пришел.
2: Я понимаю, но скажите, а почему вот такой вот просто вопрос в лоб? А почему бы вам просто не взять и не сдаться, так сказать, властям?
3: Кому?
2: Властям?
3: Каким?
2: Каким? Нашим, которые отвечают за рыбу?
3: Да они не отвечают за рыбу.
2: Они отвечают за рыбу. Я знаю, что они отвечают за рыбу и за все слои рыбного, так сказать, населения они отвечают.
3: Ладно, я так скажу.
2: Скажите.
3: Как тебя зовут? Ира?
2: Ирина.
3: Ира или Ирина?
2: Ирина, пожалуйста.
3: Ирина, пожалуйста. Что, твоя фамилия, что ли?
2: Так, вы хотели меня что-то спросить?
3: Да.
2: Спрашивайте.
3: Ну, в общем так, Ириш, вообще я так скажу. Поначалу было все нормально. Вообще рыботорговля это такой опасный, конечно.
2: Опасный, да,
3: но,
2: да.
3: Да. Но это интересный бизнес поначалу был.
2: Угу.
3: Вот, ну, и потом, и в любом случае, рыботорговля, еще раз говорю, она есть, будет и...
2: Скажите, вас в подростковом возрасте уже туда затянуло вот эта
3: меня
2: вот компания?
3: Просто, да, меня...
2: Поймал, так сказать, в своей сети?
3: Ну, да, там были люди, которые как бы занимались этим, и, в общем, они меня привлекли к этому, они меня затащили в этот... В ангар. В общем, в ангаре там все это началось. Я увидел первый раз, как это все делается.
2: Вот этих вот несчастных вот рыб, да?
3: Ну да. Но дело в том, что вы понимаете, рыбы-самки, они в цене. Понимаете, они особенно в цене, рыбы-самки.
2: Скажите, а защита вообще, защита прав?
3: Вы имеете в виду...
2: Рыб-самок. Ведь она есть повсеместно, во всех странах мира, у нас тоже. Вот вы не опасаетесь,
3: да, я знаю.
2: Не опасаетесь, что все-таки веревочки долго не виться?
3: Виться не виться, а надо побриться, вот что я вам скажу. Ну, это так, прибаутка такая.
2: Вы еще шутите,
3: дело...
2: да?
3: Да,
2: потрясающе,
3: да.
2: Просто
3: а что мне остается-то? Я прекрасно понимаю, что я на краю, поэтому... Чем мне говорить?
2: Да вы на полном краю, понимаете?
3: Понимаете,
2: товарищ X.
3: Я вам скажу, есть права рыб-самок, да.
2: Права рыб-самок.
3: Права рыб-самок, да, так и называется.
2: Которые вы совершенно,
3: да,
2: просто, как сказать, наступаете на них.
3: Да, я знаю.
2: Они поруганы, Вань.
3: Но я уже надругался над этими самками, но дело не в этом.
2: Боже.
3: Есть же рыбы-кобели, вот в чем все дело.
2: Ну-ка, и вот, тогда у меня вытекает следующий вопрос.
3: Ну.
2: Не боитесь ли вы мести рыб-кобелей?
3: Да боюсь, естественно.
2: Ведь что... есть сейчас рыбы-убийцы, это же всем известно.
3: Рыбы-кобели – это вообще опасные рыбы, с ними сложнее, потому что рыбы-самки, они, так сказать, сами идут как бы на эту...
2: Да, вот на это

0: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте, при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.

0: общение.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, мальчики и девочки. С вами я, Ирина Рыбладзе. Вы меня, конечно же, узнали, несмотря на то, что я сегодня без очков. Да, не очень хорошо вижу, но куда-то они пропали. Просто из студии это волшебство какое-то или детектив, не знаю. Но не в этом дело. Не в этом дело. Нас ничто не остановит. Мы на Фоменко Фейк Радио. И напротив меня сидит Георгий Лейсанович Латков. Здравствуйте, здравствуйте, Георгий Лейсанович. Простите. А вот сразу первый вопрос. Да, не в бровь, а в глаз, так сказать. А ваш отец, вашего отца зовут Лейсан?
2: Да.
1: Но это же женское имя.
2: Кто вам сказал?
1: Ну, как-то сказал, мне многие говорили. Да.
2: Нет, нет.
1: Нет, мужское?
2: Нет, это вам.
1: Мимо.

0: Ну, это цветы.
1: Извините, я потом подниму, да.
0: Это мы потом поднимем.
1: Неожиданно.
0: Неожиданно, да, правда?
1: Ну, конечно, конечно.
0: Я специально хотел сделать вам приятное.
1: Ну, я поняла, я поняла. Была не готова, была не готова.
0: Ну, это нормально.
1: Ну, так вот. А так вот скажите мне, пожалуйста, дорогой, чем известен, чем нам интересен, кроме того, что он обаятельный мужчина и просто симпатичный очень человек, чем нам еще интересен Георгий Александрович Лотков? Нам он интересен тем, что он как прекрасно вымещает, взаимовымещает.
0: Взаимовымещает, да.
1: Вот и скажите теперь, когда вы начали вымещать?
0: Ну, значит, я хочу оговориться.
1: Оговориться.
0: Первое, я
1: говорю,
0: что к злобе это не имеет никакого
1: вообще
0: отношения.
1: Вообще никакого.
0: Абсолютно, абсолютно.
1: Так. А на ком или на чем вы вымещаете?
0: Ну, на всем, практически на всем
1: так.
0: Я вымещаю
1: да.
0: свое вот это вот
1: да.
0: Состояние.
1: Да.
0: На всем, кроме людей и животных. Ты поняла меня, сучка! Ты слышишь меня, козлина! Тварь! Ну, это... вот.
1: Это да. вы с кручки, да?
0: А?
1: Кручки.
0: Да.
1: Шариковый.
0: Да, вот, да.
1: А, слушайте, ну это да. потрясающе.
0: Когда я вымещаю...
1: Ага.
0: Вот. Или, как я говорю, взаимовымещаю.
1: Угу.
0: Вот. Вот, например, взять...
1: Хотя... А можно выместить, я извиняюсь, вот, да. например, на пиджак?
0: Конечно, я могу.
1: Можете показать?
0: Могу. Но единственное, что должен сначала вам рассказать.
1: Да.
0: Значит, что такое вообще вымещать?
1: На
0: этом
1: да,
0: вообще
1: да.
0: На этом зиждется все.
1: Да, вот расскажите, да.
0: На этом и как бы...
1: То есть человек, который умеет правильно и грамотно вымещать,
0: да.
1: он, так сказать, он и окружающий, застрахованный, просто живут в мире и согласии.
0: Он в мире и согласии.
1: Да.
0: Потому что если вы вот выругали, отругали...
1: Ручку как ручку, следует, да.
0: Отчитали ее.
1: Вот
0: как
1: ее,
0: я
1: да.
0: сейчас, например.
1: Да.
0: Причем даже в грубой форме.
1: Да.
0: Ты козел сраный! Ты понял меня? Ушайся, козел! Ушайся!
1: Прекрасно.
0: Вот, это просто я.
1: Знаете,
0: по поводу...
1: я в восторге, просто
0: да,
1: в восторге.
0: Да. А как только вы сказали это пиджаку, все, он.
1: А пиджак как-то реагирует?
0: Абсолютно. Он просто.
1: Как влитой.
0: Как влитой.
1: Скажите, а на растениях можно вымещать?
0: На растениях можно, но там.
1: Там,
0: понимаете...
1: например, там какой-нибудь березе там.
0: Ну,
1: ты.
0: Нет. Ну, вот не надо. Сразу вы не пробуйте вот это. Это надо чувствовать. Это надо по ощущениям своим. Не надо фальши.
1: Не надо фальши.
0: Да. Так устроен мир. Когда вы вымещаете свое, mm-hmm. вы в то же время вступаете в гармонию с этим миром.
1: В гармонию,
0: миром.
1: Да.
0: Вот, ну, естественно. Ну, так распорядилась природа. Вы mm-hmm. понимаете? Прекрасно, да. Вот попробуйте открыть рот.
1: Да.
0: Вот сейчас вы.
1: Да, да,
0: и
1: да.
0: произнести букву «П».
1: «П».
0: Я говорю, открыть рот.
1: А П.
0: Нет, секундочку. Ну, давайте сосредоточьтесь.
1: Ну, я знаю, что вам нужно.
0: Откройте рот.
1: Ну.
0: Вы откройте сейчас рот. И вот теперь произнесите букву П.
1: П. Вы...
0: Нет, с открытым ртом.
1: Вы покажите мне, я сделаю.
0: Я один раз показал одному.
1: Ну, так давайте мне покажите.
0: Дело в том, что открыть рот. И произнести букву «П» практически
1: невозможно.
0: Невозможно.
1: Но вы, наверное, умеете.
0: Ну, конечно.
1: Ну, покажите.
0: Ну, что вам сказать?
1: Ну, мы
0: что
1: просим вы... вас, Георгий ну... Александрович, покажите.
0: Вот я помню отец мой.
1: А, нет, вы уходите от темы.
0: Нет,
1: мне нравится. Вы сначала
0: секундочку.
1: Меня попросили произнести букву «П» с открытым ртом, а теперь вы...
0: Хорошо. Хорошо.
1: Ну, давайте.
0: Хорошо. Ты, говнюк, улетай отсюда, понял? Нахрен! Ну, это я с козырьком разговаривал сейчас.
1: Ну, я понял, что с козырьком козырек далеко не улетел, ну, а где буква «П» с открытым ртом?
0: Вот, я вижу, вы заинтересовались. Вы уже.
1: Да я заинтересовалась
0: уже,
1: да?
0: У вас и повеселело все.
1: У меня давно все повеселело.
0: Ну вот, сейчас у вас...
1: А почему вы пиджак не выбросили? Отругали, но не выбросили?
0: А я вам скажу, пиджак нельзя выбрасывать.
1: Почему?
0: Ну почему? Ну подумайте, ну почему?
1: То есть есть какие-то сакральные вещи?
0: Есть сакральные, потом так распорядилась природа, что вы...
1: Пиджак нельзя выбрасывать.
0: Вы в пиджаке, вы в брюках, вы, не знаю, в сорочка у вас, или у вас футболка,
1: да,
0: или у вас манишка,
1: да,
0: даже если. Вы можете отругать манишку. Но вы не имеете права выбрасывать манишку.
1: Ну вот вы сейчас кепку выбросили?
0: Ну, кепку, да.
1: Кепку выбросили?
0: Конечно.
1: А пиджак нельзя?
0: А потому что кепка сучка. Вот что я вам скажу.
1: А наушники?
0: Тварь. Наушники. Наушники. Ты меня понимаешь? Услышь меня. Услышь меня. Услышь меня! И заткнитесь, наушники, хоть на час. Вот, видите?
1: Все, и они час не будут работать?
0: Они не будут работать вообще. После этого не будут. Абсолютно.
1: Но вы бы предупредили?
0: Они заткнулись.
1: Нет, я бы просила больше ничего не говорить этим предметом.
0: Нет, микрофон я не буду трогать.
1: Да, потому что нам все-таки еще работать в студии,
0: мы
1: понимаете, после вашего ухода.
0: Мы еще общаемся с вами, да.
1: Общаемся.
0: Хотя
1: еще,
0: да. Микрофон...
1: Не надо, не надо,
0: ладно,
1: не надо, не надо, не надо.
0: Ну ладно,
1: не надо, не надо, не надо, не надо, не надо.
0: Ну ладно, не буду, я не хотел говорить, кто микрофон.
1: Хорошо, а скажите, пожалуйста, то есть ни один из предметов в вашем доме ничего не доброго слова не услышит?
0: Ни в коем случае, кроме женщин и животных. Женщин, хотел сказать. Людей, конечно.
1: То есть все предметы, да, наказаны?
0: Хотя я начинал с женщин и животных.
1: Подождите, то есть, да, все предметы наказаны?
0: Вообще все.
1: Но иногда же вы можете похвалить предмет?
0: Нет, никогда.
1: Почему?
0: Никогда. Ну, потому что, ну, а какой вы предмет можете хвалить? Какой?
1: Да ту же ручку возьмите, да похвалите.
0: Ну, вы видели, как я с ней разговариваю.
1: Ну, может, она будет хорошо писать, и вы ее похвалите?
0: Ну, как это можно?
1: Ну, попробуйте. Ну, попробуйте, пожалуйста.
0: Ирина.
1: Ну, я прошу вас.
0: Вы меня прямо...
1: Ну, я вас прошу.
0: Я сказал,
1: я
0: начинал с женщин и животных. Вы понимаете, что это серьезно?
1: Я хочу попросить вас, чтобы вы с ручкой поговорили ласково.
0: Ну, давайте один раз.
1: Один раз, пожалуйста.
0: Но только я прошу, если это будет потом где-то в сетях.
1: Нет, что вы, нет, мы
0: выложим,
1: оставим для себя.
0: Да,
1: для себя, для внутреннего пользования.
0: Все будут говорить, что
1: да.
0: Лотков...
1: ласково говорит с ручкой,
0: Георгий,
1: да?
0: Лейсаны,
1: да, совсем уже обезумел. Да,
0: да, обезумел, разговаривал с ручкой ласково. Ну,
1: пожалуйста.
0: Это смешно.
1: Ну, я прошу
0: это
1: вас.
0: Это все равно, что с песиком
1: ну,
0: целовать.
1: Ну, я прошу. Ну, я вас прошу.
0: Ну, давайте.
1: Ну,
0: прошу.
1: Давайте,
0: ладно,
1: да.
0: Ладно. Ну, сейчас я должен взять ее.
1: Ну, возьмите ее.
0: Ну, а я должен как бы приманить ее.
1: Ну, давайте, приманивайте.
0: Это я обезвожил ее.
1: Ах, вот что.
0: Да, я убрал ее пестик.
1: Так, и дальше что?
0: У ручки же есть пестик.
1: Так, ну
0: вот
1: начинайте.
0: Это пипка.
1: Начинайте.
0: Чтобы вы понимали. Ну, я же вам рассказываю. Это пипка, это пестик. Не перепутайте. Пестик-пипка. Пипка-пестик. Пестик-пестик. Видите, опять. Сука! Не могу я вот. Ну, значит, видите, вот, ну.
1: Ну, понимаете, у нас все-таки передача, знаете ли.
0: Я понимаю, но вот я не могу ласково.
1: Для культурных людей. Почему вы вот неужели нельзя интеллигентно?
0: Ласково. Не могу я ласково. Тварь ты бумажная!
1: Я думаю, что как бы чуть-чуть я, знаете, уже начинаю опасаться.
0: Нет, не надо опасаться, не надо. Я вам скажу, я объясню, в чем дело. Вот видите, вы удивились. Смотрите, я беру еще раз. Ради вас, Ира. Только не надо опасаться, я вам прошу. Пожалуйста. Вот. Значит, ну что вы хотите, чтобы я и сказал?
1: Нет, это вы сами.
0: А, хорошо, ладно. Значит так, слушай меня, тварь. Ну.
1: Почему тварь?
0: Ладно, ладно, ладно, все, все, тихо, тихо, тихо, тихо, тише, тише, тише. Ну, ладно. Значит так, Ира попросила разговаривать с тобой мягко. Мягко я с тобой разговариваю. Послушай меня внимательно. Когда я пишу, если ты хоть раз... запнешься на какой-нибудь букве, особенно на букве «Ха», я сделаю с тобой, ну, я буду любить тебя так, как никто тебя еще не любил. А?
1: То вот видите, получается.
0: Ну да,
1: вот
0: но это один раз. Сука ты! Сука ты, тварь бумажная! Сколько же ты продала? Даже закашлялся.
1: Ну, вот видите, спокойно. Вы, понимаете, опасно. Вас звать опасно, нет, понимаете,
0: нет,
1: в эфир.
0: Нет, нет,
1: ну,
0: нет.
1: Потому что, а что мы будем делать? Вот это все, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, вот
0: нет.
1: Это все.
0: Ну, почему? Ну, это разговор, это разговорный язык. Я же...
1: Нас дети смотрят, алло. Вы с чего?
0: Подождите секундочку, Ирочка.
1: Конечно.
0: Ириша.
1: Вы что?
0: Подождите, я начинаю обоссаться просто. Вы что? Вы действительно, да?
1: Ну, а как же? А как вы думали? У нас серьезная передача.
0: Вы детям это...
1: И мы как бы... А кто? Я откуда же знаю, кто включит телевизор-то вдруг? Родители рядом не окажутся, и какой-нибудь ребеночек будет сидеть и смотреть вот это вот, вот это все.
0: Ребеночек смотрит вот наше с вами...
1: А да? Может быть, я не знаю, а может быть. И как? И начнет свои игрушки наказывать.
0: Ну, в общем, да.
1: Поэтому
0: а вы
1: я
0: замечали,
1: вас и попросила.
0: Кстати, секундочку.
1: Да.
0: Нет, Ирочка, дорогая Ирочка, Ириночка. Как вам удобнее?
1: Мне все равно.
0: Ну, хорошо. Дорогая Ириша. Даже Ариша, может быть, нет? Хорошо. Ирусик. Ирюнечка. Что я хочу сказать? Видите, как я ласково с женщинами и детьми.
1: Детей пока здесь нет,
0: ну,
1: не могу проверить.
0: Животных тоже,
1: да.
0: Животными.
1: Но с предметами чудовищно.
0: Ну, вот.
1: Просто чудовищно.
0: Объясню вам. Как это вам сказать? Господи, боже мой.
1: Я уже поняла, что вы взаимовымещаете.
0: Нет,
1: так
0: я
1: сказать,
0: вымещаю.
1: На предметах все, что накапливается из общения с людьми, животными и детьми.
0: Все, что накапливается...
1: С людьми, Ирочка, животными и детьми?
0: С людьми, животными и детьми.
1: Да,
0: особенно
1: отсюда,
0: когда с детьми
1: да.
0: накапливается, вы знаете, как
1: да.
0: сильно.
1: То все идет на
0: получает
1: предметы.
0: За это, да, естественно. А как вы хотели это
1: сказать? Не, ну, в принципе, удобно. Что я могу сказать?
0: А наказывает. Почему ребенок наказывает игрушку? Ведь никто... Это гены. Это на подсознательном.
1: Да, да,
0: это
1: да.
0: на клеточном уровне. Ирочка.
1: Да. Да. Я хотела вот у вас спросить
0: не
1: уже...
0: Не трогайте этот гондон микрофон. Ну, в смысле...
1: Ну, осторожнее.
0: Я
1: вас прошу, осторожнее. Я
0: ну,
1: хотела
0: хорошо,
1: спросить.
0: Ладно, ладно.
1: У вас же есть некие курсы, на которых вы как бы
0: да.
1: преподаете. А, просто чтобы как бы...
0: Курсы называются взаимовымещение.
1: Курсы да. взаимовымещения.
0: Да.
1: Так вот, я бы хотела всем нашим слушателям и зрителям порекомендовать посетить эти курсы, потому что действительно жизнь
0: сиди
1: меняется.
0: Спокойно. Сиди, я сказал.
1: Хорошо. Жизнь меняется и улучшается, и взаимоотношения в семье, на работе и так далее улучшаются очень сильно. Но только не трогайте предметы, которые у вас на рабочем столе, потому что они вам могут еще пригодиться. Вот. Правильно?
0: Дети, я вам к чему возвращаюсь?
1: А опять? И сейчас у вас месячник скидок, правильно?
0: Ну, сейчас да, конечно.
1: 20% скидки все-таки, да.
0: Дело в том, что я ведь тоже в детстве наказывал игрушки.
1: А вот это я не удивлена.
0: Да.
1: Да. Наверное, страшно наказывали.
0: Я ужасно наказывал игрушки, особенно эту самую...
1: Коня.
0: Ну, коня-то, само собой. Ну, не дай бог кому-нибудь так наказывать коня. Вот. Просто страшно. Страшно.
1: Ну, вот я и говорю, что страшно.
0: Да, но больше всего я наказывал железную дорогу. Вы понимаете, у вас была железная дорога?
1: Нет, у меня не было. Это моя мальчиковая игра.
0: Это... Очень плохо. Нет, это не мужская игра. Это для всех. И для женщин, и для стариков. Для всех. Он должен пройти эту дорогу и должен наказать ее. Разорвать ее просто. Взорвать эту дорогу. Понимаете, куда?
1: Что вы и сделали?
0: Что я и сделал? Причем каждый раз, когда отец покупал мне, я наказывал железную дорогу, он опять покупал, я ее опять наказывал. Так было.
1: То есть, можно сказать, что в игрушки вы не играли, вы только наказывали?
0: Да, до 16 лет я наказывал игрушки. После этого сразу я получил паспорт.
1: А, ну все,
0: да,
1: понятно.
0: Да. Тогда в 16 лет получали паспорта.
1: Угу, угу.
0: Я не сказал ничего.
1: Когда... Игрушки закончились, вы начали наказывать предметы.
0: Да, да. Первый наказал паспорт. Сразу. Сразу! Вот это вот тварьгу, блин!
1: Ну, вы же потом пришлось менять.
0: Я плевал в него просто.
1: Пришлось же менять потом.
0: А потом я поменял. Я
1: и наказали раз. Следующий?
0: Я несколько раз менял паспорта. Потом я отложил просто паспорт. У меня есть специальная такая кладовая, так сказать, это сам, куда я откладываю. Вот вещи, которые я больше не хочу видеть.
1: Просто, да.
0: Да, да, да. Ну, когда надо там в какой-то... Да, я иду куда-то.
1: У вас ведь и паспорт в алюминиевой обертке, чтобы вы его не разорвали, правильно?
0: Да, один раз я наказал фантик. Ну, так наказал, что даже конфету я после этого не мог есть. Потому что фантик наказал, понимаете? Прямо вот... А внутри была потрясающая, удивительная начинка,
1: да.
0: Трюфель, конечно.
1: Георгий Александрович, скажите, да, и вы преподаете на курсах?
0: Я преподаю на курсе. Курс, так он и называется, «Вымещение и наказание».
1: Угу.
0: Ну, собственно говоря, это классика. Вы знаете. Да. Вы же читали «Вымещение и наказание», правильно?
1: Там, по-моему, 3 года, да, у вас обучение?
0: Да, 3 года обучения. Это, в принципе, дорого, но люди идут.
1: Люди идут,
0: я вам скажу, потому что людям нужна правда.
1: Правда. Угу.
0: Вот когда
1: у
0: сидит пиджак...
1: с пиджаком сейчас опять происходит, мне кажется.
0: Да он просто... Кончай, я сказал! Кончай! Сюда! Хоу! Вот сейчас лучше.
1: Сейчас нормально.
0: Да.
1: Так вот,
0: да.
1: Ну что же,
0: да, пожалуйста,
1: Георгий Александрович, нет, да, а что
0: да.
1: же? Ну, на самом деле, пришло время расставаться.
0: Ну,
1: я еще раз хочу напомнить нашим слушателям и зрителям о курсах, которые вы ведете.
0: Я очень люблю вас.
1: Да, спасибо.
0: И животных.
1: Да, и животных,
0: Ирочка,
1: и детей,
0: вас,
1: да.
0: И животных.
1: Ну что же, я, например, просто ощущаю себя счастливой. Вы понимаете, из-за чего? Потому что я не предмет, понимаете? Потому что так было бы страшно совсем мне. А вот я не предмет. И все-таки как-то полегче
0: да
1: становится. Ну что
0: не
1: же, я вам желаю много хороших учеников, так сказать, гармонии в семье,
0: да.
1: Чтобы пиджаки вас слушались,
0: да.
1: Ручки боялись, да, сковородки просто преклонялись перед вами. Спасибо вам огромное, Георгий Александрович.
0: Спасибо,
1: с вами была
0: спасибо,
1: я, Ирина Рыбладзе, Фоменко Фейк Радио, передача «Взаимовымещение». А сейчас послушаем группу «Бильбао».
2: Взаимовымещение.
3: У Надежды нет Егора. У Егора есть Надежда. Перетяжка натяжных полов заново.
4: Ух ты! О-о-о, постой. Строительная лицензия 562 98 454 16 43 81 99 11. Спасибо. Нежно.

0: Классика в эфире.
1: Геннадий Пихтин. Лесные боги. В лесу было тихо. Где-то далеко на болотах жужжали комары. Лось забрался в топь и медленно погружался в трясину. Изредка из дремучей чащи доносились хруст и треск. Медведь залез на осину, видимо, в поисках улья. Залаяла лиса, застучал дятел. Кукушка беспристрастно выдала чей-то приговор. И тишина. Чистый воздух после грозы, скоропостижно улетевший зимовать и набираться сил на юг. Заходящее солнце с трудом пробивало лучами лесную крону, оставляя на листьях золотые пятна. Закат был великолепен. Медведь на осине полностью забыл об улье, которого там, впрочем, и не было, и устремился в закат, наслаждаясь чистотой, сочностью и яркостью багряных протуберанцев, причудливо раскиданных засыпающим солнцем по фиолетовому небу. Вовлекшись в красоту природы, он не заметил, как хрустнула ветка, на которую он оперся для улучшения обзора. Медведь пошатнулся, потерял равновесие, попытался ухватиться за сук неудачно и сорвался вниз. Пролетев порядка 15 метров, он заревел, задергался в ужасной агонии боли, страха и отчаяния и испустил дух, издав при этом долгий протяжный трубный вой, ознаменовавший завершение земного пути этого славного животного. Лось умер еще до того, как его голова погрузилась в трясину.
0: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?

0: вами снова я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио, передача «Правосудие». У нас в гостях заключенный Виталий Бонч. Тот самый заключенный, который, тот самый анестезиолог, тиран, который кусал спящих перед операцией.
1: Я хочу сказать, что...
0: Ой, Леонид, скажите, пожалуйста.
1: Да, но я хочу сказать важную вещь.
0: Важную вещь, да.
1: Я хочу сказать, что вы помните картину, американскую картину «Молчание ягнят»?
0: Конечно.
1: Ну, дело в том, что Виталий, ну, в свое время... насмотрелся этого фильма.
0: Пересмотрел, так
1: сказать. Пересмотрел его, ну, большое количество этих. Перебрал, так сказать.
0: Перебрал, так.
1: Искусство.
0: Да, овердоз,
1: вот,
0: да.
1: Вот, и поэтому, как говорится, ну, вот считает себя, что в «Молчании бубнят». В «Молчании бубнят» это как бы он герой этого фильма, понимаете?
0: Ага.
1: Вот, поэтому к нему серьезно относиться не
0: так
1: надо.
0: Так я понимаю, что серьезно
1: он
0: не надо.
1: Он анестезиолог-тиран, понимаете?
0: Ну, кому так понимаете? Ну, может быть, это какая-то мания? Это получается мания?
2: Не
0: это, может
2: мания.
0: Быть, его в какую-то лечебницу надо...
2: Не мания.
3: Не мания, не мания.
0: А скажите...
2: Леня!
0: А скажите,
2: мы с тобой сколько
0: я...
2: лет знакомы,
0: а так,
2: Леня?
0: Знакомы с,
2: как будто ты не знаешь, что я только облизывал их, но не кусал, потому что бубнята ничего не чувствуют.
0: Так, понятно. Скажите, пожалуйста.
2: Я люблю бубнят.
0: Мы поняли уже, это мы поняли. Скажите, а никакие препараты не даете? Может, успокоительные какие-то или что-то такое?
1: Ну, его и судят за то, что он сам себе впрыскивал буридан.
0: А буридан это успокоительное?
1: Буридан это, ох.
2: Наоборот. Ох, это наоборот. Это взбудораживающе.
0: Ну, сейчас-то ему никто не дает буридан, я надеюсь.
1: Вы знаете, трудно это...
0: Проконтролировать? Почему? Ну, неужели у вас буридан в открытом доступе?
1: Вы поймите, он профессиональный анестезиолог.
0: Понимаете? Он что, сам вырабатывает?
1: У него такое впечатление, сам вырабатывает.
0: Из мочи?
2: Измочалила ты душу мне, Иринка!
0: Хватит, ну, в самом деле, в самом деле. Мы вас позвали поговорить. Вы, между прочим, обещали ответить на все наши вопросы.
2: А я с удовольствием, я сказал.
0: Откуда вы берете буридан?
2: Ты какая прямо...
0: Откуда вы берете буридан? Скажите,
2: вот это
0: пожалуйста.
2: Это приятнее. Откуда вы берете буридан? Вот это приятнее. Ты, кстати, вот была бы моей пациенткой.
0: Леонид, скажите, неужели нет никаких просто подозрений? Откуда
1: есть
0: он может...
1: подозрение, какие? Что он сам его вырабатывает.
2: Есть такая...
0: Буридановая слюна? У вас буридановая слюна, скажите честно?
2: А почему я должен вот сейчас так?
0: Я поняла, так он кусал и впрыскивал, собственно
1: абсолютно
0: говоря.
1: Абсолютно правильно. Просто мы не можем это открыть.
2: Ладно, Леня.
0: Так получается, что Виталий ядовит.
1: Конечно.
0: Такой ядовитый зверь.
2: Ох ты! Да пугайся же... меня!
0: Надо как-то прикрыть родовую часть, так сказать.
2: Нет. Я подглядел это... у очковых кобр.
0: Да,
2: я же был в Индии. Перед тем, как меня посадили, я был в Индии.
0: Да здрасте, вы были в Индии.
2: Я ведущий анестезиолог.
0: Дели?
2: Дели. Нью-Дели.
0: Нью-Дели, да.
2: Вот. Я проработал в клинике там имени Драхмапудра.
0: И там вы начали вырабатывать в слюне буридан?
2: Там я ничего не начал вырабатывать. Заползла во время операции кобра. Я Леньке рассказывал. Ленька рыдал вообще тогда. Заползла под эту, под покрывало к пациенту и его хотела укусить. А я укусил ее.
0: Кобру?
2: Кобру!
0: Ну, кобру
2: за очко ее укусил.
0: Да я понимаю, что кобру вы укусили.
2: И
0: вы
2: все.
0: Спасали,
2: я сдохла.
0: А ну сдохла кобра, хорошо.
2: Видишь, Ленька а плачет. Да. Плачет Ленька.
0: Да подождите, а зачем... Ну как вам пришло в голову кусать пациентов, которые еще даже не оперированы?
2: Обожди.
0: Об этом мы поговорим чуть позже.
2: Давай.
4: Правосудие. Флора и фауна родной планеты.
0: Карапузик – плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под переднюю спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены. Особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.
4: С нами легко. Онлайн радио.
5: радио.
6: С трудом проскальзываем внутрь. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Карбон. Алюминий. Эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи.
4: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.
5: Слезы не душат. Фоменко Фейк Радио.
6: Веселые сапожата.
7: С вами снова я, Ирина Рыбалат. У нас в гостях Дмитрий Замлязов. В передаче «Веселые сапожаты» все о малом бизнесе. Он представляет ООО «Канатка». Да. Мы говорили о том, что вот Дмитрий нам рассказал, открыл, наверное, какую-то небольшую тайну, небольшой секрет, что вскоре планирует открыть небольшой ресторан на Туманских склонах. Да? Правильно?
8: Можно даже сказать, он будет, я уже раскрою тайну, он будет называться «У дяди Гриши».
7: У дяди, ну,
8: да,
7: конечно.
8: Ну, потому что это дядя естественно. Григорий Замлязов.
7: Ресторан,
8: в общем-то, имени Григория Замлязова. Да. А по-простому дядя Гриша. Его все так и звали, дядя Гриша. Да. Когда он и первый раз свалился в котлован, вот так и как бы ему там говорили: «Эх, дядя Гриша, ну что ж ты, дорогой».
7: Дядя Гриша, дорогой.
8: Ну, нет, слава богу, там все потом обошлось,
7: благодаря вашему учителю по физкультуре, канату, вот это вот вся совершенно потрясающая...
8: Это уникальная история,
7: История, знаете, волшебная, просто волшебная.
8: Да.
7: А потом еще говорят: «Не верьте сказке».
8: И потом я слышал, так сказать, что собирается режиссер, молодой режиссер,
7: Фильм про Григория Замлязова?
8: Да. Бутрок.
7: Бутрок.
8: Фамилия его.
7: Это режиссер, я думала, название фильма.
8: Нет, Бутрок – это фамилия.
7: Ага.
8: Юрий тоже, интересный, Юрий.
7: Юрий
8: такой,
7: Бутрок.
8: Его зовут Юрий
7: что-то
8: Бутрок.
7: Знакомый,
8: что-то тоже вот слышал про что он как сейчас...
7: Говорят, способный, да?
8: Способный. Вот он хочет снять про котлован, про моего дядю Гришу. Угу. Снять... Так и будет называться... Эх-канатка.
7: Эх-канатка.
8: Да, эх-канатка. Да, да,
7: а известно уже, кто будет писать музыку, саундтреки?
8: Не знаю, нет. Не вот знаете, ничего, еще, да, здесь вопрос абсолютно открыт, вопрос. Здесь надо думать.
7: Мне кажется, что что-то такое простое с гитарой подойдет.
8: Может быть, что-то такое, да. Но
7: простой,
8: в любом случае, это будет, мне кажется, красиво, и это будет приятно даже тем, кто не возвращается сверху и кто остались.
7: А там есть вот телевидение какое-то, ну, может быть, какая-то трансляция хоть какая-то?
8: Ну, скажем так,
7: идет работа.
8: Там идет работа.
7: Идет над работа этим, над,
8: сказать, над этим вопросом. Да, на канатке. Так что, милости просим, я вас приглашаю.
7: Ну, слушайте, но только с вами.
8: Да, с удовольствием.
7: Ну, потому что
8: вы можете
7: еще
8: доверять, я посажу вас в люльку.
7: В люльку,
8: и отправлю,
7: да. С Силантием, да.
8: Селедку,
7: да, дадите селедку.
8: В люльке с Силантием вы себя почувствуете настоящей женщиной.
7: Селедки-то дадите?
8: И селедки дадим.
7: Ну, хорошо.
8: Но всего.
7: Ладно, договорились тогда, Дмитрий.
8: Всего доброго, спасибо.
7: Всего доброго вам. Спасибо вам огромное. До свидания, дорогие радиослушатели и зрители наши. А с вами была я, Ирина Рыбладзе, передача «Веселые сапожата». И с нами был замечательный Дмитрий Замляз.
9: «Веселые сапожата». Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?

0: осмелей и вонзи. Фоменко Фейк Радио.
1: Дверь в завтра. А у нас с вами студия Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон, напротив меня Николай Готлиб. Сам Николай Готлиб, зав лаборатории опытного экспериментального центра имени Иосифа Брауде. И это первые мозговые протезы. Здравствуйте! Здравствуйте, Николай!
2: Здравствуйте, здравствуйте, и очень приятно, что вы пригласили сегодня.
1: Да,
2: ну,
1: да,
2: я
1: да.
2: Что хотел бы сразу сказать.
1: Да, пожалуйста, пожалуйста.
2: Вам нужно просто, ну, просто понять, что, что уже многое произошло.
1: Да что?
2: Да, да, да, да.
1: На наших глазах.
2: Мы уже не в разряде медицины.
1: А как?
2: Мы уже в разряде обычной жизни, друг мой.
1: Боже мой.
2: Друг мой, ну вы просто поймите. Раньше мы меняли, ну, руки, ноги, колени. Ну протезы, обычные
1: обычно,
2: протезы. Протезы.
1: Да, обычно.
2: А теперь пришло время мозга.
1: Ну, подождите, ну просто пришло время. Это 21 век, но...
2: Да.
1: А, подождите, ну, секундочку. Ну, ведь это мозг.
2: Конечно.
1: А заготовки?
2: Ну,
1: откуда вы берете?
2: Это, смотрите.
1: Да.
2: Смотрите,
1: да.
2: Это и выращивание.
1: Ага.
2: Отдельное спокойное выращивание.
1: А можно чуть подробнее остановиться?
2: Ну,
1: я прошу.
2: Вы знаете как?
1: Как?
2: Ну, мы стали в какой-то момент думать,
1: да,
2: что много очень у нас сегодня, ну, большая зависимость от биоматериалов.
1: Ну вот, и что же? И что же?
2: Как быть с биоматериалами? Стали потихоньку растить.
1: А как вы растите?
2: Ну, немножко отращивали ноготок, пальчик. Что-то такое.
1: Потихонечку.
2: Ручку потихонечку. А потом вдруг все стало ускоряться и ускоряться. Мы вдруг неожиданно поняли, что такая быстрота сегодняшних технологий.
1: Да.
2: Полная цифровизация.
1: Но ведь это мозг.
2: Привела.
1: Да, да.
2: Привела к тому, что мы сегодня...
1: По клеточке? Вы растите...
2: От клеточки.
1: От клеточки.
2: Расскажу, как
1: пожалуйста,
2: это делается.
1: Пожалуйста, конечно.
2: Просто-таки,
1: да,
2: просто-таки, напросто-таки.
1: Да.
2: Мы спокойно совершенно берем... одну маленькую клетку головного мозга. Причем, так, я хочу обратить ваше внимание,
1: угу,
2: берем головной мозг выдающихся мужчин.
1: Выдающихся.
2: И выдающихся женщин. В большом количестве.
1: Угу.
2: В большом.
1: Угу.
2: В среднем набираем, ну, в год,
1: угу,
2: до 800 проб берем.
1: Во.
2: У разных талантливых людей по всему миру, всех наций.
1: Ну, ну вот кого вы приведете из таких известных?
2: Ну, во-первых, это врачебная тайна.
1: А, нельзя.
2: Ну, конечно.
1: Ай,
2: ну, как
1: ну...
2: вы? Представьте себе,
1: ну,
2: вы,
1: да,
2: например, сейчас, вы, да, Юрий Бурзон,
1: да, да,
2: узнаете, например, что вам установили мозг Эйнштейна.
1: Вот,
2: ну, например.
1: Боже, да,
2: приятно,
1: да,
2: ли это будет?
1: Да неприятно.
2: Вы,
1: ну,
2: же
1: конечно,
2: Юрий.
1: Совсем неприятно.
2: А,
1: да,
2: тут, значит, у нас,
1: да,
2: сложилась такая ситуация,
1: да,
2: что мы стали просто высасывателем. Высасываешь клетку головного мозга,
1: так,
2: и просто в чашке Петри,
1: да, да,
2: выращиваешь.
1: Как интересно.
2: Да, это
1: просто
2: оказалось
1: чашка
2: так
1: Петри.
2: Просто. Это оказалось так просто. Ну, конечно, мы создаем вокруг биосферу,
1: да,
2: специальную,
1: конечно,
2: ну,
1: конечно.
2: Открыть же мозг, открыть же мозг. Максимальное количество
1: вакуум,
2: кислород.
1: Да,
2: нам хуже вакуум. Кислород.
1: Кислород.
2: Дружочек мой, кислород.
1: А-а-а.
2: Ну, различные, так сказать, угольные, углеводородные
1: смеси. Добавочки какие-то.
2: Добавки много всего. А растет быстро.
1: Быстро?
2: Быстро.
1: Ну, насколько
2: растет
1: быстро?
2: Ну, мы, в принципе...
1: В среднем.
2: В принципе, шагаем так, что за 3 месяца, за квартал.
1: Да.
2: За квартал,
1: ну,
2: выращиваем в среднем до 17 тысяч... мозгов.
1: Мозгов.
2: Разных.
1: Батюшки
2: разных,
1: мои, удивительно.
2: Конечно,
1: то есть
2: конечно,
1: скольких вы уже одарили практически, вы понимаете?
2: Ну, дорогой мой,
1: люди
2: очередь
1: нуждаются.
2: Огромное. Бесконечное количество людей,
1: да,
2: хотел бы поставить протез мозга. Мозговой протез.
1: И многие, конечно.
2: Мозговые хотят, да, что многие? Да все,
1: да,
2: хотят
1: все,
2: заменить мозг. Мозговой протез сегодня,
1: да,
2: это,
1: да,
2: самая главная вещь.
1: Сейчас вообще с мозгами, я вам скажу. Ведь не случайно вот начинаются разговоры про утечку мозгов, понимаете?
2: Ну, я вам скажу так, да. Утечка это другое.
1: Другое,
2: другое, да. Это неудачная установка протеза.
1: А, просто неудачно.
2: Неудачно, подтекает где-то,
1: чуть-чуть
2: понимаете?
1: Чуть-чуть
2: мозги подтекают как-то, и уже мозг потек, и все, и вытек.
1: Ну да, и все, как
2: и
1: бы.
2: И утек.
1: Да. Но ведь есть у некоторых, но мы чуть-чуть с вами, чуть-чуть позже мы с вами вернемся. Мне к вам очень интересный вопрос.
0: Дверь в завтра!

Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио.

0: и фауна родной планеты.
1: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая. Дзит! Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио.

0: Фигляр.
1: И все-таки, вот скажите, вот как все-таки фиглярство коррелируется, да, с, как же это сказать-то, боже мой,
2: Жиголостилем.
1: Жиголостилем, да, точно. Жиголостиль, да.
2: Очень просто.
1: Да.
2: Фиглярство, это ведь, вы знаете, это чуть больше давления.
1: Ага.
2: Всего-навсего.
1: Ага.
2: Всего-навсего чуть больше давления.
1: Угу.
2: Просто сейчас такое время,
1: да,
2: когда нужно поддавливать немножко больше, чем было раньше.
1: Угу, угу, угу, угу.
2: Совсем другие требования.
1: То есть прессинг некий такой,
2: ну,
1: да?
2: Ну, конечно, и другие желания.
1: Другие желания, да, да, да, да.
2: Другая скорость этих,
1: да,
2: желаний.
1: Да, да, да, да. Понятно, понятно.
2: Конечно.
1: Ну да, но то есть не упускать ни минуты, ни секунды, а все время, вот как сказать, а не трудно все время, вот как сказать, поддавливать, скажите?
2: Не быть простым.
1: Да. Вот так вот, вот 24 часа в сутки не быть простым и все время поддавливать. Это как?
2: Ты знаешь, я скажу тебе, мы жигола.
1: Да.
2: Особенно жигола-фигляры.
1: Да.
2: Мы камертон общества.
1: Ах, вот что.
2: Конечно.
1: Да вы что?
2: Мы метроном человеческих страстей.
1: А скажите, вот можно вот так вот, вот иду я, предположим, по улице, да, и вот так вот определить, вот прям сразу, вот прям с лету, вот это, вот это жигола-фигляр?
2: Ну, практически нет.
1: Невозможно. Но все-таки нет. Но я понимаю, вот под папа.
2: Жигола-фигляр в современном мире.
1: Да.
2: Это правда.
1: А-а-а.
2: Это никакого наигрыша.
1: Да вы что?
2: Это чистая правда.
1: Угу. Но все-таки вы видите, как вы интересно, например, одеты. А может
2: скажи,
1: быть,
2: милая, еще раз интересно. Слово интересно, просто скажи. Я хочу видеть твои губы.
1: Ну, я хотела сказать, что вы очень интересно одеты. Я думала, может быть, по одежде можно как-то различить.
2: А можешь сказать, не торопясь.
1: Боже, просто не знаю, что делать. Меня вгоняете, я бы даже сказала,
2: Ирочка,
1: в красный.
2: Давай, я прошу тебя.
1: Интересно.
2: Еще.
1: Интересно.
2: Немножко шепотом.
1: Ну, подождите, все-таки у нас передача, я должна какие-то вопросы задавать, понимаете? Но мы не можем просто вот так вот сейчас...
2: Я на все отвечу.
1: Все бросить и, так сказать, и предаться. Да. А поэтому
2: смотри, это твое дело, потом будешь жалеть.
1: Да наверняка, я уже начала. Уже жалею, уже жалею. Боже мой, эта бабочка, боже мой. Просто сводит меня с ума, понимаете? Вот сводит на ваших глазах меня с ума. А, боже. А вот это вот просто... Вот это вот жиголостиль, вот это вот... Просто, конечно, потрясающе, просто потрясающе.
2: Ты ухватываешь эту тонкую нить, эту тонкую грань.
1: Ну, я пытаюсь ухватить, пытаюсь. Ну. Угу. А скажите, вот... я еще слышала, что мало того, что вы еще поддавливаете, да, вот в этом поддавливании вы еще успеваете совершить ряд каких-то фокусов. Вот фокусы, они, как сказать, обязательны в вашей программе?
2: Моя задача тебя увлечь.
1: Да.
2: Потом развлечь.
1: Так. А, ну, конечно, да, фокусы нужны.
2: Ну, а потом, как говорится...
1: Да, да.
2: Одарить.
1: Одарить.
2: Понимаешь?
1: А потом, видимо, я вас должна как-то одарить.
0: Фигляр.
3: Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится, так и струится. Спа-галерея «Воздух» Кинешмы. Позволь себе еще чуть-чуть.
4: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9-47 года.
1: Классика в эфире.
5: Мы дошли до Наташиного дома, и она тут же рассыпалась в благодарностях. Я улыбался и слушал ее голос, а потом нежно обнял. Ее сердце рвалось из груди, дыхание было прерывистым, а хрупкое тело излучало тепло. Мне не хотелось ее отпускать. Я ждал ее у подъезда с цветами, а Наташа все не выходила. В моей голове витали мысли о том, как я ей предложу съездить на месяц на теплоходе. О том, что ее должны отпустить, потому что наши родители общаются и доверяют. О том, как будет здорово находиться целый месяц только с ней. Наконец Наташка вышла. Молча она подошла ко мне и крепко, как могла, обняла. Я почувствовал тревогу, наслаждаясь теплом ее тела. Она немного отстранилась и опустила глаза. Судорожно вздохнула. По ее щекам скользнули слезы, а губы прошептали страшную новость. Кошка умерла.
3: Вы прослушали отрывок из повести Ярослава Кулько «Надя» в исполнении автора.
0: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в программе, которая называется «Небесная высь». Удивительное название, не правда ли? «Небесная высь». Сегодня у нас в программе человек, казалось бы, такой простой, такой известной, обычной профессии, которая давным-давно уже канула в лету. Но вдруг ни с того ни с сего стало понятно, что без этой профессии сегодняшняя цивилизация, сегодняшняя жизнь наша невозможна.
1: Да подождите, ну что вы, друг мой, ну что вы, что
0: не понимаю вас.
1: Я не выдержу.
0: Итак, сегодня у нас в гостях Евгений Ларин. Здравствуйте, Евгений.
1: Спасибо. Здрасте, здрасте, мой
0: Евгений,
1: дорогой.
0: Евгений, ну, сразу же я хочу сказать. Да. Сразу скажу, ну, профессия ваша обыкновенная, правда ведь?
1: Ну, ведь не совсем.
0: Ну, она не совсем.
1: Ну, да, она простая, конечно, как бы на первый взгляд.
0: Вы позволите, я назову ее.
1: Давайте.
0: Дело в том, дорогие друзья, что Евгений...

0: Ларин у нас лифтер.
1: Да, да, да.
0: Просто лифтер.
1: Да.
0: Обычный лифтер, человек, который всю свою жизнь
1: да.
0: посвятил, или не всю.
1: Почти.
0: Вы сейчас расскажете
1: я
0: об этом,
1: расскажу,
0: Евгений,
1: я
0: но
1: расскажу.
0: Я буквально вот короткое вступление для наших дорогих слушателей.
1: Да.
0: Евгений Ларин – лифтер.
1: Да.
0: И сегодня эта профессия, как ни странно, выясняется,
1: да.
0: она снова возвращается в наши родные, даже уже облагороженные
1: да.
0: лифты, я бы сказал
1: да.
0: вот так.
1: Да.
0: Вот.
1: Да.
0: Какой сегодня уже лифт без лифтера? Ну что ж, Евгений, еще
1: да.
0: раз здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И вот что мне хотелось бы спросить. Как вы поняли, что это ваше призвание? Как вы решили, что лифтер – это, так сказать, на всю жизнь?
1: Вы знаете, такая интересная история случилась со мной, когда мне было 15.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Так-так-так.
1: Мне было 15, я стоял.
0: А вы учились в школе в это время?
1: Я учился в школе. Но мы с мальчишками побежали в высотку. Высотный дом.
0: Так?
1: Да. Вы, наверное, в общем, высотный дом, большой очень. Там были удивительные громадные лифты. Громадные просто.
0: Ну, стоит напомнить нашим слушателям, для тех, кто никогда не был, так сказать, в городе.
1: Да.
0: Лифт – это такая конструкция, которая поднимает на верхние этажи и спускает с верхних этажей вниз пассажиров.
1: Да.
0: Ну, и грузы тоже, как говорится.
1: Да.
0: Ну, просто есть такие люди, которые никогда лифтов
1: не видели. Ну, вот. Вот им заодно и они узнают об этом.
0: Да, тут. И вот да. что вы сбили 15
1: вот,
0: лет.
1: И вот в 15 лет я влюбился в Катю. Но не об этом сейчас речь. Просто дело в том, что мне надо было уединиться. Я побежал в эту высотку, побежал, как тогда дождь прямо в лицо.
0: Я прошу прощения,
1: да.
0: Евгений,
1: да.
0: так сказать,
1: да.
0: уединиться в каком смысле? Сам с собой вы влюбились
1: да.
0: в Катю
1: да.
0: и решили как-то уединиться для
1: да.
0: того, чтобы что?
1: Да.
0: Для того, чтобы не...
1: Да.
0: Ой-ой-ой-ой.
1: Но я скажу вам, в чем было... В чем была сермяжная правда. Вот как бы я... Да. Мне надо было уединиться, я должен был сосредоточиться, потому что мне нужно было признаться ей. Мне
0: это... Это перед тем, как вы решили,
1: да,
0: кстати, уединиться,
1: да,
0: перед
1: да,
0: тем, как признаться, собраться,
1: я побежал,
0: а потом уже отъединиться, как говорится,
1: отъединиться, и потом признаться.
0: Понятно.
1: Вот. Я побежал в высотку, и я сел в этот лифт, громадный. На нем какие-то красивые узоры, какие-то удивительные фрески. В общем, это был для меня почти храм.
0: Понимаю вас. Напоминаю, дорогие друзья, свой рассказ в нашей программе «Небесная высь» ведет лифтер Евгений Ларин. И скоро мы к вам вернемся.
2: Небесная высь. Высь. Флора и фауна родной планеты.
3: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково-осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.
4: 101.ru
5: Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио.
6: Hei, olet soittanut Suomen suosituimmalle lahjalinjalle. Puhu pukille. Voit kertoa hurimmatkin toiveesi piipin jälkeen.
7: No niin, tässä on Marraa, kun soittelee. Kyllä sä varmaan minut muistat, mä oon ollut joskus aikanaan presidenttikin. Joo, Eeva haluaa semmosen sähköhammasharja, millä voi samalla koputtaa kainalolta tai rapsuttaa sattuu kutisemaan. Markolle voisi tuoda jonkun semmosen kivaan patterilla toimivan auton tai jotain kaukosäätimellä tai semmosella kauko-ohjattavan vieksi. Kyllä sä tiedät, kun sä skarppaat. Ja mä voisin ihan itselle toivoa tämmöstä optiota tähän ensi johonkin. Noniin.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Политика.
1: Вчера президент совершил рабочую поездку. В официальном сообщении администрации президента сказано, что он доехал до рабочего места, где подписал ряд важных документов.
2: Эти документы носят рамочный характер и адресованы министерствам и ведомствам, которые уже приступили к их изучению,
1: сообщил пресс-секретарь президента. Он также отметил, что с содержанием этих документов президенту ознакомиться не удалось из-за плотного графика.
0: Стихия.
1: Специалисты по степям выяснили, что в прошлом году в отдаленной степи нашей страны на границе с Казахстаном прошел ураган, который бушевал там 3 дня. Однако о нем никто не узнал, поскольку в этой местности не проживают ни люди, ни животные. Флора в этом районе также не изучена, поскольку его никто не посещает последние 30 лет.
3: Мы обосраемся, что там весь песок перемешался. Вот что! Такой силы ураган был! Удивительное дело!
1: Сказал в интервью нашей радиостанции специалист по ураганам в степях Павел Клопов.
0: Финансы.
1: Вчера весьма неожиданно для участников финансового рынка курс рубля совершил скачок. В последний раз специалисты наблюдали подобные явления 30 лет назад, когда в результате скачка из магазинов исчезла туалетная бумага и кабачковая икра. Специалисты отмечают, что в нынешней ситуации последствия скачка предсказать пока невозможно.
4: Мы же не знаем даже, куда он скаканул, а вы говорите последствия. Пусть сначала приземлится, а потом уже поговорим.
1: Сказал нам по телефону аналитик рубля Игорь Корень.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
5: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Пасквили. Срочно, недорого. Фоменко Фейк Радио.
1: В эфире программа «Назад во Вселенную». To the universe.
0: Дорогие друзья, «Назад во Вселенную» здесь, на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях инопланетянин Зор Зок. Он совершил неудачное приземление. Он не самка сегодня, он сегодня самец. Живет он на планете, прилетел к нам с планеты Ожна, созвездие Зана. Вот, собственно, и все. Летел, он вел грузовик, его грузовой космический корабль, он вел его на планету Турн. Забор им упал у нас. А что случилось с вашим кораблем? Что вдруг там сломалось-то?
2: Вместо нужной позиции корабль сам решил, что делать. Он нанюхался чего-то. Вы говорите так. Мы говорим «Ашбуа».
0: Это на вашем родном языке так?
2: Да.
0: Понятно. Я вот что хотел спросить. Скажите, пожалуйста, у вас есть шансы починить-то свою машину?
2: Мне похрену.
0: Ага. Тогда, в принципе, вы с удовольствием и остались бы жить у нас?
2: Я бы остался на несколько тысяч лет.
0: А сколько вообще живет простой вот этот вот ажновец?
2: Простой ажновец — это на вашем. На нашем простой ажоновец.
0: Ажоновец живет сколько?
2: Ажоновец живет столько, сколько его предстательная железа.
0: Все от нее?
2: Да. Самец? Да.
0: Мир вам. Но вы иногда же вы бываете и самкой?
2: Иногда.
0: Но не часто.
2: Очень редко.
0: А вам нравится больше самка или самцом?
2: Мне похрену.
0: Понимаю вас. Скажите, пожалуйста, а вот если вы останетесь жить на Земле, чем вы будете заниматься?
2: Выращивать кактусы.
0: Почему?
2: Их миллиарды. Этот вид размножается. Постоянно. Я люблю острое. Шашлычок, да?
0: Ну и еще один вопрос уже заключительный, пожалуй. Скажите, а больше всего вам что не нравится-то у нас? Можно сказать, ненавидите? Что вы? Откройтесь.
2: Липкие деньги.
0: Липкие деньги? Кстати, есть ли деньги на вашей планете?
2: Нет.
0: Понятно. Ну, что сказать, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях, я, честно говоря, чувствую себя человеком, который уже прямо подружился, понимаете, подружился с Зор Зоком. Зор Зок — это инопланетянин, как я уже говорил.
2: Вы другой. Вы можете дружить с Зор Зоком.
0: Так.
2: Таких, как вы, очень мало.
0: Это поступило предложение мне сейчас.
2: Вы можете наступить на себя, переступить и пойти навстречу.
0: Удивительно. Ну что, я скажу, дорогой Зор, я, знаете, как гостеприимный хозяин, готов пригласить вас к себе домой ненадолго. Да?
2: Шашлычок.
0: Конечно. Сделаем, конечно, вам шашлычок. Я понимаю, что вы набрались этой информации и хотите попробовать. Да будет вам шашлычок. Конечно, все сделаем. Пивасика. Все будет.
2: Спасибо.
0: Пожалуйста. Итак, дорогие друзья, это была программа «Назад во Вселенную». У нас в гостях был инопланетянин Зор Зок. Неудачное приземление.
2: Спасибо. Я весь ваш.
1: Back to the universe.

0: 101.ru.
1: Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио.
2: Будь безобразником!
3: Дорогие друзья, программа «Быть безобразником». Сегодня у нас в гостях бедовая Вероника Юрьевна Сатан, руководитель компании ООО «Бедовые мысли». Живет, очертя голову, не подключая мозг, потому что подключить мозг к бедовому невозможно.
4: Невозможно.
3: Великолепно. Скажите, а вы знакомитесь только с бедовыми или и с обычными?
4: Ну, а чем я не с обычными? Зачем это мне? Нет, ну иногда бывает спортивного интереса. Думаешь, ну такой прям... Ну такой серьезный, А я-то знаю, думаешь, что у тебя там внутри-то вот это там есть вот огонечко.
3: Бедовость чуть-чуть есть.
4: Чувствуется, да, бединку такой.
3: Что хочу узнать. Да. Как вы определяете бедового на вот так вот, навскидку? Можете, вот вы идете,
4: конечно.
3: Скажем, идете пешком
4: по
3: улице.
4: Да, конечно.
3: Навстречу идут мужчины и женщины.
4: Конечно.
3: И вот так, бедовый, не бедовый.
4: Естественно, да. Совершенно другой взгляд.
3: Ах, вот это.
4: Что, ну, конечно, ты такая, ну, как сказать, мгла открытый какой-то, готовый на все.
3: Никакой
4: видно.
3: Мглы.
4: Да вообще никакой мглы.
3: Мглы никакой, нет
4: никакой
3: мгле.
4: Тусклый. Никакой.
3: Прелесть какая.
4: Это просто прелесть. Горит глаз, блестит, чтобы... Понимаете?
3: Великолепно, да. Великолепно. Дорогие друзья, ну, что мы узнали сегодня в программе «Будь безобразником»? Что безобразничать и иметь бедовые мысли, жить, очертя голову, это не только вредно, но и полезно.
4: Владислав.
3: Что поразительно, да.
4: А вы бедовый.
3: Главное, самое главное, мне кажется, это самое удивительное, бедовые не используют мозг. Совсем не использует его. Он является просто передатчиком, что ли, да?
4: А зачем вы делаете вид, что вы меня не слышите? Я же вам говорю, Владислав, а вы бедовый, знаете?
3: Кто здесь? Здесь кто-то есть еще в нашей студии. Боже ты мой! Ой! Я узнаю вас! Это Ника Сатан, дорогие
4: так,
3: друзья! Сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио.
4: Хорошая шутка.
3: Вот оно! Быть бедовым! Быть или не быть бедовым!
4: Быть!
3: Очертя голову, решаем быть. Скажи мозгу иногда. Мы были здесь и сейчас. Владислав Жульпацкий, Вероника Юрьевна Сатан и ООО «Бедовые мысли» в программе «Будь безобразником». Мы прощаемся
4: Чао.
3: С вами. До новых встреч.
4: Пока.
1: Будь безобразником. Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Погоныш крошка. Внешне похож на малого погоныша, однако его лапы телесного цвета. В поисках корма ранним утром и ранним вечером вплоть до рассвета они бегают по плавучим стеблям тростника, листьям или просто по поверхности воды, делая широкие быстрые шаги и часто махая крыльями.

0: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио.
1: Ру. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. Категория 12+.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Сегодня в программе «Лабиринт Леонардо» то, что вы так долго ждали, та тема, которую мы ждали так долго, она называется просто «Как зачехлить катамаран?» Вы все время спрашивали, владельцы катамаранов задают нам этот вопрос бесконечно, мы все время не могли найти специалиста. И, наконец, сегодня у нас в гостях специалист, это Ирма. Ирма, здравствуйте!
4: Здравствуйте!
3: Ирма, дело в том, что сегодня действительно так трудно порой людям, которые приобрели катамараны, им их трудно их зачехлять, потому что они вообще не знают, как это делается, как их зачехлять, и впоследствии, конечно, как и расчехлять.
4: Да.
3: Естественно. Расскажите несколько слов о себе, как вы, вообще взялись, за такую, как это, откуда, отец, может быть, там, не знаю. Давайте.
5: Ирма, я просто хочу еще раз вас спросить.
4: Да.
5: Вот мы сейчас сидим с моим товарищем по оружию у микрофона, я так называю, да? А ваше оружие.
3: И знаем это... просто, как зачехлить катамаран? Люди как? Ждут, мы в эфире.
5: Люди ждут.
3: Мы в эфире, люди ждут.
5: Когда первый раз? Вот удивительно.
3: Вот.
5: Ирма, вы же юнга.
4: А, да.
5: Здорово. Таких бы побольше.
4: Упс. А почему вы спрашиваете-то, я не понимаю.
5: Да потому что вы первый раз, когда чехлили катамаран, вы же делали это с отцом, правда?
4: Да.
5: Вот и расскажите. Как?
3: Это у вас в семье вообще семейное чехлить катамараны?
4: Да.
3: Скажите, или это бизнес, или это, просто, любовь, любимое дело, хобби?
4: Хобби.
3: Это хобби, не бизнес, да? Вас нельзя вызвать за деньги, да?
4: Нет.
5: Все время.
3: А чего вы так, Ирма, а чего вы так ржете-то истерично, я не пойму?
5: Она просто купается.
3: Нет, это прикольно, но чего вы ржете-то?
5: Она купается.
3: Просто люди спрашивают, чего ты ржешь, они спрашивают уже, смс-ки приходят.
5: СМС-ки, да. Давайте я прощу первую смс-ку. Чего ж ты ржешь? Вторая смс-ка.
3: Чего вы все время ржете? Вторая смс-ка.
5: Сейчас давайте четвертую, можно я сразу прощу?
3: Хватит ржать!
5: Четвертая смс-ка, да. А сейчас я сейчас, секунду, мне звонок.
3: Ирма, я хочу все-таки...
5: Звонок, подождите.
3: Звонок примем потом.
5: Повисите
3: пока. Звонок потом. Потом звонок. И вот снова приходит смс-ка. Чего вы ржете? Да. Но мы ее читать даже не будем, эту смс-ку. Просто хотим узнать сейчас у Ирмы.
5: Ничего, у меня там висит один.
3: Висит один. Давай, пускай он задаст вопрос.
5: Хорошо, давайте вопрос. Вопрос.
6: Я хочу спросить, почему она такая веселая? Я сам немножечко, я чуть-чуть, хочу все равно. Я хочу.
3: А как вас зовут?
4: Нужно кататься на катамаране.
3: Ирма, подождите, до конца дослушаем.
6: А меня зовут?
3: Как вас зовут, представьте.
6: Лючка. Меня просто Лючка.
3: А имя, это фамилия, я понимаю.
6: Имя? Турка. Я приехал.
4: Чего?
6: Я хочу просто узнать. Я таких веселых вообще сразу к себе возьму. Я могу взять двух, трех на один. У меня большая такая, очень большая. И я еще люблю, знаете что?
3: Спасибо, Турка, спасибо, ребята, мы знаем. Все понятно, спасибо, выключаем это вообще. Давайте принимать звонки, как-то выборочно.
5: Давайте выборочно.
4: Мне как-то не смешно сразу.
3: Да, я понимаю. Ирма, я хочу спросить все-таки, как зачехлить катамаран? Надо отвечать. С отцом это было, без отца. А если люди сейчас позвонят, спросят, можно вас вызвать?
4: Не скажу.
3: Да что не скажу-то? Так, договаривались, что скажешь. Короче, скажи, можно за деньги вызвать тебя чехлить катамаран? Ой, смс-ы пошли.
5: Давай, прочтем.
3: СМС-ы.
5: А мне сказали, Ирма, что у вас потрясающее чувство. Туда и сюда. Вот как скажите, пожалуйста. Это я читаю сейчас.
3: А здесь без подписи, поэтому
5: без подписи,
3: не читаем.
5: Без подписи не
3: читаем. Все, зачехлить катамаран. Можно за деньги вызвать, Ирма, вас с отцом.
5: Сколько?
3: Сколько стоит зачехлить катамаран сейчас?
4: Много.
3: Ну, отвечайте цифру, примерно. Ну, по инфляции.
4: Ой, не знаю.
5: У меня такое впечатление, что передача у нас. Заканчивается.
3: Ну, вы узнали, как зачехлить катамаран, я правильно понимаю?
4: Да.
3: А мы нет.
5: Нам бы очень хотелось в следующий раз обязательно вернуться к теме, как зачехлить катамаран.
3: Мы заканчиваем программу «Лабиринт Леонардо». Прощаюсь с вами до следующей недели. Пока. У нас была в гостях Ирма, которая рассказывала о том, как зачехлить катамаран. Да. Все, пока.
5: Пока-пока.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Короче, Рета, ну что, не могла ты нормально сказать, как зачехлить катамаран? Тебя спрашивали, а ты не отвечаешь. Ну, даже люди там, ЮПРСТ.
4: Ну, слушайте, ну, а какую цифру тут назвать, я даже не знаю.
3: Скажи 500, а сколько вы зарабатываете?
4: Не, ну, побольше.
3: 1000? 3?
4: Если турка.
5: Ну.
3: 7?
4: А сколько катамаранов можно купить?
5: Да сколько?
3: Давай 7.
5: Давай. 7. Договорились?
4: Ну, да.
3: Мало?
4: 10.
3: 10?
4: Да.
3: Ну, давай, чтобы не нашим, не вашим. 9. Итак, дорогие друзья, значит, в нашей программе «Лабиринт Леонардо» Ирма чехлит катамаран конкретно. Всего за 9000 рублей. Звоните, мы ждем ваших звонков. Все.
4: Каких рублей, ты чё?
3: Ты чё, козлела, я не пойму.
4: Какие рублей-то?
3: Мы договаривались по-нормальному. Кто такие бабки? Девятку что, гренаты хочешь платить? Что, совсем вообще, что ли? Вообще обалдеть. Хорошо, что хоть нас люди не слышат. Попрут еще тебя с радио, будешь знать.
5: Вот ты же.
3: Тебя попрут с радио, а то приглашают неизвестно кого в гости. Я отказываюсь.
5: Я приглашаю кого неизвестно. Да.
3: Конечно.
5: Если 10 раз
3: уже. Конечно.
5: Ты чего?
3: И все.
4: Ну, что
3: же мне сказать? Выходим.
4: Нет, ну...

0: Фоменко Фейк Радио. Классика в эфире.
1: Легче воздуха казалось мгновенье. Протянуть хотелось руку. Но стоишь один посреди грязной комнаты. Хочешь изменить правила игры, а можешь ли? Стоишь, замер. Тихий шелест весеннего каштана за окном. Дрожь по коже. Перекрыли кислород. Включается свет. Отворяется ящик стола старого из красного дерева. В руке фотография любимого человека. И ничего нет. Ближе. Но фотография пуста. Ничего не чувствуешь. Знаешь, что это она. Знаешь, что каждый день без нее мука. Но мгновение времени на фото не греет душу. Изящно приходит отравляющий нутро гость. Страх. Фотография падает на пол. Закрой глаза и подумай. Чего на самом деле хочешь ты? Что побуждает тебя к действию? Рождается образ. Но не схож он с цветной картинкой на полу. Тихий шелест весеннего каштана за окном. Фантомы страха убегают из мысли, как старые моряки от сильной бури. Спокойствие и мирный, не имеющий границ в пространстве сон. Ибо на дне Великого океана не бывает волн, только покой. Вы прослушали отрывок из повести Франсуазы Лизон «Смех парижанки». Читал автор.
0: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?
3: За и против!
4: Дорогие друзья, это дебаты между одутловатыми и сухими. Одутловатых представляет Сергей Груздев, а сухих – Любовь Потанова. Перед уходом на паузу мы выяснили, что жидкость – это в организме одутловатого – это инфекция.
5: Ну вот, а я противопоставляю этому. Что такое иссушенность? Это же что такое?
6: Нет, вы сначала про инфекцию ответьте.
5: А про инфекцию?
6: Будьте добры.
5: Да пожалуйста. Прямо я не знаю.
6: Вот видите, что происходит с человеком. Он себя не контролирует просто. Просто не контролирует. Он даже не понимает, что перед ним дама.
5: Она все время боится.
6: Мне страшно. Уже
5: она боится своим тоненьким язычком, этим жалом она пытается ужалить меня.
6: Все время переходит через черту. Постоянно переходит
5: ты
6: через черту.
5: Ты перешла черту тогда, когда иссушила себя. И ты превратилась в корку. В корку абрикоса.
6: Вот вы спрашивали о семейной жизни, спросите, женат ли он. Спросите.
4: Я хочу спросить у вас, Сергей, вы женаты?
5: Да, четырежды.
4: А
6: и
4: сейчас?
6: Все неудачно, да?
5: Все удачно. Четыре раза было удачно.
4: Но сейчас вы не женаты, правильно?
5: И сейчас будет пятый. Я уже готовлюсь к этому.
4: Мне просто ваша избранница тоже одутловатая.
5: Избранница немножко одутловата. Чуть-чуть, слегка. Но мы исправим это. Она будет еще более одутловата. Кроме заднего.
4: А вот я хочу спросить, да, у вас, пожалуйста. Это такой прямой вопрос. Скажите, одутловатые женятся на одутловатых, а сухие любовь, я понимаю, так, сухие на сухих.
5: Это
4: не же... бывает такого брака, чтобы, например, сухая вышла замуж за одутловатого.
6: Вы знаете, бывает все. Но в основном, если сухая выходит замуж за одутловатого, то одутловатый перестает быть одутловатым.
5: А ты... Ты заморозишь любого, ты заставишь его. Собака!
6: Что с ним?
4: Я попросил бы вас все-таки.
6: Ой,
5: поаккуратнее. Образы, это образы. Собака это...
4: Ну хорошо, давайте предположим так. Если вы считаете, что если Сухая вышла замуж за Адутловатого, то Адутловатый становится сухим.
6: Обязательно.
4: А теперь у меня такой вопрос. А вот если, например, Адутловатая вышла замуж за Сухого...
6: Становится сухой.
4: А дутловатая становится сухой.
6: Да.
4: То есть выхода нет. А дутловатые в связи с сухими всегда становятся
6: сухими.
4: Побеждает
6: сухий.
4: То есть если 2 поделить на 0, то будет 0.
6: Обязательно.
4: И никак по-другому.
6: Никак по-другому.
5: Вылучится.
6: Статистика, статистика. Обратитесь к статистике. Недавно были проведены исследования.
5: Исследования.
6: Это против цифры. Против цифры не попрешь. Владислав, я прошу урезонить этого человека.
4: Я пытаюсь урезонить, но это не просто.
6: Есть цифры. Есть цифры.
5: Все.
6: Проведен опрос единожды, и сухие всегда побеждают в браках. Все адутловатые становятся сухими. Дети сухие. Слава тебе, Господи!
4: Никаких инфекций.
6: Никаких инфекций, никакой влажности. Повышенные потоотделения, слюноотделения. Вот эти вот ноги.
5: Не дает говорить.
4: Я просто хочу спросить, Сергей, все-таки мы приближаемся к тому, что статистика вот как раз говорит о том, что сухие делают из одутловатых сухих.
5: Нет, перечитайте Зуммера. У него все написано. У Зуммера.
6: Это
5: Вольф
6: Зуммер.
5: Вольф Зуммер, конечно. Не Ханс Циммер,
4: да.
5: А Вольф Зуммер.
6: Так это же писатель-фантаст. Ну о чем вы говорите? Фантаст!
5: Слушай!
6: А нам нужны реалии, нам нужны документы!
5: Она меня веселит. Ну я же скажу. Она
6: наденьте на него маску!
5: Тихо!
6: Маску наденьте! Он все время чихает!
4: Сейчас, Любонька, мы сделаем небольшой перерыв, наденем на него маску и вернемся к вам снова в студию, дорогие друзья.
3: За и против.
0: Флора и фауна родной планеты.
7: Жужжал средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное. Покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжала среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.
0: С нами хорошо. 101 ру.

0: Потрись о славу. Фоменко Фейк Радио.
1: Нагально. Улюлюльдой полиця. Но фурабасуші цамбану. Да пыля вылегасіць. Йо авсварит. Чермановсіль де ардян. Нагады ти бішо, драгас. Пуняле.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Бивень, обивень. Исполин с исполином. На глазах у царя единорога. Сквозь пелену веков.
3: Китайские присыпки от диатеза Янцзы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки. Не является лекарством.
4: Соскок.
5: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
6: Все на чистоту.
7: И с нами программа «Все на чистоту». Боже мой, боже мой. С вами Юрий Бурзон, но напротив меня такая женщина. Боже, я не могу усидеть в кресле. Мне хочется вырваться навстречу. Это Людмила Парабас.
8: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Людочка. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы меня называете?
8: Юрик.
7: Юрик, боже, как мне приятно. Я чувствую себя дурашка.
8: Юрашка.
7: Это мне показалось, вы сказали дура. Юрашка. Мне даже, как бы, я почувствовал себя юношей.
8: Правильно, да.
7: Когда я с вами беседую. Так это приятно, дорогие друзья. Просто это сама непосредственная красота. Первозданность, я бы вот так сказал. И вот скажите, пожалуйста, вы предлагаете,
8: да?
7: Вы распространяете,
8: да,
7: капсулы страсти для женщин.
8: Именно.
7: Расскажите,
8: так,
7: Людочка, дорогая моя, что же, в чем же этот секрет этих капсул для женщин?
8: Ну, дорогой Юра,
7: если
8: я сейчас начну рассказывать,
7: ну,
8: в чем состоит секрет?
7: Ну, хорошо,
8: то
7: хоть что.
8: Вы же понимаете, что начнется какой-то
7: самиздат. Да уже обваливается у меня уже на мониторе уже миллион звонков.
8: Кустарщина. И будет,
7: ну, давайте без кустарщины.
8: А хорошо. Страстишка.
7: Хорошо, что-нибудь, ну, намекните.
8: Ну, что я могу
7: вот
8: сказать?
7: Вот что такое капсула страсти?
8: Ну, это желатиновая оболочка.
7: Да.
8: Это точно.
7: Так,
8: это я вам обещаю.
7: Так, хорошо.
8: Что капсула страсти – это только желатиновая.
7: Желатин. Вот,
8: оболочка.
7: Хорошо. Так, ну, хорошо.
8: Да.
7: И что же они...
8: Что же они делают?
7: Что же они делают со мной, боже мой?
8: Вы знаете,
7: вернее, не со мной, а с женщиной.
8: В двух словах даже сложно это описать.
7: Но все-таки, что они гарантируют, скажем так?
8: Они гарантируют вам настоящую, 100%, сочную жизнь.
7: Боже, как вы говорите?
8: Да.
7: Как она говорит, Людмилочка?
8: Вы начнете получать удовольствие просто от всего.
7: Да.
8: От всего, от каких-то вещей, которые Вы даже не задумывались, что могут принести такое количество удовольствия.
7: Боже мой, это просто море наслаждения,
8: вот я
7: так понимаю.
8: Вот я могу вас спросить,
7: пожалуйста,
8: если можно, да?
7: Ну, Людочка,
8: вот когда,
7: конечно.
8: Когда в последний раз вы, Юрий,
7: да,
8: получали настоящее удовольствие от новых брюк?
7: Боже мой, я не помню, я не помню.
8: Вы не вспомните, может, этого и не было.
7: Да, может, этого и не было.
8: А от борща?
7: Господи, боже мой. Да нет, конечно, я не вспомню.
8: Понимаете?
7: Я не вспомню абсолютно.
8: А между тем, это то, что окружает нас ежечасно, ежеминутно.
7: Да?
8: Да, от любые...
7: То есть вы хотите сказать, и брюки, и борщ, и что еще? Полет... Шмеля даже.
8: Полет шмеля. Полет на самолете авиакомпании «Ямал».
7: «Ямал»
8: тоже
7: даже?
8: Тоже может принести удовольствие.
7: Боже мой, почему именно «Ямал»? Ну хорошо, пусть будет «Ямал». Ну,
8: пусть будет все что
7: то
8: угодно.
7: Есть мы говорим о сочной жизни.
8: О сочной жизни,
7: но
8: конечно.
7: Только надо не путать, как вы сказали, с личной.
8: С личной ни в коем случае. В
7: нет.
8: том-то и дело.
7: А вот в чем? Понимаете? Раскройте здесь, пожалуйста, этот...
8: А пришла я к этому не сразу. После третьего развода.
7: Ага.
8: Да, я поняла, что сколько времени вообще тратится на личное. На личные вот эти вот отношения.
7: Вот это вот трение.
8: Сначала
7: вот
8: долго что-то выстраиваешь.
7: Да,
8: что-то
7: притираются.
8: За что-то борешься.
7: Да, да, да.
8: Что-то постоянно идешь на какие-то уступки.
7: Боже мой, я вас прошу, мы сделаем легкую паузу.
8: Да,
7: вот
8: пожалуйста.
7: Когда... И мы сразу вернемся. Сразу вернемся к вам обратно, дорогие друзья.
3: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.

0: И вот, наконец-то, я могу спокойно еще раз поговорить с настоящим старпомом. С морским, я скажу, закаленным настоящим старпомом Любовью Захаркиной. И вот мы заговорили, как с Мойвы. Любовь Васильевна. Да, Любовь, дорогая моя. Как ситуация у вас развивалась, вот когда уже, так сказать, вы подружились с Мойвой?
1: Ну, как развивалась? Дружили, она плавала он за нами, понимаете?
0: А, вот так прямо, да?
1: Плавал.
0: Ну, она билась об борт-то все время.
1: Ну, конечно, и даже и холод был уже не нужен, потому что он нам и рыбу где показывал брать, и крабов где показывал брать.
0: Уёк, в смысле?
1: Да, уёк, да.
0: Уёк, да, да. Ну,
1: все просто, полюбили, дорогие, вся команда
0: еще раз
1: полюбила.
0: Повторяю, да, что уёк – это Мойва.
1: Тихоокеанская
0: Мойва – это уёк по-настоящему.
1: Да, и вы, по-настоящему, значит, есть.
0: Она показывала вам рыбу.
1: Рыбу, показывала все, да все показывала, понимаете?
0: Все показывала.
1: Не показывала.
0: Да.
1: Какие номера порой показывала.
0: Но она неспокойная рыба.
1: Она неспокойная, поэтому номера были иногда среди ночи.
0: Что?
1: Давай колотиться об борт, давай, Люба, вставай.
0: Ну да,
1: вставай,
0: просит, Люба.
1: Я как выхожу на пол, да что тебе надо, Марат?
0: Марат!
1: Дай спать-то, ну,
0: подожди,
1: что в самом деле?
0: Вы ее Марат называете?
1: Я же говорю, вы мне еще не даете договорить. Говорю, Марат он был, это самец Уйка.
0: А, это самец Уйка, ну, ах ты господи.
1: Я ухожу, говорю, Марат, да дай поспать, да в чем дело?
0: Да, это Маратик.
1: А он бьется.
0: Действительно, в руки
1: надо?
0: Не дается.
1: И тут
0: бы,
1: потом я поняла, что просто хотелось общения.
0: Конечно, ну ему не хватало,
1: Мы все в каютках у себя, понимаете, разобрались.
0: Да, да.
1: А он бедный там в море. Чешет.
0: Но вы вообще, Любовь Васильевна, вы были как не разлей вода.
1: Да
0: вообще.
1: Вы не разлей вода, пока вот нет, баклан страшный.
0: А что с ним случилось? Как вообще, как случилось-то? Что?
1: Ну как, что случилось?
0: Как ее унесло-то?
1: Да, понимаешь, вы просто понимаете, я понимаю, что
0: метров.
1: Вот эти люди, которые на суше живут, вот эти.
0: Да.
1: Сушные вот эти все люди.
0: Сушняк.
1: Сушняк,
0: ну вы же,
1: да, они...
0: Любовь, вы так называете их, сушняк же,
1: ну,
0: да?
1: Ну пару, как только не называют.
0: Да я понимаю.
1: А сейчас все просто не могу говорить.
0: Ну все, не надо, но в основном сушняк, говорите, про тех, кто на берегу
1: засуха
0: живет.
1: Засуха, сушняк.
0: Засуха, да, да.
1: Ну вот, и просто вы не знаете, сколько чудес, понимаете, что море это просто как это кладезь, понимаете, чудес.
0: То есть мы не знаем о море ничего.
1: Ну вы же не знали, что бывают гигантские крабы, вы понять не имеете,
0: да,
1: что может встретиться гигантская мойва уёб.
0: Вот и уёб, действительно.
1: Понимаете? Это никто не знал.
0: Ой,
1: что бывают гигантские чайки, вы знаете?
0: Нет.
1: Ну, а я вам говорю.
0: Так это была гигантская чайка.
1: Гигантская чайка унесла Марата.
0: Унесла Маратика.
1: Она долго за ним охотилась, кстати. Долго,
0: да?
1: Долго, да.
0: То есть что, она как бы сначала на...
1: Да, где-то с неделю
0: парила над вами,
1: прямо,
0: да?
1: Чешет над нами, чешет.
0: О, как,
1: даже хотел, я говорю, да, слушай, я говорю, Лень.
0: Да.
1: Ну, это помощник мой.
0: Леня его зовут.
1: Больни,
0: да,
1: ты что-то по этой птице-то.
0: А у вас специальный же есть этот, чем полить-то?
1: Ну, конечно.
0: А, ну да.
1: Пушка стоит.
0: Против гигантских, что ли, этих?
1: Пушка для рыбы, рыбная пушка.
0: А, рыбная пушка, ну я понял.
1: Рыбная пушка, а я говорю, слушай, да попали ты это, по
0: да,
1: этому,
0: ну да,
1: этому, уродцу.
0: Да, да, он, вот им, действительно.
1: А он говорит, да нет, я не могу, это рыбная пушка,
0: ну,
1: это не,
0: да,
1: птичья пушка.
0: Так надо было отогнать
1: надо
0: его
1: было
0: вовремя.
1: Надо птичью пушку с собой брать, потому что...
0: Птичью, да. Ну вот не брали птичью, теперь будете брать. И отогнали, естественно. Птичья пушка-то, она отличается от рыбной совсем, конечно. Ну что, боже мой. Любовь,
1: да,
0: Васильевна.
1: Да, как же, конечно, птичья, совсем другое дело.
0: Ну совсем другое дело, естественно. Я говорю, вообще море беспощадно.
1: Да море беспощадно,
0: друзья,
1: и так я потерял друга. Понимаете?
0: И так в результате.
1: Все из-за того, что Леня не взял птичью пушку.
0: Ничего просто, не успели даже. Вы что, выбежали, что
1: ну,
0: ли?
1: Ну как только? Не успели, мы все успели, 7 лет у нас дружба была.
0: Нет, 7 лет-то успели, а вот ее как-то ухватить бы за что-нибудь, я
1: вот
0: не знаю.
1: Вот эта птица-то, да что вы.
0: Бесполезно.
1: Да
0: было.
1: Что вы, да вы меня сейчас здесь не увидели, если меня что-то ухватить.
0: А, ну да, точно.
1: Гигантская птица, повторяю.
0: Ох, Любовь Васильевна, заканчивая...
1: Берегите друзей.
0: Вот берегите друзей, дорогие. Море беспощадно.
1: И берите с собой птичью пушку.
0: Это говорит вам настоящий
1: старпом. Птичью пушку
0: старпом.
1: С собой берите.
0: Берите птичью пушку, друзья. Всегда берите с собой птичью пушку.
1: Ну, когда вы ходите...
0: Мы прощаемся с Любовью Васильевной Захаркиной.
1: До
0: настоящий
1: свидания.
0: Старпом. В своем роде единственное старпом.
1: Спасибо.
0: Всего доброго.
1: Пока.
0: Удачи.
1: Пока.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или крук. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое кур во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе.

0: mennä suihkuun, jos ei tullu hikeä.
1: Крутимся волчком, забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко, Фейк Радио.

0: вами снова я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях Георгий Осич Любин,
1: да,
0: который прихвостень, и который нам рассказывает, с чего все пошло и поехало в его жизни. Да, да, да.
2: Ну, вы поймите, я ведь, я рассказываю, начинал я с лизоблюдства, а впоследствии, конечно, я уже стал прихвостнем, потому что, ну, прихвостень, конечно, уже сложно.
0: Ну, это уже посложнее. А я вот еще хотела к детскому саду вернуться. На секундочку,
2: с удовольствием.
0: Хотела вернуться и спросить вас. А вот скажите, а вот это вот, вот эти вот ваши отношения, да, они распространялись только на нянечку или все-таки с соясельниками, с которыми хорошо было дружить? Ведь были какие-то уже в то время?
2: Ну, все были прекрасные,
0: да?
2: Милые ребята.
0: Вы со всеми дружили?
2: Я дружил со всеми. Дело в том, что основа лизоблюдства...
0: Да.
2: Это, вы знаете, дружба со всеми.
0: Да, да, да.
2: А вот прихвостень...
0: А, он уже избиратель.
2: Это уже избиратель.
0: Избиратель.
2: Конечно, потому что быть прихвостнем красиво.
0: Ага.
2: И это поднимает ввысь.
0: Это поднимает ввысь.
2: Вот, понимаете?
0: А скажите, ну вот, вот занимав как бы их прихвостнем, вы уже стали, наверное, в школе, да?
2: Ну да. Когда я понимал, что нужно, так сказать, как-то вот, ну, что ли, капитализировать,
0: ага,
2: все, понимаете? Где-то с третьего класса мне стало понятно, что... Ну, так просто, вы знаете, в лоб вот это вот хорошие знания или отметки.
0: Да-да-да-да.
2: Это вещи важные, конечно, очень важные.
0: Да.
2: Но вот атмосфера и быть рядом с... Это очень важно,
0: ага,
2: конечно. Я был сразу в третьем классе помощником...

0: я стал помощником сразу, вот с первой секунды, да, прямо стал помощником...
1: Классного руководителя?
0: Ну, нет.
2: Окей.
0: Нет, ну что вы.
2: Ну что?
0: Я стал сразу же помощником звездочки нашей вожатого, главного. У каждой звездочки был,
1: был командир. Командир?
0: Командир, а я был помощник-командир.
1: Помощник-командир.
0: Да. Mm-hmm. Вот. Но потом наступила уже потом пионерская организация. Да. Я стал сначала, конечно, помощником первым. Вы понимаете?
1: Первым. Конечно, да.
0: Первым помощником. Я стал первым помощником председателя совета отряда, потом совета дружины. Стал первым помощником. Вот. Потом стал помощником. После этого зауча по внеклассной работе. После этого просто стал помощником зауча.
1: Слушайте, ну это карьерная лестница, вот, прямо целая.
0: А потом, да, я уже потихоньку стал помощником директора. И когда я выпускался, с золотой медалью, кстати.
1: Ах, вот как. Вот оно что.
0: Вот. Соответственно, я уже понимал, насколько глубока вот эта вот работа, прихвостня, насколько она и тяжела.
1: И тяжела. Скажите, а Георгий, можно я вас так буду называть?
0: Ну, конечно. Да, Жора можно.
1: Жора. Скажите, Жора, а вот...
0: А иногда называют меня Юра.
1: Юрик. Скажите, пожалуйста, а вот такая вот вещь, как доносительство, она как бы входит вот в эту историю обучения прихвостни и так далее?
0: Я хочу вам сказать, это очень тонкий момент. Мы ведь начинаем с лизоблюдства.
1: Да.
0: Как я уже объяснял.
1: Да.
0: И в университете я преподаю, конечно, курс у нас.
1: Лизоблюдство.
0: Начинаем мы с лизоблюдства. И лизоблюдство есть.
1: Введение в лизоблюдство.
0: Введение в лизоблюдство. И лизоблюдство, конечно же, предполагает.
1: Да.
0: Конечно.
1: Доносительство.
0: Да. Доносительство предполагает лизоблюдство. Лизоблюдство предполагает доносительство. А уже прихвостень.
1: Так.
0: Никоим образом не может доносить.
1: Ага.
0: Потому что прихвостень должен получить команду.
1: А, понятно. Ну, прихвостню уже доносят лизоблюдо. Я правильно понимаю?
0: Вы понимаете так? Конечно, это высшая уже иерархия, вы абсолютно правы.
1: Да.
0: Лизоблюд может принимать ошибочные решения на уровне, так сказать, ну, он взял, вот, например, и неожиданно взял и донес на кого-то.
1: Да.
0: Ну, на кого-то. Ему показалось, что надо донести.
1: Да. Понимаете? И не на того донес.
0: И не то, и не так, и не туда.
1: И не то, и не так, и не туда. А скажите, ведь правда же, что у вас же книга как раз вот прям вот то ли выйдет, то ли вышло, вот как вы как раз нам сейчас расскажете, как выжить лизоблюдо называется, потому что их бьют ведь, это же сложная история. Вот понимаете, дожить до прихвостня, остаться в живых.
0: Я объясню.
1: Да.
0: Лизоблюд без прихвостня никто.
1: Понятно. То есть его будет защищать прихвостень?
0: Конечно. Прихвостень сразу защищает лизоблюдо. Вычисляет, находит и сразу защищает.
1: То есть вас не били?
0: Вы знаете, нет.
1: Повезло.
0: Меня нет. Во-первых, невозможно избить. Невозможно.
1: Почему?
0: Не за что.
1: А-а-а.
0: Понимаете как? Вот. Ну, во-первых, я еще хочу сказать, что в нашем университете нужно не забывать.
1: Вот поподробнее об университете. Вы ректор университета или помощник ректора?
0: Ну, во-первых, я ректор.
1: Вы ректор?
0: Да. Но я ректор-помощник.
1: И ректор и помощник.
0: Да, я ректор-помощник.
1: Ага, вот
0: это. То есть не никто.
1: Понятно. То есть его будет защищать прихвостень?
0: Конечно. Прихвостень сразу защищает лизоблюдо. Вычисляет, находит и сразу защищает.
1: То есть вас не били?
0: Вы знаете, нет.
1: Повезло.
0: Меня нет. Во-первых, меня невозможно избить. Невозможно.
1: Почему?
0: Не за что.
1: А-а-а.
0: Понимаете как? Вот. Ну, во-первых, я еще хочу сказать, что в нашем университете нужно не забывать.
1: Вот поподробнее об университете. Вы ректор университета или помощник ректора?
0: Ну, во-первых, я ректор.
1: Вы ректор?
0: Да. Но я ректор-помощник.
1: И ректор и помощник.
0: Да, я ректор-помощник.
1: Ага, вот ненадолго прервемся сейчас и послушаем прелестную музыку.
3: Прихвостень. Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо. Как часто мы не замечаем шлейф. Порой нас обдает волной запахов. Жизнь без шлейфа. Все наново. Нано-памперсы Закис. Лицензия номер 2. Классика в эфире.

0: Трещал телефон. Пришло сообщение. Как? Дрогнуло что-то внутри. Это была она. С того момента, как они заметили друг друга и заговорили, они стали тянуться. Магнит между ними рос с каждым разом все больше и больше, но отчего-то он не придавал этому значения. Жил, как жил, иногда не отвечал на ее сообщения, иногда отвечал односложно. Не потому, что хотел отвязаться, а просто потому, что ни в ком не нуждался, тем более во внимании девушек, которые и так было бесчисленным. Но тут что-то случилось. Дрожало что-то внутри от этого сообщения, и раньше он бы, не задумываясь, отвертелся парой избитых фраз, но теперь он продумывал каждое слово. На половине он остановился, стер все и просто набрал ее номер. Он уже зашел к себе домой, когда она сняла трубку. Они говорили о пустяках, она спрашивала что-то, он отвечал, но голос прерывался. Ему самому казалось, что она чувствует его неуверенность. Пропал куда-то его цинизм, пропал беспечный смех. А она говорила, как всегда, немного грустно, немного наивно и обреченно. И вдруг он почувствовал ее голос, и именно почувствовал, ощутил где-то. «Куда ты пропал? Не молчи», — сказала она тут же. И он понял, что ему необходимо ее увидеть, чтобы понять хотя бы самого себя, разобраться.
1: Вы прослушали отрывок из рассказа Виктора Пустых «Слабость».
2: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа?
4: За кулисами вдохновения.
5: Итак, за кулисами вдохновения, здесь у нас в гостях поэтесса Вероника Листопадова, которая рассказывает, она, как поэт-грубиян, рассказывает сегодня о том, каков же сценарий. Киносценарий — это первый стихотворный киносценарий, где артисты будут разговаривать стихами, которые она сейчас пишет, рассказывает сюжетную фабулу.
6: Да, но вы немного ошиблись, потому что, понимаете, все стихами там, понимаете, не получается, чтобы все разговаривали стихами, потому что там ведь фигурировать будет и мой первый муж, и мой второй муж. Ну, понимаете, они стихами совсем это, они не могут этого. Совершенно,
5: да?
6: Конечно.
5: Говори даже не могут. А вы ведь достоверны?
6: Ну да, конечно, достоверны.
5: Но... А кто, по-вашему, должен играть вот эту бородатую Веронику, которая, так сказать, в молодости побрилась тогда?
6: Вы знаете, ну сейчас еще идет, ну как сказать, идут еще пробы. Еще идут пробы, это сложный вообще момент всегда. Mm-hmm. Всегда сложный момент.
5: Потому что вы глубоко участвуете в этом.
6: Естественно, без меня никуда. Ну как ты? Здрасте, мордась, так сказать. Без меня куда?
5: Понимаю.
6: Без меня никуда. Шиш вам, кстати. Ну вот. А значит, я участвую, да. Мне пока никто не нравится. Ну, может быть... Ну, может быть, одна есть такая, ничего, такая, как сказать, такая забористая девчонка такая, mm-hmm. есть одна, например.
5: Не Ирина Лутко, часом.
6: Смотри, что творится, а. Ну, она что, вот единственная актриса у нас хорошая, да, получается, из молодых, Ирина Лутко.
5: Ну?
6: Ну, вот что делать, а? Куда катится наш кинематограф, скажите мне? Куда?
5: Ну, простите.
6: Владислав, ну, вы знаете. Ну, должны
5: я...
6: знать.
5: Ну... Ну что ж, я не полез не в свое, как говорится. Полез не в свое. Полез и... А там, как говорится...
6: А там одна Ирина Лутко.
5: Да.
6: Угу. Вот так.
5: Вот.
6: Вот этим все и заканчивается.

0: А у меня к вам вопрос. Да. Скажите, а вот вы в собственной кинокартине,
1: да,
0: которая называется «Убегай»,
1: «Убегай»,
0: вы не покажетесь на экране? Как бы полунамеком, может быть?
1: Ну, понимаете, ну, как сказать, я не хотела это приоткрывать вот эту завесу, так сказать, тайны. Но для вас и для ваших слушателей, зрителей, ну, могу сказать, что да, да, буду, я там буду. Какой роли не скажу.
0: А-а-а.
1: Потому что даже, может быть, вы меня не узнаете, что тоже бы... Не знаю. Пока еще думаю, в узнаваемом ли образе предстать, так сказать. Mm-hmm. Совершенно неузнаваемым, но хотят, меня хотят.
0: Mm-hmm.
1: Меня mm-hmm. хотят.
0: Ну, я понимаю, что, конечно, хотят, вас хотят. Так, боже мой, кто бы не хотел бы Веронику Листопадову? Ну, это было бы странно, поэтому вы у нас здесь сегодня в программе.
1: Вырвалась, наконец.
0: Да. Я вот что еще хочу спросить.
1: Давай.
0: Вот этот вот ваш цикл «Не засуну».
1: Не засуну.
0: Не засуну, не засуну эту память я назад. Вот я хотел у вас узнать.
1: Давай.
0: Какой объем этой памяти, которую, так сказать, не засунуть?
1: Неисчерпаемо, слышишь?
0: Боже!
1: Все неисчерпаемое, понимаете?
0: То есть...
1: Вы книгу видели?
0: Да, 474 страницы.
1: Да нет, это вы видели только первый том из трех.
0: А-а-а!
1: Ну что вы?
0: Вот так вот.
1: Ну да, там, не засуну два, не засуну три, вы что? Ну вы что? Три тома, трехтомник, понимаете, продается.
0: То есть вы таким образом хотите сказать, что вы подводите Вероника, вы подводите...
1: Да какой-то, что вы, нет, мне до этого все далеко. Да
0: мы, нет, ваши поклонники, хотим...
1: Нет, ну, нет, нет, если случай... вы хотите сказать, что это «Лебединая песня», нет, вы не дождетесь, какая «Лебединая песня»,
0: слава тебе, Господи,
1: нет, ну что
0: слава
1: вы,
0: тебе, Господи.
1: Нет, это трехтомник, ну просто так пошло у меня.
0: Господи, слава
1: так
0: тебе.
1: Так пошло и поехало, понимаете, наконец я освободился от третьего мужа и понеслась, понимаете, я могу вставать ночью, как хочу, утром, днем, когда угодно, никто мне не мешает. Прекрасно. И вот трехтомник, пожалуйста, вот вам жизнь в одиночестве. Что вообще, что дает?
0: Да. И мне становится ясно, сегодня мне становится ясно, дорогие друзья, что судьба, вдохновение,
1: да,
0: творчество настоящее,
1: да,
0: даже у такого великого поэта,
1: да,
0: поэта Грубияна, кстати,
1: да,
0: как Вероника Листопадова сегодня, которая у нас в гостях,
1: да,
0: связана с одиночеством. Творчество – это одиночество.
1: Да.
0: Это
1: да.
0: Голое, да, одиночество.
1: Голое одиночество, да. Да,
0: ну что, да, ж, вот мы сейчас будем прощаться уже с нашими радиослушателями. Дорогая Вероника, может быть, вы прочли бы какое-то...
1: Ну, я могу небольшое прочесть еще под финал.
0: Давайте.
1: У меня тут есть блокнот, специально с собой взяла, какими-то там ранними стихами.
0: Угу.
1: Потому что они сейчас уже не переиздаются, меня просят уговаривать, но мне как даже уже неловко. А может быть, слушателям, вот и вам, Владислав, может быть, интересно, то, что ранее давно не слышали. Жить со мной непросто. Жить со мной опасно. Хочешь, поцелую, чтобы стало ясно.
0: Господи, здесь, к сожалению, у нас в студии нет зрителей. Я думаю, зал бы взорвался. Зал взрывается каждый раз, когда слышит это стихотворение.
1: Да.
0: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «За кулисами вдохновения» была поэтесса Вероника Листопадова. Покупайте книгу стихов Вероники Листопадовой,
1: да,
0: засуну.
1: Да. И ждите меня во всех ваших городах, потому что я сейчас справляюсь в большое турне. Большое турне? Да.
0: Спасибо, дорогая моя. Мы прощаемся с вами. До свидания.
1: До свидания, до свидания.
2: За кулисами вдохновения. Флора и фауна родной планеты.
1: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. Надхвостье длинных светлых бровей и продольной полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песни короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами.
3: С нами легко.
4: Онлайн радио.
5: Скоро.
2: Обуздай обузу. Фоменко Фейк Радио.

0: С вами «Береги берегущего» и Ирина Рэбладзе. В гостях у нас Калий Рубенович Казадьян. И мы говорим о его холдинге «Займ», который делает все для мотов и транжир, как мы только что выяснили.
1: Конечно, я только немножко, Ириночка, хочу немножко все-таки разницу для наших слушателей, радиослушателей. Что такое, в чем разница? Почему, в чем разница мот и в чем
0: транжир? Да-да-да, пожалуйста, расскажите.
1: Еще
0: нам
1: немножко вернуться к нашему первому разговору, что мот, он все прогуливает, все остается с одной бритвой в одних плавках. На плавках написано, что написано? Ничего, ноль. Это, понимаешь, это, Ириночка, ноль написано. А что написано у этого?
0: У транжира. Да,
1: ну, вот написано, я много всего купил. Бессмысленный, бестолковый, я бы сказал, беспощадный. Понимаешь ты, это все сделано было беспощадно.
0: Ну, я так понимаю, что все-таки вы, вот по вашим словам, несколько лучше относитесь к моту, чем к транжире. Именно, может быть, потому что мот – это любовь женщин, может быть, он и в плавках остался, но у него еще с какими-то с любовными письмами.
1: Ну, с какими-то письмами, с какими-то слюнями там капают, что-то там происходит. Так и, конечно, плавки трещат по швам. Все это получается у мота. Конечно,
0: Да. А теперь, Калий Рубенович, вот хотелось бы задать вопрос. А скажите, ведь, насколько я знаю, когда перед тем, как выдать деньги, например, моту, вы берете показания и у женщин, у свидетелей, чтобы они доказали, что человек действительно их любил, их, как сказать, гулял, и водил, и танцевал.
1: Это, конечно. Да. Должно привести пример, много женщин, привести
0: вот
1: разные.
0: Сколько штук? Сколько штук, скажите?
1: 15 минимум 15-20 где-то женщин. Должно принести справку, что это мод, что он с ними гулял, пил,
0: вот,
1: выпивал.
0: Это очень важно для наших радиослушателей, потому что я понимаю, что очень многие захотят обратиться к вам, но вот что это не так просто, дорогие радиослушатели.
1: Это очень трудно.
0: 15 свидетельств женщин.
1: Некоторые не могут. У них где-то 14 женщин, но это мало. Надо где-то начинать 15, 16, 17. Вот так начинается. Тогда ты мод.
0: Справки из казино, да?
1: Казино, марзино, вот это все. Шашлык-машлык, это цинандары-минандары, вот это все.
0: Собирайте справки, в общем, собирайте, куда бы вы ни пошли, платные туалеты. Потому что я понимаю, что мод может и как бы растратиться в туалете.
1: Да, конечно, он все время тратится, он сначала кушает все время, а потом бегает в туалет, все гадит.
0: И тоже больше, чем надо, я так
1: больше,
0: понимаю.
1: Гадит больше, чем надо, конечно.
0: И женщин водит с собой в туалет, поэтому да-да-да.
1: Женщин водит. Там гадят вместе с женщинами. Плохо получается. Это мод. Настоящий мод. Да. Значит,
0: Что еще нужно?
1: Что мы рекомендуем?
0: Да.
1: Когда специалист выдаст свое заключение, понимаете?
0: Да.
1: Он тогда может. Он только тогда.
0: Какой специалист работает, извините?
1: Подождите, мы должны сначала рассказать, что мы делаем. Мот несет нам деньги. Он несет нам деньги на хранение. Вот это суть вопроса.
0: Он сдает их.
1: Мот понимает, что он потратит опять их на шили-мили, на шпили-вили.
0: Туалеты,
1: все. И сегодня мы как раз об этом говорим.
0: Это очень приятно и очень важно. Напоминаю, что у нас в гостях Калий Рубенович Казадьян. У нас небольшая пауза. Скоро вернемся.

0: И что?
1: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?

Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.

0: Итак, на Фоменко Файк Радио сегодня в гостях у Влада Жульпацкого у меня Варвара Федоровна Заманова, старший дадар-майор, начальник группы органов подоплеки Лутоцкого района города Янска. Возвращаемся. И вот сутевики сообщают,
1: сообщают,
0: что Нину...
1: Нину хочет ухватить.
0: За ягодицу хочет ухватить, предположим, Александр, который ведь тоже не стесняется, у него тоже есть ягодицы. Он бы, казалось бы, мог бы ухватить и себя за эти ягодицы.
1: Да понятно, и не только ягодицы, все ясно. Вот. Что мы делаем, вы хотите спросить?
0: Да!
1: Ставим, как его зовут-то сейчас, Александра. Вот это так называемого Александра, у нас есть железный угол.
0: Но вы его ставите в железный угол уже после того, как сутевики сообщили,
1: да,
0: что
1: конечно.
0: У него есть мысль, а мысль это подоплека, ущипнуть, предположим, за ягодицу Нину.
1: Да, конечно.
0: Я, кстати, хотел спросить о работе Нины.
1: Давайте.
0: Как у нее вообще...
1: Дела?
0: Ну, дела-то понятно, как у нее. Я хотел спросить, много ли ее щиплют за ягодицы?
1: Тяжелый вопрос. Ну, понимаете, мы отправляем Нину в санаторий иногда. Ну, вообще тяжелая работа.
0: То есть, в принципе, ягодицы у Нины-то все защиплены.
1: Да я бы сказал, синие просто.
0: Ох, прямо слезы у меня катятся из глаз, когда я представляю эти синие ягодицы Нины. Потому что не каждый человек, ведь согласитесь, не каждый человек такое выдержит, такую работу. Я уж не спрашиваю о Кате, которая тоже ходит вместе с Ниной. У них посменно.
1: Да ужас. На самом деле, правда, тяжелая очень тема.
0: Да.
1: Я сама даже не ожидал, что вообще мы об этом будем говорить, потому что я очень нежно отношусь к Кате с Ниной. Они мне как дочки, понимаете? Поэтому...
0: Но кто-то должен нести эту работу. Кто-то должен.
1: Они вызвались сами, это добровольная история, абсолютно. Они у нас орденоносцы, между прочим. И Катя, и Нина.
0: А я вот хотел у вас спросить по поводу вот этого всего, уже, так сказать, заканчивая этот, непростой сегодня разговор.
1: Да.
0: Про вот эти вот трудности, которые...
1: Будни, понимаете, будни. Самое страшное, это просто трудовые.
0: Трудовые будни. Понимаю вас, понимаю. Я вот что хотел напоследок, так сказать, во-первых, пожелать, конечно, Нине здоровья.
1: И Кате.
0: Конечно, и Кате тоже здоровья. Хотя, в общем, мне кажется иногда, что синие ягодицы, это может быть даже где-то и красиво.
1: Да может красиво, понимаете, но больно.
0: Больно, вот оно.
1: Просто больно.
0: Вот оно что. Итак, дорогие друзья, мы сейчас заканчиваем с вами нашу программу. Программа называлась «Опереди» на Фоменко Фейк Радио. И в гостях у нас была Варвара Федоровна Заманова, начальник группы органов подоплеки Лутоцкого района города Янска, старший дадар-майор. Спасибо вам, дорогая Варвара Федоровна, за то, что вы сегодня были у нас и рассказали о том, как в городе Янске предотвращают.
1: Спасибо. Следите за собой в первую очередь.
0: Спасибо. До свидания.
1: До свидания.
2: Опереди. Поговори с этикеткой. Смутьян. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Мордунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями. Громкий, размеренный, раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи. Вспугнутая птица издает резкое...

0: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами я, конечно, Ирина Рыбладзе на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня в передаче «Собачья работа» тот, кого вы так долго ждали, о ком так долго спрашивали. Вот этот вот таинственный персонаж, который правнук собаки Баскервилли. Да-да-да-да-да. Именно он. Это дог Трезор Баскервилли. Он правнук именно той собаки, которая, как сказать, взволновала все графство Девоншир в свое время, как вы помните. Да. Которая жила в Баскервиль-Холле. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой Трезор.
1: Здравствуйте.
0: Вот первый вопрос. Почему? Почему Трезор? Мне казалось, что Трезор — это какое-то наше такое имя, Трезорка.
1: Трезора?
0: Почему Трезор? Да.
1: Ну, это было как-то пошло от моей прапрапрабабушки.
0: Боже мой, да.
1: Я вспомнил бабушку сейчас.
0: Да. А говорим о прабабушке, а вспоминаем бабушку.
1: Да, происходит.
0: Так вот интересно бывает у собак, видимо, да. Вот прежде всего, расскажите о вашей семье.
1: Ну, я родился, у нас была большая семья.
0: Да. Большая собачья семья, да.
1: У вас здесь кто-то курит или нет?
0: Нет, не должны. У нас везде стоят вот эти вот сигнализации. Не может быть.
1: То я смотрю.
0: Ну, у вас же нюх какой, нюх потрясающий.
1: Нюх, конечно. А куда ты денешься?
0: Да. Ведь ваша прабабушка, это вот смесь Бледхаунда, по-моему, с мастифом, правильно?
1: Да.
0: Прабабушка, но собака Баскервилли, вот ту, которую мы знаем, ту, которая так известна.
1: Вот моя прабабушка, вот эта, которая и погибла, она погибла ужасно. Это страшная история.
0: Да.
1: И она стала жертвой, понимаете?
0: Я знаю, что она стала жертвой. Но вот меня интересует то, что мы все время считали, что это была не... что это был дедушка, прадедушка. Что это был, так сказать, кобель? Я бы так
1: Нет,
0: сказала.
1: Это была сука. Сука-прабабушка.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Как? Ну, мы все знаем, что это был мальчик.
1: Нет, никакой это не мальчик, это была моя прабабушка. Это была страшная история, которая уходит своими корнями вообще во всю эту историю с графством Девоншир.
0: Девоншир. Скажите, пожалуйста, Трезор, а вы сейчас проживаете вот там же, в Баскервилле-Холле?
1: Нет, Солсбери.
0: Да
1: сейчас Солсбери, да, уж... да,
0: ага.
1: да.
0: А почему? А кто же живет там, вот в вашем родовом, так сказать, имени?
1: Там сейчас убираются эти самые, вы знаете, эти все, которые горничные, всякие прислуга. Отправил их туда.
0: Да. Ну, получилось ведь так, что ваша прабабушка, как мы сейчас только что выяснили, которая, собственно, и была, стала известна нам всем, собака Баскервилли, та самая, она стала, можно сказать, жертвой интриги, получается.
1: В том-то и дело. Она была жертвой... Она стала жертвой...
0: Интриги. Все это вот из-за этого Джека Стелпотона, да? Который вроде был натуралист и все, который вот придумал всю эту историю.
1: Да он был, не хочется говорить, кто он был, наулист, натуралист или этот сист. Он был вообще, я бы сказал, не хочется говорить, кто
0: Правду
1: он был.
0: Правду говорят, что он измывался над животными, издевался.
1: Он издевался над животными.
0: Он их красил все время, посмотрите, этот красный.
1: Он был извращенец.
0: Да вы что?
1: Это он был натуралист.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Да...
1: Я вам скажу, он ловил бабочек и целовал их.
0: Подожди, а что он делал с собаками? Нас вот это вот
1: очень интересует. Вы можете представить, что он делал с собаками, если он целовал бабочек?
0: Боже, даже так?
1: Да.
0: И ваша бабушка, прабабушка была вот жертвой?
1: Жалко, я бы его... Если бы я только мог дотянуться до этого Стелпотона, этого натураста...
0: Да. Ужасно, ужасно. И главное, сколько людей вообще и погибло, и все. Вот, и,
1: да,
0: и,
1: конечно, да, конечно, конечно.
0: Кошмар. А скажите, а вы сами были вот на тех самых гринпинских трясинах?
1: Да, да, конечно, в память о моей прабабушке, о моей великой Джоанне Баскервилле.
0: Джоанна, да, ее звали?
1: Джоанна мою бабушку звали, о, моя бабушка.
0: А правда ли, что там каждый год ежегодные празднества, да, на вот этих вот гринпинских трясинах устраивается какой-то, да?
1: Да, я сам был на этих трясинах, они чавкают, я ходил по ним.
0: Ну, там сейчас мостки установили.
1: Конечно, теперь уже сделали мостки, конечно, конечно.
0: Да. А, так все-таки вашу бабушку, прабабушку, извините, Джоанну, ее застрелили. А что у вас с ртом, простите?
1: Да не знаю, у меня зуб один какой-то, чешется зуб, а она вот на этого натураста. Сцепал тогда и чешется у меня зуб.
0: Боже, ну, можно.
1: Можно, конечно. Ну, так вот, я и говорю, что я хочу сказать, что в нее не попали.
0: Ага.
1: А вы знаете, кто стрелял в нее?
0: Да вы что, подождите, вот на этой просто потрясающе интересной ноте мы на секунду прервемся, чтобы послушать прекрасную группу «Бильбао». Группа «Бильбао» на Фоменко Фейк Радио.
2: Проведи ладонью по плоскому. Просто проведи, Господи, как плоско. Площадь некуда. Магазины бытовой техники «Площадь Плоского».

0: Классика в эфире.
1: В этот день дружили все. Тени машин и кошек, тени телевизоров и футбольных мячей, тени газетных киосков и мусорных баков, даже тени людей с тенями автобусных остановок. В мире царила идиллия, и в этой идиллии существовали мы. Те, кто все время, обливаясь слюнями, смотрели на счастливую жизнь испечных людей. Завтра весь мир проснется, ну а пока тень капельницы из районной больницы прогуливается вместе с тенью пихты. Они парят над парком, в котором мирным сном спят фонтаны, и где царит тишина. Машины не выплескивают зловонный дым, а тихо мчат в надежде завтра вновь обрести свободу, но они не хотят осознавать, что тихий мир, созданный, наполненный ими этим холодным зимним утром, завтра вновь заполнится суетой. И кто-то поведет детей в школу, кто-то потеряет сознание и пойдет на рельсы, кому-то будет суждено услышать первый плач долгожданного дитя. А кто-то придет в офис, охлажденный кондиционером, купленным на грязные деньги, и погрузится в мир иллюзий, зависти, подлости, лжи. Для кого-то чистоты, но лишь единицам.
2: Вы прослушали отрывок из повести Марины Пряхиной «Врачи». Читала Ирина Рыбладзе.
0: Классика в эфире.

0: 捏你。
1: И снова здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Продолжаем нашу интереснейшую передачу. Мы не одни в эфире. В гостях Анастас Суйко. Да. Продолжайте, Анастас.
2: Да. Так вот, на чем мы остановились?
1: Мы остановились, да. Что вы увидели на осциллографе какие-то там сбои начались,
2: да.
1: Вы говорите.
2: В общем, да. Да, это шкала, но это специально. Я не буду вам вдаваться, чтобы вас...
1: Ну, кто не знает, что это такое? Это сейчас любой школьник это знает.
2: Да, нет. Да. Шкала Дыбина. Шкала Дыбина.
1: Шкала Дыбина.
2: Да,
1: именно,
2: это
1: конечно.
2: Очень простая, да, шкала, по ней сразу определяются все сдвиги.
1: Ага.
2: Вот, какие сдвиги, это потом скажу. Но основное, мы подключили радиоаппаратуру, потом мы подключили видео, и мы получили сигналы от гусениц.
1: Так, то есть вы поняли, что это что-то гусеница, вот эта вот Люся, хочет вам
2: Люсенька
1: сказать?
2: Люсенька наша сладкая. Как мы ее называем? Она вот Люлися, Люлися, прямо Люлися. Она вдруг подала нам сигнальчики.
1: Сигнальчики, а скажите, да? Пожалуйста, она у вас живет где, в принципе? В коробочке какой-то или в мисочке?
2: Нет, в пенальчике.
1: Да, в пенал, который для карандашей, для ручек.
2: Ну да, да, почему?
1: А, ну правильно, он же длинный, ей удобно там, да.
2: Ей очень удобно, она тоже длинный.
1: Да, она же выросла с тех пор, за этот месяц она...
2: Да, уперлась в пенал, и мы пересадили ее.
1: Уже в более обширном.
2: Да.
1: Ясно, ясно. Так вот, а удалось же ли расшифровать то послание, Люся?
2: Вот нет.
1: А, пока нет.
2: А я вам объясню, почему. Потому что у нее, она слюнявая.
1: Да.
2: Она слюнявая гусеница. Она ползает и вздает все время слюнявая. Ну, это у нее специальные выделения. А мы их называем слюни Люси. Слюни Люси.
1: Слюни Люси. Но вы рассказывали, что это очень какая-то получается огромная польза от слюней, если их наносить на лицо.
2: Да.
1: Потому
2: да.
1: Что я вот с вами встречалась,
2: да.
1: Буквально полтора месяца назад.
2: Я
1: а
2: был
1: вы выглядите...
2: в слюнях.
1: Да,
2: я был тогда в слюнях.
1: Нет, вы выглядите сейчас значительно лучше.
2: Спасибо.
1: Значительно лучше. Просто разгладились морщины.
2: Ну просто да, наверное. Да. Вот да. Я
1: да.
2: Что? Так вот, значит.
1: Сигнал вы не расшифровали.
2: Нет. Но, вы понимаете, надо же понимать, Люся, я имею в виду гусеница, это зеркало. Это наше с вами зеркало всей нашей цивилизации. А цивилизация где сейчас находится? Не подсказываю вам, где? В тупике.
1: Да.
2: А ответ у кого надо искать?
1: Неужели у гусениц?
2: Да.
1: Да вы что?
2: Я вам говорю.
1: Да вы что?
2: Именно Люсенька наша сладенькая. Она подскажет всем, как надо жить. Вы понимаете, она ведь гусеница. Вы когда-нибудь задумывались? Гусеница живет коротко и ясно. Коротко и ясно.
1: Ну, с этим не поспоришь, действительно.
2: Гусеница, да. Вообще, этимология, вы знаете, гусеница значит волосатый.
1: Ах, вот
2: да,
1: что.
2: Да, этимология, она восходит к слову ус. Ус, ага. Понимаете? Вот
1: ус,
2: ведь как.
1: Ус, волоса.
2: И есть все и четыре фазы. Есть четыре яйца, гусеницы, куколки и имаго.
1: Угу.
2: А вот задумайтесь, что такое имаго.
1: Ну, имаго, насколько я понимаю, самая интересная стадия.
2: Вот это и ждет нас всех. Люсенька намекает нам. Она говорит, вы. Она говорит, вы.
1: Просто да.
2: Имаго.
1: Грандиозно.
2: Люди, имаго.
1: Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире передачи «Мы не одни». В гостях у нас Анастас Суйко, доцент кафедры УДЕ НИИ Горского. А мы прерываемся буквально на минутку.
0: Мы не одни!
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.
3: 101.ru
5: Восстанавливаем экстаз.
3: Пархоменко, Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.

0: Министерство, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до

0: Когда получено разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо.
2: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.
3: Веселые сапожата.
4: Это программа «Веселые сапожата». Здравствуйте, дорогие друзья! «Веселые сапожата» — это программа на Фоменко Фейк Радио. И эта программа посвящена малому бизнесу. Сегодня я, Владислав Жульпацкий, здесь в студии встречаюсь с потрясающей женщиной, удивительным человеком. Вот что все-таки, вот вы сейчас убедитесь в этом, все-таки что значит эта жилка, что значит это предпринимательство, что значит это внутренний посыл вот этот, как это рождается, как становится малым предпринимателем, как им, ну, как обретают себя. Сейчас мы обо всем об этом поговорим. Сегодня у нас в гостях, я с удовольствием представляю, создателя, директора, владелицу открытого акционерного общества «Чешуя» Маргариту Аракчееву. Здрасте, здрасте, здрасте, здрасте, здрасте, дорогая, да, мне здрасте. Рита, можно я буду вас называть так, Рита?
5: Марго, Рита.
4: О, прекрасно.
5: Как удобно.
4: Прекрасно.
5: Как удобно.
4: Ну, в двух словах, да, я хочу сразу сказать нашим дорогим радиослушателям, слушателям, которые смотрят нас неожиданно, уже теперь радио можно и видеть, вот что странно. И нельзя прямо понять, радио это уже или телевидение, все смешалось, как говорится. Итак, Маргарита Аракчеева сделала уникальную работу. И на базе этой работы создала большой, я бы сказал, сначала он был малый, потом он стал увеличиваться, бизнес. Значит, она, наша Марго, вывела рыбу, которая не тухнет, дорогие друзья.
5: Да, да, да.
4: Ну что ж.
5: Все правда. Все правда.
4: Марго, дорогая.
5: Да.
4: Ну, хотелось бы понять, как это произошло. Расскажите.
5: Ну, во-первых, я хотела бы сказать, что я так рада оказаться, как сказать, в другом кругу, потому что узкий круг теологов. Понимаете,
4: рыбников.
5: Да? Рыбников, да.
4: Понимаю
5: это
4: вас.
5: Немножечко, как сказать, устаешь
4: все
5: от него.
4: Рыб,
5: чуть-чуть. Говоришь, да? Да, и поэтому вырваться, так сказать, за пределы.
4: А эти рыбы ведь, да, не разговорчивы.
5: Да, да, совершенно, да. Они молчаливы, пугливы, я бы даже так сказала. О, да. Да. Так вот, и очень приятно, что теперь я могу, так сказать, в эфире, да, не побоюсь этого слова, пообщаться. Началось все, понимаете, как обычно, начинается внезапно. Внезапно.
4: Внезапно.
5: Внезапно.
4: Mm-hmm.
5: Да.
4: Как это было? Расскажите, как?
5: Вы знаете, я вообще, я совершенно другим была увлечена. Никогда не была увлечена рыбой, надо сказать. Mm-hmm. Никогда, никогда не ела даже рыбу. Yeah. Ну, я до сих пор считаю, что это невозможно совершенно есть рыбу.
4: Но рыбу потом... тоже человека, его нельзя есть. Ну,
5: конечно, все равно, что есть друзей. Да, понимаете, кто из вас есть друзей? Надеюсь, никто. Так вот, я была увлечена энергетической, так сказать, областью, потому что энергия во всех видах мне была интересна. И все началось неожиданно с мойвы.
4: Просто. Прямо с мойвы?
5: Просто с мойвы. Знаете, да? Такая рыба.
4: Ну, конечно, не крупная, маленькая.
5: Да, не крупная, маленькая рыба.
4: Обычно ее выпивают с пивом.
5: Да, да, да.

0: Да, именно так, да. Понимаете, так получилось, что я посмотрела ей в глаза, и надо было ее чистить. И, знаете, я пока чистила...
1: Ну, мы, конечно, говорим уже о мертвой рыбе.
0: Ну, естественно, да, понимаю, да, так сказать, слегка приспавшей уже. Вот. И вот надо было чистить, я поняла, просто как очистила рыбу, она стала гладкая вся, что она, даже будучи мертвой, как-то уже расслабилась, что ли. Да, да. И из этого я сделала вывод. Она у меня в какое-то время еще полежала, расслабившись, да. А потом, потом стала оживать.
2: Как?
0: Так.
2: Как?
0: Вот так.
1: Без холодильника, прям все вдруг.
0: Вот вдруг, понимаете, она начала оживать просто на глазах. Как только я сняла с нее чешую, она казалась, что оживает. И на самом деле, вот с этого именно момента я поняла, что все дело в чешуе.
1: Господи!
0: Да.
1: И это потрясающее открытие.
0: Да.
1: Вот так вот ровно, как переворачивает сейчас
0: абсолютно
1: всю нашу бытность.
0: Да.
1: Дорогие друзья, буквально в программе «Веселые сапожаты» короткий перерыв, и мы вернемся к вам через несколько мгновений.

0: веселые сапожата. Знаете ли вы что?
1: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основой?

0: 101.ru.
1: Уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио. Продление.
2: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Продление» в эфире Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях Александр Евгеньевич Рестопопов с отцом Евгением Александровичем Рестопоповым. И мы говорим о молодильных яблоках, которыми, оказывается, владела вот эта вот семья. Скажите, а вот эта вот вся история, ну, в основном с молодильными яблоками, обязательно связана какой-то Иван Дурак, Василиса Прекрасная. Это реальные люди вообще были?
3: Ну, конечно. Иван Дурак с Василисой, конечно, они же... Ну, в чем дело-то,
2: да,
3: я объясню.
2: Да.
3: Они просрали, честно говоря, вот эту часть.
4: Не ругайся, Саш.
3: Да подожди.
2: А это тоже ваши родственники, получается?
3: Да.
2: Ага, они тоже Рестопоповы. То есть
3: они Рестопоповы, конечно.
4: Опозорили.
3: Они опозорили, почему?
4: Опозорили.
3: Они прозевали сбор молодильных яблок.
2: Вместе с Серым Волком, видимо.
3: Да, ну, Серый Волк, забудьте про него. Это, так сказать, присказка уже. Шесть всего штук.
4: Да.
2: Ага.
3: Шесть штук молодильных яблок раз... В 1000 лет.
2: Да. Раз в 1000 лет.
3: Ну, откуда? Смешно.
4: Лозунг, рви. Откуда лозунг? Рви, кусай, проживай.
2: Понятно. То есть
4: он вот... сорвать-то сорвал это.
2: Понятно.
4: А понимаешь, а там же надо как кусать.
2: Ага.
4: А он не откусил.
2: То есть получается, что и Василиса Рестопопова, и Иван Рестопопов.
3: Да, конечно,
2: это
3: завалили ваши, весь проект.
2: Это какие-то ваши пра-пра-пра.
3: Да.
4: Дальние.
3: Мы в какой-то момент в семье пришли к выводу, что надо совершенно подойти к вопросу по-другому, что яблоко.
2: Да.
3: Это уже устаревшая модель.
2: Так, и что же вы стали выращивать?
3: Мы стали выращивать молодильную грушу.
2: Грушу. Mm-hmm.
3: Молодильную грушу. Сейчас у нас на подходе молодильная слива и молодильная тыква.
2: Пока три вида. Получается, да?
4: Да.
2: Скажите, а эффект воздействия груши, сливы и тыквы отличаются друг от друга как-то?
3: Нет.
2: Одинаково.
3: Все,
2: а тогда для чего тогда такое разнообразие?
3: Дело в том, что 20, как говорится, в 2 веке-то все-таки хочется, чтобы... На столе-то было разнообразие.
2: Не, ну разнообразие, да. Но если за молодильность отвечает только груша, груша пусть отвечает. А тыкву просто для удовольствия можно поесть.
3: Ну так вы поймите, милочка моя.
2: Да.
3: Все вам объясняю. Раз в 1000 лет урожай.
2: А-а-а. Я поняла.
3: Понимаете?
2: Вы знаете, молодцы,
3: ежедневно доведем урожай до народа.
2: То есть
3: сколько?
2: Не созреет груша, так тыква подойдет.
3: Конечно. А, ну, вот. Наконец-то.
4: Ну,
3: поняла,
4: она,
3: так,
4: ну молодец. Она начинает.
3: Молодец, да.
2: Ну, я пытаюсь, да, пытаюсь.
3: Но я могу сказать... Молодильный. Единственное, что не изучено,
2: да.
3: Ну, как долго действует.
2: Как долго действует.
3: Пока еще все, кто принимал, так сказать, нашу молодильную грушу,
2: ага.
3: Они пока еще не померли.
2: Не померли. А скажите, то есть вы с вашими навашенцами, как бы, вот односельчанами, вы делитесь, получается?
3: Ну, во-первых, не делимся.
2: Продаете.
3: Продаем.
2: Дорого, наверное.
4: Ну, не дешево, конечно.
3: А что ты хотел?
2: Ну,
3: затрудимся почти... 4000 лет,
4: Сашка,
3: почти.
4: Сашка, в единственном роде в своем, Сашка, в единственном.
2: Скажите, понимаете?
3: Бать, помолчи.
4: Ну, что даешь?
2: Вот этим экспортом занимаетесь?
3: Вы знаете,
2: да.
3: В целях, так сказать, ну, обороноспособности нашего государства.
2: Так.
3: Вот им.
2: Правильно. Вот я вам скажу правильно. Вот большое вам спасибо.
3: Это,
2: просто,
3: честно
2: да.
3: говоря...
2: Да.
3: Вы прям не в бровь, так сказать, смотрите, а в глаз.
2: Да.
3: Дело в том, что это будущее нашего государства.
2: Да, конечно.
3: Потому что мы, питаясь молодильным продуктом, будем жить, как говорится, вечно.
2: Вечно.
3: А они-то все помрут.
2: А вот интересно, вы хотите...
3: И оружия никакого не надо.
2: И не надо никакого оружия. Это правда. Просто переживете всех.
3: Ну да.
2: Да. Не
3: у нас есть еще сейчас... Ну, у нас, честно скажу, честно... У нас есть, конечно, мы, поскольку с этими молодильными-то яблоками всю жизнь связаны,
2: да.
3: У нас есть еще, несомненно, и не только живая вода для молодильных яблок,
2: так.
3: Но и мертвая вода.
2: Ну, обязательно, а как без мертвой-то?
4: Ну да. И расскажи, Саша, я понял.
2: Саша, безусловно, нам все расскажет буквально через минутку.
4: Ну да, ладно.
1: Продление. Замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. семейно-колониальный норный зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8,5 тысяч особей, но достоверность этой оценки сомнительна.

0: меду, рука в рыбе. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Зевуны.
3: Вот мы возвращаемся к этой математике через минуту. Мы как будто и не уходили сегодня в программе «Зевуны». У нас профессиональный зевун Аркадий Зан.
4: Как будто и не ложились.
3: Да, Аркашка, у меня такой вопрос. Да. Я, вот, честно говоря, тоже начинаю зазевываться, когда с вами рядом. Потому что все-таки энергия зевуна профессионального, она распространяется.
4: Это моментально перекидывается.
3: Я понимаю. Вот что хотел спросить. То есть я задавал вопрос. В сутках вот 24 часа. Вот сколько надо зевать в сутки?
4: 24, во-первых, на 2.
3: Так, почему?
4: Такая жизнь. Потому что зевун, он два раза...
3: И проживает эту жизнь.
4: То есть жизнь, и, соответственно, каждые сутки два раза. Конечно. Зевок – это что такое? Это стоп-кадр. Это флэш.
3: Да? Сродни где-то, так сказать, творчество.
4: Но это абсолютное творчество. Я сейчас расскажу. С зевком связано вообще... Я написал, во-первых, книгу «Зевок и зевание». То есть мы рассказываем о зевоке, а что такое зевок как таковой, это локально, и зевание как движение, как очищение. Понимаете, что у меня? Мы же очищаем землю от углекислого газа. Когда мы останавливаем углекислый газ, как бы в этот момент тоже замирает. Понимаете, что у меня? Конечно. Вот вы чувствуете, как в вас пошел новый приток.
3: Пока нет, не чувствую.
4: Смотрите, сейчас я... Ну, смотрите. О, пошел.
3: Пошел сигнал.
4: И ощущение.
3: Пошел сигнал.
4: Что вы ощущаете, что вы послали все.
3: А я вот хочу узнать. Вы можете объяснить, как профессиональный зевун, все-таки такую важную вещь? Вот если один человек зевает, то сразу за ним зевает и второй.
4: Да.
3: И третий, и четвертый, и
4: абсолютно.
3: Пятый.
4: Принципе, взаимосвязь.
3: Вот, слушайте, вот я слышал, что вы собираетесь совершить такую акцию провести.
4: Я хочу тур провести.
3: Вся планета зевни.
4: Зевни планету.
3: Ах, вот так.
4: Планету.
3: Планету.
4: Зевни планету.
3: Конечно. Да. Конечно. Вот что я хотел узнать у вас. Вы объясните мне, пожалуйста.
4: Какой вы дотошный.
3: Ах, конечно. Так это не я, это наши слушатели, наши зрители, конечно. Конечно. Зевун, как таковой, он ведь, открывая свою пасть.
4: Зев,
3: да. Приглашает как бы в зевальное путешествие. Скажите, как вы пробовали такие вот делать? Ну, собирается, например, 10, 20, 100 человек, 500 человек, и вот кто-то один запускает зевание, и все одновременно.
4: Да!
3: Да?
4: Так это зевальные туры.
3: Я хочу знать, туры, ваши зевальные туры знают все.
4: Это все уже
3: прошли.
4: Конечно. Вы знаете, вот Animal Planet есть этот самый...
3: Discovery.
4: И есть Зевок, называется. У нас же канал Зевок.
3: Телеканал?
4: Телеканал Зевок.
3: Я просто хочу...
4: Я, естественно, генеральный.
3: Ну, подождите, Аркаш, я хочу спросить у вас все-таки. Вот вы, например, пробовали вот так зевнуть, и чтобы все люди на планете, все 7 миллиардов зевнули?
4: Ну, еще нет. Вы меня уже к этому подводите. Подводите меня. Я вам скажу так. Я в своей книге «Зевнем вместе».
3: Так.
4: Это вообще, как бы, вы понимаете, это настолько пронизано. Сейчас это в воздухе висит. «Зевни вместе». Это же и есть соитие, как бы. Это есть... Существование, Вот. И что такое, почему слезы? Вот когда человек зевает, у вас слезы появляются?
3: Да я всегда в слезах.
4: Ну, Господи Боже. Это очищение. Это катарсис. Вы понимаете? Катарсис. Зевок и катарсис.
3: Зевок все и вместе. Катарсис. Конечно. На этой высокой ноте останавливаемся. Давай. Перерыв на минуту и вернемся буквально скоро в студию.
0: Надорви уголок, потяни язычок, глотни и скомкой. Рима задин, а зноб уйдет. Не является лекарственным препаратом. ООО «Одно здоровье».
2: Лицензия 313-347-984-590. Минздравом можно.
5: Классика в эфире.
6: Когда-нибудь мне предстояло узнать правду. И хотя она скрывала имя своего бывшего, рано или поздно он должен был объявиться. И вот однажды я нашел в ее бумагах письмо от моего соседа Валентина, в котором тот интересовался, помнит ли она те чудесные наслаждения, которые он ей подарил. В том письме было еще много грязного и откровенного. И, судя по содержанию, Валентин все еще не забыл их страсть. Я был поражен открывшейся истиной и в то же самое время не понимал, что было такого в нем, чего не было во мне. Что заставляло ее наслаждаться с ним и быть холодной со мной? Он старше меня, ниже ростом, грубее, беднее. Еще до моей свадьбы при встрече со мной он как-то долго и пристально смотрел на меня и мерзко улыбался, будто знал что-то тайное, какой-то секрет порока, которого я не знаю. Каким-то странным образом в этой его мерзости скрывалось наслаждение, которое она получала от близости с ним. И, очевидно, наслаждение и мерзость настолько переплелись в ее сознании, что чистого и благородного человека она просто не воспринимала как мужчину.
7: Вы прослушали отрывок из повести Влада Тонина «Ветреная». Читал автор.
5: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы, что?
8: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?
0: Сексуальная.
9: Сексуальная.
0: Сексуальная.
9: Сексуальная.
0: Революция.
3: Дорогие друзья, сегодня в программе «Сексуальная революция» инженер-конструктор, конструктор искусственных вагин Игорь Пусин. Да. Я хочу спросить, Игорь, да, скажите, да, пожалуйста, вы вот решили сделать вагину, да?
4: Ну да.
3: Нового вида.
4: Да, да.
3: Нового вида.
4: Ну, например.
3: Нового... Вы берете, так сказать, несколько прототипов или конкретно останавливаетесь на одном?
4: Ну, как правило, 2-3 прототипа мы берем за основу.
3: Из них слагаете.
4: Из них слагаемое. Почему я говорю это средоточие? Вагина – это средоточие, куда мы прикладываем все усилия свои, когда мы хотим использовать вагину, использовать ее по назначению. Иногда не по назначению мы даже. Даже для этого иногда бывает у нас упрямая гортань. Именно поэтому.
3: Понимаю, да. Понимаю. Да. А вот у меня возникает к вам вопрос сейчас.
4: Да.
3: Ну, такой вот неожиданный.
4: Да.
3: Скажите, пожалуйста, если я решился, да, на приобретение вот этой вот искусственной вагины. Может ли она, эта искусственная вагина, заменить мне вообще глобально личную жизнь?
4: Конечно. У нас много людей, опять же, в ком в горле, вы знаете, так сказать, этот сайт, общаются с прототипами, все время разговаривают, задают вопрос. А вот, например, у нас есть Игнат. Он начинал вообще с тремя женщинами. И он отказался от них.
3: Полностью.
4: Полностью отказался.
3: То есть получается, что вполне, так сказать, возможно.
4: Вполне.
3: Это, конечно, не доказано сегодня.
4: Ну, да, да,
3: да. Но получается, что искусственная вагина,
4: да,
3: может заменить личную жизнь.
4: Заменила ему и мать, и сестру, ну и бабку. Угу. Ну, это у него всех своя история. Всех заменил.
3: Понимаю.
4: Да.
3: Но, понимаете, что? Угу. Выходит, что приобретя единожды, угу, приобретая, угу, искусственную вагину, вы как бы отсекаете полностью все проблемы.
4: Конечно. Конечно.
3: У вас исчезает потребность оплачивать, так сказать, совместную жизнь с человеком, да, с женщиной, например.
4: Более того, оплачивать услуги сомнительных проводниц.
3: Вообще мы не говорим.
4: Вы это знаете.
3: Про это мы вообще не говорим.
4: У меня Игнат как раз опять писал о том, что он говорит, вы знаете, я хотел обратиться к проводнице, но потом я понял, а зачем? Если у меня есть, если у меня с собой в чемоданчике, он возит с собой чемоданчик небольшой, и там у него лежит.
3: Да. Задаю какой вопрос.
4: Да, да.
3: Сегодня становится понятно, что искусственные вагины приходят на смену старой, как говорится, деревянной,
4: лошади,
3: обычной
4: как
3: лошадки.
4: Мы говорим,
3: да,
4: лошадки.
3: Ну, называем это нашей обычной жизнью.
4: Мы профессионалы,
3: жизнь,
4: да? Называем это лошадкой.
3: В принципе, можно и не жениться.
4: Нет, конечно.
3: Скажите, вы как инженер.
4: Я не женат.
3: Игорь. Да. Ну, понятно, да, я Но понимаю, что вы не женаты, естественно.
4: Да, естественно.
3: Я хочу задать вот какой вам вопрос. Я слышал, ну вы уж простите, что я открываю, так сказать, может быть, какие-то тайны.
4: Нет, нет, пожалуйста.
3: Я слышал, дорогие друзья, Игорь Пусин работает сейчас над искусственным интеллектом вагины.
4: Да, конечно.
3: И таким образом, вполне возможно, искусственные вагины будут не только заменять нам, так сказать, плоское наше,
4: ну, да,
3: но
4: да,
3: и
4: да,
3: приведут
4: да.
3: нас к тому, что от искусственных вагин будут рождаться дети.
4: Естественно.
3: Мы идем к этому?
4: Мы идем к этому.
3: Мы идем к этому.
4: Причем мы идем поступью, прямо такой лихой поступью мы идем.
3: Вот, и я понимаю, что сегодня Игорь Пусин своей работой может полностью поменять состояние отношений на Земле.
4: Вот, это уже мы всю планету берем, всю планету. Извините, ради бога, мне звонит Игнат, я сейчас перезвоню ему. Да-да-да, Игнатик, я перезвоню тебе. Я сейчас в эфире, у меня Владислава пригласил меня. Я перезвоню тебе, Игнатик. Вот, что хочется сказать? Игнат все время волнуется.
3: Подождите про Игната.
4: Ну, хорошо.
3: Подождите, я сейчас сделаю небольшую паузу, мы где прервемся буквально.
4: Да,
3: мы
4: да.
3: прерываемся. Это программа «Сексуальная революция» на Фоменко Фейк Радио. Вернемся через минуту.
0: Сексуальная революция.
2: С нами хорошо. 101.ru.
10: Берем за срочность.

0: ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਗੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਮੁਲਾਇਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਜੇ ਚ ਲਵੇਟੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ।
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Внешняя политика.
3: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
3: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
3: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
3: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
5: С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.

0: В эфире программа «Танцуй, мое сердце». И по многочисленным просьбам наших радиослушателей у нас в гостях он. Это прима. Это первый всегда. Это лидер балета Волосов. Да, это он. Волосов. Я даже просто вот по фамилии, потому что вы понимаете, что вот Мариус Петипа, да?
1: Ну, в принципе, уже можно и не называть, конечно. Все знают, что я Владимир, естественно.
0: Владимир, спасибо, конечно, дорогие друзья. Конечно.
1: Очень приятно.
0: Да, Володенька.
1: Да-да.
0: Вот балет. Давайте сразу я хочу перейти к балету.
1: Давайте.
0: Все-таки самые запоминающиеся, это эпохальные, так сказать, такие были балеты, в которых вы участвовали. Это «Священный водопад».
1: Ну, конечно, да.
0: Это «Пляска смерти».
1: Да, конечно.
0: Ну и, конечно, удивительная партия «Грома» из балета «Эверест».
1: Ну, да-да-да-да.
0: Вот.
1: Конечно.
0: Скажите, вот, ну, первый вопрос.
1: Да.
0: Ну, просто вот я сейчас вижу, вот вы в трико. Почему вы все время в трико? Я несколько раз вас видел.
1: Ну, друг мой, ну, послушайте, да, ну, вы должны понимать, у нас такая скорость. Я ведь работаю не только в Большом, я работаю сразу в нескольких театрах. Я работаю в нескольких театрах, да, танцую много спектаклей, да. Бесконечные перелеты, у меня большие контракты и в Европе, у меня два контракта в Америке,
0: да. Ну,
1: то есть всего у меня сейчас 11 контрактов, понимаете?
0: Понимаю, 11 просто контрактов. Нет времени.
1: Ну, конечно, нет смысла переодеваться. Какой смысл переодеваться, если ты все время в работе? Все время в работе. Утром у меня класс, репетиция. После репетиции у меня даже обеда нет, я сразу переезжаю, перелетаю. Потом у меня вечером репетиция и снова спектакль,
0: ага.
1: Понимаете, поэтому что говорить?
0: Ну, я понимаю, это действительно, это ваш режим. Это удивительный, это режим Волосова.
1: Это режим, во-первых, это режим, да? Володьки Волосова.
0: Володьки, да.
1: Говорят, ребята,
0: да,
1: всегда,
0: ну, да.
1: Быстроват.
0: Да. Нет, ну что делать, Вы знаете, давайте мы придем как бы к чему. Вот все-таки партия «Грома». Mm-hmm. Вот это вот, когда вы достаете вот это вот, и, ну как бы у вас это находится в трико, и вдруг вы достаете это, и как бы, ну, запрокидывая голову.
1: Послушайте, ну так поставлено.
0: Это поставлено, да?
1: Что я буду, конечно, что же я буду, ну, как говорится, я не могу поперёк балетмейстера. Это же,
0: да,
1: кстати, ну
0: да.
1: Что я, зачем мне, я сейчас пока что, я еще артист.
0: Я понимаю,
1: я еще
0: это
1: артист,
0: поставлено.
1: Друг мой.
0: Это конечно.
1: Да, и
0: конечно.
1: Артист это просто пластилин в,
0: да,
1: в руках балетмейстера, конечно.
0: Я понимаю.
1: Мы его задумки. Вот и все.
0: Ну, вы все-таки доверяете хореографу, да?
1: Ну, как говорится, конечно, хотел бы сказать, доверяй, но проверяй, но...
0: Да, да.
1: Ну, да. Знаете, ну, если говорить про Валерия Яковлевича, то, если вы его имеете в виду, ну, Дипова вы имеете в виду или что?
0: Ну, Дипова, конечно, ну, да. Дипова, да.
1: Давайте договоримся так. Вы что все время меня хотите спросить?
0: Масс-медиа,
1: вот послушайте,
0: да,
1: масс-медиа,
0: да,
1: все время,
0: да,
1: тычет в нос мне вот этим случаем, когда я упал...
0: Да.
1: Оркестровый я.
0: Да.
1: Ну, во-первых,
0: да,
1: я хочу вам сказать, я,
0: да,
1: не падал на гобой.
0: Ну, подожди.
1: Я упал между двумя гобоями,
0: вот,
1: между первым и вторым, никого даже не затронув.
0: Да.
1: Вы не забывайте, какая культура тела у артистов балета. У артистов балета культура тела, находящаяся. Да.
0: И вот на культуре тела я хочу немножко прервать вас, Володенька, дорогой, уважаемый, потому что есть небольшая пауза, и мы буквально через люфт мы вернемся в нашу студию.

0: начала мандра.
1: Да ну, Маша, шаше.
2: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
3: Отчим вычурной снедью. Фоменко фейк-радио.
4: Эякуляция правды.
5: Еще раз.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня Владислав Жульпацкий в программе «Эмакуляция правды» принимает у себя в гостях узнавателя четвертого уровня Якова Войтюка. Здравствуйте, Яков!
1: Здравствуйте!
0: Здравствуйте. Яков, я вот что хотел у вас узнать. Вот что важно. Вы человек, который собою, практически рискуя, проверяет все.
1: Да.
0: Можно сказать, все, что есть у нас во всем нашем большом обширном планетном списке.
1: Ну, да.
0: Я хочу сказать вот что. Ну, это же не просто какие-то путешествия, да?
1: Нет.
0: А это точное вскрытие, насколько я понимаю, это точное вскрытие смыслов того, что нас окружает.
1: Это вспарывание, я бы сказал. Вспарывание.
0: Ну вот сразу перейдем к делу,
1: да,
0: и я буквально хотел бы сказать, что вы, как узнаватель, сами выезжаете на место, ведь правда же?
1: Всегда, только
0: да,
1: сам.
0: С собой, как говорится, рискуя и проверяя,
1: да,
0: и узнавая. Ну вот, предположим, дорогие наши радиослушатели, вот как сегодня это происходит. Открываем, например, интернет, читаем. Ну, Марианская впадина.
1: Ну, чушь,
0: Вот, расскажите нам о Марианской впадине, например.
1: Ну, все это
0: мы знаем,
1: чушь
0: самое
1: собачья.
0: Глубокое место на планете.
1: Ну, Марианская впадина, она и не совсем впадина, во-первых. Я погружался туда, опускался, так сказать, она не...
0: Что ж, до самого дна?
1: Ну, конечно, до самого дна.
0: О, боже.
1: Да, конечно. Да и не так там глубоко. Но по-нормальному, по-хорошему можно. Ну, во-первых, у меня алюминиевые ботинки. Это надо понимать. Вот. Вот, я вижу, вы даже не готовы были к этому. А я вам скажу, почему. А по-другому вы никак не опуститесь. Только в алюминиевых ботинках. Ну, у меня обтягивающий костюм, естественно, все это не отличается от обычных этих аквалангистов. А так, я вам скажу, все равно алюминиевые ботинки и, естественно, чесучевая одежда. Потому что чесуча, она очень хорошо...
0: Тепло держит.
1: Тепло держит.
0: А одежда. Я хочу спросить, а все-таки глубина-то какова? А вы замер делали, так сказать, физически натуральный или при помощи электронных средств?
1: Ну, у меня электронные, но хотя и сапогами
0: всего,
1: можно.
0: Ну,
1: да,
0: а
1: и сапогами можно.
0: А тянули ли вы, так сказать,
1: трос?
0: Шнур, да.
1: Ну, не шнур, это у вас шнур, так сказать. У нас-то трос. Есть
0: трос
1: огромный. Мы тянули-то трос.
0: Ну, то есть вы приперлись, прошу прощения, привезли с собой,
1: да,
0: так сказать, лодку.
1: Лодку,
0: катер,
1: да.
0: Катер, на котором,
1: конечно,
0: так сказать,
1: конечно,
0: крепился здоровый
1: барабан. Трос.
0: Да, здоровый трос.
1: Здоровый
0: трос. А получается, это 9 почти километров.
1: 9 километров, да. Ну, вот тянули 9 километров. Ну, где-то на 8-м километре там алюминиевые ботинки. Они все-таки алюминий, он начинает...
0: А я давайте сразу спрошу, покажите,
1: да,
0: алюминия.
1: Да,
0: я
1: да,
0: хочу спросить. Вот вы говорите, что Марианская впадина и вовсе даже и не впадина.
1: Да и не впадина, конечно.
0: Ну, что это такое?
1: Она, я вам скажу, это какая-то...
0: Лощина?
1: Выемка.
0: Выемка.
1: Выемка. Это выемка.
0: А что, глубина выемки не такая уж и... Как говорится.
1: Да небольшая. Я говорю, на 8-м километре уже все было понятно мне. Мне особенно мне не надо было дальше двигаться, потому что, во-первых, трос закончился.
0: А,
1: трос, да.
0: А вы же сказали, 9 километров.
1: Секундочку, да я уже все понял. Я на 8-м километре понял, что еще 1 километр остается в запасе просто. А алюминиевые ботинки.
0: А до дна еще не дошли.
1: Не дошло. А алюминиевые ботинки начинают чувствовать. Чувствовать. Алюминий на 8-м километре он начинает чувствовать, он начинает немножко играть.
0: Алюминий. Вот я просто вопрос у него.
1: Да, пожалуйста.
0: А ваши ушные раковины, ну, скажем там, давление.
1: Ну, барабанные.
0: Барабанные переполки.
1: А я вам скажу, у меня был специальный шлем, конечно.
0: А
1: как же, конечно. Ну, у меня специальный, я же говорю, у меня обтягивающий костюм, у меня специальный шлем, алюминиевые ботинки.
0: Ну, теперь для самых уже, нам очень интересно, мы хоть галопом пойдем.
1: Давайте галопом,
0: везде, вы же были.
1: Ну, давайте еще, называйте.
0: Я просто хочу узнать у вас. Вот вы опустились на дно Марианской выемки.
1: Она по-настоящему выемка. Мы будем переписывать сейчас
0: историю,
1: просто историю.
0: Человечество.
1: И человечество. И просто мы назовем, наконец, правду.
0: А кто там в этой выемке на дне обитает? Вот такой вопрос у наших радиослушателей.
1: Понимаю сейчас.
0: Да.
1: Додонские. Додонские.
0: Да ладно?
1: Да.
0: То есть просто... Додонские микроорганизмы.
1: Обалдеть.
0: Все.
1: Конечно.
0: Но их много.
1: Очень. Они даже в глаза лезут, но у меня шлем специальный, поэтому, слава богу.
0: А вот еще вопрос. Не смогла камера там снимать, правильно?
1: Нет, никакая камера. Я же вам говорю, там выдерживают только алюминиевые ботинки, и то они на 8-м километре начинают играть. Они сжимаются, разжимаются.
0: Вся сила в вас, как я понимаю.
1: Сила и энергия моя.
0: Узнаватели 4-го уровня.
1: Ну, в общем, а поэтому у меня 4-й уровень.
2: А вообще, скажите, в семье Войтюков,
1: да,
2: это вообще вы, так сказать, Войтюк первый?
1: Я
2: или
1: первый.
2: Уже, или уже было такое?
1: Нет, что... нет, до этого в колодец упал дед просто. Все, больше ничего. Ничего
2: не
1: больше.
2: Не более того.
1: Просто упал, и все. Да это на этом все закончилось.
2: И вот я хотел спросить.
1: Да.
2: Разница во времени между всплытием и, так сказать, погружением есть?
1: Есть. Ну, вы знаете,
2: с чем связано?
1: Про кессонку вы знаете.
2: Кессонка?
1: Да, конечно, кессонка.
2: Ну, я.
1: Но единственное, защищает шлем и алюминиевые ботинки от этого. От этого. Поэтому только
2: хотя,
1: так.
2: Вот да, что я хочу спросить. А вот если на 8-м километре он играет, а на подъеме обратно перестает уже на 6-м километре играть, перестает.
1: Уже перестает. Понимаю. Конечно, конечно, конечно. Делайте паузы нормально. Ну, как, собственно, как.
2: Сколько по времени вы поднимались из Марианской?
1: 8 часов.
2: А, такой вопрос у меня.
1: Да.
2: А вот вы, ну так, честно.
1: Ну да, ну.
2: Без, так сказать, без налета вот этого,
1: ну, я
2: героизма.
1: Ну.
2: Сколько, как говорится, у вас получился километраж?
1: Километраж?
2: Глубина, так сказать, Марианской выемки.
1: Целиком?
2: Да.
1: 8,5.
2: А в длину?
1: 4.
2: Господи, да, она маленькая.
1: Да она маленькая, я говорю, господи, про нее больше. Господи,
2: да я иду.
1: Да колодец, в который дед попал, шире.
2: 7,5 километров в час иду легко.
1: Вот, о чем речь. Тогда
2: за полчаса
1: мы...
2: прохожу эту Марианскую.
1: Ну вот сюда. И все, господи.
2: Ну и все, понимаете.
1: Значит, идем дальше.
2: Подождите, что? Сейчас сделаем короткую паузу.
1: Ну давайте.
2: Да, и вернемся в эякуляцию правды.
1: Давайте.

0: Дорогие друзья, в программе «Мускус» с нами сегодня Витя Мускус. Ничего, что я буду так прям уже не Виктор,
1: а что, нормально.
0: Витя Мускус,
1: ну, это что, нормально.
0: Витя, Витюн, я что хочу, по-мужски так просто, по-человечески.
1: Ну, я понял.
0: Я что хочу сказать, вот эта сладость мускуса,
1: да,
0: она, в принципе, ведь чем хороша? Хороша тем, что она не только защищает, но она и атакует.
1: Она атакует, она и охраняет. Я тебе скажу, и сладость бабы, конечно, ну, сам понимаешь. А тут, а куда ты денешься, понимаешь?
0: Приходится работать.
1: Сладость есть сладость. Это терпкая такая вещь.
0: Угу.
1: Мне, например, вот эти духи предлагали сейчас целую эту новую линию. Так и называется, мусс.
0: Ну, то есть рекламировать?
1: Ну, да, свою же. Мусс. И кус. Ну, там два.
0: Два направления?
1: Два направления.
0: Мус и кус.
1: Мус и кус. Вот. Можно рекламировать, в принципе, на барже, если устроить там.
0: Ну, развозить так, можно.
1: Презентацию, да. Я подумал, можно.
0: Можно, да?
1: Конечно, можно.
0: Очень. То есть, в принципе, получается...
1: Бах, нагнать туда на баржу.
0: И... Вы атакующий защитник.
1: В принципе, да.
0: Я правильно понимаю?
1: Играющий. Я играющий.
0: Да.
1: Да.
0: Ну, в общем и целом, сегодня нота нашей программы звучит так. Виктор Мускус.
1: Да.
0: Спаситель Отечества.
1: Ну, а что открывать? Можно и так.
0: Обалдеть можно.
1: Вот и все.
0: Нахрап и мускус. Две вещи, которые есть вот у вас. И мы, кстати, вас благодарим за это.
1: Да не за что.
0: Потому что вы своим мускусом отвечаете за всех нас, по сути.
1: А я... Так оно и есть.
0: Прикрываете.
1: Ну, я прикрываю. И все эти самые... Вот эти тылы закрываю. И все.
0: В одиночку.
1: И все в одиночку.
0: Как всегда, дорогие друзья, как я всегда говорю, все держится на одном человеке. Вот. Человек и его мускус. Сегодня в нашей программе «Мускус» был Виктор Мускус, человек, обладающий фантастическим объемом мускуса в организме. Потому что находиться в присутствии Виктора здесь, в этой маленькой студии, просто невозможно. Ест глаза. Это было Фоменко Фейк Радио и Владислав Жульпанский принимал у себя Виктора Мускуса. Спасибо, Витёк.
1: Да не за что, держись. Будь ласка. Давай, давай.
2: Мускус. Впервые на рынке. Чайные наногранулы из Галлии.
3: Чай, который не виден.
2: Только запах.
3: Только вкус.
2: Только нано.
3: Только чай.
2: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
4: Лицензия 09765Q 38098875.
5: Классика в эфире.
6: Вещун кашлянул, поворошил костер и развалился на своем тулупе. Отсвет пламени плясал на стволах вековых сосен, но теплее не становилось. Казалось, воздух звенел морозом и только отражал треск поленьев. «Хорошо, что такой холод», — сказал Вещун, будто бы самому себе. «Для обряда так лучше. Надо лапника не забыть нарезать для пущего дыма. Дым — это первое дело». Дику не хотелось думать об обряде. Он, конечно, понимал, что без него никогда не победить дракона хрустальным молотом. Да и сам молот еще добыть предстоит. Но одна мысль о том, как завтра ему придется под шаманские танцы вещуна лежать на раскаленном, дымящемся лапнике, вселял ужас. Дик пошевелился и почувствовал, как неприятно заныло под чешуей на спине. Рана от укуса каменной жабы ныла и заживала очень медленно. Он знал, что эта боль с ним теперь будет до конца жизни. Во всяком случае, именно так накатала ему горгулья по книге поражений.

0: ему горгулья по книге поражений. Но выбора не было. Обряд предстояло совершить именно завтра. Дик решил не думать о нем. Уложил хвост поближе к теплу огня и задремал. Вы прослушали отрывок из саги Мирослава Лепова «Боги Сатурна».
1: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?

0: России.
1: Я не люблю выступать на стадионах. Угу. Я просто не люблю спорт.
2: Угу.
1: Поэтому никогда не хожу на стадионы. Они сами собой существуют, стадионы.
2: Я так понимаю, общаюсь... что вокруг... Вы не любите стадионы, поэтому стадионы собираются вокруг вас.
1: Да, совершенно верно. Итак, сейчас я продемонстрирую. Вот вы видите, лежит карандаш. Вы видите?
2: Да, я вижу, хорошо, красный карандаш лежит.
1: Опишите его.
2: Красный карандаш.
1: Это все, что вы можете сказать? Ваше IQ. У вас есть IQ?
2: У меня?
1: Да.
2: У меня есть IQ.
1: Сколько баллов ваше IQ?
2: А это вообще не ваше дело, между прочим.
1: Вы напрасно мне грубите, потому что сейчас я продемонстрирую, как поднимается карандаш силой мысли.
2: Вы его IQ поднимаете?
1: Нет, я не буду поднимать его IQ, я подниму ваше IQ. Сейчас.
2: Да даже так? Вместе, даже это вы можете?
1: Вместе с карандашом я буду поднимать ваше IQ. Внимательно слушайте и смотрите поднимите, на карандаш.
2: А ну-ка поднимите вот этот карандаш. Посмотрим.
1: Вы закончили?
2: Я закончил.
1: Смотрите.

0: А можно вопрос?
1: Да, говорите.
0: Но он же на нитке.
1: А при чем здесь это?
0: Ну, карандаш поднимается ниткой.
1: Нет. Карандаш поднимается силой мысли.
0: Но карандаш у вас почему-то на нитке.
1: Нитка здесь ни при чем. Смотрите, как я спокойно опускаю карандаш.
0: Я не спорю, вы это делаете действительно очень спокойно, но карандаш на нитке. Я-то думала, что предмет, который предмет, просто вот он поднимается сам по себе, а ваш карандаш поднимает нитка.
1: Вот в этом и проявляется ваше заниженное IQ. Я сейчас продемонстрировал вам, как я поднимаю силой мысли карандаш. Нитка здесь не участвует.
0: Вы силой нитки
1: сейчас
0: поднимаете?
1: Нитка сама по себе. А я поднимаю карандаш силой мысли.
0: То есть нитка, которая привязана к карандашу, это тоже ваша сила мысли?
1: Это сила мысли. Вы видите нитку силой моей мысли. Вы поняли, наконец, или нет? Ее нет. Вы поняли? Вам перевести?
0: Я поняла.
1: Хорошо. Итак, через какое-то время я вновь повторю этот опыт.
0: Скажите, пожалуйста, а когда опускался карандаш, мое IQ тоже опустилось?
1: Да.
0: То есть мое IQ поднимается только...
1: Послушайте,
0: теперь...
1: у вас большие проблемы с IQ.
0: А что же делать?
1: Не надо ничего делать. Посмотрите внимательно сейчас в ваш сценарий. Посмотрите. Я знаю, что он у вас есть. Вы же как ведущая держите сценарий. Посмотрите в него внимательно. Я могу поднимать карандаш. Я могу не поднимать карандаш, Ирина. В этом и есть свобода мысли. Понимаете?
0: А при чем здесь сценарий? Я вот этой связи не уловила пока.

0: и свой край.
1: Флора и фауна.
2: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое, ухо тонкокожее, загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами.
3: Зимует поодиночке.
4: С нами легко.
5: Онлайн-радио.
6: Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Политика.
1: Вчера президент совершил рабочую поездку. В официальном сообщении администрации президента сказано, что он доехал до рабочего места, где подписал ряд важных документов.
2: Эти документы носят рамочный характер и адресованы министерствам и ведомствам, которые уже приступили к их изучению,
1: сообщил пресс-секретарь президента. Он также отметил, что с содержанием этих документов президенту ознакомиться не удалось из-за плотного графика.
0: Стихия.
1: Специалисты по степям выяснили, что в прошлом году в отдаленной степи нашей страны на границе с Казахстаном прошел ураган, который бушевал там 3 дня. Однако о нем никто не узнал, поскольку в этой местности не проживают ни люди, ни животные. Флора в этом районе также не изучена, поскольку его никто не посещает последние 30 лет.
3: Мы опасаемся, что там весь песок перемешался. Вот что! Такой силы ураган был! Удивительное дело!
1: Сказал в интервью нашей радиостанции специалист по ураганам в степях Павел Клопов.
0: Финансы.
1: Вчера весьма неожиданно для участников финансового рынка курс рубля совершил скачок. В последний раз специалисты наблюдали подобные явления 30 лет назад, когда в результате скачка из магазинов исчезла туалетная бумага и кабачковая икра. Специалисты отмечают, что в нынешней ситуации последствия скачка предсказать пока невозможно.
4: Мы же не знаем даже, куда он скаканул, а вы говорите последствия. Пусть сначала приземлится, а потом уже поговорим.
1: Сказал нам по телефону аналитик рубля Игорь Корень.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто. Пытаем геранью. Фоменко Фейк Радио.

0: Товарищ майор, я хотел узнать у вас. Вот что хотел у вас узнать. Вы скажите, пожалуйста, вы, ну вот, существует же, ну, так сказать, ну, существует же, так сказать, так
1: чётче... Чётче говорите.
0: Я волнуюсь, чётче. Просто,
1: понимаете? Не надо волноваться, не волнуйтесь. Майор не обидит никогда.
0: Ну, просто я хотел бы спросить, вот как дивизия, например, разворачивается в бой, как она атакует, как она защищается, если что, ну, интересно.
1: Дивизия никогда не защищается, она только атакует.
0: Ах, вот
1: она. Да, и даже защита идет методом атаки. То есть...
0: Ясненько.
1: Если на нас нападает враг, он даже не успевает напасть. Челюсть начинает работать раньше, чем мозг.
0: Я слышал, что у вас есть особая тренировка, и вы можете.
1: Да.
0: Вы можете. То есть вы настолько тренированный солдат дивизии.
1: А почему в глаза не смотришь?
0: Я, ну...
1: Что?
0: Да.
1: Ну, спокойно, я сказал, майор ребенка не обидит.
0: Ясно.
1: Хорошо.
0: Ясно. Я хотел сказать, ведь вы же и пули ртом.
1: Да, пули мы ловим ртом. Челюстями, да.
0: Ага.
1: Пули мы ловим челюстями.
0: Скажите, а сколько в минуту можно поймать?
1: В минуту поймать я ловлю до 185 пуль.
0: Ну так это больше, чем в магазине обычного АХМ.
1: Это больше, чем в любом магазине. Любого, я вам скажу, калибра.
0: А бывают такие какие-то технические ошибки? Ну зубы, может быть, как-то...
1: Никаких, ни в коем случае. С зубами мы рождаемся уже готовыми.
0: То есть, в принципе, вот так вот этот специальный план был по созданию
1: верно.
0: Такого человека челюсти, да, был, так сказать, реализован в министерстве.
1: Это был реализован, не надо опять переиначивать все это. Это не человек челюсти, это не человек черепаха и не человек гондон. Вот этот Тягин, которого я так назвал. И у меня отдельная статья будет, между прочим. Я так и напишу про него. Человек-гондон.
0: А вы не боитесь, что, может быть, ладно, вы понимаете, что вы не боитесь. Все?
1: Нет.
0: Понял.
1: Нас произвели на свет уже с готовыми челюстями. Нам не нужен рост челюстей, потому что он уже изначально четко отформатирован. И мы рождаемся с готовыми челюстями. После этого догоняет остальной организм.
0: Понятно. То есть сначала рождается челюсть, а потом...
1: Совершенно верно.
0: А потом все остальное.
1: А потом все остальное.
0: Ну что ж, я могу сказать, это прекрасно. Вы знаете, ну, во-первых, хочу вас поблагодарить и сказать вам огромное спасибо за то, что вы, ну, как бы сказать, за то, что вы есть. За то, что мы точно знаем, что мы, ну... защищены. За то, что мы точно знаем, что небо наше над нами, оно всегда будет мирное. Вот. Ну...
1: И небо, и море.
0: И море.
1: И суша.
0: Да, и все будет мирное.
2: Кусатели. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?

0: 101, are you? Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио.
1: Аптечный сомелье.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на Фоменко Фейк Радио у нас в программе «Аптечный сомелье» удивительный человек. Хочу сказать, прежде чем мы кинемся, так сказать, в наши просторы, хочу сказать, что во всех социальных сетях, Facebook, Instagram, ВКонтакте, везде вы можете набрать Фоменко FM и увидеть нас и прослушать огромное количество наших программ. Итак, набирайте Фоменко FM в любой социальной сети, и все это есть. Итак, в гостях сегодня у нас Ростислав Вигитанов, человек, от которого зависит жизнь каждого. Да, дорогие друзья, Ростислав отдал свою жизнь без остатка, всю, от начала до конца, на святое дело, на святое дело. Ростислав пробует таблетки. Любые таблетки. Он работает аптечным сомелье. Человеком, который, от которого, так сказать, зависит наша жизнь. И сразу жесткий вопрос. Ростик, сколько уже...
3: Здравствуйте.
2: Ростик, сколько уже погибло аптечных сомелье?
3: О, боже мой. Владик. Ох, мой милый Владик, вы понимаете, в чем дело? Прежде всего, во-первых, нас приравнивают к летчикам. И не просто к летчикам, а к летчикам-испытателям.
2: Удивительно.
3: Потому что...
2: Настолько опасная работа.
3: Это очень рискованное дело.
2: Ну, в связи с этим хочу спросить сразу вот о льготах. Вы, как аптечный сомелье, который приравнен к летчикам-испытателям, пробуя таблетки, вы какие льготы получаете?
3: Льготы, скажем так, на проживание.
2: Так.
3: Льготы на круизы.
2: Угу.
3: Это постоянные круизы. Я все время в круизах. Как только я выдается минутка, я тут же...
2: Ну, по факту, получается, вы же можете работать и отдыхая.
3: В принципе, да. Но иногда не позволяет тошнота. Тошнота. Это сопряженная.
2: Ну, скажите, вещь, пожалуйста, да. Ростик, ну вот да. Вы ведь, так сказать, человек, живущий на грани, правильно?
3: Ну да.
2: Ну, предположим, новое лекарство изобрели. Да. В таблетках вы, так сказать, его берете и смело пробуете.
3: Я всегда.
2: А может оказаться, что исход будет летальным?
3: Ох ты, боже мой, Владик, вы понимаете, ну как летально? Фатальным.
2: Ага, вот оно.
3: Вот, я вот так вот, и каждый аптечный сомелье, а нас мало.
2: Угу.
3: Я в Ужгороде, два человека, во Франции три.
2: Угу.
3: Ну и в Австралии есть одна бабушка, но она уже почти заканчивает эту карьеру.
2: Эту работу.
3: Да,
2: да, ну хочу сказать, все-таки давайте, я вот что хочу спросить. Да. Много уже все-таки погибло аптечных сомелье, вернуться к этому вопросу.
3: Много.
2: Много, да?
3: Много.
2: Ну давайте, может быть, минуту молчания почтим память.
3: Давайте.
2: Давайте. Ну вот мы почтили память аптечных сомелье, которые погибли, принимая таблетки. За нас с вами, дорогие друзья, лечась неизлечимо. И ошибки, так сказать, всех ученых и всех, так сказать, фармакологов. Вот на них, так сказать, проверили. Скажите, пожалуйста, Ростик,
3: да.
2: Правда ли, что раньше таблетки испытывали на свиньях?
3: Ну, боже мой, зачем вы так сразу, Владик? Ну... Вы понимаете, дело в том, что да, действительно, потому что свиньи очень хорошо абсорбируют все, что как бы принимается внутрь.
2: Отлично. Значит, прошу прощения, перебиваю вас.
3: Да.
2: Мы прервемся с вами ненадолго.
3: Пожалуйста.
2: Буквально короткая музыкальная пауза. И потом вернемся к разговору о свиньях.
3: Давайте.
1: Аптечный сомелье.

0: Люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Шилохвость. Уши. Шилохвость. У шилохвости стройное и изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает, легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Никогда. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.

0: всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.
1: Online Radio 101.1 101.1

0: И вновь мы в студии.
1: Ну, короче, Варвар, вечером что у тебя? Сегодня вечером?
2: Вечером я еду.
1: Ну, так куда?
2: Куда начинается, куда?
1: Ну, куда?
2: Еду я в этот, как он зовут-то,
1: господи. Ну?
2: Да у меня Виталик, у него вот эти все...
1: А, у него маршрут...
2: Да ну, мне, да. Понимаешь, зачем мне? Вот мне Виталик, понимаешь?
1: Да я понимаю.
2: Он мне говорит, Варвар.
1: Да.
2: Мы сегодня едем там туда-то.
1: Ну,
2: я говорю, хорошо, и мы поехали. А зачем мне это голове держать?
1: Ну, понятно.
2: Куда?
1: Куда,
2: и
1: куда?
2: Я даже не знаю, пару, что мы везем-то.
1: Да ладно, как ты так?
2: Ну,
1: серьезно?
2: Конечно, ну, конечно, зачем? Это Виталь все. Он и вот, кстати говоря, вот он и эти... Машину потом отмывает. Вот откурить когда вот это все.
1: Ну,
2: лопатой,
1: да, да.
2: Там надо было говно это все собирать, курим.
1: Ну, иди.
2: Ну, это Виталька, вот Виталька.
1: Ну, как же так могло?
2: Да что могло? Ну, если полный ящик курей,
1: ну,
2: что могло?
1: Ну, понятно.
2: Они все время, понимаешь, срут.
1: Ну, срут, конечно. Не, ну, они, естественно, а свиньи? Что, они не срут, что ли?
2: Да свиньи срут еще похлеще, чем куры.
1: Вот.
2: Поэтому без Витальки я вообще бы не справился.
1: Вот я вам говорю, что вот между прочим, это самое приятное, когда...
2: Да что,
1: когда насрут и помогает муж.
2: Да муж-то у меня вообще золотой.
1: Вот. Сот.
2: Виталик, ты меня слышишь, кстати? А он, наверное, слушает передачу?
1: Ну, конечно, слушает. Есть.
2: Виталя!
1: Да, давай, расскажи.
2: Виталь!
1: Ага.
2: Это Варвар, ты понял, да?
1: Да, да.
2: Я не знаю, слышишь ты меня или не слышишь.
1: Да слышишь, говори.
2: Ну что, спасибо тебе, Виталь. Такой ты просто...
1: Действительно, еще...
2: Где бы я еще такого...
1: Удивительно, как вот судьбы складываются у людей. Вот если бы не Виталик, то засрали бы все, понимаешь?
2: Да всю жизнь бы мне засрали, если бы не Виталик.
1: Да, всю жизнь засрано. И я вам хочу сейчас сказать, наши радиослушатели дорогие, у тех, кого засранные жизни, у тех, кого измученные, засранные какие-то квартиры, вот все, срань какая-то вокруг. Я вас прошу, прислушайтесь к Варваре. Варвара – это свет, свет в нашем маленьком окошке.
2: Ну, ты что-то это... Привет.
1: Ну, что-то я... Блин. Ну, а что? У вас с другой стороны...
2: Какой я свет-то?
1: Да. Ну, ты свет, понимаешь, Варвара?
2: Да сам ты свет.
1: Слушай, раз уж мы на ты сейчас перешли, я, во-первых, тоже хотел Виталику, честно сказать, огромное спасибо за такую замечательную...
2: Да ты бы его увидел, ты бы ему ничего не смог сказать.
1: Да ладно.
2: Да, конечно.
1: Да он что?
2: Да ты просто бы обосрался бы, когда...
1: Да
2: бы...
1: ладно. Ну, ты смотри, что творится. Виталик, я хочу сказать...
2: Да не скажешь ты, я тебе говорю, вот
1: только
2: вот так вот за глаза ты сможешь сказать. А так его все боятся, как увидят, сразу срутся.
1: Да ты что?
2: Поэтому и куры-то засрали.
1: Действительно. И мы хотим сказать, что удивительная судьба и удивительная семья...
2: Удивительная рядом, я хочу сказать.
1: Вот, удивительная семья. Это... Когда вместе...
3: Варь, что ты делаешь-то здесь, ёпарсе?
2: Виталя! Да
3: а
2: что ты ест?
3: Ну чё?
1: Наконец пришёл и Виталик.
3: А чё это ты с мужиком сидишь здесь?
2: Виталя...
3: Я тебя нормально, блядь, спрашиваю? Нормально, блядь, ответь. Чё ты сидишь с ним? Один на один, а? Морда к морде, ебать, ещё. А?
1: Ну, Виталий...
3: Чё ты молчишь? Ты молчи, блядь! Баран, блядь!
2: Виталий, я прошу!
3: Ты не Виталька, ты мне скажи...
2: Чё тебе сказать-то?
3: Ты скажи, чё ты, если оружие кружи, блядь, с ним сидишь здесь! Я тебя оставить не дам!
2: Да мы на метре, а вдруг...
3: Да мне срать на этот метр, ты понимаешь?
2: А мне на тебя сейчас насрать будет!
3: Ты чё, охамела, баба,
2: Да ты озверел совсем, мужик, совсем уже озверел!
1: Давайте сейчас послушаем музыку!
3: Мудак!
2: Да пошёл ты своей
3: музыкой! Какую музыку, а? Я тебе сейчас музыку здесь устрою. С бабой, блин,
2: Виталь,
3: сел,
2: дай ему что-нибудь, дай по морде ему, в конце концов.
3: Лез тебе, скажи мне, а? Лез тебе, просто скажи мне.
2: Да он улыбается все время.
3: Слышь ты, что ты, сука, улыбаешься, бабе моя?
1: Я тебе задаю вопрос.
3: Какие, нах, вопросы, нах, задаешь?
1: Я задаю вопросы.
3: Что тебе давал право-то вопросы задавать, мудила?
1: Это же радиостанция. И радиостанции.
2: Да, да.
1: Мы же пригласили специально поговорить.
3: А нахера они тебя пригласили, эти козлы? Че ты соглашалась?
2: Да я думал, нормальные люди будут.
3: Ну и че?
2: И ничего. А тут козлы одни.
3: Не позорь мне фамилию Бузова.
1: Ну вот на этом, дорогие друзья, давайте. давайте мы все-таки подведем итоги.
2: Да не будем мы никаких.

0: Ну еще.
1: Если вдруг захочешь пива
2: или водки в тот же миг,
1: ты, дружок, не будь ленивым,

0: Классика в эфире.
1: Просыпаясь каждую ночь, она вставала и подходила к окну. Вот так, в одной ночной пижаме, ей хотелось открыть окно и убежать. Много раз уже сидела на подоконнике, свесив ноги вниз, в бездну. Много раз она слезала с подоконника и залезала назад под теплое одеяло, но на холодной постели. И снова не могла уснуть, прогоняя в мыслях застрявшие в памяти моменты. Вспоминала с последней из еженедельных встреч с друзьями. Вспоминались ее любимые ребята. Невозможно было представить ее жизнь хотя бы без одного из них. Иногда они все были рядом. И тогда она была несчастна, пытаясь отдать предпочтение кому-то одному. Но чаще рядом не было ни одного из них. И тогда она молила. Свобода покинула ее навсегда. Лишь изредка создавалась ее иллюзия. Когда сознание становилось мутным, возникали причудливые образы. Слышались голоса, куда-то звавшие ее, но чьи-то сильные руки каждый раз останавливали, не давали сделать последний шаг. А потом она просыпалась ночью, вставала и подходила к окну.
2: Вы прослушали отрывок из повести Бориса Бранта «Холодок».
0: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные, и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны, однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.
2: Диафильмы для взрослых.
3: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня очаровательный гость Бронислав Кукун. Это режиссер, продюсер и владелец, собственно говоря, сети Диатеатр.
4: Ну, вы понимаете, я откуда вы спросите меня, я взял?
3: Вот откуда вы взяли?
4: Я скажу.
3: Да,
4: Бронислав. Дело в том, да. Что... дело в том, что... в молодости...
3: Так.
4: Я... ну, я работал на заводе молодым парнем.
3: Да.
4: И там нам по утрам крутили диафильм под названием «Техника безопасности».
3: «Техника безопасности». Казалось бы...
4: казалось бы. Вот до того, как появился этот диафильм «Техника безопасности», угу, огромное количество несчастных случаев было. Травмировались на заводе все подряд.
3: Да-да-да.
4: Как только стали показывать этот диафильм, все стали внимательно посмотрел, повернул, прочитал, все, но, сделал,
3: да,
4: исполнил.
3: Да, да, да. Но я и в каком-то, опять-таки, из ваших интервью прочитала, что этот диафильм, вот о котором вы сейчас, сейчас нам рассказываете, как раз он мало того, что совершенно убирал всякую там и травмированность и так далее, он еще каким-то образом возбуждал, но на работу.
4: Вот!
3: Правильно я понимаю?
4: Конечно!
3: Ну вот, вот.
4: Возбуждение на работу в этом диафильме по технике безопасности,
3: да,
4: конечно же, было.
3: Было,
4: без
3: было,
4: сомнений.
3: Да.
4: И я, ухватив это, вдруг ни с того ничего понял. Ведь мы должны просто поменять индустрию, убрать это порно ненужное кино,
3: да,
4: и вернуть нормальный человеческий диафильм. Вы понимаете, вот так это и происходит.
3: Вот так это
4: и
3: происходит. Вот так. Скажите, Бронислав, ну а почему же, вот смотрите, вот вы...
4: Кстати, вовнутрь, вот сейчас мы делаем новый проект.
3: Да.
4: Он, это называется, диафильм называется «Возляжем 2».
3: «Возляжем...»
4: «Возляжем 2». Значит, в этом диафильме, кроме, так сказать, истории любви двух молодых людей, будет еще и инструкция вшита внутрь. Инструкция по технике безопасности. Например, там есть несколько пост, который очень, так сказать, ну, которым надо очень подойти, как говорится, аккуратно.
3: Аккуратно, аккуратно. Да.
4: Например, героиня сразу как бы говорит: смотри, не сломай, например, как бы, как бы, понимаете? Левее, там есть такие.
3: Да-да-да, просто.
4: Аккуратнее, тише.
3: Да-да-да.
4: Не торопись.
3: Берегись.
4: Вот.
3: Вот,
4: вы,
3: да,
4: понимаете?
3: Да, например. А скажите, почему же вам не приходило в голову, а может уже пришло, потому что, ну, я совершенно этого не удивлюсь, а вот вместе с этими, так сказать, с этой категорией фильмов выпускать какие-то утренние, вот как у вас было на заводе, вы говорили. Вот чтобы было возбуждение на работу, перед походом на работу, а возбуждение аппетита.
4: Мы сейчас...
3: Подавление аппетита.
4: Мы сейчас работаем над этим.
3: Да.
4: Для того...
3: Да.
4: Мы сделаем сейчас... У нас сейчас есть несколько...
3: Да.
4: У нас, конечно, есть диафильмы для взрослых о еде. Да, да. Диафильмы для взрослых о хорошей физической форме.
3: Так.
4: Там, ну, разные названия, так сказать, там как приподнять, например.
3: Как приподнять, да. как опустить.
4: Да.
3: Да.
4: Да, и такое тоже. Ну, мы пока как опустить не делали.
3: Не делали?
4: Не делали. Делаем только как приподнять.
3: Как приподнять.
4: Вот. Но мы сейчас собираем это в пакет, и этот пакет как бы отправляем туда, как говорится, у нас в нашу...
3: Святая святых,
4: для того, чтобы, может быть, там рассмотрели
3: как
4: и поддержали, и как поддержали государственную программу.
3: Да, да, да, да, да. Скажите, диачки, потому что у вас продаются же...
4: Диачки продаются, я вам объясню.
3: Да.
4: Это первые шаги наши, называется, работа с одинокими.
3: Ах, вот, вот диачки, они для одиноких.
4: И я объясню вам, диачки, когда они же непрозрачные.
3: Полностью.
4: Полностью. Вы, предположим, сели в самолет.
3: Да.
4: Одели очки.
3: Да.
4: И спокойно здесь вот такая у вас небольшая ручка. Начинаете прокручивать диафильм. Диафильм для взрослых. Понимаете?
3: Ага. И в этих очках вы уже не один, как бы, получается?
4: В этих, мало того, что вы не один в этих очках, вы... Так...
3: Во-первых, вы в очках.
4: Во-первых, смотрите, что.
3: Да.
4: Во-первых, у вас один поворот, и руки свободны.
3: И вы хоть 15, хоть 20 минут.
4: Понимаете?
3: Наслаждайтесь.
4: Осматривайте кадр, читайте инструкцию, любуйтесь диалогом. Вас, так сказать, ведет история.
3: Ведет история, да.
4: И
3: да,
4: никто
3: да.
4: вам, как говорится,
3: не
4: в
3: указ.
4: Этом самолете не указ. Понимаете? Накрылись, как говорится, накрылись одеяльцем, немножко пледиком так накрылись, и все.
3: То есть это волшебный полет? Какой?
4: Это волшебный полет, конечно.
3: Просто.
4: Все, диафильмы для взрослых, понимаете, скажите целлулоиду «да», это все направлено на то, чтобы повысить рождаемость, прежде всего. Вот. Ну и вернуть людям утерянные отношения.
3: Ценности, я бы
4: сказал. Ценности, конечно.
3: Потому что есть ценности, какие-то вечные, конечно, все-таки.
4: Конечно,
3: вечные,
4: конечно,
3: какие-то
4: конечно.
2: Диафильмы для взрослых.
0: Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
5: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая. Дзит. Пение. Громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории. Охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
6: 101.ru.
7: Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио.
8: Как хорошо, что мы соседи. Но жаль, что лишь друзья. И ты еще узнаешь обо мне.

0: saatana, eikä minä monta kertaa sanonut, että ei siellä kuset sitä pitkin nurkkia. Perkele työttömyyskorvaukset joo ja kaikki. Millä perkelellä sinä muu elät, saatana viina juoppa.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.
2: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
2: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Не время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай, ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. ООО. Мой офис. Операционные системы 22 века. Мяу.
4: Дрожжи! Будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио.
5: Корни. Снова я, Ирина Ревладзе. У нас в гостях заслуженный врач, доктор медицинских наук, академик Пазух Георгий Станиславович.
6: Да, очень приятно.
5: И он с нами делится уникальной разработкой, которая была сделана в его лаборатории его имени.
6: Ну, да, в общем, да.
5: Просто диванитом.
6: Оказалось, просто диванит.
5: Оказалось, что есть еще просто диванит Ж, специально для женщин.
6: Для женщин.
5: И даже уже есть разработки для детей.
6: Да, да?
5: Не отрывин. Да. И кресло нужда 3.
6: Кресло нужда 3, которое рекомендуется как бы с неотрывином непосредственно в комплексе.
5: Скажите, а вот может быть такая история, что, например, муж был ходок.
6: Да.
5: Вот он ходил, и уже находил там какую-то барышню.
6: Да.
5: Находил. А тут жена стала ему капать и капать.
6: Ну, да.
5: А барышня-то, как сказать, она все-таки хочет заполучить вот своего вот этого, как она считает, что это уже и ей принадлежит.
6: Ну да, это ее как бы избранник.
5: Да. А почему же вы думаете, что она его с диваном не возьмет?
6: Объясню вам. Даже если...
5: Она получает и мужа, и диван.
6: Да, сразу. Я понимаю. Ну,
5: а
6: конечно.
5: Почему же плохого?
6: Объясню. Даже если он вырвется наружу, хотя это почти невозможно, но
5: скромнее,
6: бывают иногда такие ходоки, которые действительно умудряются вместе с диваном вырваться, так сказать, на свободу, когда забьет ретевое, ретевое и диван, тут все вместе, как бы, вибрирует таз, вибрирует диван, и вот он с вибрирующим диваном заходит к своей, спутнице.
5: Гадливый, которая не настоящая,
6: хочет предаться похоти,
5: утехам,
6: а она говорит, зачем ты пришел ко мне с диваном?
5: Думаете,
6: это первый вопрос. Обязательно любая женщина заинтересуется, почему он пришел не один, а с диваном.
5: Вот так вот, да? То есть
6: с
5: диваном не пустит?
6: С диваном не пустит. Нет, во-первых, она скажет о том, что я не хочу, чтобы у нас продолжалась любая связь.
5: На этом диване.
6: Потому что ты к дивану прирос.
5: Да.
6: На этом диване совершалось очень много всяких интимных, так сказать...
5: Да.
6: Было много ситуаций.
5: Да.
6: И поэтому это меня не касается.
5: Ах, вот.
6: Не надо смешивать одно с другим.
5: Нет, но ты вы говорите.
6: Я хочу
5: про
6: только,
5: да?
6: только наши, но вы чтобы думаете, были.
5: Да. Но вы говорите про какую-то чистоплотную такую особу. Ну, разные бывают, понимаете? Бывают совершенно беспринципные.
6: Беспринципные твари. Совсем твари.
5: Да.
6: Дряни, слова, да. Я бы сказал. Да, беспринципные дряни. На этом мы, так сказать, мы
5: вы
6: разработали.
5: Продолжайте работать.
6: Мы продолжаем, и у нас уже получается дрянь 9.
5: Да,
6: Дрянь-9 – это специальное лекарство, которое как бы нам представляет сейчас наша отечественная фармакология. Все это, опять же, на прелых травах.
5: На прелых травах только, да. Правильно я поняла, что вот в скором будущем уже вот этот замечательный препарат «Простодиванит-Же»,
6: да.
5: Значит, «Нужда-3».
6: Да.
5: Что у нас там еще было?
6: «Неотрывин».
5: «Неотрывин».
6: «Дрянь-9».
5: «Дрянь-9». Вот, да. Вот где это можно будет купить?
6: Я скажу вам, это в специальных, специализированных аптеках.
5: Ортопедических, да, я поняла.
6: Да, они бы, в общем-то, ортопедического такого, так сказать, свойства. Уровня,
5: да.
6: Свойства, как бы статуса.
5: Да.
6: Вот. И мы рекомендуем именно туда обращаться, да. И там все это в комплексе можно приобрести.
5: Да. Вместе со стульями.
6: Вместе со стульями, да. То есть вы просто выбираете, как, да. Что вам обшивку. Больше подходит. Да. Или только обшивка, да?
5: Да.
6: Обшивка.
5: Боже мой,
6: вот
5: боже
6: и все.
5: Мой.
6: Видите, как и тут решается, много вопросов. Да.
5: Потрясающе.
6: Да. Ну?
5: Спасибо вам огромное. Да. Спасибо вам огромное, Георгий Станиславович, что, так сказать, приоткрыли вот эту завесу.
6: Ну,
5: на вот этой вот врачебной, так сказать, тайны.
6: Да, это тайна, конечно.
5: Да. И посвятили нас в свои, так сказать, исследования.
6: Да, да.
5: И позволили нам чуть заглянуть в ваш мир чудесный, лабораторный.
6: Конечно, конечно.
5: Да, спасибо. С нами был заслуженный врач, доктор медицинских наук, академик Пазух Георгий Станиславович. Спасибо.
6: Благодарю вас.
5: Спасибо.
6: Всего доброго.
1: Корни. Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?

0: 101.ru.
1: Дачник, подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.
2: Наука 7-7.
3: Дорогие наши друзья, наша рубрика «Наука 7-7». Наша программа 7-7 продолжает свою работу. И мы в гости пригласили сегодня удивительного человека, который действительно как бы находится, был на стыке, вот этих вот...
4: Ну, что это я уже был, значит?
3: Да.
4: Ну,
3: когда...
4: И вот я хочу закончить,
3: пожалуйста.
4: Про наш эксперимент.
3: Да.
4: Итак, 6 космонавтов, как был открыт этот эффект Ботова,
3: да.
4: Когда 6 космонавтов в невесомости отдавали свои каловые массы, таким образом было зафиксировано, что зуд запускает физические законы. В данном случае гравитацию. Вы понимаете?
3: Вот я же понял.
4: Любой ваш зуд.
3: Как это интересно.
4: Конечно.
3: Как же это интересно.
4: Ну вот смотрите, например, приведу вам пример.
3: Пожалуйста.
4: Вот, пожалуйста, вы, как обычный человек, вдруг ни с того, ни с сего берете и чувствуете... Чувствуете все такое прямо непреодолимое желание, которое мы называем зуд.
3: Да.
4: Непреодолимое желание, например, начать, начать
3: испражнение.
4: Да что вы опять
3: проведите?
4: Куда? Ну что вы лезете? Какие испражнения?
3: А что?
4: У вас тут на вашем радио испражнения.
3: Подождите.
4: А у нас?
3: Да.
4: А у нас в науке все по-другому.
3: Так.
4: Предположим, человек хочет начать писать стихи.
3: А,
4: вот чувствует некий зуд.
3: Так,
4: да?
3: Так.
4: Зуд, вот такой вот зуд. Вот зуд,
3: да.
4: Зуд, понимаете?
3: Да.
4: И пожалуйста. И пожалуйста вам раз.
3: Да.
4: Он начинает писать стихи, и стихи у него начинают писать. По каким законам, казалось? Причем здесь зуд писания стихов и законы физики.
3: Да.
4: Казалось бы.
3: Да,
4: ничего общего.
3: Вроде бы, да.
4: Ничего. Да. А я вам скажу.
3: Так.
4: Он, этот человек.
3: Да.
4: Начинает писать на чем?
3: Да,
4: на бумаге.
3: Да.
4: Чем?
3: Ручкой.
4: Вот эта ручка.
3: Ага.
4: Шариковая ручка.
3: Да.
4: Бумага.
3: Ага.
4: Что это как не воплощение законов физики?
3: Да.
4: Боже. Ну вы простой человек.
3: Ну я же.
4: А уже понимаете?
3: Я по ней начинаю.
4: Как устроена система?
3: Как
4: придуман?
3: Как удивительно,
4: как
3: друзья.
4: Как придуман эффект Ботова?
3: Как все это взаимосвязано, дорогие
4: как
3: друзья?
4: Как мы цепанули?
3: С одной стороны у нас первые были каловые, так сказать, массы, которые

0: которая проверила все.
1: Конечно.
0: И тут же мы встречаемся с поэтом. Удивительно, кал и поэзия.
1: Да.
0: Как это все?
1: Да.
0: Как это укладывается?
1: Как это укладывается?
0: Во вселенной.
1: Это во вселенной, это в голове не укладывается.
2: Вы понимаете, как я хочу вам сказать?
1: Да.
2: И ведь иногда можно подумать, что ведь это все ведь и Бог устроил.
1: Да.
2: Понимаете, Бог устроил.
1: А что
2: же? А может быть, это устроил и, так сказать, ну, как говорится, научно-исследовательский институт
1: разум поля,
2: понимаете?
1: Я вам скажу, вот. Я еще раз хочу сказать, дорогие друзья, мы будем сейчас заканчивать. Я хочу поблагодарить завкафедры сил разрежения, статика и лобильность НИИ поля имени Вахрушева, доктора физико-психических наук Александра Геннадьевича Ботова.
2: Спасибо вам большое, дорогие друзья. Еще раз напомню,
1: да,
2: никогда ничего в этой жизни не делается без зуда. Да здравствует зуд!
1: Зуд!
2: Пускатель законов физики.
1: Как говорится, зуд и мухи не заползут.
0: Спасибо вам, уважаемый Александр Геннадьевич.
2: До свидания.
0: Дорогие друзья, напоминаю вам, что и наша, в частности, программа «Наука 77» выходит на Фоменко Фейк Радио.

0: обнажаем жуть, волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобий. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос зимой впадают в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.

0: Лида, не сей сумятицу. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Найди себя.
0: И вновь мы в студии.
3: Мы попробуем сейчас связаться с начальником смены вашей, Татьяна Болеславовна,
4: да.
3: С Карменом Аисовичем Боевым. Пожалуйста.
4: Кармен, да. Аисович.
3: Алло. Алло. Алло. Кармен Аисович, да, Кармен Аисович, здравствуйте, дорогой. Это программа «Найди себя», это работа для потерявших. Да, «Найди себя» программа. Да, работа для потерявших работу. Да, да. Это ведущий программы. Я звоню по поводу Татьяны Болеславовны Фонаревой. Вы ее помните?
4: Какая Кармен Аисович, как вы? Подождите, давайте выясним.
3: Подождите, да? Историю, конечно, мы знаем. Я хочу понять эту историю. Кармен Аисович, будьте...
5: Мы что делаем здесь, а?
3: Да, окей, пожалуйста. Не волнуйтесь, Татьяна Болеславовна.
4: Вы понимаете, как он...
3: Татьяна Болеславовна, Татьяна Болеславовна.
4: Так нельзя с человеком, подождите. Нельзя ли так с человеком?
5: Большие деньги. Что я не понимаю? Купили фильтр акустов. Она уронила его. Что за сучка такая?
3: Кармен Аисович, подождите, вы скажите... Вы окусыватель достали? Подождите, вы окусыватель достали?
5: Как тебя зовут?
4: Ну вы зверь!
3: Меня зовут Вин... Как, меня зовут Вик...
5: Меня зовут Виктор.
3: Меня Виктор зовут.
4: Хватит с ним разговаривать, это бесполезно, он зверь, зверюга, гадкий.
3: Да, подождите. А вот не удалось, к сожалению, нам до конца поговорить с Карменом Аисовичем. Я вас прошу, запейте. Я понимаю.
4: За что?
3: Я понимаю. Это очень неприятная ситуация. И вот сейчас мы поговорили с начальником смены Татьяны Болеславовной Фонаревой, которая окусывает излишки. Вы знаете, Кармен Аисович Боев... Дело в том, что он так по-настоящему и не признался. Он не признался. Пусть это останется на его совести. Он действительно...
4: На его совести вообще ничего никогда не останется, потому что он не человек, понимаете?
3: Он,
4: к сожалению,
3: это
4: и
3: именно...
4: И год до пенсии остался,
3: Татьяна Болеславовна,
4: человек.
3: Татьяна Болеславовна, я могу вам предложить интересную профессию?
4: Да?
3: Да.
2: Найди себя.
6: И вот мы снова в студии Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья. Напоминаю вам, что во всех социальных сетях вы набираете просто Фоменко FM и находите там нас и еще раз нас.
2: Минутка поэзии.
7: Русь моя, чего ж ты не запела? Мне во след, когда я уходил, вот уже и роща облетела, вся покрылась пятнами белил. Прогляжу все очи на дорогу, на чужбине, в мачехе стране. Но уж не вернусь к тому порогу, где во след не спела ты во мне.
6: Вы прослушали стихотворение Сергея Гасанова «Плети». Читал автор.
0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?
8: Очевидное. Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. Фоменко Фейк Радио всегда с вами. И у нас сегодня в гостях вот этот вот вроде как скромный человек, но невероятного таланта. И поверьте мне, я не преувеличиваю. И это человек, который всегда остается за кадром. И вот, наконец, сегодня вы увидите его лицо, познакомитесь с ним, чему я невероятно рада. Это оператор Аркадий Бозин. Он просил, чтобы я его называла оператор-очевидец, и, наверное, сейчас он нам расскажет, почему. Почему? Расскажите, Аркадий.
9: Здрасте.
10: Здрасте. Ну, да, действительно, это... Ну, мы все время за кадром. Вот. И нас так и не видно никогда.
8: Да-да-да.
10: А сейчас видно.
8: А сейчас видно, да-да. А почему очевидец? Почему оператор-очевидец?
10: Ну, как это? Ну, понимаете... У нас вообще как, ну, в принципе...
8: Вот как?
10: Мы
8: вы скажете,
10: снимаем,
8: нам
10: мы,
8: все
10: мы,
8: интересно.
10: Мы снимаем этот самый... У нас же абсолютно, так сказать, 360D у нас.
8: То да вы нас, что?
10: Ну, абсолютное присутствие.
8: Присутствие, да.
10: Присутствие. Вот. Ну, такое присутствие. Типа, наши как бы участники, ну, в смысле, наши персонажи, там, герои.
8: Да.
10: Все эти... Они как бы ощущение, что они с вами, что вы с ними, как бы.
8: Ага.
10: Тем более, что у нас это же, вы знаете, да, что у нас эротический хоррор.
8: Да, да, я, конечно, это да. Безусловно, мы к этому перейдем. Да, просто ну, хотел спросить, почему оператор очевидец?
10: Ну,
8: вот
10: потому что
8: так?
10: Я не участвую же сам
8: да.
10: в этих во всех этих самых делах. Вот. Хотя иногда. Бывает такое.
8: А, вы хотели сказать, что вы не участвуете, но как бы вы присутствуете.
10: Ну, я присутствую. Да.
8: И включаетесь все равно во все эти сцены, то есть вы их видите.
10: Ну, я вижу, смысле, естественно, да. я же оператор, естественно, я все это вижу. И понятно, что я чувствую там.
8: А скажите, вы участвовали в съемках?
10: Нет, я не участвовал. Я говорю, я только очевидец, я просто очевидец. Но из-за того, что это 360D, это снимали. Мы же снимаем это новое абсолютно совершенно.
8: Да, я вот как раз хотела сказать, что
10: да.
8: Вот это вот внимание, дорогие телезрители, слушатели, да. что Аркадий Бозин, он оператор-очевидец первого эротического хоррора. Который у нас вот сейчас вот будет выходить. Ага. Который называется «Растление грязного Стаса».
10: Да.
8: Понимаете, вот такое интересное название. И сразу же, естественно, закрадывается вопрос, а кто же этот грязный Стас?
10: Грязный Стас.
8: Да.
10: Ну, такой, ну, как бы, такой мужчина такой, такой, как бы, ну, у него же такой...
8: Почему же он грязный? Он грязный в прямом смысле слова?
10: Ну, почему? Да нет, конечно.
8: Но я не знаю, понимаете, может быть, это с элементами какого-то, может быть, боевика, может, он в пустыне, в грязи, в болоте, не знаю.
10: Нет, рядом
8: эротика и все вместе.
10: Нет, ну, во-первых, я же говорю, это эротический хоррор. Я оператор эротического хоррора. Mm-hmm. И я постоянно все время в состоянии в таком... Режиссер все время он говорит мне, стой, Аркаша, mm-hmm. Аркаша, тихо. Потому что я все время готов туда прямо. Готов ринуться прямо. Ну, помочь там, в смысле.
8: Ага.
10: Этому Стасу.
8: Да.
10: Потому что это 360D у нас. 360D. Это, понимаете, это когда съемка, это такая новая аппаратура вообще. Это же новое слово сейчас. Вы знаете же, да, сейчас абсолютно обновилось все.
8: То есть даже, я бы сказала, но если вот мы говорим про вот этот эротический хоррор, то вплоть до пор все видно просто.
10: Да все там видно. И поры, и пот, и... И кровь, и...
8: Все, я поняла.
10: Да,
8: я поняла,
10: и когда все... Стас там... у него есть сцены такие, ну, жуткие такие сцены, потому что он на кладбище ползет на кладбище и как бы своим членом пропарывает землю.
8: Боже.
10: Там видно прямо каждую жилку. Естественно, это же тяжело. Это и артисту было тяжело. Ну,
8: вот видите, как вы сейчас говорите? Вы говорите кладбище. Вот я сейчас стала думать, может быть, растление грязного Стаса. А вот есть растление, есть истление.
10: Нет, никакого там.
8: Нет?
10: Нормальный мужик, он служил. Подождите.
8: Но его кто-то растлевает, значит?
10: Ну, конечно, естественно.
8: Женщина?
10: Ну, конечно, женщина, естественно.
8: Одна?
10: У нас там нет никаких этих дел, нечего нам... У нас все нормальные натуралы.
8: А скажите, его растлевает одна женщина или группа?
10: Да нет, конечно, там несколько.
8: Группа, то есть групповое растление получается?
10: Ну да, да, получается.
8: Групповое растление грязного Стаса.
10: Да, да, и вот именно когда вот это начинается, групповое растление, вот тут очень сложное у нас, понимаете, в чем дело? У меня есть помощник еще, естественно. Я главный оператор-постановщик. А у меня есть помощник, там у меня даже два помощника есть. Они все время что-то пытаются там, говорят, Аркадий Алексеевич, Аркадий Алексеевич. Я говорю, тихо, тихо, тихо, Жора, тихо, тихо. Потому что он прямо хочет туда, я говорю, туда хочет, когда начинается вот эта вот картина. 360D, там
8: но
10: видно.
8: Это значит, что каждый, у вас еще и актеры,
10: волосок.
8: Извините, у вас еще, значит, и актеры прекрасные, ну,
10: естественно,
8: заняты, да?
10: У нас актеры очень, поэтому это заманивает, а женщины какие...
8: Раскройте секрет, кто же играет грязного Стаса.
10: Ну, ладно уже там, что, Андрон... Клич. Андрон Клич.
8: Да,
10: да? Да, да, этот самый, он классный.
8: Он всегда таких играл, но таких просто...
10: Не, ну там он играл
8: я бы сказала, экзальтированных, я бы даже сказала.
10: Нет, сейчас он такой грубый такой, он
8: то есть
10: нормальный.
8: Ему пришлось как-то, наверное, увеличить вес, накачать мускулы.
10: Да он все накачал.
8: Ну, эротического-то хоррора.
10: Он все накачал там, а там нужно было... это же эротика. Но это жесткая эротика. Вы же понимаете, да, о чем я говорю? Это жесткая эротика, и это 360D, поэтому я говорю...
8: Так
10: каждый...
8: это сколько, 20+, что ли?
10: Да, это 20+, конечно. Нет, это 21+, почему это?
8: 21+.
10: Да, да, хотели 20+, сделать, но не выдерживают. Им рано просто.
2: Очевидное.
0: Флора и фауна родной планеты.
9: Речной бобр, грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.
0: Один.ру. Балуем мелкой моторикой. Фоменко Фейк Радио.

privat. Is jo puki kaki kalli olle. Is jo puki kaki kalli olle.

0: Порошок Байт. Тает так быстро.
1: Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
2: Лицензия номер 313-56-72-89-67-35-44-98-17-84-567-32-11-96-80.
0: Окусываем наледь.
3: Фоменко Фейк Радио.

0: Мы снова в студии.
1: Давайте узнаем, да, от чего мать хобот.
2: От чего? От
1: хобота
2: чего?
1: Шмеля. Оставляем, да, шмеля без хобота. Шмель без хобота — это не шмель.
2: Да вообще, знаете, не шмель.
1: Как говорится, даже, знаете, да-да-да-да-да, не забывайте.
2: Да, это, естественно.
1: Серьезная это, кстати, вещь.
2: Шмель брошен просто.
1: Ревматизм.
2: Боже мой.
1: Ревматизм, казалось бы, ну, понимаете, ну, это ведь вещь такая.
2: Так.
1: Ревматизм, ну, да-да-да. И что, вы хотите сказать, ну, и... во-первых, эту мазь не достать.
2: Как вот и...
1: Огромные деньги.
2: Огромные
1: деньги нужно выложить за нее. Поможет ли она?
2: Не знаю. Не знаю.
1: Вот
2: не
1: такой
2: знаю.
1: Вопрос.
2: Вот и все.
1: И представьте, это все мазь.
2: Это все мазь, да.
1: 100 миллионов.
2: 100 миллионов. Я сейчас представил этих бедных,
1: да, конечно,
2: насекомых, боже мой.
1: И вот это же, предположим, вы достали.
2: Да.
1: Эту мазь.
2: Да, да.
1: Ну и что, она действует, как по-вашему?
2: Не знаю.
1: Плохо.
2: Плохо.
1: Плохо действует. Действует плохо.
2: Ну, понимаете? И не знаю, я сам не пробовал.
1: А вот здесь и тут и наступает момент экстракта. А экстракт из хобота шмеля действует хорошо.
2: И сколько для этого нужно шмелей?
1: Господи, один хобот.
2: Один шмель.
1: Один шмель.
2: Один хобот.
1: Да-да-да-да-да-да.
2: Это же даже у вас
1: сразу понимаете.
2: У вас же, я же читал.
1: Один хобот, один шмель.
2: Один хобот, один шмель.
1: Это на заре еще, когда мы делали.
2: Это
1: вы начинали экстрактировать, так сказать, хоботок.
2: Да-да-да, удивительно.
1: Мы сейчас, вы понимаете, ведь экстракт можно делать практически из всего.
2: Да.
1: Практически из всего.
2: Да.
1: Ну вот, например, сейчас уже наблюдается явное, совершенно точное направление.
2: Так.
1: Уход мазей в прошлое.
2: То есть с мазями прощаемся.
1: Прощаемся. Конечно. Так, нельзя же столько, понимаете. Нельзя так.
2: Ну нельзя так.
1: Вот просто нельзя так, понимаете.
2: Вот, согласен, ну, вот, согласен.
1: Так. Приход экстракта, да, вот, на, да, место. Во-первых, да, ну смотрите,
2: да.
1: Ну вот я вам приведу пример.
2: Ну он, пожалуйста.
1: Вы знаете рыбок.
2: Вот еще вы выжимаете.
1: Пожалуйста. Из всего.
2: Ну, по нужде.
1: Выжимаем по нужде.
2: Ну, по нужде.
1: Какая,
2: да,
1: нужда есть, ты с того и выжимаем.
2: Ну хорошо. Ну вот приведите. Ну, пожалуйста.
1: Из чего?
2: Пожалуйста.
1: Ну вот гуппи.
2: Гуппи.
1: А. Ну, рыбки.
2: Удивительно.
1: Рыбки,
2: вот эти маленькие крохотульки.
1: Раз и все.
2: И что? И
1: да, это просто выжимай, не хочу. Витамин D.
2: Да ты,
1: ну, конечно. Выжимай, не хочу. Прям взял, прямо выжил.
2: Ну ведь гуппи, они же маленькие.
1: Да в них вся таблица Менделеева. Поймите.
2: Боже мой.
1: Поймите, не только Менделеева. И таблица еще Лоцкого там.
2: И Лоцкий даже?
1: Да, его таблица там.
2: Господи боже.
1: В них все, в гуппи.
2: Ну хорошо, стронций. Подождите, вот прямой.
1: Да навалом, стронций.
2: Навалом.
1: В группе навалом. В гуппи навалом, стронций.
2: Боже мой.
1: Если вы делаете экстракт,
2: да,
1: ну конечно, это все другое.
2: Это я понимаю.
1: Если вы делаете мазь из гуппи, ну попробуйте, ну что это?
2: Да нет, но это невозможно.
1: Прямо сколько нужно? 1000 тонн гуппи. Где вы
2: поймете? 1000 тонн гуппи, да.
1: Конечно,
2: они же. Мы столько не наберем.
1: Мы столько не наберем гуппи.
2: Они
1: столько их и нету.
2: Да их вообще в природе нет.
1: Одна гуппи, один экстракт.
2: Одна гуппи, один экстракт.
1: Ну и все.
2: Удивительно.
1: Их

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Подчас устаем прятать. Фоменко, фейк-радио.
2: Лабиринт Леонардо.
1: Мы возвращаемся в студию.
3: А вот вы знаете, я слышал, еще читал такую вот интересную вещь — клизмование под давлением.
4: Но пробовали в Голландии. Что-то там не происходит. Вот именно вот я, как я все время ассоциации, вы знаете, я в прошлом я орнитолог, я просто ассоциирую все с птицами, как бы с нашими птенчиками, с певчими, с нашими. Вот вы знаете, дрозда. Вот взяли дрозда.
3: Ну, даете дрозда.
4: Ну да, даем, даем. Вот мы когда даем дрозда, вот что-то, вот надо подумать, а стоит ли нагнетать?
3: Ну, соглашусь с вами. То есть получается, что вы за клизмование, 35-литровое клизмование,
4: да.
3: Ежевечернее.
4: Ежевечернее. Тазик, аккуратно протерли все, губочка влажная, губочка, чтобы она прошлась по всем этим. Вот видите, вот я показываю, как это проходится. Видите, вот так.
3: А вот такой у меня вопрос. А как же жить-то?
4: Очень просто. Не пускайте в себя муть.
3: Вот оно что.
4: Вот
3: оно что. Итак, дорогие друзья, мы с вами в программе «Лабиринт Леонардо» встречались сегодня с Александром Викторовичем, который открыл для нас секреты
4: клизмования.
3: Да, очень приятно.
4: Да,
3: очень.
4: Да.
3: Ну, я думаю, что в следующий раз мы поговорим и о летнем клизмовании.
4: Да, конечно.
3: Там и литраж все-таки меньше,
4: ну, и
3: как скорее, говорится,
4: конечно,
3: да.
4: Конечно.
3: Ну и поспокойнее просто будет время.
4: Да, конечно.
3: Вот. Ну
4: конечно.
3: Что ж, пожелаю вам удачной насадки.
4: Спасибо.
3: До свидания.
4: До свидания.

0: мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.
1: Флора и фауна родной планеты.
2: Степная теркушка, семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамный.

0: Отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио.
1: 101 рок.
2: Сексуальное.
3: Сексуальное.
2: Сексуальное.
3: Сексуальное.
2: Революция. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук, член-корреспондент, потрясающий человек, который совершил прорыв на ниве ни медицинских, ни лекарственных средств, создал новое нелекарственное уникальное средство. Представлю этого человека. Это Георгий Урусович Высусов.
4: Здравствуйте.
2: Да, и вместе с нами его пациентка Регина.
5: Регина,
4: Региночка, да.
2: Регина просила не называть ее
5: Не называйте, фамилию. Пожалуйста, мою фамилию. Да.
2: Вот. Итак, дорогие друзья, буквально вкратце. Дело в том, что только что на рынок выброшено уникальное, потрясающее средство, которое называется «Семя выпи». Да, семя выпи. Это новое нелекарственное средство, и его создатель, автор Георгий Русович Высусов сегодня у нас в гостях. Ну, прежде всего, конечно же, я хотел бы обратиться к Георгию Русовичу и спросить его, что же такое семя выпи, от чего оно, для чего оно, как и что?
4: Немножко, пока Региночка подышит, можно подышать, да, можно подышать.
5: Вздыхаюсь.
4: Да, немножко можно подышать, а я пока расскажу про семя выпи. Семя выпи – это удивительное, уникальное приспособление, которое помогает сейчас нам, всем, кто был на Галапагосских островах и затем встречался с морскими львами, с морскими, так сказать, животными удивительными. Все это как бы оттуда идет, из недр Галапагосских островов. Оттуда мы вытягивали, так сказать, вот эту вот субстанцию и вот эту вот удивительную...
2: Простите, Георгий Урусович, а почему же тогда выпи? Причем здесь семя выпи?
4: А я объясню. Дело в том, что выпь обладает уникальной способностью обладать в разных местах одновременно.
2: Ах, вот оно что. Обладать в разных местах одновременно.
4: Можно подышать пока.
2: Простите, Регина, у меня такой вопрос. А семя выпи, как вам пришло? К чему это? Для чего? Что это? Повышает потенцию, желание? Лечит ли это, так сказать, бездетность? Может быть, это усиление ребра, костной ткани? Что это?
4: Вы сталкивались с понятием «либидо»?
2: Конечно, сталкивался.
4: Я постоянно сталкиваюсь с этим понятием. И вот теперь Региночка тоже сталкивается с этим.
2: Георгий Юрьевич, прошу прощения. Георгий Юрьевич, я вот что хочу спросить. Вы, как врач, в какой-то момент для себя поняли, что на Земле в целом не хватает ни лекарственного препарата, который бы помог людям что?
4: Который бы помог людям обрести удивительную способность трансформироваться. Понимаете,
2: удивительно. То есть не только мужчины.
4: Не только мужчины, но и женщины, конечно, подвержены этому удивительному. Вот этой удивительной, так сказать, способности. Явно способности проявились в Региночке. Региночка сейчас с нами. Региночка может показать кое-что.
2: Давайте сначала, может быть, тогда, чтобы понять на примере Регины, как работает это нелекарственное средство. Напомню, дорогие друзья, Георгий Урусович Высусов, член КОР и доктор мед, изобрел нелекарственное средство, которое называется «Семя выпи».
1: Сексуальное.
3: Сексуальное.
1: Сексуальное.
3: Сексуальное.
0: Революция.
2: Регина, расскажите, пожалуйста, о себе.
5: О себе?
4: Да, Региночка, пожалуйста.
5: Даже не знаю, мне кажется, что ничего интересного нету, но теперь я стала гораздо более интересной.
2: Так, а что же было до того, как в вашей жизни появилось это самое семя выпить?
5: О, вы знаете, это были какие-то серые будни. Серые, бесцветные, день похож на другой день, но того момента, как я познакомилась с Георгием Урусовичем. Моя жизнь, она просто приобрела какой-то другой смысл.
2: Ну, скажите, что было с вами? Скажите, что было с вами? Ну, так сказать,
5: что
2: у вас что было с личной жизнью?
5: Ничего.
2: Что было, так сказать, с рождаемостью детей, семейное?
5: У меня не было ничего, понимаете? Ничего не было вообще. Я в каком-то коконе
2: жила. То есть, будем откровенны, вы не могли преодолеть девственность?
5: Я не могла преодолеть ничего. Даже знакомства с мужчинами у меня не было, понимаете? Но даже в детском саду какие-то невинные игры, они все проходили в одиночестве.
2: И теперь?
5: Конечно, да. А теперь я настолько раскрепостилась, что другие проблемы возникают. Я не могу себя остановить. Я не могу себя остановить.
2: Господи. Вот это да. Я смотрю сейчас на Регину и сам как-то бунтарски. Как-то бунтарски ощущаю в себе какое-то вот это вот брожение. Хотя я еще... Когда я еще даже близко не принимал ничего и не пробовал.
4: Вы должны.
2: А просто я рядом с Региной, а она принимает это семя выпить. И вот что я хочу спросить у Георгия Урусовича. Георгий Урусович, скажите, пожалуйста, вот семя выпить. Вы, когда решили, так сказать, исправить эту ситуацию, ну, я имею в виду...
4: Региночка, не волнуйтесь.
2: Отсутствие. Приподнять немножко, как сказать, неприподъемное. Приподнять его немножко. Вы решили. И вот что вам, как врачу, как методологу, как человеку-создателю, так сказать, членкору, что ли, как доктору, вы скажите мне, вы вот подумали, первое, это мазь,
4: это
2: таблетки, это что?
4: Это стержень. Это стержень. Региночка сейчас подышит, пока немножечко поговорим. Удивительная игра стержня. Стержень должен ни в коем случае не сгибаться. Он должен присутствовать во всем ваших поступках, желаниях.
2: Ну, это
4: ваших,
2: как бы философская подоплека.
4: Да, да.
2: А вот расскажите мне, пожалуйста, о том, как вот я сейчас вижу, сейчас я вижу, к нам приходят смс-сообщения, в которых, люди вот уже задаются вопросом. Слышу голос Регины. Понимаете, в основном, конечно, женщины. И в основном, конечно, женщины спрашивают, как пользоваться семенем.
4: Очень просто. Экстракт. Это экстракт семени выпи.
5: Экстракт.
4: Это экстракт.
2: Скажите, пожалуйста, Георгий Юрович, а что лучше? Вот здесь Светлана из Нижних, ну, я не буду говорить.
4: Простите,
2: адрес.
4: Пожалуйста, я понимаю, из Нижних.
2: От нее вопрос. Вот, например, вопрос.
4: Да.
2: У меня нет мужа.
4: Да.
2: И из-за этого... У меня нет детей.
4: Я понимаю. Это две взаимосвязанные
2: Где
4: моменты.
2: Где купить растирание?
4: Не нужно растирать.
5: Экстракт.
4: Вот, Региночка правильно говорит сейчас.
5: Я вопрос к ведущему, извините, не могу. А можно я вас приглашу на танец?
4: Да.
2: Господи, конечно,
4: можно.
2: Буквально сейчас заиграет музыка, и, конечно, мы пойдем с вами потанцуем. Только закончим эту нашу нелегкую работу по объяснению нашим радиослушателям, что же такое семя выпить.
5: Хочется танцевать.
1: Сексуальное. Сексуальная.
3: Сексуальная.
1: Сексуальная.
3: Революция.
4: Мы прежде всего начали с Региночкой именно с танцев, и только позже я прописал ей буквально полпипеточки этого экстракта. И только потом...
2: Скажите, пожалуйста, я хочу сказать, как он, во-первых, фасуется?
4: Фасуется очень просто. 1:4.
5: Угу. Пузырек.
2: Ну и вот такой вот вопрос. Пипетки уже сразу вместе? Уже вместе?
5: Есть пипетка.
4: Они вместе уже есть.
5: Пипетка прекрасна.
4: Удивительно, да.
2: То есть пипетка вместе уже
5: пузырьком.
2: Скажите, пожалуйста, вот сегодня. Сегодня ведь, наверное, в силу того, что вы здесь.
5: Мы здесь?
2: Здесь у нас на радио. Да? Здесь на Фоменко Фейк Радио. Вы сегодня вполне, наверное, могли бы предложить какие-то скидки.
4: скидки можно предложить. Я могу предложить одно проведение, буквально и два и легких созыва. Два легких созыва, одно проведение.
2: Ну, вы говорите загадками, а на самом деле
4: это
2: хотели
4: очень
2: познать,
4: просто.
2: Сколько сегодня, вот первому позвонившему, например, сколько пузырьков с пипетками можно было бы получить?
5: Георгий Русь.
4: Да, ну я ради,
5: можно,
4: ради Региночки можно.
5: Можно я
4: предложу скидки? Ну хорошо, пусть предложит Региночка, да, пожалуйста.
5: Я думаю, что первым пяти дозвонившимся мы можем сделать 20%.
4: Да,
5: ну, конечно, да,
4: конечно,
5: прошу.
2: Прекрасно, прекрасно. Итак, дорогие друзья, первым пяти позвонившим семя выпей. Это, я напоминаю, это экстракт
5: пузырьке.
2: В пузырьке с пипеткой, который сразу же в корне меняет вашу личную, общественную, любую жизнь. Ну и, конечно же, сразу появляются мужья, у кого их нет, у кого нет жены, и у кого нет дети. Все появляется сразу.
4: Кстати, попробуем.
2: Первые пять дозвонившихся, 20% скидка, соответственно.
4: Вы можете попробовать сами, кстати, это удивительно.
5: Ну, подождите. Но вот сначала потанцую.
2: Да, вот мне показывают уже звонки, пошли.
5: Ой, хорошо.
4: Хорошо.
2: Напомню, дорогие друзья, что мы сегодня получаем 20% скидку здесь на нелекарственный препарат семя выпи. Алло.
6: Алло. Алло. Алло, здрасте, я попала в передачу.
2: Представьтесь, пожалуйста.
6: Алло. Алло.
2: Я говорю, представьтесь, пожалуйста.
6: Алло, Таня, меня зовут Таня,
2: Простите, как вас зовут?
6: Березняк.
2: Я имею в виду, как зовут вас?
6: Таня, Татьяна меня зовут.
2: Татьяна, очень приятно. Татьяна Березняк, правильно я
6: Абсолютно
2: понимаю?
6: Абсолютно правильно, меня зовут Татьяна Березняк. Меня зовут Татьяна Березняк, у меня вопрос. У меня не вопрос. У меня просьба. Георгий Русович, у меня к вам просьба. Мне надо пузырек с 20% скидки. Можно мне получить?
4: Пожалуйста, я с удовольствием вам предложу его.
6: Там инструкция есть?
4: Инструкция прилагается.
6: Только мне протирки не подходят. Мне только пузырек.
4: Без протирки вам все будет.
6: Благодарю, я вас благодарю. Это Таня Извыхина была.
2: Татьяна Извыхина вот уже только что получила 20% скидку и пузырек семени выпи. Напоминаю, семя выпи — не лекарственное средство. В гостях у нас сегодня доктор, научный корреспондент. Доктор, научный корреспондент. Георгий Урусович Высусов, создатель и автор этого нелекарственного препарата. Регина, его подопечная.
1: Сексуальная. Революция.
2: Региночка, буквально, что с детьми?
5: С детьми все, теперь в порядке, пять.
2: У вас пятеро детей уже?
5: Конечно, да.
4: Можно поздравить.
2: И видимо, вот скажите, это удивительно, что я узнал. Семя выпи сокращает время беременности.
5: Да, вы знаете...
2: И увеличивает количество плодов.
5: Да, потому что это пять за два раза.
4: Да, удивительно.
2: Скажите, 3,2 или 2,3?
5: 2,3.
2: 2,3. И это что, в течение какого времени получилось?
5: Вы знаете, в течение полутора лет.
2: За полтора года вы пятерых детей родили.
5: Конечно, вот это, понимаете, фантастика. Совершенно фантастика.
4: Это удивительно. Планировалось 2,2 и 1, а потом получилось...
5: Поэтому вот Георгий Русич, он мой бог вообще, он создатель.
2: Фантастика. Скажите, Георгий Русич, у меня такой вот вопрос. Да, дорогие друзья, мы не выводили в эфир сейчас, всех остальных. Уже 5 звонков закончено, поэтому можете не звонить. Я вижу, как разрывается красным. Красная трубка становится у телефона, но мы уже больше не будем принимать звонки. Извините, потому что у нас было всего 5.
4: Семя выпей,
2: оно, знаете, не резиновое, как говорится.
5: Танцевать мы будем.
2: Да, солнышко, конечно, Региночка, танцевать будем. Хочу спросить у Георгия Урусовича. Здесь вот вопросы, которые идут у нас по СМС.
4: Пожалуйста.
2: Вот такие вопросы. Основное из них, если втирание.
4: Втирание есть.
2: Это уже мужчина.
4: Оно помогает.
2: Это уже мужчина.
4: Конечно, это мужчины в основном после 64 лет. В 63 начинали, оказалось рановато. 64 это как раз тот самый возраст. А в 65 как раз все начинает развиваться, набухать. Вот это вот самое
2: важное. Ну что ж, понимаю вас. Скажите, пожалуйста, никаких противопоказаний нет или есть?
4: Никаких противопоказаний буквально. Даже можете вертеть халахуп.
5: знаете, да, хотя сказать, вы знаете, но обычно начинаешь принимать какой-то препарат, и начинаются побочки.
4: Да.
5: А тут ни одной побочки вообще нет. Никакой побочки.
4: У всеми выпей, у всеми не выпей, нету побочки.
5: Мне кажется,
4: меня обманываете.
5: Я уже не могу, не могу сидеть.
2: Итак, дорогие друзья.
5: Танцы.
2: В эфире была программа «Сексуальная революция», и мы встречались с Георгием Урусчумцевым и Региной. Напомню, семя выпи – новое нелекарственное средство. До свидания.
3: Сексуальная.
1: Сексуальная.
3: Сексуальная.
1: Сексуальная.
3: Революция.
7: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
8: Классика в эфире.
9: Это проклятие пало на королевский род много веков назад. Если в семье рождались близнецы, то один из них одаривался божественной силой и ангельскими крыльями. Херувимы, как их называли в народе, становились великими повелителями. В годы их правления страна процветала. Но ребенок с черной татуировкой приносил при вхождении на трон лишь голод и реки крови. Испытав такие мучения, народ взбунтовался, и было принято решение убивать чернокрылых детей при рождении.
10: Ну вот мы и готовы. Девушка обернулась к спящему малышу и улыбнулась. Накинув на плечи плащ, небольшую сумку, она взяла малыша на руки и скользнула в тайный ход. Спасти брата могли лишь одни существа — демоны. Они во множестве своем населяли страну, хоть и подвергались гонениям, но на службе у короля состоял целый полк демонов, принесших присягу и поклявшихся не убивать невинных людей. Туда и побежала принцесса. Лишь там могли спасти ее новорожденного брата, заколдованного, как она считала, этим властолюбцем-магом.
11: Вы прослушали отрывок из романа фэнтези Джона Сосковича «Магия запределья».
8: Классика в эфире.
12: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?
13: Новые технологии!
4: Доброго здоровечка вам, дорогие мои, в студии Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон, у нас программа «Новые технологии». А напротив меня сам Георгий Иванович Зуканов.
14: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну, вы знаете, это все-таки вот расскажите с самого начала.
14: Ну что, давайте как-то коротко, ясно.
4: Давайте.
14: На пороге 22 век.
4: Вот.
14: 22 век, да. На пороге уже, да. Что тут сделаешь? Да. Наша основная мысль, как сегодня соскочить с нефтяной иглы?
4: Вот,
14: с нефтяной иглы? Это же естественный процесс, конечно. И ясный вполне.
4: Конечно.
14: Значит, я сразу скажу, мы создали газовый двигатель.
4: Ага.
14: Да.
4: Так.
14: Это... Это, кстати, совсем уже другая история. Не то, что вы вот подумаете сейчас, ну как же нефть, а как же газ.
4: Ну да.
14: Нет,
4: да.
14: Нет. Совершенно другая история.
4: Так.
14: Этот двигатель работает, естественно, поскольку он газовый, так. Он работает на газу.
4: Так,
14: на работает каком? На газу вместо бензина. Понимаете? Как говорится, прощай, бензин.
4: Вот. Ну, то есть ждали этого.
14: Да, ну, да нет, ну, вы слушайте. Ну, огромное количество сегодня транспорта уже, ну, в частности, и техники работает на газовых, так сказать, ну, на газу.
4: Да, да.
14: На газу. Вот, работает. Ну, сжиженный газ, все знают, ну, пропан, метан, пропан, все это, так сказать, понятно. Вот, ну, сегодня у нас разговор пойдет вот о чем. Мы сделали специальный двигатель, ну, который специально работает. Он не сможет, ну, не как сейчас, бензиновый двигатель может работать и на бензине, и на газу.
4: Да,
14: а
4: да.
14: У нас сейчас вот двигатель как раз мы сделали, который только на газу.
4: Только на газу.
14: Только на нашем.
15: То есть, вот расскажите.
14: Газ, который, так сказать, мы взялись за это.
15: Так.
14: В чем дело? Ну, я хочу вам сказать, что загрязнение окружающей среды – это же важнейшая тема.
15: Это, конечно.
14: Вы понимаете, что многие гибнут, тают ледники, парниковый эффект нашей планеты и так далее. Ну, я, естественно, и мои коллеги, мы задумались о том, как же быть, что мешает, в чем дело, кто больше всего выпускает воздух от так называемого СО2. Неужели автомобили? Нет. Выясняется, это животные.
15: Да что вы?
14: Да. Парнокопытные куры. Мы же их разводим в огромном количестве. Они, конечно, портят так называемый воздух. Вот и конечно, и выпускают газ.
15: Так.
14: Но это естественное отправление животного организма. Ну, то есть, это бывает, прошу прощения.
15: То есть, это...
14: Неудобно сказать, но бывает и с человеком. Понимаете?
15: Да бывает, я понимаю. Ну, конечно.
14: И все.
15: Вы говорите именно про животных.
14: Я говорю сейчас про животных. Я не говорю сейчас про человека. Пока.
15: Подождите, это кишечник?
14: Пока не говорю. Так вот.
15: Да.
14: Не надо спешить. Раз. Послушайте меня. И вот мы подумали, что нам нужен этот особый газ. Как быть? И мы подумали, что если мы начнем собирать кишечный газ животных, начнем его собирать.
15: Да.
14: А потом его сжиживать,
15: так,
14: то он может быть прекрасным топливом.
15: Да что?
14: Для этого мы сделали специальный газовый двигатель, который работает на кишечном газе. Кишечный газ животных, который мы собираем. Собираем мы не просто так его, я хочу сказать. Мы собираем его в полиэтиленовые пакеты.
15: Да?
14: Да. Дело в том, что

0: пакеты. Уже использованные, конечно. Использованные. И начинаем их использовать по много раз.
1: О, вот. Как интересно.
0: Собираем, так сказать, как говорится, кишечный газ парнокопытных.
1: Так.
0: Кишечный газ кур.
1: Так.
0: В эти пакеты.
1: Угу.
0: Ну, так сказать, естественно, после этого перерабатываем его собранный.
1: Угу.
0: Вот, пакеты остаются.
1: Подождите, так это же я видел, вот у вас эмблема «Газкур» называется.
0: Да.
1: У вас же это название.
0: Вы уже видели, да?
1: Да.
0: Ну, конечно.
1: «Газкур».
0: «Газкур», да.
1: Да, это
0: ну, у нас, так сказать, две эмблемы. «Газкор».
1: Да.
0: И «Газкур».
1: И «Газкор», да. И «Газкур».
0: Да, потому что коровы.
1: Ну, коровы, коровы и, да. «Газкур».
0: Да, вот. Да. Коровы, коровы и куры. Значит, да. Пока что.
2: Новые технологии. Флора и фауна родной планеты.
3: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Пугнутая птица издает резкое «Ведь-ведь-ведь-ведь-ведь-ведь».
4: С нами легко.
5: Онлайн-радио. 101.ru.
6: Гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Мы не свекла, не грибы.
3: Мы веселые бобы.
2: Если ты откроешь рот, то отправишься в полет. Мы такие заводные.
3: С нами вам всегда везет.
4: Позволь себе любить себя. Ешь. Все бобовое.
5: Здоровое питание.
6: ООО «Автобоб».
7: Торгуем контейнерами.
8: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
9: Лицензия 457-43-289-88-4857.
0: Сбиваем с толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио.
10: Любовь на сервере.
11: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио. И у нас сегодня в гостях Алиса Зазонова и Гранит Цукерников. Здравствуйте!
12: Очень приятно.
11: Здравствуйте, очень приятно. И у нас завязывается вот такой цифровой диалог. Вы посмотрите, подождите. Я просто хочу сказать нашим многоуважаемым зрителям и слушателям, хочу сказать, понимаете, дорогие друзья, ведь как выстраивается все сегодня, конечно, в цифровую эру у нас. Как оцифровывается наша жизнь.
12: Да.
11: Вы посмотрите, какая цифровизация приходит. Не нужно тратить, так сказать, нервы и силы.
12: Да.
11: Ну, просто спокойно, совершенно 47-54-28-11, нижний пробел 996.
12: О!
13: Вот и все. Конечно. Все так просто. 997. Нижний пробел 997.
11: Вот.
13: Вот так просто говорим.
11: То есть мы, в принципе, можем сейчас с вами по факту завязать вот такой вот диалог, например,
12: Мало того, ведь все наши диалоги, они сразу же идут на сервер, понимаете? Там все отслеживается и дается рекомендательные письма.
11: Я хочу задать вопрос.
13: Давайте.
11: Это, как я понимаю, таким образом абсолютно делает прозрачным только нашу экономику, но нашу жизнь.
12: Да.
11: Мы абсолютно... Ну, во-первых, не нужна уже полиция.
12: Да совершенно.
11: Потому что на сервере, пожалуйста, вам уже на сервере 47-421-512, нижний пробел 86-51-7.
12: Мало того, я говорю...
11: И уже... Мы понимаем, что человек нарушает.
13: Нарушает.
11: И это зафиксировано.
12: И жестко нарушает.
11: Жестко нарушает.
12: Из сервера сразу ему жесткий ответ.
11: Да.
12: Не злоупотребляй звездочками.
11: Вот так.
13: И потом береги звездочку, потому что это же, вы знаете, что такое?
12: Береги звездочку.
13: Нижнее подчеркивание, когда оно двойное нижнее. Это Надо же беречь свою звездочку.
11: А, понимаю.
13: Особенно это к девушкам относится.
11: Ну, давайте все-таки теперь перейдем все-таки к оцифрованной любви.
13: Ну, давайте.
11: Потому что оцифрованная жизнь, это еще, так сказать, впереди у нас.
13: Ну-ка.
11: Вот сейчас оцифрованная любовь. Вот представим себе молодого человека, который, так сказать, встретился глазами, как хранит. Встретились глазами с красивой, потрясающей девушкой.
12: Интересно.
11: Как вы посылаете вот этот цифровой сигнал?
13: А я скажу вам.
12: WhatsApp?
13: Нет, никаких WhatsApp'ов даже. Угу. Никаких WhatsApp'ов. Просто сразу я просто твитну.
11: Ах, вот.
13: Да, я твитну.
11: А что вы твитните?
13: А я твитну вот так вот. Я скажу, цифра, двойные скобки. Да, цифра, двойные скобки, 97-15-85.
12: Козырек.
11: И вдруг. Да. То есть, а если девушки, так, девушка решает принять ваше
13: девушка, если
11: вот
13: готова.
11: Вот это смелое
13: это
11: предложение.
13: Смелое.
11: Могу сказать, у меня нет сейчас возможности. Ну, я даже, наверное, давайте я расшифрую.
13: Ну, давайте.
11: Скажу, этот код означает, этот цифровой код, который посылает девушке. Конечно, дали мне список. Этот код означает, хранит, посылает, так сказать, девушке незнакомой, я подчеркиваю,
13: конечно,
11: такой
13: конечно,
11: код.
13: Конечно.
11: А там написано: «А ну-ка, иди сюда, я обниму тебя».
13: Конечно.
11: Вот.
13: Да.
12: Ну, фишка
11: такого нет. И она совершенно спокойно, неожиданно ему отвечает.
13: Что?
12: Она ему отвечает.
13: Ну, давай.
12: 555.
13: Так.
12: 318.
13: Ха-ха-ха.
12: Верхняя запятая, апостроф. И двойное подчеркивание.
13: Интересно.
11: И вот этого хранит уже никак не ждал. Конечно, оцифрованная абсолютно. Любовь. Он никак не ждал, что он-то думал, что, так сказать, эта девушка просто ответит ему 607-311-52.
13: Она отвечает
11: ему 555. Такое начало. И он думает: господи, да о чем же здесь думать? Какие ж тут тогда обнимашки?
13: Какие
11: тут уже, как говорится, снимай пиджачок.
13: Снимай пиджачок и двойной.
11: И давай-ка на бачок.
12: Иду на сервер.
13: Все
12: это тоже отсылается на сервер.
11: Во-первых, это все на сервере, естественно. Во-первых, сразу все судебные дела исчезают.
13: Ну, конечно.
11: Уже обмануть нельзя.
13: Потом
11: уже видно, вы сами согласились, говорит, например.
13: Не нужны брачные контракты.
11: Не нужны брачные контракты.
12: Вообще ничего не нужно.
13: Все на сервере. Все. Легко. Если было двойное, я больше скажу, тройное нижнее подчеркиваю.
12: Я даже больше вот что вам скажу, что к Раниду сразу может прийти ответ с сервера, куда ты лезешь.
13: Вот.
11: Ага.
13: Может быть так.
12: Она несовершеннолетняя еще.
11: Например.
13: Да, например.
12: А ну-ка.
11: То есть будет это звучать, конечно, по-другому. Ну, 776, 311, 500, 28, дельта, 4 квадратные скобки.
13: Да. 4 квадратные скобки.
12: И все, понимаешь,
11: надо отвалить. И тогда хранит совершенно спокойно, отвечает: тогда 17-32-86.
12: Да.
11: Точка.
12: Спасибо, это что означает просто спасибо.
11: Простите, не знал.
10: Любовь на сервере.
14: Знаете ли вы что?
15: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от себя?

0: 101, are you? Пассируем похмелье. Фоменко Фейк Радио.
1: Путь огурца. Здравствуйте, дорогие друзья. На Фоменко Фейк Радио снова выдающаяся программа. Она, как вы уже поняли, называется «Путь огурца». Я, ведущий Влад Жульпацкий, рад приветствовать у нас в гостях сегодня замзава прямых клинико-амбулаторных инфузий, корреспондента Академии Флоры, автора в соавторстве 16 работ Станиславу Ивановну Агапину. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Здравствуйте, Станислава Ивановна! Ну, вы знаете, так, я хочу спросить. Вот, знаете, да. Станислава Ивановна, столько хочется всего узнать, а хочется побыстрее, поэтому можно я буду у вас без отчества?
2: Ну, Станислава-то?
1: Да.
2: Ну, пожалуйста, конечно, мне приятно.
1: Спасибо огромное. Да. Ну вот, Станислава, сегодня речь пойдет об огурце.
2: Об огурце?
1: Да, и это так неожиданно, честно говоря. Неожиданно. Неожиданно, что речь поет об огурце. Почему?
2: Ну как почему? Для меня это совершенно неожиданно. Для меня это очень неожиданно. А о чем еще со мной можно говорить, как не об огурцах?
1: Действительно.
2: Иначе зачем бы вы меня позвали?
1: Ну, конечно. Клинико-амбулаторные инфузии прямые.
2: Конечно, прямые. Прямые абсолютно инфузии. Ну, что сказать? Что сказать? Ну, огурец. Ну, вот казалось бы, да? Вот мы все думаем. Ну, что в огурце? Вот вода и шкура, да? Больше вроде ничего.
1: Казалось бы.
2: Казалось бы. А вот я вас спрошу. А вот сколько в вас воды? Вот вы знаете, сколько?
1: Ну, во мне, вот лично во мне.
2: Лично у вас.
1: Я считаю, процентов 95.
2: Нет, ну, конечно, вы ошиблись, чуть-чуть преувеличили. На самом деле не 95, 60. 60 в человеке, 60% воды.
1: 60?
2: Да, 60. А все остальное, понимаете ли, от всякие органические соединения. То есть мы получаем то же самое. Понимаете, шкура, вот эта вот органика, и опять-таки вода.
1: То есть по факту мы простой огурец.
2: Ну, мы к этому придем, не так скоро, не так быстро, а то вы прям сразу все выдаете, все карты, так сказать, все козыри. В общем, да, мы, как сказать, близки.
1: Ну, вы знаете, я вот перед тем, когда я готовился к передаче, конечно, еще вчера вечером, прямо в ночи листал энциклопедию и обнаружил ваши работы.
2: Да.
1: Ну, у вас в соавторстве 16 работ.
2: 16 работ, да.
1: Во всех ваших 16 работах...
2: 20, между прочим, 16, из 16 20 без соавторства сделали.
1: А, ну это просто я не успел.
2: Да.
1: Ну вот что, да. Скажите, пожалуйста, начало жизни,
2: да.
1: Как получается, и конец этой самой жизни,
2: да.
1: И начало, и конец... Да. Прямо здесь находится в огурце.
2: Прямо вот непосредственно в огурце. Ведь геном огурца посевного насчитывает 350 миллионов, понимаете ли, пар оснований ДНК. Да, 5 из 7 хромосом общих с дыней, между
1: прочим. Вот!
2: Да, потому что вот мы сейчас об огурце говорим, да, вот, может быть, следующая передача уже о дыне.
1: Ой-ой-ой-ой-ой, закрадываются у меня вопросы сразу, да.
2: Вот-вот-вот-вот, да, я знала.
1: Я вот что хочу спросить вас.
2: Да.
1: Мы с вами перед началом передачи, до того, как включился микрофон, беседовали о том, что вся жизнь, все буквально зародилось в огурце.
2: В огурце. В огурце.
1: И теперь, как я понимаю,
2: да.
1: Становится совершенно очевидно,
2: да.
1: Что просто так на нашей земле, вот так вот раз из пустого места зародился огурец, такого, конечно, быть не могло.
2: Ну, конечно, мы же не какие-нибудь чудики легковерные,
1: да.
2: Понимаете, чтобы взять,
1: да.
2: И поверить в такую,
1: да.
2: Ерунду, лабуду, я бы даже сказал.
1: И вот это вот все наводит нас на мысль, и, как я понимаю, это и есть ваша основная теория, ну, что огурец прибыл к нам издалека.
2: Ну, давайте-ка вспомним, знаете что? Вот, например, ребят, вспомним, вот появился огурец сколько назад? Более 6 тысяч лет назад появился огурец. Где? Я вас прошу.
1: Как огнец божий?
2: А вы мне ответите, наверное, что, наверное, он появился в Индии. И будете абсолютно правы. Но я вам скажу, что он появился не просто в Индии, а в тропических и субтропических, так сказать, вот этих местах Индии.
1: Где максимально гниет все.
2: Гниет, да. А это, между прочим, подножие Гималаев. А как еще называются Гималаи у нас? Обитель богов.
1: Вот оно что.
2: Вот и все. Понимаете?
1: Вот такая прямая связь
2: абсолютно
1: получается.
2: Абсолютно прямая связь. Тут даже, понимаете, не то, что много ума-то не надо, чтобы просто это понять.
1: Угу.
2: Просто чуть-чуть нужно...
1: И вы как бы с самого детства взялись за это?
2: Конечно, конечно. Я еще, ну, где-то нет. Ну, не просто, не то, что прям самого-самого-самого. Но где-то с класса второго начала интересоваться.
1: Со второго где-то класса начали заниматься прямо уже непосредственно сразу в юнацком кружке.
2: Сразу
1: стали заниматься как, практически как юнат.
2: Как юнат.
1: Стали заниматься огурцом.
2: Да-да-да, природоведение у нас было, вот это вот все. И вот я вот как-то, вот понимаете, огурец как-то был близок.
1: Понимаю вас. Вот что я хочу спросить, Станислава. Но ведь развитие вашей теории в конечном итоге...
2: Да.
1: Подошло уже к практическому опыту. И открытие, которое вы совершили, о котором мы сегодня будем, конечно, говорить. Безусловно.
2: Я бы хотела.
1: Да, не то, чтобы это, кстати, там жизнь зародилась в огурце. Это ясно. Это уже ясно.
2: Это уже понятно.
1: И уже мы понимаем, что... Уже мы поняли, что огурец прибыл к нам издалека. Ни на что, как бы я сейчас не намекаю.
2: Да.
1: Но прибыл к нам издалека.
0: Путь огурца. Умело играем помпонами. Фоменко Фрик Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
0: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марин башмачок, да, и петушки.

0: Причешитесь, космонавты! Фоменко Фейк Радио.
1: Онлайн-радио 101.1. 101.1.

0: И мы вновь в студии «Сделай сам». У вас в гостях Сила Михайлович Сыти.
1: Сила!
0: Ура. Давайте, Сила Михайлович.
1: Полный цикл.
0: Полный цикл, да.
1: По-прежнему используем на бражистой посуде. Используем
0: на бражистой посуде
1: перчатки.
0: Вместо перчатки
1: используем
0: презервативы.
1: Вкусами, безвкусы не нужны.
0: Безвкусные презервативы, да, они никому не нужны.
1: Да? Только со вкусами, да.
0: С какими вкусами?
1: Вишня, банан, земляника.
0: Земляника, вишня, банан.
1: Мешал, да. Ты все, пару перегнал и закупориваем бутылки.
0: А если смешать? Если смешать все три
1: банан
0: презерватива?
1: Банан с земляникой?
0: Да.
1: Банан с земляникой.
0: Пробовали?
1: Пробовал.
0: И что?
1: Ерунда.
0: Почему?
1: Вкус.
0: Уходит чистота?
1: Да, это смесь, вот нелепая.
0: Коктейль,
1: смесь.
0: То есть, получается.
1: Это, знаете, ну, позорище.
0: Позорище.
1: Банан, земляника, вы могли вот это, понимаете?
0: Ну-ну.
1: Это, понимаете, это удовольствие. Примерно вот как будто вот этими всеми тремя вот вишня, банан, земляника.
0: Да, да, да.
1: Прямо бы вот полезли бы, как говорится, в одну.
0: Ну, не будем говорить, я понимаю, куда мы полезли. В лоно.
1: Ни то, ни сё.
0: В лоно.
1: Никому, да, не стало хорошо.
0: У вас потекло. Ну ничего, сейчас
1: потекло.
0: Ничего страшного. Не, нормально. Хорошо. Да, ну
1: это
0: пожалуйста, Сила
1: полный
0: Михайлович.
1: Цикл, понимаете?
0: Полный цикл.
1: Мы сейчас думаем у нас на предприятии.
0: Так, на предприятии.
1: О том, что попробовать.
0: Да что?
1: Полный цикл с использованием уже.
0: Чего?
1: Экономика ведь очень падает сейчас.
0: Экономика действительно упала. Да,
1: и
0: действительно.
1: И нам, конечно.
0: Что вы предлагаете?
1: Мне неинтересно закупать. Дороговато закупать новый презерватив.
0: Новые презервативы, то есть не будете?
1: Мы принимаем уже.
0: Какие?
1: Юзные.
0: А, имеется в виду использованные.
1: Ну, мы чистые, никаких там у нас.
0: Нет, все. Чистые
1: презервативы. Остается в пропитке очень много банана.
0: Банана все-таки.
1: Очень много земляники.
0: А.
1: Очень много вишни.
0: То есть, опять же, мы вернулись к трем этим названиям.
1: Да.
0: Вишня, банан.
1: Только три.
0: А вот ежевика. Не то.
1: Не то. Это уже, знаете.
0: Она не сохраняется, ежевика.
1: Во-первых. Во-вторых, она, как вам сказать?
0: Ну?
1: Она как сжатая, понимаете?
0: Ну, я понимаю. Плесень. Как вот. Сжатая плесень.
1: Вот так.
0: Нет, ну, конечно, так это уже невкусно, ну, совсем. Это, ну, невкусно.
1: А вы понимаете, ведь
0: во-первых, бывает, это же может... сосуд.
1: Да. И
0: это, ну, сосуд.
1: Который мы закрываем.
0: Который вы закрываете, это сосуд.
1: Ну, да. Важно еще, ну, понять.
0: Да, ну, зло, что?
1: И ты не только для мужчин.
0: Не только для мужчин, конечно.
1: Ну, и для женщин.
0: Ну, конечно.
1: А это со всем уважением.
0: Ага.
1: Поэтому какой женщине понравится ежевика? Да никакой.
0: Естественно,
1: а
0: согласен.
1: А вот вишня... Банан.
0: Земляник. На этом вы стоите. И вот пока отдыхает Сил Михайлович Сытин, дорогой наш дистиллят, дорогой, так сказать, наш победитель, давайте не будем его будить. И презервативы с вишней, с, я бы сказал, с земляникой, с бананом, пусть войдут в вашу жизнь, в ваш быт. Спокойный ночи, друзья.
2: Сделай сам.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: Спрыгнув с крыльца в траву, я обошел дом. Никого не было вокруг. Однако было. Явственно чувствовалось, ощущалось кожей и чего уж там сердцем присутствие великой тайны. И я был близок к этой тайне. Подул сильный ветер и пошел дождь. Я промок уже полностью, струи дождя били мне в лицо, вода стекала за шиворот, майка и брюки прилипли к телу. Тогда я скинул с себя всю одежду, я раскинул руки, подобно птице. И тогда я услышал зов, он звучал все сильней и требовательней. Я узнал этот голос, меня звала река. Я повернулся к реке лицом и медленно пошел навстречу. Я прошел сквозь ивы и мелкие кусты. Я почувствовал под ногами холодный песок пляжа. Я шел к реке без страха. Я шел с радостью. Я шел на призывный плеск волн. Вода в реке была теплой, даже горячей. Вот ноги. Река схватила меня за колени. Река в эту ночь была не той, впервые обнявшей меня в детстве веселой шалуньей. И не той, протекающей мимо порою холодной, подчас ледяной красавицей, что знал я изо дня в день. Река в эту ночь любила меня. Река хотела меня. И я вошел в нее. Я вошел в реку дважды, практически без паузы.
2: Вы прослушали рассказ Баадура Нубина «Зов реки».
0: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу потребуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?
2: Дай телу апгрейд.
3: Мы снова в студии. А вот теперь про элитную.
4: Пожалуйста.
3: Элитную, как говорится, движимость. Я это называю
4: элитная задняя. Это гордость.
3: Ну, расскажите.
4: Мы ведь так и называем это — элитный зад.
3: Ох ты, бог.
4: И больше, бог ты, я скажу. Да, да, я вам скажу, так у нас и...
3: Ну, это между собой, естественно.
4: Ну, и за пол, конечно, нам когда звонят, и мы сразу видим, кто клиент. Я вам скажу, и Саудовской Аравии звонят. Да много нам разных абсолютно стран и регионов. И вот когда там сразу мы говорим «эзэ», это элитный зад.
3: Ага.
4: Вы понимаете, когда...
3: Ага.
4: Нам говорят, вы знаете, нам звонят «эзэ», а я, дайте, пожалуйста, не люблю. Я подхожу к телефону, естественно, спокойно, мы беседуем с...
3: Сколько операций в день вы, Святослав, способны провести?
4: 4.
3: То есть я понимаю, что очередь...
4: Да, очередь большая.
3: Да,
4: очередь большая, но вы понимаете, что все хотят ко мне, и это естественно, это нормально. Я вам скажу больше. Даже дизайнер Толя подумывает сейчас над средним полупопьем. Но ему я сделаю, так сказать, какие-то скидки. Он работает в нашем бюро дизайнерском, естественно. Мы поможем ему.
3: У меня вот еще какой вопрос от имени наших радиослушательниц.
4: Да.
3: Вот плексиглас, конечно, завоевал сейчас первое место.
4: Да.
3: И, ну, ничто не сравнится с жопой плексиглаза.
4: А рынок – это рынок. Он диктует свое.
3: Да. Но вот какой вопрос задают девушки.
4: Да.
3: Возможно ли с плексиглазом подойти к груди?
4: Ну, стараемся. Знаете, мне навязывают. Мне не очень приятно, когда я работаю с тазом, и тебе начинают говорить про грудь. Вы понимаете, это все-таки две ипостаси. Как я их называю, три ипостаси. Мы хотим сделать его из триполя. Из триполя. Триполь – это материал, это новейший, это нано, так сказать, материал. Мы хотим сделать как бы так, чтобы немножко среднее полужопье перешло в грудину. Перешло в грудину. Чуть-чуть. Вы понимаете?
3: Но потом... к этому ведь уже идет.
4: К этому идет. И я вам скажу, кто нам подсказал это. Это же танец, вы знаете, который трясут задней частью.
3: Но, я хочу сказать, вот этот переход, вот этого полужопия, переход в грудь, он как бы таким образом, как я понимаю, и замыкает женщину целиком.
4: Конечно.
3: Получается какая-то жопогрудь.
4: Это общая модель, которая называется ЖГ.
3: Ага.
4: У нас это называется ЖГ.
3: Но вы к ней еще не подошли.
4: Нет, еще нет. Жопогрудь.
3: Вот эта немножко... перемычка, она в середине все-таки есть.
4: Она есть пока.
3: Вот эта пузность некоторая.
4: Пузность немножко, вот эта вот статуарность какая-то. И вот она-то меня и немножечко подводит, статуарность. А хочется жопогрудь, чтобы это было одно единое
3: Славик.
4: Целое.
3: Да. Славик, скажи, а тяжело быть пластическим?
4: Скажу тебе, Боря, что я... Да первая, когда была наша высадка в Ургундии, я оттуда ведь пошел, так сказать, мое желание заниматься жопогрудью. Именно в Ургундии я увидел удивительную женщину, у которой попа... как бы сочеталось с грудью, и все это возникало как какой-то силуэт такой. И тогда я уже...
3: Как символ. То есть символ тебя Славой подтолкнул.
4: Он подтолкнул меня на это, да. Да.
3: То есть ты, в принципе, подтолкнутый символом.
4: Я подтолкнутый символом, и я тебе скажу, Боря, это на всю жизнь. Это на всю жизнь. Потому что грудная часть, что тазовая часть, они как бы настолько переплетены. Настолько... Это тонкая грань. Ее надо уловить.
3: Как говорится, помни свою любовь. У нас в гостях пластический хирург Святослав Нелюбов. Программа называется «Дай телу апгрейд». Создатель и владелец клиники «Создатель». Да. Мастер каркасных полупопий.
4: Спасибо.
2: Дай телу апгрейд. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
4: Равнозубая буразубка. Внешне очень похожа на обыкновенную буразубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.
0: 101.ru
2: Скоблин ретивое. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Удобно усаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио.
4: Оркестровая яма.
5: Дорогие друзья, сегодня вновь в эфире программа «Оркестровая яма». Как вы знаете, эта программа, конечно, посвящена прежде всего музыке, и это следует уже и из названия. Я веду сегодня эту программу с известным композитором, с одним из соавторов новой постановки, о которой сейчас пойдет речь. Ну, в общем, я представляю. Сегодня у нас в гостях лауреат премии «Малахитова и Орликин», прима театра оперетты имени Кальмана, народная артистка Алевтина Алексеевна Гусарова. Вот. И вместе с Алевтиной Алексеевной сегодня сюда пришел главный дирижер театра оперетты имени Кальмана Никислидис Домостопулос.
6: Да, да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Сегодня пойдет, конечно, у нас рассказ о той интернациональной постановке, но буквально которую ждет, ну, я даже не боюсь этого слова, вся, может быть, даже наша страна. Не просто, так сказать, город, но даже просто страна. Да?
7: Спасибо. Да, приятно слышать. Ну,
5: я буквально в двух словах скажу. Впереди премьера. Это спектакль театра оперетты, который называется «Набережная любви». Да, ну, я перечислю, конечно, всех, кто участвовал в нем, для того, чтобы, ну, так сказать, уже потом двинуться в нашу беседу. Итак, композиторы Алексей и Витоль Трескуновы, либретто Соломона Хвилидзе, балетмейстер Лариса Данзас, режиссер-постановщик Гедемина Стребаус, главный режиссер, как я уже, главный, простите, дирижер, Никислидис Домостопулос, который здесь, конечно, с нами.
7: Мой друг.
5: Художник, постановщик Боже Гейсик, Вот. Ну, да. Репетитор по вокалу Вероника Евгеньевна Ли. Ну и водитель Руслан Боев.
7: Боев, вот, да. Хороший. Русланчик наш, да.
5: Ну любимый. Что ж, ну, думаю, не кислитесь. Я думаю, да. что мы первый вопрос адресуем нашей героине, которая да, сегодня да. у нас здесь. Да. Напомню, что это Алексей Алексеевна Гусарова.
6: Я люблю ее.
7: Народная артистка.
6: Я люблю вас.
5: Ну, подождите, прошу вас.
6: Ждем.
5: Алевтина Алексеевна Гусарова. Алевтина Алексеевна, скажите, пожалуйста, вы ведь первая исполнительница Изольды, правда?
7: О, приятно, что вы об этом вспомнили. Да, это так. Тут я не могу скромничать. Это правда, потому что правда остается правдой. Да, всегда, да.
6: Чудная, чудная, ну, я люблю ее.
5: Не только исполнительница Изольды, правильно?
7: А, ну, конечно, я исполнительница Изольды и Инги.
5: Да, прекрасно.
7: Да-да-да, в этой прекрасной оперете Феликса Зую. Вилькин переполох. Да-да, не кислитесь, это помнит.
6: Да, я помню.
5: Скажите, вот там же, ну, кто же может забыть вот это вот? Ты же помнишь.
7: Ты как с тобой
5: получил?
7: Да.
5: Ну вы-то подождите.
6: Ну я не могу, я люблю ее. Ну спасибо, хорошо.
5: Я прошу вас. Ну так вот.
7: Да-да.
5: Вы сейчас подготовили вот эту новую постановку.
7: Да-да-да.
5: Об этой постановке говорят все. Скажите, пожалуйста, ну вот это вопрос, наверное, не только к Алевтине Алексеевне Гусаровой, но и, конечно же, и к Нике Слидису, как главному дирижеру. Скажите, в чем разница между вот опереттой и уже набившим оскомину мюзиклом?
7: Ну, Кислидис, ну давай.
6: Ну, я не могу. Я хочу. Я не то, что не могу. Я и могу, и хочу просто сказать.
7: Скажи правду.
6: Я говорю правду. Она прелесть. Она прелесть. Я люблю
7: правду.
6: Ее. Ну, я правду говорю, что я люблю тебя.
7: Кислидис, зрители должны знать.
6: Пожалуйста.
7: В наше вот это вот страшное время, засилье, вот это мюзикловое засилье, понимаете, зритель, радиослушатель тоже, он должен знать разницу.
6: Да, понимаете? Я хочу сказать, разница есть огромная. Да, вот, например, баловни. Мы знаем этот удивительный мюзикл, так его окрестили, мюзикл. Ну, как эти баловни могут сейчас вот по всей стране, я чувствую вот это вот неприятие, зритель мучается,
7: да,
6: вы понимаете,
7: что?
6: Да?
7: Можно я перебью?
6: Простите. Давай, целуйся.
7: Понимаете, просто распущенность, понимаете, какая-то пропагандируется, вот эта вот распущенность нравов. Совершенно другое дело в оперете, где легкость, где...
5: Набережная любви.
7: Конечно, «Набережная любви», где прикосновение к руке – это уже целое огромное событие. И мы воспитываем молодежь,
5: понимаешь? Понимаю вас.
7: Да.
1: Оркестровая яма.
5: Вы вместе в этом спектакле с Яном Трепетовым. Так сказать, вы поете, так сказать, партию Гали.
7: Конечно,
5: А он партию Стива. Правильно?
7: Да,
5: что я хотел спросить. «Набережная любви». Вы не могли бы приоткрыть завесу тайны над, так сказать, сюжетными коллизиями, автором которых является Соломон Хвилидзе? Ну, либретто, я имею в виду.
7: Ну, вы знаете, мне вам сложно отказать.
6: Алевтиночка.
7: Обаятельный ведущий.
6: Я ревную. Алевтиночка, не надо.
7: Но я легкую завесу тайны могу, наверное, все-таки приоткрыть. Скажу... Так, на сцене будет вода. Да. Потому что у нас замечательный художник.
5: Вы имеете в виду, конечно же, ну, Божика Гисика?
7: Ну, конечно.
5: Он ведь приехал из Праги, правильно?
7: Конечно, из Праги. Понимаете, Прага – это родина. Родина всех выдающихся художников театра. И открою еще одну вам тайну. Будет вода. И будут наши синхронистки. Да.
5: Вот это да!
7: Этого есть... еще не было нигде.
5: И все это как бы «Набережная любви».
7: «Набережная любви». Да? Ну, так быть, скажу еще о третьей вещи, но это еще не все. Я только три вещи скажу, больше не буду говорить. И не кислитесь, не давай, если что, я могу заговориться. У нас еще будут дельфины.
6: Боже.
5: Так это просто непросто, непросто, непросто.
6: Я люблю ее, я ее
7: дельфин
6: просто.
7: Вы не представляете, насколько это непросто, да, все, я... но
5: это не просто спектакль, это уже, так сказать, какая-то феерия получается.
7: Феерия абсолютно.
5: Технологическая,
7: да,
5: правильно?
7: Да, именно так, именно так.
5: Не могли бы вы, не кислись буквально, ну, может быть, приоткрыть завесу,
6: да,
5: опять?
6: Да, да.
5: И опять приподнять ее, так сказать, да?
6: Я,
5: может, да, быть, да. Может быть, какую-то короткую небольшую мелодию?
6: Конечно, я с удовольствием.
5: Напеть
6: с удовольствием,
5: прямо
6: но...
5: сейчас.
6: Но ты готов, но ты готов. Но я тебя прошу.
7: Но ты мужскую, ну, спой,
6: да,
7: арию мужскую.
6: Хорошо,
5: ну, мужская, да, сегодня, ария. Сегодня нет Яна, да, Трепетова,
6: да,
5: с нами.
6: Сегодня нет, но я...
5: Который
6: я,
5: поет Стива
6: вот,
5: здесь.
6: Вот, это, вот, это его, вот этот его выход, когда Галя как бы томится, томится. И он
5: ну,
6: таким...
5: на набережной.
6: На набережной томится. Дельфины хвостами своими.
7: Девушки, девушки.
6: Девушки, дельфины.
7: Синхронистки.
6: Все, я люблю их всех. Но вопрос главный, все. Когда вот первые его, первое его, как я его называю, это первое провидение, как бы вот такое. Он говорит, ну, неужели? А? Как оно звучит?
5: Знаете, я прямо чувствую, все-таки...
6: Неужели?
5: Вы знаете, у меня даже есть такое ощущение, что для братьев Трескуновых, которые композиторы, это, наверное, пожалуй, что, наверное...
6: Это их пик.
7: Это прорыв.
6: Это пик.
7: Вы знаете, это прорыв.
5: Прямо сейчас по этим двум нотам... Прямо по этим двум нотам я прямо почувствовал...
6: Ну, неужели?
7: А ответ, знаете, какой? Ну, неужели? Стив, это ты?
6: А?
7: А? Да.
6: Да.
5: Господи,
6: боже,
5: вы знаете, я, честно говоря, я еще не был ни на одном прогоне.
6: Я люблю тебя.
5: Я еще не видел, так сказать, не видел и даже и не слышал ничего, но вы все это держите в тайне, я понимаю. Но тем не менее, вот по этим буквально первым нотам здесь и нашим радиослушателям, я думаю, совершенно понятно, что это просто, ну,
6: это тревога.
7: Это дикая глубина. Понимаете, есть просто глубина.
6: Говори.
7: А есть глубина невероятная.
6: Говори, говори.
7: Невероятная. Вот в этой музыке Трескуновы просто достигли какого-то апогея глубины.
5: Да вы знаете, мне тоже показалось,
7: да,
5: ну уж кощунственно, да, скажу, ну как-то, вы знаете, где-то даже вот у меня внутренне закралось, господи, хотелось, сразу я услышал сейчас эти ноты, господи, да какой Евгений Онегин.
6: Да, во, как я почувствовал,
7: как,
6: да.
7: Сложно, да, об, да, этом, да, говорите, но действительно так.
5: Да. А вот это мера воздействия одновременно, ведь вы перед, мы ведь не забываем, там одновременно и драматические сцены,
7: конечно,
5: которые,
7: конечно,
5: играются как в драматическом театре. И тут же переходит, так сказать, в арии и в,
6: да,
5: песню.
6: Да.
5: Так сказать, да, как...
7: Молниеносный танец! И... А танец, не забываем!
6: Конечно! Более того, танцуют все. Там есть удивительный...
7: Все не танцуют!
6: Очень любит.
7: Не кислитесь, не надо.
6: Ну ладно.
7: Все,
6: ну,
7: не танцуют.
6: Мне так хотелось.
7: Не все могут танцевать.
6: Не все.
7: Не все.
6: Хорошо. Танцует Алевтиночка.
7: Я танцую.
6: Да, да, да, да.
1: Оркестровая яма.
5: У меня такой вот вопрос. А вы, поскольку, ну, я понимаю, что... будете ли вы, так сказать, участвовать снова в конкурсе «Малахитовый Орликин»?
7: Юный «Малахитовый Орликин».
5: Ах, вот.
6: Да.
5: Мне кажется, да. А скажите, а гастрольный план уже сверстан?
6: Уже. Уже я хочу Алевтиночку повезти в Бонюэ. Это, но вы знаете, это удивительно.
7: Бонюэ?
6: Да, в Бонюэ. Нет, я хочу, чтобы ты там была. Да, да, да, это такая удивительная страна, вы знаете, Бонюэ.
5: Да, да, да, да.
7: Сплошь набережная.
6: Да, да, да, это сплошь.
5: Скажите вот еще такой вопрос.
7: Такая аллюзия.
5: Вот еще такой,
6: да,
5: вот такой у меня вопрос еще технический. Сейчас Ла Скала очень любит, так сказать, на открытом воздухе представление давать.
6: Mm-hmm.
5: Не думали ли вы о том, чтобы набережную у любви,
7: да,
5: продемонстрировать,
7: да,
5: так сказать, публике на открытом воздухе?
6: Это было, да. Я уж тогда расскажу. Это у нас с Алевтиночкой было в замысле в самом. Я говорю, мы хотели открыть. Это open air.
5: Mm-hmm.
6: Это open air, да? Mm-hmm. А если в Бонюэ?
7: Да,
6: ты,
7: да,
6: любишь? Да,
7: да, да. Ну, конечно, конечно, на набережной.
6: Да.
7: А там единственная сложность, что дельфины могут уплыть, понимаете? Mm-hmm. Непонятно, как
6: не
7: сохранить...
6: Не волнуйся, я договорился.
7: Как сохранить этих
5: будете выгораживать
7: дельфинов.
6: Да, да,
7: и, конечно,
6: да,
7: есть еще опасность, связанная с синхронистками.
6: Но они не уплывут.
7: Но нет, они не уплывут никуда, конечно. Но, да. Понимаете, ну, некоторая загрязненность водоемов,
6: да,
7: она же присутствует.
5: Ну, видите, получается, что одновременно и набережная любви одновременно является экологическим, так сказать, проектом.
6: А вы чувствуете, я почему заговорил про эту удивительную республику Бонюэ? Потому что там всегда жарко, там всегда тепло, боже мой, там все открыто. Там все чисто. И там, и как это будет смотреться, Алевтиночка, дельфины, и все чисто.
5: Это, да. Да, несколько слов я хотел бы спросить по отсутствующей сегодня у нас на интервью Ян Трепетов. Трепетов Ян. Это ведь его первая большая работа.
6: Ну да, да, да.
5: И вы вот так как-то доверили ему. Кому принадлежит выбор самого непосредственно Яна? Ну, решал ли это Никислидис, или это, может быть, Гедемина Стрыбаус?
6: Нет.
5: Или, может быть, это Алевтина Алексеевна?
7: Нет, ну а кто это может решать? Смешной вопрос. Но как же мне работать с партнером, если я его не выберу, если не буду чувствовать его? Да. Понимаете, нужна какая-то сенсорная связь. Да, без нее
5: вот
7: никак.
5: Вот, Алевтина Алексеевна, здесь вот такой вот пришел сейчас острый вопрос по СМС.
7: Интересно.
5: Вас не пугает разница в возрасте, так сказать, между...

0: моложе. Да, вы он так и сказал. Моложе всех моих знакомых, я помню, подруг. И вы знаете, даже, ну, чтобы как-то сблизиться с Яном, мы даже были на несколько дискотеках.
1: Боже мой, это удивительно, это даже вот это такое.
0: А вот какие-то новые вот эти вот музыкальные стили, вы знаете, я вполне чувствую их и могу, и должна не отставать от вот этой музыкальной, вот этих музыкальных направлений.
1: Абсолютно.
2: Ну и тогда у меня сразу вопрос к Нике Слидису. Значит, напомню, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях в программе «Оркестровая яма» находится народная артистка Алевтина Алексеевна Гусарова, прима театра оперетты имени Кальмана, и главный дирижер Ники Слидис Домостопулос. Готовится премьера спектакля «Набережные любви», и мы с удовольствием беседуем об этом. Вот что я хотел узнать у вас. Скажите, пожалуйста, Ники Слидис, дело в том, что современные ритмы, которые, так сказать, вторгаются, сегодня вторгаются прямо в яму, прямо в оркестровую яму они вторгаются, и как бы оркестр уже начинает жить другой нотой, другим как бы жанром, другим стилем. Вот. Это как-то отражается на, ну, что ли, эти новые музыкальные веяния, отражаются на партитуре каким-то образом.
1: Да, да. Да, мы это почувствовали. Мы это почувствовали. Без этого все равно мы никуда не денемся. От этого и без этого, и естественно. Мы просто... Я бы не был бы Ники Слидисом, если бы я в один момент не почувствовал, как отдается Алевтиночка. А как она отдается музыке?
0: Ну, понимаете, в партитуре. В партитуре сейчас появилось такое количество группетто и мордентов очень много.
1: Да, мордентов очень много.
0: Мордентов очень много. И вот эти вот... Варшлаги.
1: Да.
0: Вы знаете, прекрасные, да, варшлаги.
1: Да, да, да,
2: да. И тогда, вы знаете, ну что ж, уже вот подходит к концу наше время.
1: Да.
2: Я хотел бы попросить все-таки в конце нашей программы буквально приоткрыть снова
0: завесу. Опять? Ну какой лукавый человек.
2: Небольшой отрывок все-таки спеть вдвоем, где вы, конечно, Ники Слидис, споете за Яна Трепетова.
1: Да, я с удовольствием это сделаю. Больше того, я с Левтиночкой настолько мне это нравится.
0: Неожиданно.
1: Ты не одна, ты не один. Давай, вот это. Ты не одна, ты не один. Давай. Ты не

0: Ты не один, ты не один.
1: Но я не знаю, если ты
0: поверь мне,
1: уйдешь на мгновение.
0: Прощай.
1: Прощай.
2: Господи, дорогие друзья, вы только что прослушали отрывок из нового спектакля театра оперетты имени Кальмана «Набережная любви». Это прозвучали голоса народной артистки Алевтины Алексеевны Гусаровой и главного дирижера Никитслидиса Домостополоса. Потрясающе! Какая музыка! Музыку написали, как я уже говорил, Алексей и Витольд Трескунов.
3: Они молодцы.
2: С нетерпением ждем всех в театре, если, конечно, сможем достать билеты.
3: Пока-пока.
4: А пока-пока.
3: Счастливо.
5: Оркестровая яма.
6: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?

0: 101.ru.
1: Я не боюсь твоего Джавани. Фоменко Фейк Радио.
2: Накладная любовь.
3: Работаете ли вы? Ну, я, так сказать, интересуюсь и сам для себя прежде всего этого спрашиваю, говорю.
4: Да.
3: Работает ли ваша компания над тем, ну, скажем, ну, например, над каким-то набором для увеличения, так сказать, мужского, так сказать, главного достояния?
4: Да, конечно, у нас же откровенный разговор.
3: Да.
4: Абсолютно откровенно. Мы с вами договорились в начале.
3: Да.
4: У нас есть все наборы. Все наборы у нас имеются. Но, опять-таки, повторяю, вот иной раз какой-нибудь мужчина приходит с тем, что ему нужно увеличить, сами знаете, что?
3: Угу.
4: Ну, если откровенно, да, обо всем говорим.
3: Да.
4: Так мы решили.
3: Да.
4: Вот. А в итоге ты с ним поговоришь, потому что у нас команда психологов работает, конечно.
3: Понимаю.
4: Поговоришь, и говорит, а попробуйте, начните с воротниковой зоны.
3: Ага.
4: Он берет, увеличивает воротниковую зону, говорит, а вы знаете, не надо. Одно влияет на другое.
3: Потрясающе.
4: Вот так вот, как воротниковая зона связана, понимаете?
3: Но везде работает гусь.
4: Гусь везде.
3: То есть ничего, кроме гуся.
4: Гусь
3: идеальная, так сказать, идеальный донор для...
4: Да, но мы пробовали все, понимаете? Мы пробовали практически все. И опять-таки выяснилось, что это самое лучшее, понимаете? Mm-hmm. Самое лучшее, подходящее нам кожа, которая вместе с жиром и налипаемостью удивительная, фантастическая.
3: Ой, господи, вы знаете, я хотел спросить у вас, ну, это уже не для эфира, мог ли я бы лично, так сказать, в порядке исключения... Ну, конечно, со скидками, используя наши с вами хорошие отношения, обратиться в вашу компанию.
4: Я даже не знаю, меня хотите обидеть, наверное. Ну, конечно же, ну, вас, как сказать, мы вас всегда ждем. Всегда ждем.
3: И вы обещали сказать про скидочные наборы и призы.
4: Да.
3: По поводу, так сказать, сегодняшнего вот этого вашего пика сезонного.
4: Пика сезонного. Так, ну, что я хочу сказать? Я хочу сказать, дорогие зрители, слушатели, у нас сейчас проходит... так сказать, месячник скидок. Mm-hmm. Поэтому, во всяком случае, при покупке двух наборов, неважно, будет лицевой, малый, средний, большой закат, или какой третий набор, какой угодно, боковинки и так далее, воротниковая зона, ручная зона.
3: Скажите,
4: да,
3: например, если я могу рассчитывать, вот я, например, взял один грудной,
4: да,
3: один личико 7, и, например, закат малый.
4: Малый закат, да-да-да.
3: Ну, про, так сказать, название набора для самых главных мужских достоинств я не спрашиваю. Но, предположим, я возьму 3 набора вот таких разных.
4: Да.
3: Получу ли я какую-то скидку или что-то в призах?
4: Конечно. Ну, конечно, вы получите. Во-первых, третий набор просто идет бесплатно.
3: То есть, например, я беру груди и зад.
4: Да. А личико бесплатно.
3: Потрясающе.
4: А личико бесплатно.
3: Потрясающе.
4: Да-да-да.
3: Удивительно. Дорогие друзья, итак, сегодня в программе «Накладная любовь» была борец с прииданием, неприедающаяся удивительная Зоя Туманова. Благодарны. Да. Зонька, спасибо большое.
4: Вам
3: мы прощаемся
4: спасибо,
3: с вами, дорогие друзья. Сейчас специально для вас новости. Зонька, я хотел бы спросить у вас все-таки координаты,
4: да,
3: компании.
4: Конечно. Да. Значит, улица Обручева.
3: 937.
4: Главный вход.
3: Спасибо.
4: Да.
3: Спасибо. До свидания, дорогие друзья, мы прощаемся с вами.
4: Пока.
2: Накладная любовь.
1: Стало понятно, люди не герметичны. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Мякотница однолистная. Геофит – многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни-луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.

0: Обуздай ершистого. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Кто следующий? Касса здоровья.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Касса здоровья» снова с нами Клара Евграфовна Кипс, которая остановила эпидемию воротниковой зоны, и сделала она это фантастически, не щадя себя. За две недели, 3 февраля, она взяла анализы у пациента, а пациентом был Валентин Зопов, лаборант-академик, академик-лаборант, у которого, так сказать, нашла это заболевание Клара Евграфовна Кипс.
4: Да.
3: Вот. И что же произошло дальше? Вы сделали циклопропон.
4: Я сделала циклопропон.
3: И сразу дали этот циклопропон.
4: И сразу не дала, ее вкалывать надо, понимаете?
3: Ага, вы вкололи циклопропон.
4: Воротниковую зону, ту самую, вот эту упомянутую.
3: И все стало улучшаться?
4: Все сразу стало улучшаться, но тут, понимаете, нужно отметить, это очень важно, что если только циклопропон использовать, то не будет такого эффекта. Нужно обязательно использовать гель-рыжоль.
3: Гель-рыжоль?
4: Рыжоль обязательно нужно втирать.
3: Рыжоль вместе с циклопропоном.
4: Циклопропон работает только вместе с гелем рыжоль. Вот это вот надо запомнить всем нашим...
3: То есть втираем его.
4: Втираем.
3: И что он делает?
4: Сначала втираем рыжоль.
3: Так.
4: Мягкими движениями втираем рыжоль.
3: Так.
4: 7 минут втираний, потом укол циклопропон.
3: И?
4: Все.
3: А что делает рыжоль, в принципе, в данном случае?
4: Ну как, он, как сказать, подготавливает организм к вот этому воздействию циклопропона.
3: А что с иммунитетом?
4: Подождите, вы вообще знаете, из чего сделан циклопропон?
3: Нет.
4: Ну так, на секундочку.
3: Так?
4: Просто. Вот просто на секундочку.
3: Дайте подробности.
4: Это замороженная струя скунса.
3: Господи, ты бог,
4: понимаете,
3: ты мой.
4: Понимаете, если ее ввести...
3: Вместе с гелем?
4: Нет, если ее ввести без геля, то все.
3: Ага.
4: То все, я не знаю, никто не выдержит это.
3: А иммунитет поднимается?
4: Иммунитет от геля поднимается.
3: Так, ну
4: от
3: и
4: рыжоля.
3: Как?
4: Рыжоль как раз способствует тому, чтобы возможно было вот такой препарат, как замороженная струя скунса, ввести.
3: А намного поднимается иммунитет?
4: На 300%.
3: Да вы что?
4: 300%
3: А если вот просто мазаться рыжолем без циклопропона, без эпидемии?
4: Ну и что вы будете делать с этим иммунитетом?
3: Действительно, куда его девать-то, непонятно.
4: Понимаете, ну что это, понимаете, ну
3: и теперь такой вопрос прямо на правах рекламы. Где купить циклопропон и рыжоль?
4: Сложно, почти нигде сейчас нельзя купить циклопропон, скажу вам честно. Пока нигде, выпуск еще не начат. А что делать? Ну, покупайте аналоги сульфадрибозол и гель бестузан.
3: То есть это то же самое?
4: Сульфадрибозол
3: и гель бестузан.
4: Он как бы, ну, аналоги, конечно, чуть
3: меньше
4: поводить.
3: Равняется циклопропон рыжоль.
4: Ну, чуть хуже. Чуть хуже. Но пока выпуск не начан, вы довольствуйтесь тем, что
3: есть. Спасибо вам, дорогая Клара Евграфовна.
4: Зопов
3: спасибо.
4: Будет жить.
3: Спасибо, что вы спасли и Зопова. И Зопова спасли. И
4: да
3: вы всех нас спасли, остановили эту эпидемию.
4: Да.
3: Низкий вам, как говорится, человеческий поклон в пол от всего нашего человечества. Спасибо вам, дорогая Клара Евграфовна. Напоминаю, дорогие друзья, это была программа «Касса здоровья». Мы прощаемся с вами. До следующей недели. Пока.
4: До свидания.
2: Кто следующий? Касса здоровья.
1: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
5: Классика в эфире.
6: Дарган потянулся до хруста в костях. Он стряхнул с себя остатки ночной дурноты вместе с концовкой боя. Тогда все закончилось большими потерями станичников. Несмотря на то, что пехотный подполковник вовремя выдвинул батальон на подмогу Панкрату, обложенному абреками со всех сторон, и постарался оттянуть на себя главные силы горцев. Одного не догадался сделать командир батальона, упредить нападение врага на оставленную им в засаде целую роту пехотинцев. Многих из них горцы порубили, словно капусту. на огородных грядках. А потом их банды без следа распылились по окрестным аулам, чтобы по первому зову снова собраться злыми осами и начать жалить непрошенных гостей из ненасытной России. Стоя на крыльце, Дарган долго вбирал в себя заряную прохладу, насквозь пропитанную мощью мироздания, наполнявшую и его силой нового дня. Затем прислушался к звукам, доносившимся из хаты. Первыми отозвались на солнечный восход маленькие внуки. Их голоса приятно прокатились по натянутым нервам. За ними забормотала полусонная Алёнушка, вслед за которой добродушным сурком зафырчал Панкрат. И пошло, поехало по всем комнатам, будто скользившие по стенам солнечные зайчики пощекотали каждого из жильцов в отдельности. Перемявшись с ноги на ногу, полковник со спокойной душой пошел облачаться в свою казачью форму. Просторную горницу уже заполняли сытые запахи. Пора уже было подсаживаться к столу. Вы прослушали отрывок из повести Валерия Куля «Боль неясыти».
5: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых? Но оно было утеряно Почтой России.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио. Сегодня у нас в программе «Партия недолюбленных» глава Федерального политсовета Любовь Рахметовна Рыжкова. «Партия недолюбленных».
1: Да.
0: Значит, ну, что можно сказать? Можно сказать следующее. Вот этот важный аспект. Прерванный половой акт.
1: А что здесь острого?
0: Ну, вот скажите, это
1: да
0: же...
1: Да я понять не могу. Это в чем острота совершенно... вопроса? Вот в чем острота вопроса?
0: Прерванный половой акт.
1: Это известная вещь.
0: Вот это и есть недолюбленность.
1: Это не... Ну, это как сказать? Это часть к недолюбленности. Ну, как бы часть проблемы.
0: Часть проблемы.
1: Часть проблемы.
0: Вы ее как-то решаете?
1: Ну, конечно, решай. У нас же не прерывай. Стоите... Не прерывай.
0: Вот, вы хотите ввести это на законодательном уровне, правильно?
1: Да, не прерывай. Конечно.
0: Не прерывать половой акт.
1: Запрет.
0: Запрет на прерывистый. Прерванный половой акт.
1: Да, все. Знаешь, он недолюблен. Понимаете, многократно недолюблен, это тоже нехорошо.
0: То есть у меня получается вот такое вот в голове сейчас складывается, что вы как бы считаете, что партия недолюбленных
1: –
0: это прогресс человечества.
1: С одной стороны, да.
0: С другой стороны, вы требуете не прерывать.
1: Да.
0: Соответственно, это ведет к долюбленности.
1: Минуточку. Многократное недолюбливание.
0: Ах,
1: хрен
0: вот.
1: Знает, к чему ведет.
0: Вот оно что. То есть, долюбино в меру.
1: Долюбино? Недолюбино в меру, понимаете? Ну, один раз можно недолюбить. Но многократное недолюбливание, оно ни к чему хорошему не приведет.
0: То есть, может быть, я вот так понимаю. Недолюбил, потом долюбил.
1: Долюбил.
0: Снова недолюбил.
1: Одного недолюбил достаточно вполне, между прочим.
0: По жизни.
1: Он уже недолюбил.
0: Или раз в неделю недолюбленность.
1: Многовато. Никто, мало кто может справиться.
0: А есть у вас, так сказать, такая, ну, разблюдовка? Ну, как, так сказать...
1: Графики недолюбленности?
0: Да.
1: Есть, конечно.
0: Графики недолюбленности.
1: Но мы же партия, мы серьезная организация, мы не шуши-муши, понимаете?
0: Да, понимаю вас. И скажите мне, пожалуйста... Какой же вот, ну, так сказать, такой вот, ну, усредненный, что ли, ну, график недолюбленности?
1: Вы знаете, одного раза в год вполне хватает.
0: Раз в год недолюбленность?
1: Это может все где угодно произойти. Недолюбленность может случиться с вами ведь и в магазине.
0: Может.
1: Продавец вас взял и недолюбил. Это же повсеместно случается, но раза в год хватит.
0: Вот так вот, да?
1: Конечно.
0: Он как бы, эта недолюбленность, она осадочком-то остается.
1: Конечно, она лежит осадком, понимаете? Угу. Большим.
0: Как выводить из организма недолюбленность, если вы говорите о том, что долюбливать уже поздно? То есть продавец вас догнал, потом извинился.
1: Собираться вместе, петь песни.
0: Вот.
1: Да.
0: То есть, в принципе, искусство, оно как бы сближает.
1: Ну, конечно, вот все вот фестивали вот эти вот, где в лесу собираемся, с гитарой поем, это наши люди.
0: Вот оно что.
1: Ну, конечно.
0: Недолюбленные.
1: Конечно.
0: Все недолюбленные.
1: Все, конечно. Откуда эти... Вот сейчас мы начнем перечислять всех поэтов, всех вот этих вот песенников. Это все наши люди.
0: Недолюбленные.
1: Конечно. Откуда бы иначе они стали писать?
0: Я что хочу спросить. Политическая, так сказать, обстановка сегодняшняя в мире, в целом в мире, как по-вашему, она все-таки требует долюбленности или все-таки она требует недолюбленности?
1: Я бы сказала так. Она требует недолюбленности, но в меру. Вот этой меры мы и занимаемся.
0: Вот. Партия недолюбленных занимается тем, чтобы недолюбленность была в меру. Потому что без меры получается, что появляется долюбленность.
1: Они говорят, просчитанная недолюбленность, понимаете?
0: Просчитанная недолюбленность.
1: Да, просчитанная.
0: Потрясающе. Просчитанная. Ну, то есть, получается, что это управляемая демократия.
1: Оптимизированная недолюбленность. Я бы даже
0: оптимизированная.
1: Так, мы пытаемся оптимизировать сейчас вот эту
0: недолюбленность. Управляемая даже.
1: Управляемая недолюбленность.
0: Управляемая недолюбленность. Вот к чему мы пришли.
1: Вот к чему пришли.
0: Вот удивительно сегодня в нашей программе, как открывается сегодня Любовь Рахметовна Рыжкова, глава Федерального политсовета.
1: Да,
0: партии недолюбленных сегодня открывает нам главные вещи. Управляемая недолюбленность — это то, что поведет наше государство на самый верх, так сказать, пищевой цепочки.
1: Да, да. А какие вершины искусства и творчества мы достигнем?
0: О,
1: понимаете?
0: Боже,
1: потому что нет ни одного артиста, понимаете? Ни одного артиста нет долюбленного, нормального.
0: Я скажу больше.
1: Да.
0: К черту этих долюбленных.
1: Да нет, долюбленных не бывает артистов хороших просто.
0: Я, знаете, даже так спрошу вас.
1: Ну, спросите.
0: А вот... Нельзя ли как-то бороться с тем, чтобы все-таки, да?
1: Да.
0: Управлять и долюбленностью тоже. Потому что когда мы управляем недолюбленностью, мы одновременно управляем и долюбленностью, получается.
1: ну, как сказать, человек, которого, ну, вообще недолюбленность, она, конечно, влияет и на долюбленность. Это факт. Это абсолютный факт. Mm-hmm. Нет ни одного человека, которому, ну, как сказать, которого бы везде, понимаете, долюбливали, залюбливали везде, понимаете. Mm-hmm. Пришел в магазин, залюбили, в химчистке залюбили и так далее. Так не бывает. В школе, чтобы любили. Поэтому я бы даже сказал, что в принципе, вот уж совсем ни одного, чтобы вот ни одного недолюбливания не было в жизни у человека, такого не бывает. Не случается. Поэтому я говорю, что у нас миллион.
0: Ну что ж, дорогие друзья, я могу сказать следующее. Сегодня у нас в гостях была глава федерального политсовета Любовь Рахметовна Рыжкова, партия недолюбленных. И сегодня мы прослушали уникальную, так сказать, методу, уникальную цель этой партии. А цель такова: управляемая недолюбленность. А недолюбленность – это прогресс. Я правильно понимаю?
1: Абсолютно. И пользуясь случаем, хотела сказать, что у нас осенью будет слет, угу. Как обычно, в лесу. Угу. Приходите, приезжайте, будем петь. Будем
0: петь, будем. Ну, я надеюсь, что там и попытки долюбленности тоже будут осуществляться.
1: Не, ну, естественно, это не случайно в лесу.
0: Итак, дорогие друзья, не смей не любить, да люби, не прерывай. Вот о чем говорит нам сегодня партия недолюбленных. Спасибо, дорогая Любовь Рахметовна. Мы прощаемся с вами. Это Фоменко Фейк Радио. И сейчас у нас музыка.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Безаровый, полорогий козел. Высок в плечах. Телосложение коренастое. Конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время безаровому козлу придан статус уязвимый.
2: С нами хорошо. 101.ru.
0: Боря, отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Политика.
1: Вчера президент совершил рабочую поездку. В официальном сообщении администрации президента сказано, что он доехал до рабочего места, где подписал ряд важных документов.
2: Эти документы носят рамочный характер и адресованы министерствам и ведомствам, которые уже приступили к их изучению,
1: сообщил пресс-секретарь президента. Он также отметил, что с содержанием этих документов президенту ознакомиться не удалось из-за плотного графика.
0: Стихия.
1: Специалисты по степям выяснили, что в прошлом году в отдаленной степи нашей страны на границе с Казахстаном прошел ураган, который бушевал там 3 дня. Однако о нем никто не узнал, поскольку в этой местности не проживают ни люди, ни животные. Флора в этом районе также не изучена, поскольку его никто не посещает последние 30 лет.
3: Мы опасаемся, что там весь песок перемешался. Вот что! Такой сильный ураган был! Удивительное дело!
1: Сказал в интервью нашей радиостанции специалист по ураганам в степях Павел Клопов.
0: Финансы.
1: Вчера весьма неожиданно для участников финансового рынка курс рубля совершил скачок. В последний раз специалисты наблюдали подобное явление 30 лет назад, когда в результате скачка из магазинов исчезла туалетная бумага и кабачковая икра. Специалисты отмечают, что в нынешней ситуации последствия скачка предсказать пока невозможно.
4: Мы же не знаем даже, куда он скаканул, а вы говорите последствия. Пусть сначала приземлится, а потом уже поговорим.
1: Сказал нам по телефону аналитик рубля Игорь Корень.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама.
5: Реклама.
0: Реклама.
5: Фоменко Фейк Радио.

0: Наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио. Чья спецовка? Мы снова вернулись в студию.
1: Скажите просто, я хочу быть, а вот ваше отношение к тискам, оно как, вот, ну, как таковое?
2: Но я понимаю, это родина. Это родина, которая, которую ты любишь и которую ты готов ты на все ради этого.
1: А что вот вам, скажите, вот, что вам доводилось, так сказать, зажимать?
2: Да мне разные, мне были, знаете, какие вещи вообще. Знаешь, что я отец, так мы на ты, если что там, если я могу и зажать так по-серьезному. Такая, знаешь, это станина, вот, знаешь, станину.
1: Ну,
2: вот это вообще не имеет отношения никакого к этому. И вот я к чему говорю. И это потому что вот мне всегда, когда начинается разговор про это, я все время про станину вспоминаю. Потому что один какой-то, ну, неважно, как его зовут, он приходил просто, я его просил, чтобы ты не приходил, а он все время приходил, я со своими тисками, а он, естественно, приходит, и у него это берет станину. Я ему говорю, я говорю, что ты? Ну, естественно, после этого началось то, что я и ему пришлось там, и мне, конечно, и вместе получилась такая...
1: Ну, вот вы и зажимали, получается.
2: Да, получалось, зажимали, естественно, там, ну...
1: В тиски там.
2: Ну, да, в тиски там, ну что, ну, палец у него там, ну и что я, а кто будет, и... Вот я, если даже я вот так, вот начну сделать, если это в любом случае попадет, это же ежу, понятно. И не только ежу, и да любому там, понимаешь.
1: А вот механические тиски, правильно ведь?
2: Механические.
1: Только механические?
2: Ну, конечно, механические.
1: А электрических не бывает?
2: Да не бывает. Да электрические это не тиски, это все это бабские эти дела, начинаются вот эти. А мне электричество, мне там это, возьми там мне.
1: То есть, получается, не можешь зажать, не жми. Либо ты жми, ну, либо
2: да,
1: нет.
2: Да, да, либо возьми вот это вот.
1: Ну,
2: либо,
1: то есть, не вот муха это. Прилетела, я правильно?
2: Не муха прилетела, не цокотуха, и все. И, чё, кому это надо? Все бабские эти самые, как начинают натягивать. Ну, что натягивать?
0: Чья спецовка?
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?

istuvan oikeus, syyllinen. Hovioikeus.

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио.
2: Попутчики!
3: Друзья, программа «Попутчики» на Фоменко Фейк Радио. Это профессиональная компания в лице Иосифа Крючкова-Захарова. Профессиональная компания всегда вместе. Да. И профессиональные попутчики ВВ и ПП.
2: ВВ и ПП.
3: Да. Ну, Иосиф Крючков-Захаров, скажите, пожалуйста, вы профессиональный попутчик. Мы сейчас говорим о тарифах.
2: Да.
3: Сколько стоит нанять попутчика, профессионального попутчика, на велосипеде? Вы сказали 14 рублей
2: 14
3: километр.
2: 14 зажигательных, как мы называем.
3: Ну, да.
2: Потому что, ну... Потому что
3: где-то... Мотоцикл дороже или дешевле?
2: Дороже.
3: Дороже. Почему?
2: Ну, я вам объясню. Это бензин.
3: Поезд.
2: Поезд. Это еще подороже.
3: Значит, а сколько?
2: Поезд 18.
3: Поезд 18. Есть ли подразделение купе, СВ?
2: Конечно. Плацкарт 18. Значит, ну, сидячий 18. 17. Плацкарт 18, купе 20, СВ 25.
3: 25 рублей километр?
2: Да, да, да, да, да.
3: То есть получается, что попутчика нанять, проехать с ним, предположим, 1000 километров,
2: ну, да,
3: это 25 тысяч рублей.
2: Да, это да, как вы хотите, извините. В условия, так сказать, контракта входит все. Интим. Интим с пристрастием, интим с отторжением. Это все разные вещи. Это все по-разному оценивается.
3: Бывает всякое. Попутчик может быть драка.
2: Драка.
3: То есть мы можем, в принципе...
2: А после драки перемирие, секс, все может быть.
3: Понимаете? А мы можем все это в договоре все это сразу записывать.
2: Все это прописывается обязательно.
3: Рассказ попутчика. Поддержание беседы.
2: Легкий сон.
3: Заинтересованность.
2: Внимание.
3: Чаевничать.
2: Потом балычок.
3: Покупка на платформе.
2: Покупка на платформе яиц. Причем яйца разные. Если гусиные, это одно, так сказать, утки, это другое. Куриное, третье.
3: Понимаю.
2: Человеческое.
3: Ну и теперь приближаемся к самому главному,
2: да,
3: к самому современному.
2: Да.
3: К самому высшему эшелону.
2: Ну,
3: самолет.
2: Ох, я вам скажу. Ну, тут я профи, просто профи-профи, я бы сказал.
3: Как известно, это экономический бизнес.
2: Это экономический, это бизнес, это первый класс. Ну, и понимаете...
3: Суперджет, так, естественно.
2: Суперджет, конечно, конечно.
3: Ну, расскажите, пожалуйста, сколько стоит попутчик в экономическом классе?
2: В экономическом классе? Ну, что я вам скажу. Это где-то 38 рублей.
3: Километр.
2: Километр, да.
3: И вот такой у меня прямой вопрос к вам.
2: Да, пожалуйста.
3: Много ли заказов?
2: Много. На самолет много.
3: Очень, много.
2: Очень.
3: Я вот что хочу у вас спросить.
2: Да, да, да.
3: Значит, заказывая себе попутчик,
2: да,
3: оформляем с ним договор полный.
2: Да.
3: Правильно я понимаю?
2: Ну, естественно. Конечно.
3: Полный договор.
2: Все на земле, на берегу.
3: Да.
2: Все на берегу. Да, да.
3: И в этом, значит, договоре вы прописываете все детали.
2: Да, да, да.
3: Все
2: да.
3: детали.
2: Все, абсолютно. Каждый шажок. Каждый шажок.
3: Количество слов в минуту.
2: Да. Естественно. А потом наречие, вводные слова. Вот особенно здесь нужно быть осторожным с вводными словами.
3: Так.
2: Иногда так введешь.
3: И то есть попутчик получается...
2: Когда заказчица.
3: Попутчик-халтурщик.
2: Да, не бывает.
3: Может как бы, вот, да, позволять себе. Как бы вы знаете, я, может быть, как бы, ну, знаете, может быть, это уже... А время заполняется, а слова идут, не поддерживает беседу.
2: Все. А счетчик тикает.
3: Да.
2: Попутчик-халтурщик.
3: Штрафные санкции.
2: Это штраф.
3: Так.
2: С последующим забвением. А забвение...
3: Ну, хуже забвения попутчика нету.
2: Ничего нет, абсолютно. Все. Он не устроится больше никуда.
3: Всем, кому нужны попутчики,
2: да,
3: должны обращаться в вашу профессиональную компанию.
2: Вот скажите, пожалуйста,
3: всегда
2: на правах
3: вместе
2: рекламы.
3: Профессиональный попутчик.
2: Да, да, да,
3: да. Соответственно, дополнительные услуги попутчика тоже в этой программе есть.
2: В этой, да.
3: Дорогие друзья, мы прощаемся с вами на

0: этой высокой ноте. Сегодня разговаривали с профессиональным попутчиком Иосифом Крючковым-Захаровым. Спасибо вам большое. До свидания.
1: Попутчики!
2: Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио.
3: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.
6: Рай, рай, рай. Хей, велет, кипис ван!

0: Мы снова вернулись в студию.
1: Я такой вопрос хочу еще задать. Да. Когда вы вообще посоветуете лучше всего начать человеку обычному, непрофессионалу, начать клизмовать себя?
2: Ну...
1: Летом или зимой?
2: Летом лучше. Летом все равно летом.
1: А, то есть объем меньше? Ну, да, от меньшего как бы к большему.
2: Как мы говорим, летом.
1: Понимаю вас. А вот еще что я хочу спросить. Вот скажите, а вот привыкание вызывает ли клизмование привыкание?
2: Нет, только насадки. Только насадки. Если вы слишком перебрали с насадками, вот это может приучить вас немножечко, приучить как бы вот на, к этим вот моментам таким.
1: А не можете, да. не можете вот подсказать, как подобрать нужную насадку?
2: А вот это вы попали в точку. В точку, тра-та-та. Понимаете? Да. Вот. Знаете, ну вот представьте себе, ну не знаю, вот и Тетерев. Тетерев сидит на какой-то горе. Но он не просто сидит на горе, а там острый очень наконечник на горе, и он садится на нее, и все кровоточит, и он себе все портит. Что это такое? Это не та насадка.
1: Ага.
2: Не та насадка. Как мы
1: то
2: говорим.
1: Мы как бы таким образом в клизмовании через кровь, что ли, узнаем?
2: Ну, через кровь, конечно. Это в любом случае, где насадка, там кровь. Это в любом случае. Мы без этого мы как бы не обойдем эту все равно ситуацию. Помогать надо чем? Кефирчик. Маленький, да, кефирчик.
1: А вот я хочу спросить, а больно ли вообще клизмоваться?
2: Не больно. Конечно.
1: Господи, скажите, а вот клизмование само по себе, сколь часто в неделю нужно клизмовать себя?
2: 3 часа в день. Надо готовиться к этому. 3 часа в день. Можно распределить это 15, 15, 45, 15, 20, 90. Вот и все.
1: А вот такой вопрос.
2: Да.
1: А вот мы 3 часа готовились.
2: Да.
1: И потом сразу клизмуемся.
2: Да.
1: Сколько занимает времени клизмование?
2: 3-4 минуты.
1: Так, 3-4 минуты занимает 3-4 минуты.
2: Да,
1: 3-4. Все прямо 35 зимние прогоняются через кишечник просто.
2: Конечно.
1: 35 литров?
2: Да.
3: Лабиринт Леонардо.
4: Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением.
5: Коктейль-бар Телепорт.
4: Космопитание 9 уровня.
6: Персональный андроид в каждом номере.
4: Сеть саун портал в Терлево.
5: Приезжайте, будем рады.
7: Классика в эфире.
8: Школьная жизнь была серой, будничной, сплошным наказанием. И школа, и учителя тогда одно сплошное серое пятно в моих воспоминаниях, пока не появился Владимир Антонович, учитель музыки. И жизнь окрасила свои цвета. Мы ждали его появления на уроке, ждали после уроков. Мы провожали его до дома, он провожал нас до нашей остановки. И разговоры. Невозможно было расстаться, оторваться от него, от его взгляда, от его добрых, участливых, насмешливых глаз. Он вошел в нашу школьную жизнь как праздник. Захотелось учиться, стать лучше. Ему всегда было интересно, о чем мы думаем, какое у нас настроение, какие планы. Со звонком бежали вниз в кабинет музыки, чтобы увидеть его. Все устраивались вокруг, и все устраивались вокруг, пытаясь увидеть его глаза, услышать его голос, дотронуться до него. «Ну как настроение?» – спрашивал он. «Как провели день? Что нового?» А мы, перебивая друг друга, перекрикивая, сбиваясь, кричали, чтобы только услышал он. Услышал именно тебя и ответил именно тебе. Перемены были короткие, поэтому договаривались о встрече после уроков. И тогда уже могли наговориться вдоволь. Он слушал наш гвалт, наши сбивчивые речи, но отвечал всегда понятно. Пространно, к чему мы прислушивались молча, нам всегда было понятно –

Классика в эфире. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?

0: Здравствуйте, дорогие наши и любимые. Мы с вами вновь на Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон, а напротив меня в программе «На врага» настоящий полковник. Ах, вихри штурмового отряда, полковник, полный кавалер ордена Восстания Вениамин Кропотов.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Вениамин.
1: Здравствуйте.
0: И первый самый вопрос, поскольку вы все-таки полковник вихри штурмового отряда. Расскажите об отряде, пожалуйста, Вениамин.
1: Ну, значит, я могу сказать, что, конечно, это... Ну, вот сейчас я первый раз...
0: Да.
1: Рассказываю о нашей непростой службе, о нашем отряде.
0: Да.
1: Дело в том, что до этого, мы никогда не раскрывали...
0: Так.
1: Эту информацию.
0: Да-да.
1: Что отряд на особом положении.
0: Ага.
1: В наших войсках.
0: Так-так.
1: Вот.
0: Но?
1: Никто так не работает, как мы.
0: Но...
1: Никто не получает таких сложных задач.
0: Но...
1: Значит, я вам объясню.
0: Да, пожалуйста.
1: Есть полное.
0: Так.
1: А есть неполное уничтожение врага.
0: Ага, вот поподробнее.
1: И вот здесь мы всегда уничтожаем логово, правильно?
0: Логово, да.
1: Логово.
0: Логово.
1: Вот есть полное уничтожение логова, а есть неполное уничтожение логова.
0: Ага, ага, ага. Так.
1: И при неполном уничтожении логова...
0: Да.
1: Наш отряд вступает в дело.
0: И
1: враг... должен быть наказан.
0: А, то есть...
1: Если он не уничтожен,
0: то
1: он должен быть наказан.
0: То есть вы все-таки и наказываете врага.
1: Не все-таки, а мы только мы и наказываем врага.
0: Только вы и наказываете.
1: Наказать врага наша задача. Прямо в логове.
0: В логове прямо. То есть вы там и наказываете.
1: В логове наказываем
0: в
1: врага.
0: В логове наказываете. Вот это вот запомните, пожалуйста, дорогие друзья. В логове наказывают врага. Как отбирают в отряд, скажите, Вениамин, пожалуйста.
1: Значит...
0: Да, как идет отбор?
1: Мы ищем женатых.
0: Ага.
1: Более 5 раз, чтобы был женат.
0: Так.
1: Не менее, более 5 раз.
0: Так.
1: Но обязательно, чтобы уже был разведен.
0: Подождите, ага, хорошо. А кто определяет?
1: Женился, развелся.
0: Пять раз.
1: Итак. И мы ищем именно таких.
0: Так.
1: Это просто, таким образом, мы это уже выведено не нами. Это научный подход. Мы уже понимаем, что харизма, мужская харизма и выведенная сила.
0: Мужская харизма?
1: Да, мы определяем. Если есть уже 5 раз женился.
0: Есть 5 раз?
1: 5 раз, значит, харизма есть.
0: Харизма есть.
1: И с этой харизмой только и можно, с такой харизмой, быть в отряде, который занимается тем, что наказывает врага в его логове.
0: Так он поэтому и вихрь штурмовой отряд.
1: Конечно.
0: Естественно. Конечно. Ну и скажите, кто определяет, как наказывать врага? И сколько наказывать врага? Кто определяет? Ну?
1: Я.
0: Приятно. Приятно.
1: Я определяю. Кто может определять?
0: Да ясно.
1: Мы же в обстановке.
0: Естественно.
1: Вот мы зашли в логово.
0: Ну вот расскажите поподробнее, как вы в логово заходите.
1: Вот, смотрите.
0: Да.
1: Для начала наша артиллерия.
0: Ага.
1: Ракеты и части заваливают, так сказать, заваливают.
0: Накрывают.
1: Да.
0: Накрывают
1: врага. Засевают буквально веерно.
0: Ох ты.
1: Веерно засевают.
0: Веерно, я понимаю, да, естественно.
1: Но враг хитер.
0: Конечно. И как вы догоняете его? Мы об этом с вами поговорим.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый, в брачный период красновато-оранжевый, ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.
2: С нами легко.
3: Радио. 101 рубль.
0: Не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть, для него. О-о-о, все о еле.
3: 31-312-657-2, Минздрава. Здраво.
4: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио.
5: На правах рекламы.
6: И снова мы с вами, дорогие слушатели и зрители. Наша передача «На правах рекламы». С вами я, Ирина Рыбладзе. И у нас в гостях Орест Музенидис. Он риэлтор.
7: Музенидис.
6: Да. Музенидис. Да, да? Да, да. Я правильно говорю сейчас?
7: Да, зе музыка и музенидис. Да. Вы чувствуете вот это как бы слияние, да?
6: Да.
7: Это же сообщающиеся сосуды.
6: Конечно, конечно. Вот как сообщающиеся сосуды, так у вас сообщилось. И вот то, с чего вы начинали с туалетов,
7: конечно,
6: к туалетам вы и вернулись, получается.
7: И туалетом в результате вернулся. Вот как удивительно.
6: Вот удивительно, да, такое, да.
7: Уже зе музыка.
6: Да, да, зе музыка.
7: Только уже зе музыка.
6: Да. Так, и значит, в туалете у вас можно все теперь. На самом деле, большую часть времени,
7: отдохнуть,
6: получается, человек...
7: Сыграть на бильярде.
6: Человек проводит в туалете.
7: Все в туалете. Мы сыграли на бильярде с друзьями. Например,
6: да.
7: Вам захотелось, ну, как и говорят...
6: За деньги, естественно.
7: За деньги.
6: Да.
7: Конечно. Вам,
6: да.
7: Ну, нет, это уже игра.
6: Вы, ну, естественно.
7: Вы же у себя дома. Вам захотелось
6: за шуточные деньги.
7: Что-то сделать за деньги.
6: Да.
7: Вы это сделали, пожалуйста.
6: Да, прекрасно.
7: Опустили денежку, специальный автомат и так далее.
6: Прекрасно. Вот еще такой интересный вопрос. Правильно ли, что каким-то своим постоянным клиентам, а такие уже есть, я знаю, да, у вас есть подарки.
7: Да,
6: да?
7: Конечно.
6: Это брелок-пульсомер.
7: Брелок-пульсомер.
6: Да, виброручка.
7: Виброручка,
6: вот расскажите о виброручке поподробнее.
7: Виброручка,
6: что это?
7: Это в основном увлекаются, конечно, женщины.
6: Женщины, да?
7: Женщины после 40.
6: После 40.
7: 4-5.
6: Скажите, кстати говоря, вот женщины берут вот ваши эти студии-однушки 700 метров?
7: Нет,
6: да?
7: Это мужчины,
6: да.
7: Абсолютно.
6: А у женщин, наверное, трешки-распашонки.
7: С большим туалетом.
6: Со
7: всеми, так сказать,
6: делами.
7: Виброручка.
6: Виброручка.
7: Женщины очень часто пользуются виброручки разных размеров.
6: Разных
7: размеров. Мы продумали таким образом, чтобы можно было, от рослой женщины,
6: Да. Осанистый.
7: Осанистый. Косая сажень. Такая женщина.
6: Ну, конечно, такие есть.
7: Да.
6: Слава богу.
7: Есть женщины косая сажень.
6: Да. В русских селениях.
7: Есть косых сажений.
6: Да.
7: Женщины.
6: Да.
7: Вот даже для них есть виброручки, большие, громадные. Это колосс. Это прекрасно. Ручка колосс.
6: Она как-то ведь тоже у вас со звуковыми эффектами.
7: Конечно, это же за
6: помимо,
7: музыка.
6: Помимо вибрации, конечно, естественно. Это же, музыка.
7: Это
6: же все вот эти подарки,
7: и
6: о которых мы говорим.
7: Да, да. От вашего,
6: связано с
7: да,
6: этим
7: от
6: вот с этим
7: покорного слуги,
6: да,
7: Ареста,
6: с новым Музенидис, комплексом, да, о котором мы уже говорили, да, и будем говорить. The музыка, который да, совершенно восхищает и потрясает воображение.
7: Вот. И поэтому виброручка, да, она тоже музыкальная, угу, она и вибро, и музыка, как бы. Получается почти вибромузыка.
6: Да.
7: Вы чувствуете, как это удивительно, потрясающе.
6: Но, она же да, ключ, по-моему, в квартиру, правильно?
7: И ключ и маленький пылесос.
6: То есть она очень многофункциональна.
7: Да, можно пропылесосить угу, у себя где-нибудь там в чулане. Есть специальный чулан под хохлому, например.
6: Да?
7: Мы делаем.
6: Интересно. Опять же, в трешках распашок.
7: Художник, как вы думаете, кто художник?
6: Ну, Павис, конечно, да, Константин.
7: Павис, конечно.
6: Да.
7: Павис, естественно.
6: Да, он хохлому замечательно делает. Просто
7: Павис,
6: замечательно.
7: Я
6: да, да,
7: всегда
6: да,
7: говорю, как Александр Сергеевич.
6: Да, да, да.
7: Как бы в Торе Александр
6: да,
7: Сергеевич
6: да,
7: Пушкин.
6: Да, да.
7: Айда Павис, айда...
6: Да,
7: ну,
6: да. Сын.
7: Понимаешь, сын.
6: Наш.
7: Сын.
6: Да.
7: Айда этот сын. Вот. Так. Значит, что я к чему я говорю? Много интересных подарков.
6: Ну,
7: значит,
6: вот это
7: единственное,
6: пульсомер. Пульсомер еще
7: это,
6: у вас.
7: Единственное, что вот эта вот однушка,
6: да,
7: значит, да и трешка тоже.
6: Да.
7: Распашок. Там единственное только, только это поскольку The музыка тоже.
6: The музыка.
7: То там нет бассейна.
6: Нет
7: там
6: бассейна.
7: Единственное, нет, да. То есть люди, это нет бассейна и нет кинотеатра.
6: Поподробнее мы об этом узнаем буквально, конечно, через минутку.

101. Are you? Нелегко крестьянину в городе. Фоменко Фейк Радио.

0: снова я, Ирина Рыбладзе. В гостях у нас прекрасные Валя и Рома Цукановы. Они близнецы, и они шаромыжники. И я вот продолжу свой вопрос к истории с шарами и с наполеоновскими войсками. Совершенно вы не имеете отношения.
1: Не туда.
0: Неужели, вот, знаете, вы мыжите шары?
1: Иришка проехала мимо.
2: Ну вот
1: мимо.
2: Смотри, Ирусь, какая история. Ну, конечно, французские корни есть.
0: Есть, да?
2: Конечно, есть. Что тут говорить? Конечно, это и культура высокая, прежде всего. Но нельзя забывать, что шарами,
0: да,
2: это было на минуточку уже, получается, 200 лет назад.
0: Ну да, да, да.
1: Да, да, да.
2: А шар,
0: да,
2: он как был 10 тысяч, да, лет туда, да, он по-любому всегда был.
1: Во.
2: Поэтому не шаромыжник, а шаромыжник.
0: Шаромыжник.
1: Шара.
0: Да. А скажите, ну да, просто обмыжники тогда зачем?
2: Значит, я могу сказать.
0: Потому что шар, вы мыжите, да?
2: Шар, у каждого шара,
0: да, да,
2: есть углубление.
0: Так.
2: Пусть,
0: да,
2: даже невидимые глазу.
0: Да, да.
2: Они называются мыжники.
0: А-а-а.
1: Вот.
0: Понятно. Все. То есть
1: просто
0: это шар с мыжниками. Я поняла. А у вас есть шары?
2: Ну, конечно.
1: Конечно, господи. Я тебе скажу, вот
2: ну
1: ты
2: вот
1: ходишь.
2: Пожалуйста, мы можем показать свои шары. Я не знаю, только увидят их сейчас,
1: да,
2: или нет.
1: Ла. Наши,
2: подожди.
1: Ну,
2: что заводиться? Мне не стыдно показать свои шары.
1: Ты хочешь выкатить, вот, что ли, шары?
2: Я хочу сказать,
1: ну
2: и
1: давай,
2: мужчины,
1: давай,
2: и женщины, вот если объяснять, да, и мужчины, да, и женщины, да, устроены, да, по принципу шаров.
0: Одинаково.
2: Конечно.
1: Одинаково.
2: Ира,
0: да
2: у тебя,
0: ладно,
2: есть шары?
0: Не может быть, но
2: у
0: это
2: тебя,
0: точно
2: у
0: нет.
2: У тебя вот от природы же есть шары?
0: Ну да.
2: И у меня есть шары.
1: И у меня есть
2: шары. Тебя сейчас не спрашиваю, я разговариваю с Ирой.
0: Ну, Роман,
2: Ира,
0: да,
2: твои шары против моих шаров. Такое возможно, как ты считаешь?
0: Ну, мне кажется, что, ну, возможно, смотря как мы по размеру будем сравнивать или как?
2: Мы просто будем сравнивать шары, понимаешь?
0: Какие лучше?
2: Ну, да.
0: Понимаете, шар может быть и лучше, а вот мыжники может быть лучше, например, у меня.
2: Вот. И вот тут мы приближаемся к самому главному. И мужчин, и женщин,
0: да,
2: на нашей планете счастливые обладатели шаров.
1: Конечно.
0: И мыжи.
2: Они же шары и есть. Шары во всем. О, конечно. Это важно, конечно.
1: Например, вот я приведу про Александр Невский. Мы помним, что сказал нам Саша.
0: Ну, Саша, да, да, да, кстати,
1: да?
2: Ну,
1: да. Сашенька, ну, Рома, дорогой ты мой, Сашенька сказал, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет.
0: То есть мяч имеется в виду?
2: Круг,
1: да, мяч.
2: Шар!
1: Да шар!
2: Кто с шаром к нам придет?
1: Кто с шаром к нам придет от
2: шара? Кто-то шара и погибнет.
1: Вот,
0: ну,
1: и
0: тогда
1: все.
0: Можно кто с шарами или от шаров?
1: От шаров по шарам. Мы сейчас не будем. Тот и получит по шарам. Понимаешь?
0: Ага. То есть никакого меча как оружия,
1: да,
0: мы вообще даже, это все неправда.
2: Да нет смысла его рассматривать даже.
1: Это все взаимо, все. Он говорит, кто придет, тот и получит.
2: В шарообразной технике.
0: Да.
1: Конечно.
0: В шарообразной технике.
1: Само, то есть оно обратно тем же концом, по тому же яичку. Вот и все.
0: Ага, понятно, понятно.
2: Смыслово примерно так.
1: Смыслово.
0: Скажите, да, а вы близнецы?
2: Да.
0: На,
2: да,
0: удивление не похожи, кстати, друг на друга.
2: Ну, это как, смотри.
0: Это вот как-то с шарами связано?
2: Ну, во-первых, так сказать, я усомнился бы в этом заявлении.
1: А чем мы не похожи?
2: Чем мы не похожи?
0: Ну, вот как-то, ну, я как бы вот смотрю...
1: Типа, у Ромки что, кепка, а у меня шляпа. Ну и что?
0: Нет, я, нет, совершенно не кепка, не шляпа.
1: Чем мы не похожи?
2: Валя с усами.
1: С усами.
2: А я без.
1: Вот и все.
0: Нет, я имею в виду строение лица, нос.
1: Строение яйца, прежде всего. Надо об этом поговорить.
2: Не надо, подожди секунду.
1: Ну, хорошо, ладно.
0: Мы немножко перервемся на небольшую музыкальную паузу и выясним все о строении лиц, ушей, ноздрей и так далее.

0: Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.

0: Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
1: Online Radio 101. 101 Rock.

0: без белья.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. В эфире Фоменко Фейк Радио. С вами я, Ирина Рыбладзе, естественно. И по огромному количеству просьб, писем и так далее у нас сегодня в гостях человек, который взрывает просто представление о моде, о стиле, вот эти вот рутинные на наши взгляды и так далее. У нас в гостях Виталий Фламбо. Здравствуйте, Виталий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Виталий. Ну скажите, вот белье. Это страсть?
2: Милая ты моя.
1: Да.
2: Киса. Господи, боже ты мой.
1: Да.
2: Это жизнь.
1: Жизнь.
2: Девочка моя, пойми, белье – это жизнь. Без белья. Ты видела человека без белья?
1: Ну, и иногда.
2: А потом представь себе, что в человека вселяется этот бес.
1: Бес.
2: И этот бес начинает вертеть своим хвостом.
1: Вертеть просто,
2: и
1: да.
2: И так создаются лучшие модели.
1: Лучшие модели. Ну, скажите, ну, вы имеете в виду белье именно, которое вы, собственно, изобрели?
2: Я говорю только о себе.
1: Какой
2: смысл говорить о ком-то другом?
1: Ай, правильно. Конечно. Это действительно верно, да.
2: Ну,
1: верно.
2: Девочка моя, господи.
1: Боже. Ну, так вот скажите, кто разработал? Зарабатывает ваши уникальные модели.
2: Ну, как ты думаешь?
1: Конечно.
2: Ну, как ты думаешь? Ну, конечно, я разрабатываю все сам. Я все проверяю на себе.
1: Да. Вы знаете, это видно. Это видно, что как...
2: Пойми.
1: Да.
2: Пора менять. Надо все поменять в корне. Мода на белье. Господи,
1: да.
2: Вот эти вот ужасные, ну, как
1: утлые
2: тебе сказать...
1: Утлые бретели.
2: Да, ваша вот эта... Постоянная портупея,
1: да.
2: Посмотри.
1: Вот эта петелька крючочек.
2: Конечно, смотри на меня, моя красавица.
1: Боже.
2: Я объясню тебе. Это новый подход человечеству в целом.
1: В целом, вообще.
2: Конечно. Да. Объясняю.
1: Да, объясните.
2: Мы не разделяем белье на части.
1: Да.
2: Никаких вот этих, типа носки, гольфы, чулки,
1: трусы.
2: Пояс, потом боди, потом лифчик. Вот этого ничего нет.
1: Сплошняк.
2: Это решение далось мне не сразу.
1: Не сразу. А как? Как вы к этому пришли? Расскажите вот историю.
2: Ну, знаешь,
1: предысторию.
2: Я, знаешь, чем вы тебе сказать? Ирка, господи.
1: Ну, так сказать, увертюру. Дайте увертюру.
2: Эти взгляды назад в историю, когда был молод. Я все время думал о том, сколько же мучений, вот это вот.
1: Да.
2: Мы, предположим, любовная страсть.
1: Ну, например, да.
2: И вот она встреча. И вот мы схлестнулись. Вот мы кинулись.
1: Да.
2: И начинает.
1: А это сними, это расстегни, да. Вот это вот задержка.
2: Ты сама это знаешь прекрасно, Ирка.
1: Задержка вот эта ненужная, да. Я понимаю.
2: Не то, что все пропадает. Все на любые надежды разбиваются.
1: А крючочек, да.
2: Конечно.
1: А бретели утлые, да.
2: Утлые вот эти принадлежности.
1: Да, утлые принадлежности. Но скажите, а вот это ваше вот уникальное белье, его так просто снять?
2: Одним движением.
1: Да вы что?
2: Конечно.
1: Да?
2: Во-первых, это унификация.
1: Да.
2: Во-первых, и мужчина, и женщина.
1: Да.
2: Они одинаковые. Представь себе, я не призываю ходить в белье. Ну что за глупость? Зачем ходить в белье?
1: Да.
2: Я не призываю к этому. Я просто говорю о том, что и мужчины, и женщины одеваются в одно и то же. Да. Ну, естественно, потом мы набрасываем сверху какие-то, так сказать, красивые, модные вещи.
1: Все-таки мы набрасываем.
2: Набрасываем, конечно. Но когда мы приходим, предположим, к моменту, мы подползаем, так сказать, к нашему главному моменту, к моменту соитие двух судеб.
1: Ага.
2: Понимаешь?
1: То есть вы ставите упор на это все-таки?
2: Да. В этот момент, конечно же, легким движением. Не буду показывать.
1: Да. И неважно, на работе тебя застало это. Ну, понятно, да. А мы это все продолжим, наш интереснейший разговор, буквально через минутку.
0: Без белья. Я закрываю счет двумя пальцами, мизинцем и безымянным. Тариф безымянный. Положи себе сам. Занеси максимум. Банк твой. Минутка поэзии. С
3: Стихотворение Кузьмы Шелестяка «Разогретое сердце». Меня окликают туманы и прошлого странные сны. Я вижу большие поляны, качаясь на ветке сосны. Я белка, мне весело бегать. Я птичка, люблю полетать. Я бобр из-под белого снега. Люблю я деревья таскать.
0: Минутка поэзии. Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?
5: Тур-агентство.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие дамы, господа, девочки, мальчики. С вами снова я, Ирина Рыбладзе, и у нас на Фоминка Фейк Радио передача «Тур-агентство». И мы, наконец, заполучили к себе в студию в гости прекрасного Вазгена Турина, который предлагает совершенно новый вид путешествий.
6: Спасибо.
1: Да? Правильно я все сказала?
6: Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Здравствуйте, дорогой Вазген.
6: Очень да. Приятно.
1: Да. А вот скажите мне, а что же делать? Да. А в путешествие мы обычно отправляемся не на один день, не на один вечер. Мы отправляемся, ну, минимум на неделю. Это вот как выбрать, в каком же доме мы будем неделю жить?
6: Абсолютно все организовано уже. Уже все, я все сделал, все организовал.
1: Движ-миш,
6: всякие вот эти, это все мы решили. Все
1: то
6: вопросы.
1: Есть это все происходит в каком-то
6: наш
1: загородном доме?
6: Наш турагентство, это загородный дом, абсолютно, это красиво, это сад, это оранжереи, это всякие замечания.
1: То есть все-таки куда-то выходить придется. То есть вы изначально говорили,
6: это
1: что...
6: Это дом, нет,
1: подождите,
6: все равно, это
1: вас,
6: дом.
1: Нет, подождите, здесь
6: хорошо.
1: Есть некая...
6: О, поймала Иреночка меня, поймала.
1: Вы позиционируете свою вот эту историю, что путешествовать, не выходя из дома. А тут теперь я понимаю, что все-таки придется, так сказать, выковать себя из дома, да?
6: Нет, это зимний сад. Это зимний,
1: но
6: это
1: надо
6: летний.
1: До этого зимнего сада доехать еще, понимаете?
6: Нет, да, мы знаем, сначала мы собираемся уже в этом доме. Уже ну, в этом доме.
1: Но для того, чтобы приехать в этот дом, мне нужно из своего дома выйти.
6: И надо выйти, конечно. Но надо приехать в другой дом.
1: Другой дом?
6: Конечно. Да,
1: да, да, другой дом.
6: Да,
1: а скажите, а направление, вот от направления путешествий, меняется ли то, что будет происходить в вашем доме? Ну, например, независимо от того, еду ли я, там, не знаю, в горы или на море, или в степи какие-то, что-то меняется или нет?
6: Что-то постоянно меняется, Иреночка. Все зависит от ваших желаний, от ваших амбиций, может.
1: Понимаете? А если я, например, в путешествии, вот я люблю, понимаете, всякие вот водные какие-то развлечения.
6: Хорошо, здесь все есть.
1: Где? В вашем
6: доме? Вода есть. Любая вода, минеральная, такая, с пузырьки, без пузырьки, любой вода.
1: Вы не поняли, не внутрь пить, не пить.
6: Не внутрь.
1: А именно плавать, понимаете?
6: Понимаю,
1: кататься
6: Ирина.
1: На
6: это
1: лодке.
6: Есть, можно кататься, если очень хочется, можно немножко покататься.
1: Где?
6: Расскажу. Об этом я хотел сделать из этого маленький секрет. Но я хорошо.
1: Ну, то есть расскажите, может быть, у вас там и прудик какой-то есть, за пруда?
6: Есть, все там организовано, это же так и называется у Вазгена.
1: Ну, конечно, у Вазгена.
6: Турагентство называется у Вазгена.
1: У Вазгена все есть?
6: Есть у Вазгена, вот как есть знаменитый, вы знаете, это очень крупный, большой такой холдинг, там готовят красивые, там вкусно тоже готовят. Но там нету турагентства, это просто называется шашлык у Гамлета.
1: У Гамлета, конечно,
6: конечно,
1: я знаю.
6: Конечно, да, это мой друг, это замечательно. Человек это...

0: Потрясающе. Он много раз путешествовал в моем турагентстве, приезжал ко мне, и он замечательно написал слова. У меня есть книга отзывов.
1: Отзывов предложили.
0: Обязательно. Вы приедете, Реночка, вы попутешествуете, вы скажете, вы потом напишите. Уф, прямо, вы понимаете?
1: Да?
0: Уф, вы напишите. Вы увидите эти удивительные... Эти потрясающие...
1: У вас ведь фотографии вы делаете, фотографии.
0: Мы делаем фотографии, делаем всякие удивительные снимки.
1: Скажите, а вот в вашем путешествии предусмотрена какая-то, ну хоть какая-то анимация?
0: Анимация?
1: Потому что игры же это наше все.
0: Конечно, нет, если есть игры, есть любые игры.
1: Любые?
0: Настольные, конечно.
1: И настольные?
0: И настольные игры. Шалунья, Ириночка, но и для вас я кое-что там подготовил.
1: Так, да,
0: и,
1: именно
0: конечно,
1: для меня?
0: Конечно.
1: Но теперь осталось только дело за малым, понять, кого же взять в это удивительное путешествие.
0: Подумайте, потому что начинается это...

0: свой край.
1: Флора и фауна.
2: Нетопырь-карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш нетопыря-карлика может уместиться в наперстке, а взрослые животные в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно.
3: 101.ru

0: Валим любое. Фоменко Фейк Радио.
1: С вами Робо.
2: Локосок.

0: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». УПК ЭИИ НРГК «Вымпел».
1: Сайта пока нет.
2: Знакомим с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио.
3: Сексуальная.
2: Сексуальная.
3: Сексуальная.
2: Сексуальная.
3: Революция.
0: Итак, сегодня у нас сексуальная революция, и сегодня у меня в гостях, я по-прежнему Владислав Жульпацкий, у меня сегодня профессиональная трусиха, трусиха по жизни, женщина-трусиха Антонина Евгеньевна Папина, и ее муж, совершенно не трус, совершенно смелый человек, Игорь Папин, Пусин в прошлом, а сегодня просто Игорь Папин. Семья Папиных сегодня у нас в гостях. И мы поднимаем вопрос о том, что трусиха быть непросто, трусиха быть очень сложно, потому что боится человек всего. И вот я пытаюсь понять сейчас, как Игорь Папин смог взять замуж трусиху.
4: Не сразу. Сначала Тонечка готовилась к этому.
0: Готовилась к предложению,
4: предложению.
0: Или она готовилась к чему-то другому?
4: Она готовилась к предложению, она готовилась к встрече со мной.
0: Ага.
4: Сначала мы говорили по телефону.
0: Да, так?
5: Мы нет, по телефону. Нет, ты что?
4: А что?
5: Нет, ну сначала мы писали письма.
4: Сначала мы писали письма.
5: Что? Что?
4: Когда мы писали письма, я был еще папин Пусин.
5: Только вот в конверте, как надо, в конверте, чтобы на почту сходить.
0: Ну, я уже так понимаю, что немножко мы все-таки у нас эфир время ограничено, и поэтому хотел спросить, ну вот вы, Игорь, вы долго подбирали к вашей супруге будущей Антонине, правильно?
4: И вот, наконец, трусиха. Для того, чтобы как-то преломить эту ситуацию, как-то преодолеть, я почувствовал, не бойся, Тонечка, не бойся, я позвал ее в Кегельбан.
0: Ага. Да, это было испытание, как я понимаю.
4: Да, но я специально это сделал. Надо клин выбивать клином.
0: И вот такой у меня вопрос.
4: Да.
0: И вот такой у меня вопрос. Что вы сразу посоветуете нашим радиослушателям, если вдруг мужчина неожиданно встречает трусиху? Как
4: первое,
0: ему поступать с ней?
4: Первое. Надо сначала немножечко ее, ну, как бы похлопать. Похлопать по ягодичкам, как я это называю, это придаст ей смелости.
0: Ну, то есть вы хотите сказать, что вот это похлопывание, оно придает ей смелость, и она, эта трусиха, перестает быть трусихой.
4: Да.
0: Ни за что не поверю.
4: Это приободряет.
0: Ни за что. Может быть, поглаживание?
4: Но вы знаете, я же не говорю про то, чтобы ударить.
0: Давайте похлопывание и поглаживание. Что между ними? Как их понять?
4: Давайте похлопывание и поглаживание. Вот я начал сначала с мелкого похлопывания и поглаживания одновременно.
0: Ага, вот я хочу спросить Антонины сразу. Антонин, вас напугало это поглаживание и похлопывание?
5: Знаете, сначала просто, ну, во-первых, сначала был обморок, и я потерял сознание.
4: Легкий обморок, да.
0: Ах, вы потеряли сознание от этого похлопывания?
5: Да, но дело в том, что когда я теряю сознание, я же не боюсь. Я перестаю бояться.
0: А, без сознания, когда вы без сознания, вы перестаете бояться.
5: Да, да.
4: Тонечка 40 минут не боялась.
5: 40 минут совершенно ничего не боялась.
4: Она ничего не боялась.
0: А вы в это время ее продолжали бессознательную похлопывать?
4: Конечно, я поглаживал и похлопывал.
5: А я не знаю, что Игорь делал в это время.
4: Я расскажу.
0: Это интересно.
5: А он никогда не рассказывал.
4: Да, Тонечке, я не рассказывал. Но сегодня я признаюсь, поскольку мы у вас в гостях, и называется у вас все-таки сексуальная революция, я Тонечке как бы говорил о том, что это сексуальная революция. Это же не просто революция, это сексуальная. И мы приступили в Кегельбане вот к самому главному, когда кегли начинают играть друг с другом.
0: Ага, вы как бы, условно говоря, называете себя кеглями. Понимаем.
4: Конечно.
0: Итак, дорогие друзья, это программа «Сексуальная революция», и я, Владислав Жульпацкий, мы делаем короткий перерыв и вернемся к вам совсем скоро.
3: Сексуальная.
2: Сексуальная.
3: Сексуальная.
2: Сексуальная.
3: Революция. Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки? поскольку они не могут их от себя отвязать.
7: Täällä Tora, minä hyvä Graham.
8: Kato Aki ja Tora on lähdössä maailman kiertolla. Aki and Tora on the road, hei!
7: Mut joku jos kertoo Fajalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
8: Jumppa huiti, Tora! Oletko sä raadannu ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niinku olis, jos oot niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään päästä.
9: Meidän turrekeikalla mä en kestä.
8: Mä ainakin kyllä menen itse katsomaan, ettei se siellä mitään möhli.
7: Please, Faija, jätä väliin. Tai jos tuut, niin ota toi lehmän nahkalakki pois päästäs.
8: Älä viitin, tää on Irvin skotseja. Irvin on voittaja. Ja voittaja on kato helppo hymyillä.

0: Текс. Эй, Кевин, Фили.
1: 101.ru.
2: Виктор Желанный Эсквайр. Фоменко Фейк Радио.

0: веселые сапожата.
1: И вот мы вернулись к вам, дорогие друзья. С вами Юрий Бурзон, с вами программа «Веселые сапожата», а передо мной настоящий болгарский, просто удивительный прямо человек, прям ух, как он улыбается. В этом все море, все, вся нега южная. Вы понимаете, это настоящий как бы профессионал своего дела Станислав Калов, который пережевывает перец. Станислав, о, простите. Простите, Станислав Калов, который пережевывает перец. Как он это делает? Он пережевывает это для других людей.
2: Да. Ну и вот так начался мой бизнес.
1: И для родственников.
2: Сначала я стал ходить, и знаете, я вдруг понял, люди нуждаются в этом. Нуждаются в этом, и действительно.
1: И много? Много людей?
2: Постепенно стал ходить. Потом просто спрашивать, придешь, бывало, постучишь в дверь и спросишь, вам не надо жеванный перец?
1: Да. И что же?
2: А мне вдруг говорят, у вас жеванный перец?
1: Да.
2: Станислав, скорее нам, жеванного перца.
1: То есть, ага.
2: Ну и, конечно, я стал постепенно, жевал всем. Всем, кто не просил.
1: Ну, кто рядом живет, да?
2: В округе, кто рядом живет. И даже далеко.
1: Даже ходил, далеко приходил.
2: Даже, бывало, 3 километра ходил.
1: То есть ходил и жевал все время.
2: Просят, я жую.
1: Хорошо.
2: Просят, жую.
1: И как же один
2: что
1: справлялся?
2: Интересно, ну, что интересно. Что, ну. Бывали случаи, просили пожевать не только перец.
1: А что же?
2: Но и другое. Что-то пожевать.
1: Ну что?
2: Мясо.
1: Булку.
2: Я говорю, нет, я без зубов не жую. Жую только тем, у кого невозможность. К острому.
1: Невозможно. То есть главная, значит, причина – это невозможность жевать острое.
2: Да.
1: И вот, наконец, Станислав Калов начал, в общем-то, свое, скажем так, свое движение настоящее.
2: Движение. Начал прямо бизнес.
1: У вас же на майке, у вас же на футболке написано.
2: Ну, сейчас я без футболки.
1: Но что там написано?
2: Ну, там написано «Жуй!»
1: «Жуй!»
2: Конечно.
1: Вот это девиз.
2: Это наш девиз.
1: Это девиз «Жуй!»
2: Мы не уточняем, что «Жуй!»
1: Не надо.
2: Это, может, и не нужно.
1: Да и не нужно абсолютно.
2: Но все знают «Жуй!» имеется в виду перец.
1: Ну, значит, сначала все ваши родственники были уже, все было пережевано.
2: Как меня все время просили. И я прихожу и жую, и чувствую, один уже тяжело жевать.
1: Уже тяжело. И что же?
2: Бывало, на сон оставалось только... 3-5 часов.
1: 3-5, с ума сойти.
2: 3-5 часов.
1: Но иногда, не дожевывая, значит, и падали на подушку.
2: Качество всегда превыше.
1: Превыше.
2: Качество всегда высокое, и дожевывай до конца.
1: А как же, если
2: спи,
1: вот...
2: Не спи, но дожуй.
1: Глаза уже слепаются, вот у вас, вы рассказывали.
2: Жуй до конца. Это честный бизнес. Малый бизнес, честный бизнес.
1: А веселый сапожата, это, конечно, мы, речь идет о малом бизнесе.
2: Да. И стал жевать.
1: И что же?
2: Ну и в какой-то момент я понял, что может только, становится уже трудно.
1: И тогда?
2: Ну, конечно, я поехал.
1: Куда поехали?
2: Я поехал подавать заявление.
1: И подал официального.
2: Его. Да, официально подал.
1: И сколько сейчас работает уже? Ну,
2: подождите, куда торопиться?
1: Ну, давайте,
2: я
1: не будем торопиться.
2: Заявление, и мы оформили, и я стал бизнесмен.
1: Ну, соответственно, вы и Альбина.
2: Нет, Альбина не работает.
1: Но она жует сама по себе. А, просто жует.
2: Она что? Мы с Альбиной просто живем, как семья.
1: Как семья.
2: Не больше того.
1: Дети? Пока нет.
2: У нас сейчас пока нет детей.
1: Пока нет детей.
2: Сейчас все занимает бизнес.
1: Все бизнес.
2: Потому что, все же надо следить. Оно растет и не
1: жуется.
2: Меньше становится.
1: Оно все растет и жуется.
2: Вы понимаете,
1: вот недожеванные какие-то вещи бывают у вас? Недожеванные.
2: Что, говорите, брак?
1: Ну, как бы, да.
2: Если браковано. Если браковано, сейчас расскажу.
1: Вот, извините, мы сейчас, вы запомните, на чем мы остановились, а мы, дорогие друзья, сделаем легкую паузу и вернемся через мгновение.
0: Веселые сапожата.
3: Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио.
0: Знай
3: и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Барматушка. Ареал барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розовых.

0: самостоятельно подносим ко рту. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: На газу готовим вместе.
3: И вот вновь мы через чуточку-чуточку вернулись в студию на газу. С вами Юрий Бурзон. И напротив меня уже мой друг Геннадий Гамак, повар и владелец сети лакшери-ресторанов «Губы осьминога». Геночка, как мне приятно. Вот вы знаете, я ведь только видел ваши как бы вот эти вот самые инсталляции, как бы, которые вы, показывали. Вы сделали такое губы как бы красиво, губа осьминога, молодожены. Вот мы возвращаемся к теме именно молодоженов Тома и Георг, которые ходят к вам постоянно, записываются. То есть они только выходят и сразу записываются.
4: Более того, они только входят уже
3: записываются. И уже они входя записываются.
4: Боже мой.
3: На входе. На входе, боже мой. А ведь сколько они уже вместе, я даже не знаю.
4: Ну, они вместе, наверное, некоторое время.
3: Ну, некоторое время какое-то, да. Георг может себе позволить. Конечно.
4: Ну что?
3: Демоль Томочка. Удивительная просто Томочка. Да. Я видел их, когда они проезжали, как раз им дал велосипед Капронов.
4: Да, конечно.
3: Да, вот этот двойной дуэт, как он называется?
4: Дабл байк.
3: Ну, конечно.
4: Боже мой.
3: Без седла тоже.
4: Он тоже стоячий.
3: А, тоже стоячий. Дабл байк стоячий.

0: женщина. Ага. Рубайк с вилкой. С вилкой специальной.
1: Боже мой, как это все удивительно. И вот вы знаете, возвращаясь к губам осьминога, хочется сказать, а вот скажите, вы не нарушаете природный баланс? В связи, осьминоги — это ведь такая удивительная особь.
0: Это понимаете?
1: Да.
0: Как это? Вы правы, да. Защитники млекопитающих и не млекопитающих к нам обращаются.
1: Конечно. Это Greenpeace, да, или это просто PIS?
0: Это PIS, это большой Greenpeace, это
1: большой,
0: малый Greenpeace.
1: Большой и малый Greenpeace.
0: Это фонд дикой природы.
1: Да, да. Но что они это, как бы, они как высказывали свои какие-то претензии, естественно.
0: Но
1: да?
0: Дело все в том, что я хочу развенчать.
1: Ну-ка, расскажите.
0: Потому что наши осьминоги,
1: да,
0: они живут в специальных наших же водоемах.
1: Вот, дорогие радиослушатели, специальные водоемы, да, и специальные люди, ловцы. Осьминоголовы.
0: То есть мы вот с этого начинали.
1: Естественно, мы с этого начинали, конечно, рассказывать. А это удивительный рассказ. То есть почти, и вы знаете, я с вами общаюсь, как будто я общаюсь с Жаком Ифом Кусто.
0: И Кусто бывал.
1: Вау. Так расскажите же, господи боже.
0: Старик
1: успел. То есть проводил по губам, сам прямо.
0: Щеткой
1: проводил. Боже мой, а ведь как он любит осьминогов.
0: Он любил, но
1: теперь его уже нет с нами. Ну, как он решился? Потому что он с осьминогами ведь дружил под водой.
0: На ты.
1: А как он решился скушать, как бы? Вот это психологический момент.
0: Вот это интересно.
1: Да, его крутило.
0: Его сначала крутануло пару раз.
1: Чуть-чуть. Ну, чисто, да, так сказать.
0: Потом вытолкнуло.
1: И он как бы оказался у тарелки.
0: Да.
1: С губами.
0: Практически на берегу.
1: Как бы, вы же так это называете? У вас ведь специально называется
0: веранда.
1: Вы на берегу. Да. Веранда на берегу.
0: Да, да.
1: Где вы видите этих плавающих осьминогов.
0: Да,
1: и удивительно, можно похлопать их.
0: Пойма реки Сетунь.
1: Сетунь, конечно.
0: Третья излучина.
1: Все мы знаем.
0: Все там есть.
1: Как это
0: рядом
1: все
0: с коллектором.
1: И рядом с коллектором. Там они и плавают.
0: Тепло, да.
1: Там где ближе к теплу.
0: А как же?
1: Ближе,
0: это
1: конечно.
0: Это зимой. Мы же работаем.
1: Я знаю, что вы круглосуточно. И круглогодично. Вот на этой удивительно счастливой ноте, дорогой Геночка, я прекращаю. Хотя будем говорить друг другу до свидания.
0: До свидания.
1: Будем говорить Бога ради.
0: Бога ради.
1: Приходите к нам еще.
0: На дверь открыта все для вас.
1: Для нас. Спасибо. Бога. Спасибо. Да. Прикоснитесь к губам осьминога.
0: Сделайте это.
1: Всего доброго.
0: Спасибо.
2: На газу готовим вместе.
3: Выпуклость, впадина, ободок, магия мужества и балансира.
4: ООО «Резиновые братья». Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
5: Лицензия 42-37-99-77-17-64-83-42-15-67-422-86-11 УК СМ.
4: Поэзии. Виктор И. Просто. Ураган моей души. Дверь закрой и не дыши. У болота камыши. И под кленом ландыши. Все дороги хороши. Ты во след мне помаши. А когда вернусь в тиши, ты письмо мне напиши. Напиши, что ты в глуши. Мысли в строчки распуши, наточи карандаши. Напиши мне, напиши. Минутка поэзии.
6: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?
7: Семя карбункула!
8: Карбункула!
9: Добрый вам, добрый, мои дорогие слушатели, они же зрители. Доброе вам все. Это Влад Жульпацкий, это Фоменко Фейк Радио. И в гостях у нас сегодня Георг Солетиди. Георг Солетиди, глава научной группы фармацевтика атома. А я бы сказал, смелее бы назвал сегодня не просто фармацевтика атома, а я бы назвал фармацевтика без границ.
5: Вот.
9: Мне кажется, так, потому что Георг Солетини полностью разрушает все границы всей фармацевтики.
5: Да.
9: Ну, введу в курс наших слушателей и зрителей.
5: Да.
9: Дело в том, дорогие друзья, что всем известно, что яд карбункула, ну, карбункул — это не нарыв.
5: Нет, конечно.
9: Карбункул — это не нарыв, имеется в виду. Это имеется в виду паук.
5: Паук.
9: Паук огромный, страшный, самый страшный паук.
5: Я расскажу об этом.
9: Да-да. Карбункул известен своим ядом, который мгновенно убивает. Мгновенно убивает человека. Вот. Но, тем не менее, используется в фармацевтике. То есть...
5: Да.
9: Ловят карбункула, и если остался в живых во время ловли карбункула, то забираешь у него яд и, так сказать, Георг пошел дальше.
5: Да.
9: Георг Солетиди не из тех, кто сдается.
5: Ну, конечно.
9: Не из тех, кто смотрит, так сказать, в сторону накатанной дорожки.
5: Конечно.
9: Георг Солетиди – это открытие.
5: Да.
9: Георг Солетиди – это движение вперед.
5: Да.
9: Георг Солетиди – это... Божьи знания, сказал бы я.
5: Это будущее.
9: Это
5: я бы
9: будущее.
5: Даже так сказал. Не побоюсь.
9: Да. Расскажите, Георг, как же все это произошло?
5: Это...
9: Почему вдруг, не яд, а семя?
5: Семя. Именно семя. Мы долго к нему подбирались, к этому семени.
9: Имя ему семя.
5: Это же удивительная ситуация, вы понимаете, сколько пришлось... Ну, скажем так, принести в жертву сколько? И кровь, пот, слезы. Да что там говорить, жизни многих и многих, кто пытался пройти.
9: Подождите, я немножко этот романтизм хочу отодвинуть в сторону, я хочу прямо сразу к делу.
5: Да.
9: Я просто хочу спросить. Вот смотрите, мы, человечество, много-много веков лечим ядом карбункула, ну и калечим тоже ядом карбункула.
5: Да.
9: А тут вдруг семя.
5: Я еще раз говорю, почему человечество проходило мимо столь очевидного? Почему оно?
9: Почему?
5: По недоумению.
9: Да вы что?
5: А иногда и по недомыслию.
9: Вот оно, господи.
5: Вот о чем я.
9: Ага.
5: Недоумки. Они не понимали, что дело-то все в семени. Они пытались карбункулы как бы расщекотать, что-то там щупальца его и так далее. Нет. Только его семя. Но получить семя удалось только мне.
9: Удивительное дело. Ну, во-первых, давайте, как вы... Ну, весь мир ведь с опаской относится,
5: конечно,
9: к карбункулу.
5: Конечно.
9: Укус карбункула смертелен.
5: Да. Знали.
9: А как же вы добрались-то до его семени?
5: Объясню. Пульпирование. Только пульпирование... вот этого мешочка карбункула, где и находится семя. Ведь у него нету яичек. Вы поймите, это паук, это не человек. Хотя иногда по его повадкам, особенно когда это было на скале Туту, а вы знаете, где это находится?
9: В Африке.
5: Да, конечно. Это знаменитая скала Туту. Я бывал там 4 раза. Четвертый раз особенно было тяжело, потому что я напал на карбункула сзади. А на него надо нападать спереди.
9: Скажите, пожалуйста.
5: Я тогда не знал этого.
9: Скажите, пожалуйста, я знаю, что там, на этих скалах, особенно велики карбункулы.
5: Вот о чем речь. А там нам нужны гиганты. Семя гиганта. Вот в чем все дело.
9: Ах, вот оно что.
5: Вот эти
9: семя
5: маленькие.
9: Гиганта. Не просто...
5: Да, ну что вы.
9: А имя семя гиганта карбункула.
5: Семя гиганта, да. Ведь это же и книга моя.
9: Семя гиганта она называется.
5: Ну, я читал, конечно. Вы ознакомились?
9: Конечно. Семя гиганта — это известное...
5: Вам понравилось?
9: Ну, вы знаете, я скажу вам так. Начиная где-то, мне так сначала, как-то мне казалось...
5: Ну, 44-й страниц.
9: Ну, где-то... Ну, я бы даже сказал, с 38-й где-то уже стал меня втягивать. Семя гиганта — это, конечно,
5: семя гиганта. Я бы даже предложил что-то такое сделать, какой-то из этого, может быть, даже проект какой-то, может быть, это будет кино. Ко мне обращались кинематографисты.
9: Семя гиганта на скальной породе.
5: На скальной породе, конечно.
9: Может быть, Туту и семя гиганта.
5: Туту и семя гиганта, конечно.
9: Расскажите, как вы впервые вот так отловили.
5: Знаете, я чувствовал себя Индианой Джонсом, когда вот я подбирался на этой скале Туту. Четвертый мой заход был. Это четвертый раз, когда я с экспедиции туда отправился. Всех я оставил внизу. Я забрался туда один. На скале было дул сильный ветер. Этот был суховей. Африканский суховей. Это тяжело, это когда песок вместе забивает глаза, и очень трудно увидеть мешочек вот этого карбункула. А я должен был добраться до мешочка. Вы знаете,
9: хотя
5: что?
9: Мы понимаем, что это карбункул-гигант.
5: Это
9: вы его застали, так сказать, уже во сне или как?
5: Нет, нет, нет. Он в этот момент пытался опростать как бы свой мешочек. Понимаете?
9: А где он? Просто так, что ли? Просто на камне разбросать семя?
5: Да,
9: так
5: да,
9: его
5: да,
9: можно
5: да, да.
9: Ведь, тогда, получается, семя можно и подсобрать, как говорится.
5: Это тяжело.
9: Соскрести, потому...
5: Нет, нет, надо как попасть как бы в момент, чтобы твоя ладошка оказалась креманочкой. И чтобы ты как будто в креманочку собрал это искомое, вы понимаете? Как только семя попадает на раскаленный камень, а Африка, это же температура, это жара, это жуть, это изматывающая жара. Как только семя на камень попадает, оно все. Оно исчезает.
7: Семя карбункула.
8: Карбункула.
6: Флора и фауна родной планеты.
10: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров.
11: С нами хорошо. 101 рубль.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
2: Крэкс, пэкс, фэкс не работает. Фоменко Фейк Радио.
3: Будь безобразником.
4: Здравствуйте, дорогие друзья, у Влада Жульпацкого в программе «Быть безобразником» Вероника Сатан. Вероника Сатан – это руководитель, создатель и, так сказать, инициатор и вдохновитель компании ООО «Бедовые мысли». И мы говорим о том, как же произошло, что вот наша Вероника, да просто Ника, да? Да, просто Ника стала бедовой. Как она начала жить, очертя голову, и потом, в конце концов, значит, уже даже организовала вот такую компанию, где только бедовые и собираются. Я хочу, Никочка, у вас спросить. Ну, ваши бедовые поступки, они легче, чем бедовые мысли? Вот разница между поступком бедовым и бедовой мыслью.
5: Вы знаете, прелесть в том, и вообще самое главное, чтобы не делать паузы. Потому что если у тебя возникла бедовая мысль, сделал паузу, все уже, бедовый поступок не случится.
4: То есть уже гибнет?
5: Гибнет совершенно на корню, абсолютно.
4: То есть это вот, очертя голову, теряется?
5: Конечно, естественно, теряется. Как бы смысл именно в том, что это отказ, почти отказ от мозга.
4: Отказ от мозга?
5: Да, да.
4: Ага!
5: Да.
4: То есть мы переходим сейчас к самой важной части нашей беседы. Отказ от мозга. Ну, это ведь распространяется на все, так сказать, случаи жизни, правильно?
5: Ну, естественно, конечно.
4: Вот вы, предположим, сели за руль. Вот я хочу спросить неожиданно. Вот
5: полный отказ от мозга.
4: Полный отказ от мозга. Ага! За рулем без мозга.
5: Абсолютно.
4: Вот конечно. Это да, вот это да. За рулем без мозга.
5: Ну, это что такое? Что за обман такой? Сейчас я буду бедовая, вот здесь я буду не бедовая, а сейчас опять бедовая. Это несерьезно.
4: Да я считаю тоже. Удивительно.
5: Решил быть бедовой, будем.
4: Вот оно. Скажите, пожалуйста, а бедовые, кстати, к вам притягиваются, я правильно понимаю?
5: Естественно, конечно.
4: Вот, потому что жизнь без мозга, она гораздо лучше, чем жизнь с мозгом.
5: Ну, будем откровенны. Во-первых, она просто веселее.
4: Так.
5: Понимаете? Она веселее, азартнее, она, ну как сказать, она ярче. Просто ярче.
4: Просто ярче.
5: Просто ярче. Мы вот сейчас собрались открывать поликлинику бедовую. Где такие же врачи. Вы не представляете, какое там веселье. Просто не представляете.
4: Бедовые, бедовые. Врачи, которые лечат, очертя голову, да? Обря, как приходит в голову.
5: Как приходит, да, слушайте, все. Ну я на самом деле, когда первый раз к ним попала, я, значит, пришла туда, неделю не могла выйти. Ну там я могу быть классно просто.
4: Ну все, лекарства там, да? Да? Лекарства дают любые.
5: Да вообще, вообще.
4: Какие хотите,
5: вообще, но они же бедовые, пойми.
4: Обалдеть, обалдеть.
5: Там есть все.
4: Это частная клиника?
5: Там есть все.
4: Там это частная клиника, скажите?
5: Ну это частная пока.
4: Частная. Адресок-то скажите потом.
5: Ну естественно, Влад, я вам скажу.
4: Хорошо, спасибо. Да. Я хочу тоже, ну, несколько мгновений, ну, попробовать без мозга, побыть бедовым.
5: Ой, вам понравится.
4: Да,
5: ой,
4: да,
5: вам
4: да, понравится. Да. Ну, Никочка, вот что я хочу спросить. Как работает ООО? Бедовые мысли.
5: Да хрен его знает. Вообще не знаю, как она работает.
4: Обалдеть.
5: Ну, правда, я что-то не понимаю.
4: Ну, хорошо, хорошо. А давайте так. Давайте так.
5: А давайте так.
4: Порой... приходится выпускать бедовые мысли? Или вы держите всегда их в себе?
5: Да зачем же их в себе? Я только и делаю, что выпускаю.
4: Через все, так
5: сказать... через как все поры, через все. Вот приходит что-то, пару, блядь, сложность то, что еще бедовые не приходят.
4: Не приходят, бывают такие моменты, да? Вроде должно приходить бедовые, а не приходят, да? А вот я что хочу спросить вас. А сколько в вашем ООО, по статистике, вот в вашем ООО бедовые мысли, сколько бедовых на учете?
5: Слушайте, ну что, бедох, на миллионы счет пошел.
4: Пошел на миллионы?
5: Конечно, ну текучка большая.
4: Счет пошел на миллионы, но большая текучка. Большая. Мы сейчас вернемся к вам, дорогие друзья, в эту интереснейшую программу «Будь безобразником» через несколько мгновений.
2: «Будь безобразником». Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Выводим камни с любовью. Фоменко Фейк Радио.
2: Лабиринт Леонардо.
3: А чтобы она не впивалась.
4: А вот что я хочу спросить.
3: Ну, как известно, пчелы, конечно, покусывают людей.
4: Они впиваются, да, бывает. Мы говорим, покусывают. Не покусывают, а впиваются, да.
3: Но не гибнут, правильно?
4: Нет,
5: нет, нисколько, не нет, абсолютно.
3: И вот что я хочу спросить. Когда пчеловод становится нагим,
5: нагим, да, да,
3: и ногого пчеловода видит пчела,
5: да, да, да, да, да,
3: она, так сказать, ну, она как бы перестает его кусать.
5: Конечно, абсолютно права. Она взбудоражена, взволнована и благодарна.
3: Вот
4: и получается,
3: правильно, да, правильно, и получается так, что голый пчеловод не боится укуса пчелы.
5: Да,
3: абсолютно.
5: Да.
3: А пчеловод одетый?
5: Да, боится.
3: Боится, конечно.
5: Поэтому у нас в нашем исследовательском институте мы устраиваем тренинги, психологические тренинги для пчеловодов.
3: И вот этим вы отличаетесь,
5: конечно,
3: видимо, от того,
5: на институте научной... Александра этих тренингов никто не проводит.
4: Извините, шершня. Извините, институт шершня тоже отличается. Шершень, шершню рознь. Я тебе, вам, извините, на ты. Ничего не так, ничего не...
3: Да нет уж, давайте лучше на вы.
4: Давайте на вы, давайте на вы. Вот к шершню тоже на вы нужно. Вы знаете, я про это говорю.
3: Мы сейчас не занимаемся шершнем. И
4: я шарю.
5: Александр,
3: вообще не интересуется шершнем.
5: Да.
3: Только шмелем и пчелой.
5: Шмель и пчелой.
4: Я знаю.
3: Я, насколько я понял, нашу сегодняшнюю тему, разыграли шмеля.
5: Да.
3: То есть как бы мы показались в одежде.
5: Да, да.
3: Шмель подлетел, посмотрел, не знаю, не знаю.
5: Не знаю, такого не знаю, такого не знаю.
3: Такого не знаю.
5: Пошел отсюда, да.
3: И улетел.
5: И улетел, да, да, да, да.
3: И в это время подлетает уже пчела.
5: И тут мы оголяем.
3: А в это время успел уже пчеловод. Да, вот до подлета пчелы должен раздеться пчеловод.
4: Да.
3: Или во время уже.
5: Да, это отдельная тема тренингов. Это нужно уметь быстро раздеться. Понимаете, не каждый может, это далеко не каждый может. Это требует мастерства.
4: Ну, вы знаете, а я, например, умею. Это я умею делать. Когда я быстро раздеваюсь, ни одна пчела, между прочим, меня еще ни разу не укусила. А вас кусали, я помню.
5: Это наговоры.
4: Нет, это наговоры.
3: Кусали, я помню.
5: Александр.
4: Один раз кусали.
5: Вы знаете, вот всякий раз, когда мы встречаемся с Александром, всякий раз какие-то странные новости. Я о себе узнаю. Просто удивительно.
3: А ведь я хочу сейчас сделать сообщение, очень важное. Важное сообщение, о котором еще ни Изольда Тихоновна, ни Александр, и они еще не знают, а я уже знаю.
5: Интересно.
3: И вот, дорогие друзья, это что? Радостное событие, я сообщаю его. Научно-исследовательский институт шершня. И научно-исследовательский институт мягкокрылых.
5: Да, мой.
3: Да. Объединяются со следующего месяца.
4: Как?
3: Да, это будет один единый институт, который будет называться Научно-исследовательский институт мягкокрылых шершней.
4: А как?
5: Подождите, а когда это случилось, когда это произошло?
3: У вас... Указ подписан вчера.
4: А кто?
3: Указ президента.
4: Вы что?
3: Конечно.
2: Лабиринт Леонардо.
1: Береги вертлявого. Фоменко Фейк Радио.
6: Знай и люби свой край.
7: Флора и фауна.
8: Схизотураниус Дмитриева. Вид даву пар на ногих многоножек. Длина около 1 сантиметра, от бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях, на карбонатных субстратах. Личинки почвенные. Взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.
7: Алло, алло, алло, алло. Майк тестинг. What happened? Johnny?
9: मैं इतना बोका क्यों हूँ? मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के भाग जाती है. कुछ नुस्खा बताइए.
7: तुम जब प्यार में बोका होके दिल का चोरी करेगा तो यही होगा. You are बोका चोर. चलो करो. 1

0: You are boca chur.
1: Пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио.

0: Мы снова в студии Фоменко Фейк Радио. Здесь Владислав Жульпацкий и Тимур Назеев. Человек, который ограничивает неограниченное. Он прополз через Северный полюс. Ползком, представьте себе. Ни на машине, ни на вертолете. Ползком. Смешно. Никаких лыж. Просто, как говорится, на брюхе. Таким образом, ограничив свои движения, хотел доказать и доказал, что человек и его возможности беспредельны.
1: Конечно.
0: И вот сейчас мы переходим ко второй части нашего рассказа. И выясняется... что Тимур Назеев без помощи рук надкусил алмаз.
1: Да! Я сделал это как бы шутя.
0: Я хочу спросить.
1: Да.
0: Ну, таким образом вы доказываете, ну, если говорить о стоматологическом аспекте, да, вы доказываете, в принципе, что зубной камень человеческий, он крепче алмаза.
1: Чувствуете? 12 атмосфер.
0: 12. Ну, 12 для алмаза это ничто, мой друг.
1: 12 это первые 10 часов, когда я полз. А вот когда я приполз, и первое, что я сделал, я надкусил алмаз, это было уже 90 атмосфер.
0: Обалдеть.
1: Да.
0: Да.
1: Вот что дала мне вот это удивительное... вот это вот...
0: путешествие.
1: Путешествие,
0: да.
1: Вот я...
0: Вот это работа на грани беспредельного.
1: Абсолютная.
0: То есть, условно говоря, получается, что человек, проползая через Северный полюс, проходя его ползком...
1: Приобретает
0: давление 90 атмосфер...
1: 90?
0: В челюстно-лицевом моменте.
1: В моменте, да. Именно имелся в виду,
0: понимаю,
1: конечно,
0: вас.
1: Через...
0: Понимаю.
1: Вот нижние, что я хочу... Нижние, да. Я
0: вы ведь надкусили
1: хотел...
0: его без помощи рук. Отпол.
1: Без помощи рук, абсолютно. Я просто, как скажем так, я взял себя в руки, вот так я бы сказал, я взял себя в руки и, откинув руки назад, я надкусил его.
0: Я вот что хочу спросить.
1: Да.
0: Надкусив, так сказать, алмаз, да, уже после того, как вы проползли Северный полюс.
1: Конечно.
0: Вы, ну, я уже говорил, что вы не пользовались помощью рук. Рук не было.
1: Нет, абсолютно.
0: Они не участвовали.
1: Абсолютно.
0: Они были за спиной, правильно?
1: За спиной.
0: Так вот, какие группы мышц вы задействовали?
1: Самые неожиданные.
0: Так.
1: Хотя немножко я хотел коснуться еще перистальтики, но чуть позже. Перистальтики на морозе. Это ведь такая книжка моя называется. Я сразу написал книжку, как я приполз назад. Я написал книжку «Перистальтика на морозе». Ты можешь себе писать? Это удивительно, Владик. Это прямо вот перистальтика сана начинает работать прямо. И тебе остается только выбрасывать каловый масс.
0: Ну, это при чем здесь?
1: Как я объясню? Объясню. Здесь как раз задействованы неожиданные группы мышц.
0: Ага.
1: Конечно. Прежде всего работает сфинктер. Удивительным образом работает. Но самое главное, руки, они как бы начинают тебя подталкивать. Ты сам себя подталкиваешь. И я вам скажу, я вывел даже формулу.
0: Так.
1: Формула, где Е, запомните, Е равняется H.
0: Удивительно.
1: Понимаете?
0: Да.
1: А такая формула.
0: Да. Е равняется H. Это поразительно.
1: Вот.
0: И ведь до вас никто ни разу...
1: Никто, представьте себе, не додумался даже.
0: Удивительно. Дорогие друзья, что я хочу сказать. Сегодня у нас в гостях был удивительный человек. Человек, который ограничивает себя неограниченным. То есть он ограничивает себя тем, что не дает своему организму возможности. Ну, например, если мы с вами можем идти, он ползет. Если мы, ну...
1: Стоять, он лежит.
0: Да. Если, например, нужно алмаз, так надкусить обязательно. Без помощи рук. Ну и, естественно, вот эта формула, когда Е равняется H. Сегодня у нас в гостях был Тимур Назеев. Удивительный ползун, как я его называю. Спасибо вам.
1: Да не за что.
0: Спасибо, мой дорогой друг.
1: В этом самом.
0: Прежде чем мы расстанемся с нашими слушателями.
1: А мы расстаемся.
0: Да. Хорошо. Что дальше?
1: Дальше.
0: Прополз через Северный полюс.
1: Дальше я скажу.
0: Надкусил алмаз. Что дальше?
1: Я же скажу. Жизнь в дупле.
0: Обалдеть.
1: Да. Жизнь в дупле.
0: Поздравляю вас.
1: Да, 20 лет в дупле.
0: Держите нас в курсе.
1: Конечно, обязательно. Я буду. У меня будет стоять специальные камеры там.
0: Спасибо.
1: В дупле.
0: Спасибо.
1: Да,
0: пожалуйста. Спасибо. Тимур Назеев на Фоменко Фейк.
1: Спасибо.
0: Радио.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии.
3: Вспоминаю, как ты спасала меня. Не удивляйся тому, что пишу «ты» с большой буквой. Этого мало для того, чтобы выразить свою благодарность тебе, к личности, что спасла меня и не дала погибнуть моему внутреннему миру. Он тоже такой хрупкий, как ты. Вы прослушали отрывок из поэмы Игоря Томилова «Ты».
2: Минутка поэзии. Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?

0: Клизмование. Дорогие наши друзья, с вами летнее клизмование, и с вами Юрий Мурзон и главный врач клиники «Мать и мачеха» Галина Садок.
1: Да, здравствуйте.
0: Все о клизмовании как таковое. Мы выяснили с вами, что клизмоваться надо.
1: Да.
0: Более того, клизмоваться надо чаще, надо глубже, надо сделать это полным циклом и в рот, и, как говорится, и в анус, и в хвост, и в гриву.
1: Да, и пока не поздно, хотела сказать, что у нас на 12-е посещение скидка.
0: А, да. Как интересно.
1: Да, так что имейте в виду, дорогие радиослушатели, 12-е посещение с 10% скидкой уже пойдет.
0: Те, кто прошел 11, пожалуйста, 12.
1: И еще очень важно хотел сказать, что привел друга...
0: Да.
1: Получи клизмование бесплатно одно.
0: Ой-ой-ой-ой-ой, поздравляю.
1: Так что, понимаете, когда вы начинаете клизмоваться, я могу вам сказать,
0: даже,
1: понимаете, мы могли бы даже и не просить о том, чтобы кого-то приводили, хочется, понимаете, хочется, чтобы
0: рядом
1: общаться с чистыми людьми, уже вам
0: захочется. И вообще,
1: захочется,
0: вы знаете, вот я представляю себе это какой-то такой красивый, вы знаете, фильм. Вы не пробовали снимать красивые такие микрофильмы рекламного порядка?
1: Почему же не пробовали? А вы что, не смотрели? Или документальный фильм про нас?
0: Расскажите, я не видел.
1: Садок и друзья.
0: Садок и друзья.
1: Ну, конечно.
0: Нет, я видел «Глисты и компания».
1: Нет, это
0: не ваш.
1: Я не знаю. Нет, не наш. Садок и друзья.
0: Садок и друзья.
1: Да.
0: Боже мой. И вот там Таня и Гена как раз.
1: Таня и Гена. И вообще вся наша группа. Да.
0: Боже мой. И врач вот...
1: Иконная поездка.
0: Иконная поездка.
1: Конечно, да.
0: Боже мой. И Тусов. Тусов тоже там. Ваш влюбимец. Который изобрел вот эту вот удивительную ультра, как бы уникальную насадку.
1: Ультрафиолетовую насадку.
0: Ультрафиолетовая насадка.
1: Ну, вы знаете, потому что он-то как раз придумал осветление анусного кружка.
0: Вот чуть поподробнее про анусный кружок.
1: Ну, вы знаете, сейчас очень многие хотят осветлить все-таки.
0: Мода? Что это такое?
1: Ну, это мода, красота, конечно.
0: Это красота, но действительно, когда осветлен анусный кружок...
1: Хочется, чтобы чисто было везде.
0: Да.
1: Везде было светло, так
0: это
1: сказать.
0: Как-то, это же и притягивает.
1: Чтобы в горнице светло было, светло.
0: В горнице должно быть светло.
1: Да,
0: и вы знаете, друзья, в горнице должно быть светло. То есть и во рту, и внизу, везде должно быть светло.
1: Свет. Да.
0: Вы дарите людям свет, Галиночка.
1: Мы осветляем кружок только тем, кто прошел полный курс.
0: Конечно.
1: Потому что
0: конечно.
1: Так смысла нет, знаете.
0: Конечно.
1: Абсолютно
0: конечно.
1: Нет. Никакого.
0: Давайте приблизимся все к свету. То есть клизмование – это наш свет.
1: Да.
0: Это свет в окошке. Это как бы игра слов, но действительно, вы заглядываете
1: вы совершенно правы,
0: в это окошечко, когда вы вынимаете через 3 месяца эту клизму, вы заглядываете в это окошечко и видите радость.
1: Да. После.
0: Радость, счастье и свет. Мы дарим вам, дорогие друзья, вместе с Галиной.
1: Приходите, дорогие.
0: Спасибо.
1: Да.
0: Спасибо.
1: Да.
0: Ждем вас.
1: До свидания,
0: До свидания. Летнее клизмование. Флора и фауна родной планеты.
2: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелят в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.
3: С нами легко.
4: Онлайн-радио.
5: 101 рубль. Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найди в интернете Фоменко Фейк Радио.
4: Ни слова для гопников. Фоменко Фейк Радио.
5: Кто следующий?
6: Касса здоровья.
7: Володя, вот я вас так называю уже который раз, но вы поймите меня, Володь, честно, по-простому хочу сказать, но ведь люди не все понимают еще, что циклопропон – вот эта дорога.
8: Конечно.
7: Эта дорога.
8: Это дорога к здоровью.
7: Вот.
8: К здоровью нации.
7: Конечно.
8: Саморабатывающее лекарство, которое не является, в свою очередь, лекарством.
7: Да.
8: Вот что удивительно.
7: Удивительное сочетание.
8: Вы ведь циклопропон не вводите в организм.
7: Да.
8: Организм сам входит в циклопропон.
7: Вот что меня и удивляет, Володя.
8: Понимаете?
7: Я вас все время называю так, но вы меня поймите правильно. Почему? Не потому, что это какое-то пренебрежение. Потому что я чувствую в вас какую-то близость к этой проблеме.
8: Вы знаете, я ведь тоже чувствую у вас близость.
7: Да.
8: И мне удивительно.

0: А пропон?
1: А вот пропон...
0: Вот я прошу вас здесь вот поподробнее уже.
1: По сути, могло бы быть так вот.
0: Но?
1: Не единожды пропон.
0: А, вот, да? Не единожды пропон цикла.
1: Да, но, ага. Так. Нужно понять, как он действует.
0: Ну,
1: вы сами входите. Ведь он не лекарство.
0: Нет.
1: Пропон не лекарство.
0: Абсолютно.
1: Если вдруг, неожиданно, ни с того ни с сего, вы почувствовали, что-то у вас вдруг ни с того ни с
0: сего. Ну, бывает, какие-то, да-да-да-да.
1: Что-то,
0: да.
1: Что-то вдруг
0: что-то раз, такое, ну, да, что-то, ну, занемело.
1: Занемело.
0: Вот, например,
1: положим,
0: да.
1: Занемело. Вы сразу думаете, что?
0: Да.
1: Суставное.
0: Да.
1: Суставное.
0: Ну да,
1: это,
0: например,
1: первая ваша мысль.
0: Это первая, первая, да, ваша... да, да, да.
1: Но здесь на помощь моментально приходит циклопропон.
0: Циклопропон.
1: Конечно.
2: Кто следующий? Касса здоровья. Знаете ли вы, что...
3: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток и для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки?
4: Ай, Богданку Костровеци! Кого не були боїці?
5: Ардьо! Она!

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио.
1: Агония Гонева.
2: Сегодня на Фоменко Фейк Радио программа «Агония Гонева». И Сергей Гонев у нас в гостях, который рассказывает, причем очень скучно это делает, рассказывает о том, что он 41 год находится в агонии.
3: Скучно. Это вам скучно жить.
2: 41 год вы находитесь в агонии. И ничего интересного не можете рассказать нашим
3: радио. Я рассказываю вам.
2: Что вы рассказываете?
3: Вы перенеситесь вместе со мной назад, 41 год назад.
2: Куда? Перенесся.
3: На, пожалуйста.
2: Хорошо.
3: Вы сидите, голубой огонек.
2: Я сижу, голубой огонек.
3: Начинается. Вы покормили собачку.
2: Да в жопу эту собачку.
3: В жопу эту собачку.
2: Хорошо.
3: Сдохла киска, сдохла вся. Так. Сдохло все. Сдохло все мое в мозгу.
2: Так.
3: Понимаете? Вот вы должны почувствовать вот этот вот баланс. Баланс, который вдруг нарушается.
2: Ну, расскажите, как вы вдруг почувствовали. Это что, пупыры у вас по коже
3: пупыры,
2: пошли?
3: Пупыры, конечно.
2: Так, пупыры пошли по коже.
3: Это пошли что? Пупырища.
2: Да.
3: Понимаете, пупырища.
2: Вы стали терять сознание, что?
3: Ничего не терял. Пошли я в жопу. Да. Ничего я не терял. У меня все с собой. У меня все нормально. Вы поймите, у меня
2: вы
3: есть
2: не падали
3: стержень.
2: В обморок?
3: Я не падал, у меня есть
2: а
3: стержень.
2: А в чем проявлялась тогда ваша агония?
3: Агония проявлялась...
2: Что вы тратите наше время?
3: Подождите.
2: А вы здесь, что у вас никакой
3: подождите.
2: Агонии нет?
3: Владик, я узнал вас. Вы были на этом самом, да? На собрании веселых, да?
2: Каких веселых?
3: Каких веселых? Я же вас там видел.
2: Где?
3: Когда я собирал, ну, я собирал друзей. Не только ведь у меня агония, понимаете? Агония у многих людей. Я собрал их, ну, как бы в один, ну, в один центр. Скажем так, это был маленький центр такой. Вот, я так и написал. Агония Гонева. Приглашаются все желающие. Вот, я вас там, по-моему, видел, мне кажется. Вот вы сейчас, тем более, сняли очки. Я увидел, я увидел в ваших глазах тоже есть какие-то...
2: А таблеточки-то вы пьете какие-то?
3: Да подождите.
2: Не, ну, мне просто
3: а зачем?
2: Понять.
3: А зачем?
2: Не, просто понять.
3: А зачем мне таблеточки? Абсолютно. Если
2: да
3: я
2: вот
3: чувствую
2: я уже,
3: себя...
2: честно говоря, смотрю, что таблеточки вам действительно уже и не нужны.
3: Нет, абсолютно.
2: Конечно. Вам уже уколы.
3: Вы так думаете?
2: Конечно.
3: А я чувствую в вас тоже агонию.
2: Никакой агонии
3: есть,
2: у меня нет.
3: Есть.
2: Я вчера был
3: а
2: у
3: почему
2: врача?
3: Вы все время закрываетесь очками?
2: Я вчера был, я плохо вижу.
3: Вы были у Потоцкого?
2: Я был и у Потоцкого. В том
3: и у Потоцкого? Да. Что он вам сказал?
2: Да в жопу этого Потоцкого.
3: Ну и в жопу ну, этого все. Потоцкого, действительно.
2: И хорошо, понимаете.
3: Да пошлем его, действительно.
2: Конечно.
3: Я вам скажу другое. Когда я почувствовал впервые это, впервые... И опять я возвращаюсь, видите?
2: Угу.
3: Видите, я все время возвращаюсь.
2: Я вижу.
3: Как приятно, да?
2: Так.
3: Правда? Так вот, вы приятный собеседник, я вам скажу. Если бы говорили по-французски, может быть, было бы и не так весело. А вот вы говорите по-настоящему.
2: А я ведь могу по-французски.
3: Можете? Да. Скажите, пожалуйста, несколько слов.
2: Je suis malade.
3: Oui, absolument. Да, очень хорошо поговорили.
2: Прекрасно, прекрасно.
3: Ну, это чувство. А агония, она передается. Вот вы меня
2: она
3: пригласили.
2: Заразна?
3: Она заразна.
2: Агония заразна.
3: Это такая зараза. Но она приятная. Знаете, что приятная зараза?
2: Я не могу понять, Сережек.
3: Да, да, да.
2: В чем она заключается, эта агония?
3: Агония в предвкушении. В предвкушении. Вы все время предвкушаете.
2: Так это просто образ.
3: Да какой же это образ, боже мой. Это же по всему телу прокатывается.
2: Мне это кажется, вы же полумертвый ходите.
3: Вы снизу до. Это вам кажется. Это зомби. Вас напугал телевизор. А нужно было смотреть тогда «Голубой огонек». Вот что вы делали 41 год назад? Расскажите, вспомните.
2: Я, вы знаете, 41
3: год... Вы кормили черепашку, нет?
2: Так она умерла.
3: Она сдохла.
2: Угу.
3: Ну и в жопу. Ну,
2: да, согласен, в жопу
3: ну, ну хорошо. Ну и что?
2: Ну что?
3: Что вы делали
2: черепашка
3: 41
2: сдохла?
3: Год назад?
2: 41 год назад, в этот день?
3: Отмотайте в этот день.
2: В этот,
3: вот конкретно,
2: назад,
3: когда я сидел перед
2: вот
3: телевизором.
2: Вот конкретно
3: да.
2: 41 год назад.
3: Что? Вот видите, у вас поехало.
2: Я был в школе.
3: Вы ходили в школу?
2: Конечно.
3: Боже мой. Вспомните вот этот первый день.
2: И перед тем, как вспомнить
3: ну, давайте,
2: этот первый
3: хорошо,
2: день, мы
3: хорошо.
2: Расстанемся с вами буквально на одну минуту и
3: давайте.
2: Вернемся, дорогие
3: давайте.
2: Друзья.
1: Агония Гонева.
0: Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Клюворыл. Клюварыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюварыла на берегу. Сроки спаривания клюварылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.
0: Турботай, турботай. Что значит потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой?

0: Кабель судьбы. Шланг истины. Фоменко Фейк Радио.
1: Онлайн-радио 101.1

0: вами снова я, Ирина Рыбладзе, а на Фоменко Фейк Радио передача «Покорители». И у нас в гостях Артур Презин, создатель универсальной жидкости на Нано 8.
1: Да, создатель и покоритель.
0: И покоритель, конечно, да, конечно, да, конечно. Да, да. И вот вопрос. Да. А правильно ли я поняла, что, собственно, эта жидкость на Нано 8,
1: да,
0: это как, это испражнение каракатицы?
1: Это испражнение, да, да, да. К сожалению, пока человечество не придумало ничего лучше испражнений каракатицы, обработанных кадмием. Да. Понимаете?
0: А вот я и как раз хотела спросить, вот, при чем же здесь нано?
1: Да,
0: потому
1: нано,
0: что вроде наночастицы и так далее.
1: Так вот,
0: испражнения разбиваются на наночастицы.
1: Специально исправленный кадмий.
0: Так, исправленный.
1: Исправленный
0: кадмий. Улучшенный кадмий.
1: Да. Улучшенный кадмий. Вот именно мы обрабатываем им.
0: Разбиваете испражнения.
1: И мы практически разбиваем в дребезги
0: испражнения.
1: От них почти ничего не остается.
0: Получается нано.
1: Нано.
0: Да.
1: Да.
0: Получается
1: нано.
0: Скажите, ну как на вкус?
1: Ну, вы когда-нибудь пробовали репу в кислой среде, скажем так?
0: А, ну, репу я пробовала, в кислой среде не знаю.
1: Вот приблизительно что-то похожее, репа в кислой среде.
0: То есть это не очень приятно, я так правильно понимаю?
1: Это не очень приятно, но 400 миллиграмм они быстро заглатываются.
0: А запах, запах?
1: Запаха все, мы, наконец, вот на Нано 8 уже без
0: лишено полностью
1: запаха.
0: То есть лиса не страдают?
1: И лиса не страдают, и они не валятся от этого, иначе они валились именно от
0: запаха.
1: От запаха, конечно.
0: Просто валились. Деревья не выдерживали.
1: Деревья из-за такого запаха не выдерживали.
0: Задыхались и валились.
1: Абсолютно, валились.
0: Обморочный лес.
1: Просто падали, как подорванные.
0: Замертво, да.
1: Дубы,
0: понимаете, дубы. Дубы колдуны.
1: Как подкошенные,
0: да, как подкошенные валились. Про осины речи нет. Слышишь?
1: Да, когда Чучуткин занимался.
0: Чучуткин, да, это крах Чучуткина. Да.
1: Крах Чучуткина. Собственно, да, в статье же так собственно, и
0: формулировался. Провал Чучуткина, крах Чучуткина. Да, да.
1: Пестрели
0: газеты.
1: Да, да,
0: да.
1: Ну вот, короче говоря, значит, от каракатицы мы оттолкнулись, пошли. И теперь 400 миллиграмм вот этой жижи.
0: Без запаха?
1: Без жижи, без
0: она
1: запаха.
0: Она жижа, да, все-таки?
1: Все-таки жижа.
0: Жижа,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно, это
0: какого
1: жижа.
0: Какого цвета?
1: Жижа, ну, как бы вот, ну, как вам сказать? Ну, как фиолетово-зелено-так бармалиновая.
0: Не,
1: как бы, вот,
0: боже.
1: Да-да-да.
0: Да вы что?
1: Чучеткин попробовал, кстати,
0: да
1: в результате.
0: Что?
1: Да.
0: Он не вошел, кстати, в космос, правильно?
1: Он не вышел в космос после этого. Он вообще не смог выйти никуда. Он сейчас дома.
0: Он дома просто, да. После того, как выпил, да, понятно.
1: Да-да-да, он находится дома.
0: Да.
1: Вот. И вот смотрите, как интересно. Я попробовал это.
0: И сразу
1: после меня попробовала, вы знаете, это космонавт, биолог.
0: Брезентникова, да.
1: Брезентникова, Алла
0: Брезентникова. Алла Брезентникова,
1: Алла,
0: да,
1: Брезентникова,
0: да, да.
1: Она пробовала это, но она выпила 500 миллиграмм.
0: И что, и как это повлияло?
1: Она почувствовала какой-то прилив.
0: Прилив?
1: Прилив.
0: Прилив.
1: И после того, как она оттолкнулась от обшивки корабля,
0: да,
1: естественно, как
0: надо
1: это,
0: оттолкнуться.
1: Надо всегда оттолкнуться, чтобы выйти в открытый космос. Она как бы сделала несколько вздохов, какие-то такие. Вот какой-то такой у нее был.
0: Она же была в специальных ботах.
1: Она была в ботах, вообще целиком вся зашнурована абсолютно.
0: Да.
1: И вот первые вот эти ее крики. Это было тут же по всему миру, во всех СМИ, во всех телевизионных репортажах.
0: Так а дальше что было?
1: Да вот я расскажу вам, что было дальше.
0: А вы расскажете, что было дальше? Да. Дальше через небольшую музыкальную паузу.
1: Давайте. Покорители.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Классика в эфире.
2: Марат Бубензон. Челка. Поднялся сильный ветер, и он решил укрыться от него в небольшом кафе. Толкнув тяжелую дверь, он подошел к стойке и заказал кофе без сахара с толстым ломтиком лимона. Он любил этот горький напиток, любил подтягивать его, сидя в таких вот кафе за столиком на одного. А на Она заказала то же самое. Он вздрогнул, услышав это, и повернул голову в ее сторону. «Не правда ли удачный повод для знакомства?» — спросил он, слегка волнуясь. «Абсолютно верно», — с какой-то детской серьезностью согласилась она, поправив челку. Потом они сидели и пили горький кофе, курили одну сигарету за другой. Они ни о чем не разговаривали. Просто сидели и смотрели друг на друга, а потом, не сговариваясь, вышли на улицу. Нашедшие друг друга долго гуляли по кривым улочкам этого города, говоря обо всем, о ветрах, морях, о собаках. На мосту, где ветер развивал полы его вороного пальто, он купил букет полевых цветов и, галантно поклонившись, подарил ей его. В ответ она взяла его за руку. Никогда в жизни им не было так хорошо. Такое могло произойти с ними. Но не произошло.
3: Классика в эфире.
4: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на Фоменко Фейх Радио во всех социальных сетях программа «Ромбы». Сегодня у меня, Владислава Жульпацкого, в гостях председатель жюри ресторанного каталога «Рубиновые ромбы» Карина Цейс. Здравствуйте, Карина!
1: Здравствуйте.
0: Вот что я хотел у вас спросить, да. Кариночка. Вы ведь внучка великого, уникального человека по имени Карл Цейс.
1: Да.
0: Вы, так сказать, потомственная, должны были быть потомственным, ну, оптиком.
1: Но не вышло.
0: Не стали, да, все-таки?
1: Все-таки не стало.
0: Ну, давайте сразу.
1: С детства была увлечена едой.
0: Ага. Ну, что передалось вам от деда?
1: Взгляд сверху.
0: Вот оно что, да. Взгляд сверху.
1: Да.
0: Ну, давайте сразу уже возьмем, так сказать, быка за его незамысловатые прямые рога. Да. Я хочу узнать у вас, Кариночка, скажите, как вам пришло в голову создать вот этот каталог? В чем дело? Что это вообще за каталог? Как он, так сказать, работает? К чему он?
1: Ну, понимаете, ну, потому что, как сказать, исследуя путешествия по миру очень много и побывав во многих очень ресторанах, где вот здесь то столько-то звезд мишленовских, там столько-то, но на самом деле, как сказать, достаточно пресловутая пища. Пресловутая, банальная. Поэтому, так как именно я вот от деда унаследовала этот взгляд сверху, на еду в том числе, поэтому я могла рассмотреть даже креветку чуть по другим углом.
0: То есть, в принципе, получается, что вы решили заменить,
1: да,
0: мишленовский каталог, все эти мишленовские звезды, да, на наш отечественный.
1: Да. Да, ну, просто странно, ну, а что он может понимать в этом, этот Мишлен? Ну, шины я понимаю. Ну, да, ну, причем здесь блюда, причем...
0: То есть
1: здесь...
0: покрышкам нет, да?
1: Нет.
0: То есть вы в покрышках, так сказать, нет?
1: А... Ну, нет, в покрышках я не знаток, я не лезу в покрышки.
0: И то есть у вас как бы возникает вопрос, что же, если мы не лезем в покрышки, то что же покрышки лезут в нашу еду?
1: Да.
0: Правильно я понимаю?
1: Да.
0: Что же покрышки лезут в нашу еду?
1: Да.
0: Что же этот Мишлен?
1: Мишлен,
0: так,
1: да,
0: что,
1: да,
0: это,
1: да,
0: у нас еда с, да, запахом покрышек,
1: да,
0: получается?
1: Да, вообще что он о себе думает?
0: Я, да, мне кажется, это
1: с легким бензиновым привкусом. Все эти звезды.
0: Да, вот, да, оно, да, вот, да, оно, да, вся мишленовская действительно,
1: да,
0: получается.
1: Да, дизельком подтягивает.
0: Да, подтягивает дизельком, резиночкой.
1: Да.
0: Удивительное, точное. Вот как вот никому до этого не приходило в голову, вы понимаете? Только ведь вам, Карина.
1: Ну, поэтому я говорю, взгляд сверху, понимаете?
0: Вот он, взгляд сверху, вот оно все-таки потомственность.
1: Да.
0: Вот она, да, вот она, Карл, да, Цейс все-таки передал вам какие-то вещи. И получается, что глядя сверху на, да, эти все, так сказать, упражнения, да, вот этих вот, да, мишленовских рестораторов.
1: Да, неудачные.
0: Да, вы понимаете, что, в принципе, надо что-то менять.
1: Ну, что-то менять, что-то, понимаете, ну, потому что это такая область интересная, кулинария. Такая, как сказать, охватывающая, я бы даже сказала. Меняющая, так сказать, настроение человека, порой даже жизнь. А не случайно многие важные встречи проходят где? В ресторане.
0: Понимаю вас, понимаю.
1: Да.
0: На этой высокой ноте мы прервемся буквально на одну минуту и вернемся к вам, дорогие друзья, очень скоро.
2: Ромбы. Флора и фауна родной планеты.
3: Желтая пеструшка. Хомяковая, зеленоядный грызун. Живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.
2: Колеблем непоколебимое. Фоменко Фейк Радио.
4: 처음엔 나도 그러지 않았다. 점점 변해가는 모습에 나도 모르게 그만

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Политика.
1: Вчера президент совершил рабочую поездку. В официальном сообщении администрации президента сказано, что он доехал до рабочего места, где подписал ряд важных документов.
2: Эти документы носят рамочный характер и адресованы министерствам и ведомствам, которые уже приступили к их изучению,
1: сообщил пресс-секретарь президента. Он также отметил, что с содержанием этих документов президенту ознакомиться не удалось из-за плотного графика.
0: Стихия.
1: Специалисты по степям выяснили, что в прошлом году в отдаленной степи нашей страны на границе с Казахстаном прошел ураган, который бушевал там 3 дня. Однако о нем никто не узнал, поскольку в этой местности не проживают ни люди, ни животные. Флора в этом районе также не изучена, поскольку его никто не посещает последние 30 лет.
3: Мы оба знаем, что там весь песок перемешался. Вот что! Такой сильный ураган был! Удивительное дело!
1: Сказал в интервью нашей радиостанции специалист по ураганам в степях Павел Клопов.
0: Финансы.
1: Вчера весьма неожиданно для участников финансового рынка курс рубля совершил скачок. В последний раз специалисты наблюдали подобное явление 30 лет назад, когда в результате скачка из магазинов исчезла туалетная бумага и кабачковая икра. Специалисты отмечают, что в нынешней ситуации последствия скачка предсказать пока невозможно.
4: Мы же не знаем даже, куда он скаканул, а вы говорите последствия. Пусть сначала приземлится, а потом уже поговорим.
1: Сказал нам по телефону аналитик рубля Игорь Корень.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
5: Сварные швы, клепанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно.
6: Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.
0: «Пока нет», — выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.
7: На правах рекламы.
8: Итак, с вами я, Ирина Рыбладзе. Передача «На правах рекламы», и у нас в гостях Арест Музенидис. Да. А мы как раз говорили о Мразево, о преображении Мразево и какие там теперь дома. А практически ты не в дом входишь, а в сосновый бор, да, или в березовую рощу. О, или, да, правильно, о, я?
9: Да. Или липовая аллея.
8: Да, липовая аллея, да.
9: Или березовая,
8: да,
9: роща. Да, да, да. Или это чаще какая-то.
8: Чаще, да.
9: Чаще.
8: Да, да, да.
9: Все зелень.
8: Зелень, да. Я знаю, что там установлена и подзвучка, колонки по всему району,
9: да,
8: птицы
9: везде
8: поют, сверчки. Сверчки сверчат, да.
9: Сверчки, даже в сугробах все равно сверчки.
8: Все равно сверчат,
9: да,
8: да, все
9: сверчат,
8: да.
9: Сверчат.
8: Да, да, да.
9: И это интересно, я вам скажу. И вот в данный момент, вот, да, только что я предложил, так сказать, естественно, это, с, да, в общем, люди состоятельные, я уже работаю, так сказать.
8: В Мразево теперь, да, это практически золотой район считается,
9: золотой,
8: да,
9: район, поэтому состоятельные люди, которые захотели как бы чего-то такого неоригинального, я предложил им трешку-распашонку.
8: Трешка-распашонка.
9: Да.
8: Да. Это
9: и,
8: то,
9: естественно,
8: да,
9: комплекс, я имею в виду, The Music.
8: The Music. Да, да, да. Вот по, об этом комплексе чуть-чуть, да, поподробнее, потому что очень много интересующихся.
9: Я вам скажу. Да. Во-первых, да, почему он The Music называет? Потому
8: вот
9: что
8: почему?
9: Все окутано
8: звуком.
9: Звуком.
8: Ну да.
9: Он наполнен звуком.
8: Сверчит, трепещет.
9: Сверчит.
8: Да.
9: Да. Какие-то там...
8: Журчит.
9: Вот, журчит.
8: Да.
9: Пыхтит. Боже мой.
8: Правильно я понимаю, что вот этот ваш комплекс The Music, да, это некая серия корпусов, да?
9: Да.
8: В каждом корпусе, да, свой преобладает звук. Где-то шкварчит, где-то журчит.
9: Да, где-то пыхтит.
8: Да, где-то пыхтит,
9: где-то,
8: да,
9: дятел,
8: да,
9: долбит.
8: Долбит все,
9: да,
8: время. Да. То есть, и, собственно говоря, человек может, да, выбрать, что ему ближе. Правильно?
9: Что ближе, даже есть люди, которым просто они не могут,
8: да,
9: жить без шума.
8: Без звука. Нужно, чтобы,
9: значит,
8: долбило постоянно.
9: Значит,
8: да?
9: Нужно, чтобы долбил дятел.
8: Да. Или пыхтело, да.
9: А, или, может, чуть-чуть пыхтело.
8: Или журчало слегка.
9: Или чуть-чуть журчало.
8: Да.
9: Чуть-чуть. Причем журчание разное у нас есть.
8: Конечно.
9: Начиная от как бы неисправного туалета,
8: да,
9: заканчивая,
8: да,
9: Ниагарским водопадом.
8: Вы знаете, что я хочу вам сказать? Есть. Недавно совершенно совершенно узнала, с совершенно восторгом обнаружила, что, что многие врачи рекомендуют вот ваш в комплекс Z-музыка, вот именно в комплекс, вот именно блок, который журчащий у вас, отправляют людей с почечной недостаточностью.
9: Конечно,
8: понимаете, да?
9: Все выходит.
8: Да, все сразу выходит. Да, да,
9: да, да. Булыжники просто вылетают.
8: Да,
9: да. Z-музыка.
8: Вот видите, какие вообще просто чудеса. Просто чудеса.
9: Комплекс. Ну, скажу, однушки, например, вот Z-музыка.
8: Тоже распашонка.
9: Разлетается. Нет, они не распашонка.
8: Однушки
9: не распашонка. Просто это однушки студии.
8: Однушка студии.
9: Да. От 700 квадратов начинается.
8: 700 квадратов.
9: Да, потому что покупать за социальные люди в основном холостяки.
8: А скажите, не многовато ли 700?
9: Нет,
8: 700...
9: для холостяка это нормально.
8: Нормально?
9: Потому что он, я вам скажу, холостяк. У него что основное это? Он поставил сапоги, он вернулся...
8: из похода.
9: С похода.
8: Да.
9: Так сказать, он охотился.
8: Да.
9: Или он, так сказать, там прыгал с коня куда-нибудь.
8: Прыгал с коня,
9: там. Ну да, по-разному, так сказать. Люди же по-разному, богатые люди развлекаются, отдыхают и так далее.
8: Угу.
9: И в результате он вернулся, он поставил сапоги, скинул упряжь свою. Да, так сказать.
8: Дичь положил.
9: У него громадный холодильник.
8: Да.
9: Где-то 30 квадратов.
8: 30 квадратов. Ну, конечно, да.
9: Один холодильник, 30 квадратов. Он закинул лося туда. Он, не знаю, туда тетерок, цесарок.
8: Да.
9: У него отдельно есть для цесарок, отдельно для тетерок.
8: То есть в основном для охотников получается
9: Ну, а кто холостяк? Холостяк либо рыболов, либо охотник.
8: И потом мы все знаем, какая прекрасная в Мразево охота.
9: Мразево,
8: чудесная, чудная охота в Мразево. А на секундочку прервемся на этой восхитительной ноте охотничьей. И скоро опять услышимся.

0: 101.ru.
1: Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио.
2: Энергия.
3: Как мне приятно. А где она? В каком?
4: Ну, а вы давно бегали, скажите? И хороводы
3: давно,
4: водили давно?
3: Да я давно, конечно.
4: Ну, вот видите как.
3: Да уже давно.
4: Да? Ну, вот, может быть, пора. Ну, хотя бы не пробежаться. Ну, хороводик-то вы можете небольшой дом организовать?
3: Один-два хороводика.
4: Один-два хороводика в день и все.
3: Да можно завести, почему нет?
4: Ну, вот вы у вас...
3: А я боюсь, если я заведусь...
4: Семья-то у вас большая?
3: Да, конечно.
4: Ну, вот, берете семью.
3: И все, да?
4: Ставите в хоровод.
3: А если вот так заведешься и никак тебя не отпустит потом?
4: Да отпустят, понимаете? Но главное, понимаете, утренний хоровод, он самый ценный.
3: Утренний, да?
4: Утренний хоровод. Вот поэтому нужно будить своих домочадцев, ну, где-то часов 5 утра.
3: Уже, да?
4: Ставить в хоровод, да.
3: Ставить их в хоровод, выставлять?
4: Да, выставлять в хоровод, да. Они могут быть сонные, какие угодно.
3: То есть даже сонные?
4: Да, ничего страшного. Но по кругу-то они могут пройти.
3: Ну, конечно, могут. Господи.
4: Ну и что? А потом...
3: Просто они будут такие сонные ходить.
4: Ну, сонные чуть по кругу походят, часа полтора.
3: Немножко... Будет напоминать чуть-чуть привидений.
4: Нет, это отлично, это будет отлично. Понимаете, на часа полтора вот такого утреннего хоровода.
3: А где это? Можно на улице или где-то?
4: Понимаете, на улице лучше всего, конечно.
3: Ну, а люди-то не испугаются другие-то? Что вот ходят сонные такие вот немножко это...
4: А начхать?
3: Начхать, я согласен.
4: Какая разница, что там другие люди? Другие люди не испугаются, мало того, многие станут с вами в хоровод.
3: А, правда так?
4: Да, вот мы так организовывали около своего дома. Так, ну, понимаете, дело это все пришлось остановить, потому что многие на работу стали опаздывать, потому что не могли из хоровода выйти.
3: И выйти, некоторые же засасывают, конечно.
4: Да, засасывают хоровод. Да. Полтора часа прошло, они все ходят и ходят.
3: И некоторые с утреннего хоровода до вечернего хоровода, да?
4: Да. Остается. Ну, понимаете, вот я вернусь немножечко к бегуну, потому
3: да,
4: что, вы прицепили, например, да, приборчик.
3: Так,
4: прицепили
3: да.
4: прибор.
3: Да.
4: Прицепили прибор, убрали так. в бесшумный режим, как я сказала,
3: так.
4: все это сделали. Но, чтобы, так сказать, бегун все-таки оставался в правильном нам качестве, нужно его чуть-чуть отвлечь, как бы окутать разговором. Откутать разговором таким вот совершенно ничего не значащим, легким, милым, приятным.
3: Ну, например,
4: чтобы энергия пошла хорошая.
3: Ну, какой, например?
4: Ну, я не знаю, например. Например, не знаю, бегуны любят о чем? Об овощах. Как бы знает ли он...
3: То есть
4: он,
3: вы как бы бежите вместе, да?
4: Знает ли он, сколько бета-каротина находится в моркови, и как правильно ее выжимать, и как нужно пить сок. Это он, ему будет это очень интересно.
3: А ничего, он так не испугается, если вот к нему подходит такой человек и начинает, говорит, а знаете ли вы, сколько бета-каротина...
4: Нет, вы знаете, бегун не испугается.
3: Не
4: любой
3: испугается.
4: Другой человек, который идет на работу, он может испугаться.
3: Он испугается.
4: А бегун нет, он весь, понимаете, состоит из этих мыслей.
3: А-а-а.
4: Он весь как бы думает, а сколько витаминов, а какие витамины, конечно.
3: И думает,
4: как у меня с бета-каротином.
3: Сколько из бета-каротина?
4: Да.
3: Я
4: так
3: понимаю.
4: Вот, и вот этот разговор, наоборот, будет и на пользу, и вы много сведений почерпнете и для себя, и ему передадите. Так вот, вы окутываете его разговором.
3: Да.
4: И поэтому, пока отвлекаем мы от этого, можно подзарядить, например, авто.
3: Авто свое. Даже?
4: Да.
3: О, как...
4: И целый день вы ездите на машине уже, которая вот бегун вам передал.
3: Бегун передал этот, как бы, зеленую энергию.
4: Зеленую энергию, вот, да. Значит,
3: получается, что у нас и практически наш весь автопром, дорогие
4: друзья.
3: Я вам должен, как бы, признаться и порадовать, что Луиза Мозес Щегла нам предлагает, наконец, уже пересесть
4: на электромобиль.
3: На электромобили,
4: ну,
3: которые заряжаются не от этих ужасных батареек, которые, знаете, ну, как бы вы понимаете, так сказать, да, эти батарейки.
4: Да, конечно.
2: Энергия.
1: Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.
5: Знай и люби свой край.
6: Флора и фауна.
1: Коромысло рыжеватое. Небольшая разнокрылая стрекоза. Тело коричневое, глаза зеленые. Населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь, какое-никакое растение.

0: Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Купидонов.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас на Фоменко Фейк Радио передача «Бой Купидонов». И у нас в гостях Эраст Эль Грава. Он Купидон, разведчик.
4: Здравствуйте,
3: Эраст.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. А скажите нам, были ли вот эти вот самые, досадные случаи промахов?
4: Да, я пару раз попал в печень.
3: Да вы что?
4: Вместо сердца, да.
3: И что?
4: Пару раз. Ну что, человек...
3: А что будет, если попасть, кстати, вот говоря, в печень, а не в сердце?
4: Человек начнет любить, ну, так скажем, любить...
3: Спиртное?
4: Ну, будем называть...
3: Алкоголь?
4: Ну, как... Мы это называем потусторонняя жижа. Да.
3: Какое красивое название.
4: Да, мы называем
3: такое,
4: это...
3: Ну, как сказать, такой вот алкоголь и вот это
4: нет,
3: вот все.
4: Это, нет, мы так не называем. Потусторонняя жижа.
3: Потусторонняя жижа.
4: Да, он привыкает к этой жиже.
3: А и все. Слушайте, понимаете, ну это же опасно.
4: Да, но это
3: получается.
4: Любовь к жиже, понимаете?
3: Ну, любовь к жиже. Ну, и что, уже ничего нельзя сделать? Это
4: ничего, ничего. Еще пока печень окончательно не накроется.
3: Слушайте, ну подождите. Да, вы так легко об этом говорите.
4: Ну, а что делать? Ну, да.
3: Но это же жизнь человека.
4: Ну, два раза всего я попал за всю мою большую.
3: Ну, вы
4: большую.
3: Хотя бы следите за этими людьми?
4: Конечно, мы как
3: раз... А кто это? Кто это были? Расскажи.
4: А, ну, первый это был Аркадий Феофанович.
3: Аркадий Феофанович? А что это за человек?
4: Аркадий Феофанович Блёстке. У него такая интересная фамилия, да? Ну, а теперь...
3: Какая цирковая чуть-чуть.
4: Цирковая, а вы угадали, он и работает в цирке. И по сей день... Печень, печень почти уже никакая. Вот, ну что делать? Ну, я ж попал в самый центр.
3: Ну, пьет он, пьет, да?
4: Пьет, пьет, да, пьет. Ну, по-вашему, на вашем языке это пьет.
3: На
4: нашем,
3: на вашем?
4: Это забульбенивает. Да, у нас так, кстати, очаровательно. Забульбенивает потустороннюю жижицу. Немножечко увлекается.
3: Увлекается, да.
4: Да, это и жижицей. А что делать? Ну, он почти разжижен весь.
3: Да, второй кто?
4: Второй это Артем.
3: Артем.
4: Артем Катакомбов.
3: Тоже
4: интересная фамилия.
3: Да.
4: Он врач.
3: Врач?
4: Да, он отоларинголог.
3: Да.
4: Я просто пролетал над... Опять неправильно сказал. Вы меня приучили, Ириша. Летал. Ничего я не летал. Летают самолеты, вертолеты. Вот это вся вот это.
3: А вы парите,
4: а мы ж парим. Я парил над медицинским центром.
3: Да.
4: Имени Вуничева.
3: Да.
4: Вы знаете этот медицинский центр, удивительно.
3: А там
4: новый,
3: как раз вот
4: это новый
3: Артем.
4: Медицинский центр, да. Его недавно построили. Вот, и в нем работает как раз мой
3: несчастный, вот
4: мой
3: это
4: несчастный
3: вот,
4: подопечный.
3: Подопечный.
4: Да.
3: Ну, Артем. Каким-то образом, вы хотя бы ему помогаете.
4: Вы знаете, Артем Катакомбов замечательный врач, и когда я попал ему в печенку, немножечко так скользнуло, знаете,
3: ну, да,
4: не
3: да,
4: в
3: да,
4: самый
3: да.
4: центр,
3: да,
4: не
3: да,
4: в
3: да,
4: самый
3: да.
4: центр печени, поэтому он еще тянет, в смысле печень еще тянет.
1: Бой Купидонов.

0: тебе уснуть. Пыльца Курского во всех аптеках для дальнобойщиков. Минутка поэзии.
1: У меня для грусти есть причины. Все меня покинули.

0: брось меня тревожить, старый лес. Был мужчина, а теперь исчез. Не нужны теперь твои осины, из болотной я напьюсь трясины. Лягу я на мох, глаза закрою, не с тобою больше, не с тобою.
1: Изабелла Чудская из сборника «Люблю». Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?
3: Приключения!
4: Я вот что хотел спросить. У меня сама история, ну, так сказать, она известна, все ее знают прекрасно. Я хотел первое что спросить. Как получилось так, что во время принятия эликсира уменьшения у вас изменился и пол?
5: Как
4: Карик,
5: непонятно.
4: Карик, но вы же были мальчик.
5: Я была мальчик, да.
4: А когда уменьшились, стали девочкой.
5: А когда уменьшились,
4: а потом, когда вас
5: девочкой.
4: Обратно увеличили.
5: Да.
4: Вы, как говорится...
6: Осталась девочкой.
4: Да, осталась девочкой.
6: Да. Что удивительно. Вот, да, это, да. Вот это превращение и произошло. Я, соответственно, был, девочкой.
5: Девочка Валечка.
6: И вдруг раз, я смотрю, и я уже Валентин.
4: Обалдеть. Со всеми вытекающими.
6: Да. Ну, это, может, когда я в штаны вот и Гермогентовичу уткнулся. Может быть, из... я даже не знаю,
4: как
5: не
4: это
5: знаю,
4: произошло.
5: Я-то никуда не утыкалась.
4: Ну, я вот что хочу спросить. Сейчас мы не будем это обсуждать.
6: Ну, да.
4: Давайте вот что. Вы создали свой бизнес.
6: Да.
4: Да, прежде чем мы будем говорить о бизнесе, я хочу вот что спросить. Скажите, пожалуйста, почему так получилось, что эликсир – это уменьшитель, а порошок – это увеличитель? Почему нельзя было эликсир или эликсир, порошок? Почему?
5: Ну как почему? Ну, чтобы не перепутать.
4: Ах, вот оно что! Эликсир и порошок.
5: А то представляете, вы один раз уменьшитесь, потом случайно перепутаете, выпьете еще раз уменьшитесь. Так, знаете, это опасное дело.
6: Да, и
4: можно... субатомные
5: подстанции. Да, можно до смерти наэкспериментировать.
6: До атомов можно сократиться. Вообще, вот, обалдеть. И фирма у нас называется Flexible.
4: Так.
6: Flexible.
4: Flexible 2.
6: Flexible 2, конечно.
4: Я видел в интернете.
6: Правильно, все Flexible 2. Ну, я
4: скажу... Чем вы занимаетесь?
6: Так вы знаете, что вот эти вот уменьшительные средства, я бы даже так сказал, уменьшительно-ласкательные.
4: А вот я хочу задать вопрос. А если я уменьшитель не принимал, а хочу сразу порошок до увеличения принять?
6: Вы знаете,
5: можно?
6: Можно, но частями. То есть
5: можно,
6: вы будете увеличиваться разными частями.
4: А, то есть вдруг у меня рука стала большой.
6: Рука, какой-то орган, ну что-то одно.
5: Если сразу хотите увеличить.
4: А можно заказать?
6: Можно.
4: Увеличение органа?
6: Конечно, органа,
4: да. Обалдеть можно.
6: А поэтому называется Flexible 2, потому что сразу двойной размер.
4: Ах, как
6: больно. А вы знаете, разбирают, как горячие пирожки. Да, скажи, Карик?
5: Разбирают, но там нужно, понимаете, нужно понимать, с чем принимать. Потому что, например, если нужно увеличиться там в два раза и без уменьшителя до этого, то надо с овощами, значит, принимать. Конечно,
4: да.
5: Капуста, брокколи идет, там, вот это
6: ну,
5: все.
6: Вот раз,
4: то есть целый список у вас?
5: А если наоборот, например, уменьшится, то хорошо с бобовыми идет.
4: Ну, то есть получается, что вы посвятили свою жизнь химии.
5: Ну, конечно, получается так. Мы вот с пробирками, из пробирки в пробирку, так сказать, с пробирки в пробирку, скачем.
4: Да, я вот что хотел, Карик, у вас спросить.
5: Да.
4: Вернее, даже не спросить, а я бы сказал попросить. Вы знаете, ну, на словах-то это все, конечно, прекрасно, когда уменьшились, так сказать, Flexible 2 вот этого. Я просто хочу сказать, а вы могли бы вот сейчас взять и уменьшить?
5: Валя, он не верит. Ну, конечно, да.
4: Вот так вот, да?
5: Да, конечно, легко.
4: То есть мы вас сейчас попросим.
6: Ну, да. И мы сейчас уменьшимся.
5: На раз-два. Хотите?
6: Да? На Flexible 2.
4: Опа.
6: Опа. И все.
5: Опа, и
4: ну,
5: все.
4: Ну, давайте попробуем. Давайте только вот, чтобы было как-то...
6: Ну, что, туда?
5: Чтобы поведение было, да?
4: Да.
6: Пойдем.
4: Прошу вас.
3: Приключения!
1: Флора и фауна родной планеты.
7: Дикуша. Тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.
8: С нами хорошо.
3: 101.ru.
1: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.

0: самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.
0: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
0: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Мой седину, предупреждай старость. Фоменко Фейк Радио.

0: Зыбиряби.
1: Кто впадает в отрыбь? Скажите мне.
2: В отрыбь впадает человек.
3: Человек.
1: То есть он сам же и кинул, и сам впал в отрыбь?
3: Да, не сразу.
2: Не сразу.
1: А через сколько?
3: Он бросок еще в незнании.
2: Конечно.
1: Так.
3: Рябь и зыбь полностью связаны между собой.
1: Конечно.
3: Настолько жестко, что да. человек, стоящий между рябью
2: да.
3: и зыбью, да. лишь маленькая-маленькая гаечка.
2: Конечно. И потом зыбь и рябь.
3: Конечно,
2: зип.
3: Его берет отрыбь.
2: Это отрыбь. Это маятник. Вы понимаете, это же рябь, зыбь. Мы как будто проносимся. Что такое, извините, а что такое вообще?
1: Ну, я же понимаю, что зыбь – это уже все, это финиш, так сказать, финита ля комедия.
3: Конечно. Да. Но между рябью и зыбью да. проходит, бывает, проходит целая жизнь, а да. бывает, проходит несколько секунд.
2: Секунды.
1: Так получается, что некоторые люди всю жизнь в отрыбе проводят?
3: Бывает такое.
2: Бывает,
3: конечно.
1: Да. Какая-то многие... жизнь в отрыбе.
3: Конечно.
2: Так извините, а вы считали?
3: Вы считали?
2: Жизнь в отрыбе. А мы с Алевтином написали. Это первое наше издание.
1: Да я знаю, потом была книга у вас, как выйти из отрыбе, правильно?
3: Это предтеча.
2: Предтеча.
3: Основа, конечно, это рябь и зыбь.
1: А «Не бери камень» есть такая книга?
2: «Не бери камень»?
3: Это какая-то художественная литература, какая-то профанация.
2: Нет, это Левсяков, я не помню. Левсяков.
3: Неважно это.
2: Какая-то написала, это чушь какой-то. Он начитал. Какой-то бульварного чтива.
1: Так брать
2: да.
1: камень или не брать? Что?
3: Брать.
2: Берите смело камень.
3: Человек.
2: Да.
1: Вот скажите прямо.
2: Вот прошу
3: человек
2: вас, я прошу
3: должен
2: вас,
3: да. все брать. Ничего не надо отдавать. Человек должен все брать.
2: Все надо брать.
1: Даже если...
3: И не устрашаться ни ряби, ни зыби, ни последствий. Быть без оторопи.
2: Да.
3: Оторопь все равно нагрянет, он ее отринет.
2: Угу. Вот.
1: То есть вот к такому мужественному поведению вы
2: да.
1: призываете всех наших...
3: Конечно.
1: А вы не боитесь, что завтра выйдут миллионы с камнем в руке и начнут кидать в водоемы?
3: Чтобы создать рябь?
1: Да.
3: Господи, они все время этим занимаются.
2: Да вы что?
3: Конечно. И ничего, конечно. Живем как-то.
1: А дети?
2: Дети. Вот это самое важное. Сейчас я занимался этим вопросом.
1: Детская отрыбь. Так.
2: Детская отрыбь. Значит, у нас есть отдельные, скажем
1: отдел.
2: Так... Отдел. Отдельный отдел, который занимается...
1: Дет...

0: Детский атропический отдел.
1: Да. Да,
0: он детской отропью занимается. Детская отропь — это как маленький...
1: Значит, это инфекционное заболевание, получается.
0: Ну, скажем так, это больше к аллергическим, как бы, природе, как бы, относится.
1: Марлевая повязка может помочь?
0: Ни в коем случае. Никаких марлей. Вот это вот все не надо.
1: А что
0: жгуты,
1: нужно?
0: Вот
2: я иногда даже скажу, для ребенка отрыбь хороша.
1: Да вы что?
0: Да.
2: От случая к случаю бывает хорошо.
1: Да. Нужно, чтобы он чуть оторопел.
2: Да?
0: Конечно. Потому что оторопевший ребенок, он как бы... Он познает мир.
2: Конечно.
0: Мир.
2: Конечно.
0: И вот этот
2: Тут его раз, и уже первой рябью накрывает.
0: Первой рябью накрывает.
2: Там, глядишь, и зыбь, оторопь. Вот три простых вещи, из которых и состоит жизнь.
0: Да.
2: Настоящая жизнь настоящего человека, который может чувствовать, любить, ненавидеть и так далее.
0: Конечно.
2: Рябь, зыбь и оторопь.
0: И оторопь. Понимаете? Зыбь и рябь.
3: Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Трогаем все. Поменко фейк-радио.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Добрые друзья мои, наши, лабиринт Леонардо с нами. С вами Юрий Борзон. Напротив меня сам повелитель Буя. Это я имею в виду Павел Макарович Призоев. Как заарканить буй? Вот это вот то, с чем мы сегодня подходим в нашей программе. Это главный вопрос. Как заарканить буй? Только все-таки интересно, мне нравится, как бы вот все-таки буя или буе. Вот скажите, пожалуйста, Павел Макарович.
4: Да мы с тобой не в филологическом кабинете, понимаешь?
3: А, я понимаю, я
4: буе
3: понимаю.
4: Буе или буя? То есть... Если ты сам не понимаешь... Так. Разница между буй и буй, понимаешь?
3: Угу.
4: Не буя и не буя, понимаешь?
3: Ага.
4: Как ложится на сердце.
3: То есть вы как бы имеете в виду, что у нас один путь, да?
4: У нас путь, буй, буй, путь.
3: Путь, буй?
4: Путь, буй, буй, путь.
3: Ага, путь, буй, буй, путь. Понимаю.
4: Не надо так.
3: Но это звучит как призыв.
4: Нет, тебе так не надо.
3: Ну хорошо, я не буду. Скажите, пожалуйста, все-таки, вот очень важно, чем арканить? Чем вы арканите?
4: Другой разговор.
3: Ну, пожалуйста, я прошу вас, расскажите. Вы же давно занимаетесь, вы потомственный арканщик.
4: Ну, значит, смотри.
3: Да.
4: Если ты арканишь буй.
3: Да-да.
4: Так, ты должен понимать.
3: Так.
4: Ты либо его заарканишь.
3: Ну-ну.
4: Либо нет.
3: Угу.
4: А если нет,
3: так,
4: то что тебе браться за это?
3: Понимаю,
4: какой
3: понимаю.
4: Смысл?
3: Угу.
4: Понимаешь?
3: То есть вы хотите сказать, что он будет как бы он сопротивляется буй?
4: Буй всегда сопротивляется, на то он и буй.
3: На то он и буй.
4: Понимаешь? У него есть душа.
3: Да ладно, боже мой.
4: Да.
3: Павел Макарович, я просто... Я...
4: Конечно.
3: Боже мой.
4: Вообще буй это... Ты пойми.
3: Ну?
4: Буй это же линия.
3: Линия?
4: Линия.
3: Какая линия?
4: Побогать. Линия – это граница.
3: А-а-а, то есть как бы мы это...
4: Буй сторожил.
3: Буй сторожил, и буй как бы на подступах как бы он буи, сторожит.
4: Там, где буи, там века.
3: Буи или буи? Как...
4: Ну, что ты липнешь?
3: Ну, все, хорошо. Ну, все, не будем.
4: Буи.
3: Буи или буи?
4: Буи. Века.
3: Века.
4: Они на этих местах веками.
3: Вросли прям, да?
4: Конечно.
3: Вот, я теперь начинаю понимать.
4: И тот момент, когда ты арканишь буй...
3: Так.
4: Ты срываешь вековое.
3: Ага. Но вот скажите, в каких случаях все-таки это происходит? Вот когда вы, когда нужно заарканить буй?
4: Какая задача, когда такая?
3: Ну да, когда задача такая, да.
4: Я тебе объясню. Когда вдруг становится ясно, что уже этому бою не место.
3: Вот как.
4: Когда становится ясно, что буй уже абсолютно подтопленный. Мятый.
3: То есть уже...
4: Зачастую это просто замена буя.
3: То есть получается замена буя или буя? Ну, буя. Замена буя. То есть получается, что это уже видавшие виды буй.
4: Я работаю только с видавшими виды буями.
3: Буями.
4: Да.
3: Теперь я понимаю.
4: Но ведь ты знаешь, у меня и целая коллекция буев. Если у тебя, например...
3: А сколько буев? Сколько буев? Ну так, вот так, навскидку.
4: Сейчас у меня...
3: Да.
4: 107.
3: 107 буев. Или буев. Нет, буев. И вот на этом мы сделаем легкую паузу, Павел Макарович. Если уж простите, мы вынуждены это сделать.
4: Делай.
3: И вернемся к вам в студию через мгновение.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Просто они не блюли друг друга. Фоменков и Крадио.
0: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая «дзит-дзит». Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

устоять на постоянном дворе. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте. Передача «Не отступай». С вами Ирина Рыбладзе, в гостях кандидат наук Института Ганина Борис Бо. Мы говорим о затхлости, о том, что нас всех так волнует, дорогие наши слушатели, зрители. Так вот, что я еще хотела узнать. Скажите, пожалуйста, а вот мы говорили про то, что часть тела какая-то может отдельно пострадать вот от затхлости.
1: Да, вот мы говорили про большой палец.
0: Большой палец, подмышечную впадину.
1: Подвержен подмышки и большой палец.
0: Впадина, скажем так, да. А вот скажите, а чем отличается, есть какие-то отличия затхлости от замшелости?
1: Есть. Вообще это все и начинается-то с замшелости.
0: Ах, так.
1: Конечно.
0: То есть сначала замшелость, которая потом
1: развивается. Да, мы специально поэтому институт моха. Мы же обратились туда, потому что все замшелости связаны
0: с мохом.
1: Так или иначе с мохом. Институт моха.
0: Мхом.
1: Извините. Да,
0: с
1: конечно.
0: Мхом.
1: Он с мхом связан, а институт моха.
0: Да, а институт моха, да.
1: Или мха.
0: МХА.
1: МХА, конечно. Извините.
0: Ну, вам лучше знать, наверное.
1: Да, конечно, да. Институт МХА. Нет, я просто отвлекся, потому что я стал вспоминать первые мои, так сказать, исследования в области замшелости. Я помню, да. Значит, институт МХА изучает профессор Букин.
0: Букин, да-да-да. Иван Федорович, да.
1: Иван Федорович Букин занимается МХОМ. И всеми проявлениями его как бы вот...
0: Производные, замшелость.
1: Да-да-да. Вот вся эта вся. Мохнатость, замшелость.
0: Нездоровая мохнатость.
1: Она и начинается как бы... И он вывел три стадии. Нездоровая мохнатость, потом замшелость. Потом легкая унитазность.
0: Унитазность. В чем проявляется, кстати, легкая унитазность?
1: Как бы это такие унитарные вещи.
0: Так.
1: Вот. Она начинает... Привкус неприятный.
0: От человека
1: привкус неприятный. Неприятный привкус.
0: Это уже третья стадия.
1: Это уже унитазность.
0: И эта третья стадия заканчивается, и сразу наступает
1: затхлость. И начинается
0: затхлость. Понятно.
1: Затхлость – это конечная стадия.
0: Конечная стадия.
1: Это приговор, я вам скажу. Почти приговор.
0: Только бризовое обертывание.
1: Бризовые, я вам скажу, обдувы.
0: Обдувы. Специальные,
1: для этого
0: вентиляционные шахты.
1: Вентиляционные шахты, куда погружают
0: человека
1: людей. Приезжают они на вагонетках. Вы знаете, ездят на вагонетках.
0: Их
1: продувает по полной программе.
0: Скажите, история с замшелостью. Меня волнует вот что. Связано как-то растение, мох, который мы все знаем. Любим походить, потоптаться.
1: Это приятное ощущение.
0: Да.
1: Сам по себе мох, он не вреден, он безопасен. Богу, конечно. Вот эти мховые прогулки.
0: Да, замечательные.
1: Любим. Вот я вам скажу просто дело
0: как
1: в том,
0: же он
1: что
0: передает?
1: Вот каким-то, я вам скажу, неуловимым.
0: Спорами?
1: Споры. Но это институт МХА. Туда к вам, так сказать, скорее всего, профессора Букина.
0: Букина
1: Ивана
0: Федоровича.
1: Надо оттуда оторвать его от мха.
0: Потому
1: что он весь во мху.
0: Я
1: ему говорю, во мху я сколько
0: Иван
1: раз уже.
0: Иван Федорович,
1: во мху я вас видел уже. Вот и все, понимаете? Обычно я так ему говорю. Он действительно во мху постоянно.
0: Вот вы просто вот так вот буквально, вот мимо вас проходит человек на улице. Вот просто мимо идет человек на улице. Шляпы, очки, не знаю, зонтик.
1: И я могу определить уже.
0: Можете определить?
1: Да, конечно.
0: Как?
1: По его искривленным бровям.
0: Да вы что?
1: Да.
0: То есть брови показатель.
1: Да, он немножко...
0: Первый показатель.
1: Да, первый показатель. А потому что первый подвержен этой мшистости.
0: Мшистости брови?
1: Брови.
0: То есть чем гуще брови,
1: тем
0: опасность увеличивается.
1: Опасность начинает назревать.
0: Дорогие слушатели, мы ненадолго прервемся, потому что самое интересное будет дальше.
2: Не отступай!
3: Перегрызая камни,
4: превозмогая боль,
3: переплывая лаву,
4: шашлык из последнего.
3: Кафе у Варана. Днем и ночью.
4: Чудеса армянской кухни.
5: Инструкция применения.

0: Классика в эфире.
1: Я отворачиваюсь. Не хватало только, чтобы мы встретились с нею глазами. Мало ли, что она увидит в моем взгляде упрек, страдание, боль. Нет, ничего такого я не испытываю, однако она может это разглядеть. А что прочитаю в ее глазах я? Жалость? Мне казалось, что все уже прошло. Все кончено. И те теплые, необыкновенные, по своей сути воспоминания, связаны с Аней, давно затерлись в моей памяти, оставив там след, подобный неумолимой ржавчине, неожиданно появившейся в том месте, где раньше был серебристый и яркий свет металла. Вчера я был уверен, что отошел от тех событий, грузным камнем легших на мою измученную душу, что я вроде уже могу сносно жить, встречаться с людьми и двигаться дальше. Ошибся я. Вы прослушали рассказ Ильи Дуника «Аня».
0: Классика в эфире.

0: что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?
1: Без промаха!
2: У меня, у Влада Жульпацкого, в гостях создатель отношений Вероника Зай. У нас сегодня в гостях на Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья. Ну, это госпрограмма по созданию семьи.
3: Да.
2: Так вот, что я хочу у вас спросить.
3: Спросите.
2: Значит, как? Вот вы доводите, получается, вы пару доводите до ЗАГСа.
3: Да, именно так. Mm-hmm. Именно до ЗАГСа. Тогда я считаю свой долг полностью исполненным. Тогда я понимаю, что да, я внесла свой небольшой вклад в дело создания новой семьи.
2: Mm-hmm.
3: Иначе что?
2: И скажите, как это все в ЗАГСе непосредственно происходит?
3: Ну как, очень просто. Ну просто они подают документы в ЗАГС на регистрацию. А в графе сбылось. А надо указывать фамилию Зай, ну, для оплаты. Mm. Иначе просто не зарегистрируют отношения.
2: Ага.
3: Конечно, да.
2: Минуточку. Я не очень понимаю, как же это так? Как это нужно платить, если это госпрограмма? Вы же уже, как говорится, получили бюджет, понимаете?
3: Ну.
2: Вот так вот, да?
3: Ну, а как же, понимаете?
2: То есть как вы получили и, как говорится, все равно берете деньги?
3: Понимаете, но работа же очень непростая, она очень скрупулезная. Поэтому средств из бюджета не может хватить на все, понимаете?
2: А-а-а.
3: Если бы я руководствовалась только средствами из бюджета, извините, я бы пришла только на первую встречу, все, и дальше меня не хватит. Кто мне оплатит следующие 29 дней?
2: Да. Понимаю
3: никто,
2: вас.
3: Понимаете?
2: А но потом... как вам удалось так? Как, вот, знаете, я просто хочу спросить. Без, то есть я понимаю так,
3: да.
2: Сегодня семью, молодую,
3: да.
2: новую семью,
3: да.
2: не регистрируют без графы «сбылось».
3: Нет, не регистрируют, конечно.
2: То есть нельзя жениться, в нашей стране нельзя жениться, если ты не прошел через Веронику Зай.
3: Конечно. Ну а какой смысл жениться, если ты завтра расторгнешь этот брак?
2: Вот.
3: Понимаете, ну сколько идет лишней бумаги, вот этих вот, как сказать, и печати, и так далее. Бумага не проставить, гербовая используется,
2: да.
3: понимаете? У нас дефицит. Поэтому все бережем. И каждую, как сказать, каждую встречечку мы просто вот, как сказать, храним.
2: Это идеальный отбор. А бывает так, что вы видите, что не клеится, рушится?
3: Ну, я на первой встрече сразу это говорю.
2: А-га.
3: Не выйдет. Ну, потому что я, когда вообще нет ни одной точки соприкосновения, ну, за определенную сумму я могу это наладить.
2: А-га.
3: Конечно, я могу там, ну, надо здесь подвинтить, здесь подкрутить, здесь подпилить. И тогда все будет хорошо. И даже, не знаю, и Владислав с Анной, которые не могли бы быть вместе, и будут вместе. Ну, если, ну, это опять-таки, это вопрос.
2: Вот такой у меня вопрос, скажите. То есть через ваши, так сказать, я не боюсь этого слова, руки проходят все сегодняшние брачующиеся?
3: Ну, скажу честно, конечно, я не одна. Иначе это было бы невозможно. Ну, работают еще сотрудники на линии. На этой линии работают еще люди.
2: Понимаю.
3: Но я, так сказать, занимаю, ну, определенное положение. И, конечно, все стремятся ко мне. Что я могу поделать? Я даже сама иногда рекомендую: идите к Зине, к Зинаиде. Она прекрасно это делает. Ну, нет, говорит, хотим к вам.
2: Понимаю.
1: Без промаха.
0: Флора и фауна родной планеты.
4: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.
5: С нами легко.
0: Уйми заядлого. Фоменко Фейк Радио.
6: Peilin eessä istuskeli lämpörulla ulla. Kerro kuvasti, no mitä vikaa mulla. Kun ei saavu noutamaan, sadun uljas prinssi. Saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas satumaan, et tule katumaan. Lämpörulla Ulla tunki tukan sisään valkin. Teki keveen kenttämeikin, sirotteli talkin. Kynsi veti kuteksin, maskaraa myö ripsiin. Yrjön kulmaa kohti lähti hipsiin. Siellä Ulla nykyisin on iskukykyisin. Porschella vain porhaltelee perspirantti Antti. Bäckströmiltä pulisongit aina elegantti. Kuntokoulun kantakunti todellinen hiimän. Luottaa teho munien ja piimän. Antti haisee hyvältä ja menestyvältä. Kaupungilla käveli myös pepsodentti Pentti. Ypäjältä kotoisin on miestä joka sentti. Iltakoulun viidenneltä teknilliseen hakee. Tytöt sano, se on sitten makee. Pentti tykkää spedestä ja kaivovedestä. Vanhan essä patsastelee kamalasti väkee. Pepsodentti Pentti siinä Rulla Ullan näkee. Ensi tapaaminen päättyy pieneen ehdotukseen. Pentti saakin yllättää.

0: Taidat olla impotentti, voi kun tulis Pepsodentti-pentti. Alkaa olla Marina, näin päättyy tarina. Nyt päättyy tarina.
1: Хруст наста, свежесть дыхания, блеск полозьев, мохнатость животных, уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о, войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа. Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио.
2: Без костюма.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы знаете, сегодня время не стоит на месте. Вчера оно стояло, а сегодня оно уже побежало. И сегодня Фоменко Фейк Радио. Я ваш покорный слуга Владислав Жульпацкий. Сегодня встречаюсь с очень интересным явлением. Не скажу человеком, конечно, нет, потому что как раз это и не человек. Дорогие друзья, дело в том, что сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио удивительное технологическое явление. Сегодня мы встречаемся, дорогие друзья, с роботом. Сегодня у нас впервые робот в программе. Дело в том, что, ну, как вы знаете, инновационность повышенная в нашей стране. Все двигается семимильными шагами к высоким технологиям. И сегодня у нас в гостях робот Роберт, его зовут. Роберт, этот робот, робот девятого поколения. Сейчас мы с ним поговорим очень плотно о проблемах нашего человеческого будущего. Здравствуйте, Роберт.
4: Доброго здоровья.
3: Вот видите, как прекрасно. В принципе, я вот что хочу у вас спросить. Вы ведь совершенно на робота, ну, в нашем человеческом понимании, не похожи. Вы просто, ну, выглядите как обычный человек.
4: Да, я обычный робот девятого поколения.
3: Вот оно что.
4: Роберт.
3: Скажите, пожалуйста, Роберт, а давно эти изменения вот это вот в роботах произошли? Просто хочется знать.
4: А вы? Вы можете ответить на этот вопрос? Видите, как я плавно перевел разговор?
3: Удивительно. Заметил.
4: Хорошо. Наше поколение, это девятое поколение, оно не отличается от человека. Ничем.
3: Вообще ничем.
4: За исключением предстательной железы. Специальный состав железы построен на искусственном блоке. Это единственное отличие от человека. Все дело в железе.
3: Скажите, пожалуйста, я просто хотел вас узнать. Вот эта вот железа, она что же вырастила, по сути, робота? Так вы, получается, что же вы... Даже я не знаю, мне хотелось бы, конечно, вас потрогать, но я как-то даже побаиваюсь. Я помню, были роботы, обтянуты силиконом. Мы сразу прекрасно понимали, что эти силиконовые, так сказать, псевдолюди – это роботы. А
4: нет,
3: сейчас я не могу даже вас отличить.
4: Вы даже не сможете меня отличить и поймать, и ухватить.
3: Ну, сразу такой вопрос, он, ну, интересует прямо открыто. Лысеющий робот, вот вы.
4: Сейчас выпущена целая партия лысых роботов.
3: Ага.
4: Весь вопрос в лысине. Видите, как я перевел разговор?
3: Удивительно, да.
4: Да.
3: Вы удивительный.
4: Да.
3: Скажите, пожалуйста, я вот знаю, что, ну... А скажите прямо,
4: сколько
3: вы толкаете от груди?
4: А вы? Видите, я опять перевел разговор.
3: Удивительно.
4: Потому что я Роберт.
3: Ну, это новая специальная программа у вас.
4: Конечно.
3: Поразительно. Я хочу спросить еще тогда, раз вы не говорите нам, сколько вы толкаете от груди, мы сделаем небольшую сейчас паузу, ну и через буквально мгновение вернемся снова в студию.
4: Давайте.
2: Без костюма!
1: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?

0: Почуем и пичкаем Пилюлькина, Фоменков и Крадио.
1: Не отступай!
2: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Не отступай». У нас в гостях, как я уже говорила, кандидат наук, который работает в институте Ганина,
3: да.
2: В нашем известном институте,
3: да.
2: Борис Бо.
3: Да.
2: И вот следующий вопрос. По какой же шкале определяется затхлость? Скажите, пожалуйста.
3: Ну, по шкале Ватценберга, конечно.
2: Ватценберга.
3: Да, Ватценберга.
2: А скажите, а в чем она измеряется?
3: Она измеряется в ватцах.
2: Ватцах.
3: Да.
2: То есть, вот самая большая затхлость, с которой вы встречались в своей жизни?
3: Затхлость, скажем так, максимум там 20 ватц.
2: 20 ватц – это максимум?
3: Это максимум. Ну, я встречался где-то 16 ватц. Но это уже просто такая затхлость, уже граничащая.
2: Вот уже все, да. С летальным, так сказать, случаем.
3: С летальным случаем,
2: То есть, действительно, что от затхлости можно, так сказать, погибнуть?
3: Ну, дело в том, что погибнуть, в принципе, да.
2: Можно, да?
3: Хотя надо сказать, что сам Ватценберг, он как бы говорил, что моя шкала не панацея.
2: То есть,
3: как вы понимаете, да, так сказать, что это имеется в виду, так сказать, что, мол, определяйте сами.
2: Не
3: обязательно, там, сколько, 18 у вас, 16 ватцев, или там 3 ватца всего.
2: А можно ли вылечить затхлость, скажите? Вот это вот самый главный вопрос. Если 248 уже миллионов больных, которые хотят, наверное, как-то вылечиться, выздороветь, освежиться, да, вот что им делать? Что делать?
3: Вот я как бы ставил этот вопрос на четвертом съезде.
2: На четвертом съезде, да.
3: Посвященном всеобщей затхлости.
2: Всеобщей затхлости, да.
3: Да. Значит, всеобщая затхлость... определяется как затхлость необъятная.
2: Необъятная затхлость, да. Так.
3: Широка эта затхлость.
2: Широка затхлость.
3: Широка и необъятна.
2: И необъятна.
3: Да. И что-то надо уже с этим делать.
2: Вот что-то делается. Вы же не случайно,
3: на четвертом съезде говорили.
2: Ведь Ганин это как раз
3: Ганин выступал в самом начале. Ну, естественно, он выступил, просто потом ему надо было на конференцию.
2: На следующую, да.
3: Да, бежать. Вот, но он выступил, он сказал... Затхлым у нас не место.
2: Не место,
3: он,
2: да.
3: Это лозунг, он прямо его кинул. Бросил.
2: Я все понимаю.
3: Зал.
2: Не место, да. Не место.
3: Прямо
2: зал.
3: Вот да. Тем, кто собрался.
2: Да. Там, тем, кто собрался. Ну, да. Слушайте, ну, бедные затхлые люди, но что же им делать, если они хотят излечиться, что делать?
3: Отдельно.
2: Где-то
3: на остров. Выезжать, там пусть на острове.
2: А уже открыты какие-то специальные клиники?
3: Специальные острова, да, это так и называется, островные клиники.
2: Островные клиники, которые борются с затхлостью.
3: Да. Mm-hmm. И вот все затхлые
2: морской
3: уезжают.
2: Морской ветер, да, наверное,
3: бриз.
2: Обдувает.
3: Это бриз,
2: да. Бриз, во-первых, да,
3: конечно.
2: Бриз, да.
3: Бриз излечивает.
2: Бризовые ванны, да?
3: Бризовые ванны, бризовые омовения, обертывания.
2: Обертывания бризовые, да.
3: Всякие, так сказать,
2: маска
3: бризовая обязательно.
2: На все части тела кладется, по-моему, да?
3: Да. Кладется обязательно на любую часть тела.
2: А может так быть, что какая-то часть тела, вот весь организм прекрасный, замечательный, свежий, и вдруг какая-то часть тела затхлая.
3: Вдруг встречались редко такие случаи.
2: Затхлая нога.
3: Ну нет, затхлая нога вряд ли.
2: Затхлые уши.
3: Нет, затхлый большой палец.
2: Ноги.
3: Большой палец ноги, да. В основном было вот...
2: Большой палец ноги.
3: Да, большой палец ноги.
2: Затхлая подмышка.
3: Да.
2: Бывает,
3: конечно. Но я скажу, вот здесь вот это ошибочно, когда начинают деодоранты всякие...
2: Да. Вот это все только может усугубить
3: это
2: проблему.
3: Это усугубить абсолютно. Потому что деодорант, он как бы влияет очень сильно. Он соединяется с затхлостью, и получается дезодорированная затхлость.
2: Да, ужасно. Это просто ужасно.
3: Картина.
2: Да, я встречала это. Встречала.
3: Да,
2: на минутку прервемся.
3: Да.
2: С вами я, Ирина Рыбладзе, а в гостях... В гостях у нас Борис Бо.
1: Не отступай!
4: Умело овладеваем. Фоменко Фейк Радио.
5: Флора и фауна родной планеты.
6: Маньчжурская бородатая куропатка.
4: Пердикс, Дурика, Сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.

0: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио.
1: Лабиринт Леонардо.
2: Ну, во-первых, я не случайно про шершня заговорил, потому что это само собой. А вот шмель уникален сам по себе. Уникален. Шмель не любит, когда его постоянно подгоняют. Его нельзя подгонять. Он чувствует свою как бы природу. Он чувствует свое предназначение. Его надо немножечко только осторожно не пугать.
3: Александр, простите, вы на вопрос просто не отвечаете. Совершенно не отвечаете на вопрос.
2: Как
3: ты не отвечаешь? Зачем вообще это делать?
2: Это надо делать, объясняю, потому что он тужится. Шмель тужится. Вы понимаете, он садится на
4: цветок. И в этот момент, когда он тужится, мы должны его разыграть.
2: Конечно.
4: Каким образом?
2: Удивительно, но шмеля можно разыграть только в двух случаях.
3: Вот
2: Изольда Тихоновна настаивает, мы два института, вы знаете, друг с другом. Мы как бы немножко потруниваем. Но это чуть-чуть потруниваем. А на самом деле, я говорю с двух, она говорит с трех.
3: Конечно, с трех.
4: Кому верить?
2: А кому верить? Я скажу, шмелю, природе верить. Природа сама. Она сама позаботится.
4: Для чего?
3: Вот, Александр, понимаете, вопрос.
2: Для чего? Объясню. А потому что он тужится.
4: Он тужится.
2: И
4: ему нужно в этот момент разыграть.
2: И он превращается, его надо разыграть для того, чтобы он оплодотворил всех вокруг. Всех. Он оплодотворяет и маленький цветочек, и большой, и средний, и такой, и сякой. Разные цветочки и у него создается свой какой-то мир удивительный. Понимаете? Он два раза это делает. Два раза. Зольда Тихоновна считает, что три. Не знаю. Я смотрю шмель. Я хочу спросить вас.
4: А дальше, после того, а каким способом мы разыгрываем? Вот, Зольда Тихоновна.
3: Вы меня спрашиваете? Ну, наконец. Спасибо.
4: Как разыграть шмель?
3: Во-первых, нужно иногда менять цветы. То есть он летит к одному, надо быстренько сменить цветок. То есть разыграть его.
4: Неожиданно.
3: Да, конечно. Сменить колокольчик на ромашку, например. Он это любит, вы знаете, он оценит. Он вас отблагодарит.
4: Вот так вот, да?
3: Да.
4: Скажите, а вот перехитрить пчелу?
3: А, перехитрить пчелу – это совершенно другая задача. Перехитрить пчелу – это связано абсолютно с человеком. То есть, например…
4: То есть вы сейчас даете прямо конкретные советы пчеловодам?
3: Естественно. Абсолютно. Если, ну, вдруг пчела захотела сесть вам на руку, то вы должны изловчиться каким-то образом и подставить ей другую часть тела, чтобы она немножко в заблуждение как бы ввелась, понимаете? Она тогда чуть-чуть, у нее как бы чуть-чуть ориентиры пропадают, и она начинает путаться, но, как ни странно, настроение ее улучшается.
1: Лабиринт Леонардо.
0: Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Дворянин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня. Классика в эфире.
5: Когда ты ушел? Я уже не помню. Я не считала время, потому что это было слишком. Мне было бы лучше не знать, сколько я уже без тебя, иначе я бы задохнулась. Самое ужасное, что ты ничего не сказал перед тем, как уйти. Я не знаю, может быть, ты не любил прощания, но моя уверенность в том, что ты ушел для того, чтобы вернуться, кричит во мне и царапает спину. Я знаю, что ты не бросил меня. Пусть даже все наши слова были жалки, но я слышала мысли, твои мысли. Они пробивались сквозь тишину моего сознания. Я не знаю, был ли ты в курсе того, что я слышу твои мысли. Если да, то лучше бы ты не знал. Тогда я могла бы услышать чуточку больше. Еще чуть-чуть, немного испить тебя. Совсем немного, чтобы хватило еще на пару тысячелетий. Надышаться твоей прелести, наслушаться дивного шепота души, одинокого кусочка рая в тебе. Мое небо, помнишь наши звезды? Мы смотрели на них с разных концов мира, сидя на первых лучах зари. Помнишь наши бесконечные дни, которые превращались в ливни бессвязных фраз? Что были золото дороже? Помнишь, как мы смеялись друг другу сквозь вселенную? Мы были ей не нужны, она была не нужна нам. Почему мы тогда не ушли на край света? Мое небо, как я верю, что ты еще помнишь нас.
6: Отрывок из повести «Подлец» Ираиды Изотовой блистательно прочитала Ирина Рыбладзе.
0: Классика в эфире.
7: Каникулы Бонифация.
8: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Каникулы Бонифация» на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях прекрасный Бонни, он же Бонифаций, и девочка Майя.
9: Ну, девочки меня уже трудно назвать,
8: знаете,
9: конечно.
8: Все равно, вот знаете, для меня вас остались все той же девочкой. И вот смотрите, у вас и прическа с бантиком осталась. Да, та самая.
9: Ну да, потому что в концертах мы, естественно, с Бонни, так сказать, используем эту нашу историю.
8: Историю его вот платьице вот в этом коротеньком.
9: Да, конечно, и до сих пор хожу в коротеньком платьице, что делать, хотя мне уже, как я уже говорю, шестой.
8: Ну, у вас прекрасная
9: десяток.
8: Фигура, вы знаете, просто прекрасная.
10: Очаровательная.
9: Одним словом, я хочу вам сказать, когда мы поплыли.
8: Когда вы поплыли, да, вот как вот на пароходе вообще, как вы себя чувствовали на пароходе?
9: Я чувствовала себя очень тяжело, потому что Бонни был в каюте.
8: Да.
9: А мне пришлось спрятаться в трюме, в ящиках.
8: Ну, конечно, вы же совершенно без документов.
9: Я
8: вообще,
9: без документов,
8: как?
9: Без ничего.
8: Вообще,
9: он повез меня, понимаете, повез меня.
10: Тошнило, прости, Маечка, я должен сказать.
8: Тошнило в ящик прямо.
10: И приходилось менять ящики.
9: Я не люблю качку, что делать? Я же не знала, что такое качка.
10: Да,
8: конечно, вы не знали.
9: До этого путешествия я ни разу никогда не путешествовала.
8: Конечно. Мы только общались с бабушкой Бонни, и все.
9: Да, конечно, бабушка Бонни, так сказать, там наши родители. Родители, знаете.
8: А родители-то как? Вот скажите, родители-то как
9: знаете,
8: вообще?
9: Родители, наши родители, они, так сказать, как говорится, темнокожие.
8: Конечно, да.
9: Понимаете?
8: Да.
9: Ну, а что с них возьмешь?
10: Ну, назовем не афрокожие.
8: Ну,
10: вот.
8: Сейчас-то вы уже туда,
9: нас их, как говорится, нас детей, у родителей много.
8: Да.
10: Конечно.
9: Понимаете, поэтому они не за всеми даже могут уследить. И, в общем, честно вам скажу.
8: Да.
9: Меня хватились только через 9 лет.
8: Да вы что?
9: Да.
8: А как вы об этом узнали?
10: Мне пришла телеграмма.
8: Телеграмма.
9: Да, мне пришла
8: телеграмма. А с тех пор вы были уже опять у бабушки, а вы вот у своих многочисленных родителей ездили туда?
9: Ни ногой.
8: Ни ногой?
9: Ни ногой.
10: Не
8: то
10: хочет,
8: значит, плохие воспоминания все-таки.
9: Да какие плохие воспоминания? Что там делать-то на этом острове? Господи.
8: Ничего, да?
9: Да кошмар.
8: То есть самое интересное, как сказать, самое интересное, как
9: так
8: лучше, можно
9: была
8: сказать.
9: Дичь, так дичь и осталась.
8: Дичь.
10: Ну, в общем,
9: я же выросла в большом городе.
10: Я увидела большой свет, город, иллюминацию. Вот это праздник, который...
9: Надо видеть публику.
8: Да.
9: Вы не забывайте публику. Любой публики, которую привил мне Бонни с самого детства.
8: Да.
9: Конечно, это вещи, которые уже нельзя, так сказать, забыть или оторвать от себя.
8: Скажите, вот есть у меня такая информация, что вы, Майя, все-таки в первое время в городе были, так сказать, постоянным посетителем детской комнаты.

0: продолжала курить и продолжала, но была идея маленькая.
1: К самокрутке.
2: Самокрутка?
0: Да, да, да, конечно. Сделала, это, кстати, с разными надбавками.
2: Вместо конфетного, да, курила, да, полный рост. Конечно, да.
1: Понятно. И потом,
0: ну, а знаешь, поганые менты, конечно, меня ментовали.
1: Не надо, Маечка, я тебя просто не называю так.
0: Да помолчи ты, господи.
1: Вот так у нас.
0: Ну, я могу вам сказать, что за 50 лет, конечно, уж много воды утекло.
2: Да-да-да. Уж и не курите?
0: Да, вы знаете, не курю. Ну, во-первых, здоровье не позволяет. Все время в цирке. Работа тяжелая.
2: Но выпиваете.
0: Ну, это не без этого. А кто не выпивает? Давайте так.
1: Губастик ты мой, губастик. Вот так я обычно называю Маечку.
2: Скажите, а как сложилась ваша личная жизнь?
0: Вы знаете, сложно.
2: Сложно, да?
0: Сложно.
2: С гимнастом что-то было, да?
0: Да.
2: Да.
1: Ну, это три
0: раза. Я сейчас расскажу об этом.
2: К этой истории мы вернемся чуть позже, через легкую музыкальную паузу.
3: Каникулы Бонифация. Флора и фауна родной планеты.
4: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.
3: 101.ru. Удаляем зазнобу. Фоменко Фейк.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: У Надежды нет Егора. У Егора есть Надежда. Перетяжка натяжных полов заново.
3: Ух ты! О-о-о! Постой! Строительный лицензия 562 98 454 16 43 81 99 11. Спасибо. Нежно.
2: Холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио.
4: Связь.
5: Здравствуйте, еще раз с вами я, Ирина Рыбладзе.
4: Здравствуйте.
5: А в гостях у нас сегодня Антон Евлампий,
4: да.
5: Брызгин,
4: да.
5: Который стартаповец, который утверждает,
4: да.
5: Что стартап – это бизнес. Самый
4: это
5: лучший.
4: Бизнес, это бизнес.
5: И лучшая,
4: да.
5: Социальная сеть. И я пытаюсь узнать, как же она называется.
4: Сеть так и называется «Педали».
5: Педали.
4: Педали.
5: Какая прелесть.
4: Конечно.
5: Педали.
4: Сеть
5: педали.
4: Я и изобрел эту сеть, и так как бы и среди друзей мы так называем это все педали.
5: Пойдем по педалям там.
4: Пойдем по педалям немножко, так сказать. Ну,
5: да,
4: что
5: да,
4: ты
5: да,
4: сегодня
5: да.
4: Отпедалил? Ну,
5: да.
4: Конечно, отпедалил немножко.
5: Да.
4: Ну и вот. И вот это вот как-то и родилось.
5: А ты сегодня педалить будешь, да?
4: Да, будешь педалить, да, сегодня. Ну, естественно. Мы сегодня напедалились просто.
5: Да, всю ночь педалил.
4: Всю ночь педалил. Ну, в общем, там такая, так сказать, идет.
5: Ну, жаргон уже.
4: Терминал. Это жаргон. Это
5: да,
4: уже жаргон между нашими вот как раз
5: да.
4: уже коллегами. Так вот, да.
5: Так.
4: Что вы хотели?
5: Говорили, что как, я спрашивала, как попасть вот в
4: да.
5: эту сеть. Ну, понятно, что надо приобрести велосипед. Значит, если зима, то зимний, с меховыми вот этими нет, со стальными валенками, с меховой вкладкой.
4: Да.
5: Значит, но если лето, то летний велосипед.
4: Да.
5: Это понятно, это как бы пункт раз. А дальше, вот как ты начинаешь крутить, как туда попасть, вот в эту соцсеть вашу?
4: Я понимаю. Ну, во-первых, надо обойти всех друзей. Просто
5: да.
4: обойти, конечно.
5: Угу.
4: То есть вы спокойно, вы хотите приезжайте на велосипеде, угу. хотите на зимнем, зимой или на летнем, так сказать, летом.
5: Впереди надо быть, чтобы войти в вашу соцсеть.
4: Да, надо быть впереди, конечно, быть естественно, впереди. Конечно, конечно.
5: Слушайте, скажите, пожалуйста, ну вот вы говорите, ножная тяга, на ножной тяге работает.
4: Да, да.
5: А вот ручная тяга не подходит? Вот, например, грибцы.
4: Я подумываю над этим, потому
5: да.
4: что гребец грибцу как бы рознь.
5: Ну, это понятно, да.
4: Ведь есть разные...
5: А ведь, понимаете, какая прелесть? Вот они сидят. И сидят не один человек, а сразу несколько в одной вот этой вот лодочке.
4: Да, в лодочке.
5: И вот
4: да.
5: они вместе, вот как раз, понимаете, тут и можно было, они уже вместе гребут.

0: Ну, может быть, я подумаю. Единственное, тут как зависит от того, что это нужно быть на воде всегда.
1: Да.
0: Всегда на воде. То есть можно пробовать на земле, но сложнее там будет грести.
1: Грести будет сложнее.
0: Сложнее,
1: конечно,
0: сложнее,
1: да.
0: Сложнее. Так, поэтому, да. Да, все-таки на воде. Mm-hmm. На воде будем,
1: да, да, да,
0: будем,
1: да,
0: начинать. А потом мы, может быть, перейдем на землю.
1: Может быть, перейдете. А почему? Ну, можно это на земле погрести чуть-чуть.
0: Вот. Я об этом говорю. Я сейчас подумал сразу.
1: В песках нормально можно грести, мне кажется.
0: В песках очень хорошо.
1: Гребёнки,
0: некоторые,
1: кажется,
0: некоторые, вот даже и не понимая этого,
1: да,
0: есть такие спортивные, я вам скажу, организации, так и называются грибные пески.
1: Грибные пески?
0: Да, да, да.
1: Да.
0: Но
1: да,
0: люди не понимают, что они же могут и устроить как бы из этого бизнес.
1: Ну, конечно, но
0: конечно,
1: вообще мало таких людей, которые это понимают. Не случайно вот, мы вот, вас вот позвали, понимаете?
0: Я объединяю всех. Пока что, так сказать, ну, вы, наверное, хотите меня просто спросить, какая оплата?
1: Оплата, вот чтобы мне, например, в эту соцсеть вступить, вы не выспались, да?
0: Нет, нет, все хорошо, я просто много крутил, педалил.
1: А, ну, конечно.
0: Да,
1: конечно,
0: педалил сегодня ночью.
1: Кислород.
0: Ночью вот, педалил, да.
1: Да, да, да. А, оплата, вот, как, чтобы войти в соцсеть, нужно что-то заплатить?
0: Нет.
1: Нет, бесплатно, да?
0: Абсолютно бесплатно. Бесплатно.
1: А вот скажите, вы безвозмездно работаете?
0: Вы знаете, мы работаем за питание.
1: За питание.
0: За питание.
1: Ну,
0: да,
1: а
0: вот за питание.
1: Хорошо.
0: За питание, да, да.
1: А скоро услышимся.
0: Да.
2: Связь. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?
2: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внутренняя политика.
4: Следующий год объявлен годом расторопши. Соответствующий указ на прошлой неделе подписал президент, сообщила его администрация. Ожидается проведение ряда крупных международных мероприятий, призванных усилить значение расторопши. Также у нее появится свой твиттер, аккаунты в Инстаграме и Фейсбуке. Будет поставлен балет «Тщетная расторопша» на главной сцене страны.
2: Финансы.
4: Центробанк решил отказаться от бумажных банкнот и ввести новую форму денег – насыпной рубль. В сообщении банка сказано, что в соответствии с государственной политикой перехода на высокотехнологический уровень и в целях сохранения хвойных, плавный переход на насыпной рубль будет происходить в течение следующих 5 лет. Предполагается, что рубли будут отсыпаться в карманы граждан, которые те будут отмерять щепотью и горстью.
2: Промышленность.
4: Прокатный завод номер 10 ввел в эксплуатацию новую технологию насосного шнурования метизов. Новая линия позволит увеличить отгрузку на 10 тонн в сутки и замкнет цепочку полного цикла. Мы попросили прокомментировать эту новость эксперта по шнурованию.
5: Да, да, это чистый экспортный продукт, такого еще не было. Думаю, деппинговать на насосном шнуровании станет значительно проще, особенно в секторе отверточной разборки.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
6: Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто.
7: Берем за срочность. Фоменко Фейк Радио.
0: Футбол! И вновь мы в студии. В студии Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. Напротив меня старший тренер сборной. Настоящий сборной. Виктор Телегин. Виктор, еще раз говорю вам здрасте, еще раз говорю спасибо. И вот тут же такой вот неожиданный вопрос сейчас. А ведь центр-то круглый, центр поля.
8: Ну, во-первых, мы сейчас меняем.
0: Вот центральный круг, вот
8: ну,
0: что.
8: В нашей игре футбол.
0: Да, футбол. Да,
8: у нас все остается то же самое. У нас 11 человек в поле.
0: 11, да, так.
8: Вот, но нам осталось заменить только центральный круг на квадрат.
0: И все.
8: Потому что мяч квадратный.
0: Да.
8: Ну, вы сами подумайте, что делает круг
0: да.
8: в прямоугольном поле, да, где находятся и прямоугольные ворота,
0: да,
8: и прямоугольная
0: просто.
8: Вратарская, и прямоугольная,
0: смешно.
8: Так сказать, штрафная. Ну, где все это? Все прямоугольное, а круг
0: да.
8: в центре. Ну, и еще они вот этим шаром они играют. И потом они спрашивают, почему у них, так сказать, такие проблемы.
0: Да.
8: С забиваемостью.
0: И вот, кстати, да,
8: ну,
0: с забиваемостью.
8: В прямоугольник запихайте. В прямоугольник
0: да.
8: запихайте
0: ну,
8: шар.
0: Ну, как
8: ну,
0: это?
8: Как
0: смешно.
8: Это? Ну, это смешно. Смешно. И это нужно сколько времени, чтобы прошло, чтобы это поняли просто наши
0: руководители спорта. Наконец-то у нас.
8: Вот, поэтому,
0: я просто благодарен ну, вам, ну, Виктор, что ну, наконец-то ну, вы уже открыли. Это просто... Это, ну, я вам скажу, что это не, даже не страница. Ну, это целый, как бы, я не знаю, ну... Ну, это целый, конечно, целый пласт.
8: Конечно.
0: Вы открыли пласт. Ну, а пласт тоже квадратный, между
8: ну,
0: прочим.
8: Я вот хочу все. Сказать, да, что да. Ну, на квадрате очень зиждется многое.
0: Ну, например, еще.
8: Ну, вы понимаете как? Ведь атакующие... Во-первых, наш футбол, он да. атакующий.
0: А, атакующий, да. Ну, естественно.
8: Смотрите... Все казалось бы то же самое, да?
0: Да, да, да.
8: Но работая, например, мы сегодня, у нас ведь, видите, да, шлемы.
0: Вижу, конечно, естественно.
8: Мы сегодня, ну я и как старший тренер,
0: так да, сказать, да, да.
8: естественно, акцентирую нашу работу все-таки не на работе ног,
0: да,
8: а на работе головы.
0: Ах, вот
8: почему?
0: Оно что. Так, почему?
8: Потому что ага. вы видите у нашего мяча ребра жесткости.
0: А, сильные, сильные
8: понимаете?
0: Ребра.
8: Это наша сильная сторона. Голова работает
0: да.
8: вместе с квадратным мячом, квадратная голова, квадратный мяч.
0: То есть это...
8: Совершенно точно. Вы навесили, полная. Представьте себе,
0: навесили
8: вы
0: мяч.
8: Навесили в штрафную площадь.
0: Да. да, например.
8: У вас круглый мяч летит.
0: Естественно.
8: Ваша голова, по сути, вот если вы осмотрите голову, обычную голову человека, да. без шлема,
0: ну, и
8: свою даже
0: так
8: осмотрите,
0: естественно.
8: Вы увидите огромное количество неровностей.
0: Ну, конечно.
8: Ну, конечно, там и волосы у вас.
0: Там есть и шероховатости.
8: Шероховатости,
0: ну, конечно,
8: неизвестно что, и, так сказать,
0: да.
8: уже свой возрастные какие-то изменения.
0: Да,
8: то
0: да.
8: шишка, то еще
0: ну,
8: что-то.
0: Ну, все что-то,
8: и
0: да.
8: И сюда
0: да.
8: попадает мяч, куда он летит.
0: Никто да вообще не понятно.
8: Кто не знает.
0: А здесь?
8: А здесь, вы понимаете. Вы посмотрите,
0: прокид.
8: Что происходит.
0: Сплошное.
8: Я таким образом могу пройти 70% поля.
0: Боже мой.
8: 70%. Попробуй отними.
0: И ведь вы это попробуй. Делаете.
8: Конечно.
0: И Виктор это делает, конечно. Дорогие мои друзья.
8: И мои
0: учитесь,
8: подопечные.
0: Подопечных
8: конечно.
0: Своих учите. Вот,
8: и
0: например, Трубин.
8: О, слушайте, ну Трубин сегодня, Трубин,
0: да.
8: все меня спрашивают, почему я переместил Трубина
0: да.
8: с левого края в центр.
0: Вот, вот.
8: А вот,
0: вот
8: поэтому,
0: вот.
8: Понимаете?
0: Потому что у него абсолютное
8: да.
0: совпадение.
8: Абсолютная ровность.
0: Ровная поверхность,
8: как?
0: Конечно.
8: Квадратная голова,
0: да.
8: пусть она даже в шлеме, но она квадратная.
0: Вот.
8: Она полностью способствует. Такой
0: да.
8: атакующей манере.
0: Я бы даже родило себе. Квадратная голова. Мячу покоя не дает. А?
8: Ну, дружочек.
0: Или это ваше? Подождите, это же ваше да, лозунг.
8: Я же, конечно.
0: Квад, это же Телегин. Сам Телегин.
8: Вы же читали «Родной
0: да.
8: спорт»?
0: И родной спорт.
8: За 27
0: марта. За 27 марта. Ну, и там интервью вот, с Виктором
8: вот,
0: Телегиным.
8: Вот.
0: Ну, естественно. И вот перед тем, как мы еще раз повторим вам этот лозунг, давайте сделаем легкую паузу.
2: Футбол! Знаете ли вы, что?
9: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?

0: нами легко. Онлайн-радио. 101 Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио.
1: Дорогие друзья, сегодня в программе «Ноготь Адама». Главный врач клиники сборной страны по импульсивным видам спорта.
2: Да.
1: Адам Вартанович Д'Артаньян. Он, Адам Вартанович, совершил открытие.
2: Да.
1: Допинг сегодня нашим спортсменам уже не нужен.
2: Нет.
1: Они должны пользоваться тем допингом, который есть у них в крови.
2: Да.
1: От природы.
2: Конечно.
1: А запускается весь механизм простым отгрызыванием ногтей.
2: Да.
1: Отгрызанием. Правильно?
2: Да, конечно.
1: Потрясающе.
2: Конечно.
1: И это лекарство, которое не определяется никакими сегодня международными комитетами.
2: Абсолютно.
1: Называется Нагодоп.
2: Нагодоп.
1: Это
2: изобретение, оно уже прошло сертификацию. Пожалуйста, я прошу вас. У меня есть небольшая такая сеть магазинов, ресторанов. Там, это, понимаете, вино.
1: И все спортсмены все, там.
2: Все спортсмены там. Можно приходить, можно покушать, можно вкусно. Все вас встретят, вас проводят. Будет очень вкусно, понимаете?
1: Хорошо, понимаю.
2: Конечно.
1: И, соответственно, после этого активно растут ногти.
2: Активно.
1: И которые наши спортсмены активно грызут.
2: Конечно.
1: И всегда находятся в хорошей, потрясающей, удивительной форме. Вот что я хочу сказать. Нет ли такого у вас впереди, как бы?
2: Да.
1: Смотрите ли вы, так сказать, вперед?
2: Да.
1: Вы, как я знаю, вы работали сейчас со всеми зимними видами спорта.
2: Конечно.
1: Я, кстати, не спросил. Допинг в кёрлинге.
2: Я бы неправильно, не так сказал. Кёрлинг в допинге.
1: Кёрлинг в допинге?
2: Да, конечно.
1: Удивительно.
2: Именно так надо подходить к этому, потому что тут наоборот как бы все. Ты берешь на себя этот вектор и как бы нагибаешь кёрлинг. Вот этот специальный прибор, которым они делают. Это шпилевили, ну, понимаете, да?
1: Шпилевили?
2: Вот, да-да-да, они шпилевили. Это так у них, это называется на их языке разговорный язык шпилевили. Вот они когда делают шпилевили, это, понимаете, надо наоборот. Кёрлинг в допинге. Потому что именно в этот момент у кёрлингиста или у кёрлингистки в руках мощное орудие. Понимаете? Мощное орудие. Если она погрызла у себя безымянный палец. Безымянный.
1: На левой руке?
2: На левой руке.
1: Это кёрлинг?
2: Это кёрлинг. Это кёрлинг.
1: Удивительно.
2: Я больше скажу вам.
1: Щетка становится жестче?
2: Жестче. Она чаще как бы отталкивается. Понимаете?
1: Это безымянный палец.
2: Это безымянный палец. Это безымянный. Если два таких...
1: Я надеюсь, дорогие друзья, вы записываете.
2: Записываете.
1: Безымянный.
2: А можно повторить, потом рассказать.
1: Потом мы повторим.
2: Потом
1: что хоккей, как говорится, что биатлон.
2: Да.
1: Что, естественно, нельзя забывать. У нас и кёрлинг.
2: Конечно.
1: Так,
2: конечно. И что же вы думаете? Это очень помогло. Если два безымянных пальца, это получается, тогда мы даем тройную силу, вы понимаете? И тогда шпилевили, получается, прямо самое гнездо. Ну, так называют они у себя. Самое гнездо, понимаешь, попадает.
1: То есть, допинг, ногтевой допинг.
2: Да.
1: Он сегодня является максимально эффективным.
2: Очень.
1: Но
2: очень.
1: При этом не вредным.
2: Нет, абсолютно.
1: Неопределяемым.
2: Абсолютно.
1: И он находится, собственно, в крови.
2: Он уже человека, в крови.
1: Человека-спортсмена.
2: Спортсмена.
1: А скажите мне, вот да, так я на ваш взгляд. Человек-спортсмен отличается от просто человека?
2: Да, конечно. Да,
1: все-таки,
2: конечно.
1: Да?
2: В нем не существует вот этой безотчетной любви к спорту.
1: Ага.
2: Это импульс.
1: Удивительно. Удивительно.
2: Который заставляет,
1: как понимаешь? Как это все вам приходит в голову, скажите, Адам Вартанович?
2: А сам иногда, дорогой Владик, сам не знаю, как в голове укладывается вот это вот все. Вот это вот все, понимаете? Сам не знаю.
1: На этой высокой ноте мы делаем небольшую паузу. И в нашей программе «Ноготь Адама», я напомню, сегодня Владислав Жульпацкий и Адам Вартанович Д'Артаньян.
0: Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Шелохвость. Шелохвость. У шелохвости стройное и изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шелохвость быстро летает, легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Никогда. Корм добывают на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.

0: Сбиваем с толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио. Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: В эфире программа о цирке «Антре Антраша». Ну и сегодня у нас в гостях... удивительная женщина, цирковая женщина, женщина, которая положила всю свою женскую жизнь, как говорится, на работу в цирке и всю жизнь.

0: величайшего иллюзиониста. Мы сегодня не называем его имя и фамилию, потому что так просила его ассистентка, которая сегодня у нас в гостях. Итак, знакомьтесь, дорогие друзья, Валентина Уткина Гоцман.
1: Здравствуйте, Валечка.
2: Здравствуйте, ребятки. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Слушайте,
0: сколько лет вы в целом, в общем, от начала до конца проработали в цирке?
2: Я до сих пор служу. Конечно, конечно.
1: Как приятно.
0: Сколько же это лет-то уже будет?
2: Ну, вы знаете, без малого получается сейчас 66.
0: Ой-ой-ой, какой. Так это юбилей, можно сказать.
2: Да, ну почти, почти приближаемся.
0: Расскажите, ну, расскажите, как получилось так, что вы не стали ни гимнастом, ни вольтежером на катушках? Да. Каким образом вы оказались, так сказать, в ассистентках?
2: Не, ну я могу сказать, что, понимаете, если бы не мои родители, не видать бы мне цирка, как своих ушей. Да, дело в том, что это династическая история. Дело в том, что мой отец Борис Моисеевич Уткин. Да-да-да.
1: Я знаю.
2: Да, русифицированная, да. Да-да-да. И моя мать Роза Яковлевна Гоцман служили в цирке, поэтому я там, собственно, росла с пеленок.
1: Я помню, это номер на большом велосипеде же, да?
2: На очень большом.
1: На очень большом.
0: Вот такой вопрос у меня. Валечка, я можно буду вас называть Валечка?
2: Ой, мне приятно.
0: Валечка, вот что я хотел спросить вас. Скажите, вот, ну, все-таки, вы знаете, ну, вот еще раз задам этот вопрос.
2: Пожалуйста.
0: Вот вы же не стали ни вольтежером на катушках, ни каким воздушным гимнастом.
2: Нет, вольтежировкой нет.
0: Нет, у вас не было... Вы даже не стали дрессировщицей, а вы вдруг ни с того ни с сего раз и стали ассистентом у такого выдающегося, можно сказать, величайшего иллюзиониста.
2: Маэстро.
0: Да. Кстати, почему нельзя называть его имя?
2: Ну, знаете, ну, понимаете, это же мир магии. Да, поэтому и должны быть оставаться, сказать, тайны, загадки. Маэстро никогда не позволял нас распространяться на эту тему.
1: А вот могу ли я сейчас задать вам, Валечка, такой вопрос?
2: Да.
1: Ну, сколько же, ну, нашему радиослушателю хочется наконец узнать, сколько раз вас распиливал маэстро пилой?
2: Я, безусловно, сейчас отвечу. Сейчас на предыдущий пока отвечу.
0: На лучший предыдущий.
2: Как вы стали?
0: Ну, можно, вот посоветуйте даже сразу как бы и молодежи. Если вы хотите стать ассистенткой, неожиданно.
2: Я стала заниматься вот этой ассистентурой только потому, что это гораздо тяжелее, понимаете? Ну, гимнасты, они на тунике, на бамбуке работают. А тут ты лежишь как проклятая, понимаете? И это совсем не просто. Совсем не просто. Тут нужно обладать невероятной увертливостью.
3: Антрошоп!
4: Не время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. ООО. Мой офис. Операционные системы 22 века. Мяу.

0: Классика в эфире.
1: Она лежала на холодном кафельном полу, притянув колени к подбородку и тихо всхлипывая. Слез не осталось, желаний, мыслей, слов тоже. Взгляд в одну точку, прерывистое дыхание. Теперь она одна. Она одинока. Как же страшно подниматься с коврика и выходить из ванны. Здесь она чувствовала себя хоть в некоторой безопасности. К этой боли она почти привыкла. Но как же страшно все-таки отрываться от оазиса привычного угнетения и натягивать безразмерную маску спокойствия и циничности. Она решила еще полежать немного и пожалеть себя. Время идет, умирают минуты. Она тоже умерла. Она умерла для всех, потому что умерла для себя в первую очередь. Да, она мертва. Душа, как сухой галечный пляж, бесплодна и безлична. Слезы снова мелкими бусинами покатились с ресниц, присоединяясь к предыдущей партии отчаяния на поролоновом квадрате. Умывальник строго смотрел на девушку. Зеркало беспристрастно показывало истинное положение вещей. Полотенце осуждающе покачивали бахромой, повторяя брюзжание сквозняка. Она медленно поднялась и встала на колени. Слезы, боль, отчаяние, разочарование – и еще слезы. Все завертелось вокруг нее, вспыхивая яркими бликами давно утерянной радости. Она начала истерично хохотать и снова упала на пол, раздавленная той малостью чувств, выпущенных на свободу. Вы прослушали отрывок из рассказа Вероники Бойцевой «Тонька».

0: что? Знаете ли вы, что алкоголь способен вызвать скорую помощь, МЧС и желание жениться?
1: Я Ирина Ревладзе, у нас в гостях братья... Какие братья? Боже мой, простите, но вы так выглядите прекрасно,
2: правильно сказал.
1: У нас отец и сын Риста Попова, Александр Евгеньевич и Евгений Александрович, которые нам рассказывают про молодильную грушу, тыкву с рибом. Итак, вопрос хотел задать. Скажите, ну а не случалось ли, что к вам обращались все-таки высокопоставленные какие-то люди, которые хотели продлить себе жизнь? Или потому что вот интересный вопрос. Наверняка...
2: Это задание получено от руководства.
1: То есть вы выполняете...
2: Я выполняю вместе с отцом, но отец же на пенсии. А. Но, кстати, это ведь вот все не случайно, я хочу сказать.
1: Так.
2: Ведь у нас молодильная груша с молодильной сливой, с молодильной тыквой. В прошлом были молодильные яблоки.
1: Да.
3: Да.
2: Таким образом сразу работает на наше правительство.
3: Вот.
2: Полностью.
3: И давай лозунг, Саш, наш лозунг.
2: Отодвинь
3: давай.
2: Пенсию.
3: А!
2: Наш девиз.
1: Понятно.
3: Отодвинь пенсию на много лет вперед. Понимаешь?
1: То есть вы выполняете, так сказать, правительственное...
3: Саша,
2: я хотел сейчас не про пенсию, а про мертвую воду.
3: Да, вот ты скажи.
2: Отодвинь пенсию.
3: Да.
2: Значит, пенсию мы уже отодвинули.
1: Да.
2: А теперь наша задача будет вторая часть.
1: Вторая.
2: Напоить мертвой водой.
3: Угу.
1: Неугодных.
2: Ну, как говорится, наших противников.
1: Противников, да. Просто, действительно, да. Просто в бутилированную воду наливаем чуть мертвой и вперед, да?
2: Экспорт.
1: Экспорт.
3: Опрыскиваем мертвой.
1: А не боитесь сейчас вот в эфире это говорить? Может быть, нас слушают?
2: С этим уже никто не справится.
1: Уже все, она пошла уже, вода?
2: Конечно.
1: То есть мертвая вода пошла в массы?
2: Конечно.
3: И расскажи, я тебя прошу...
2: Ну, не в наши массы.
1: Не в наши, скажи, на
2: массы врагов.
1: Чуждые нам массы.
3: И расскажи, я тебя прошу, про ястребиный кисель.
2: Ну, вот батя всегда лезет в передовые разработки.
3: Ну, подожди, ну
2: что
3: я...
2: Что ты хочешь это, а?
3: Ястребиный кисель.
2: По поручению штаба.
1: Да.
2: Мы сделали продукт, называется ястребиный кисель.
1: Так, и что же он делает, интересно?
2: Ну, по сути, конечно, мы так называем его кисель, для того, чтобы нормально сначала.
3: Да.
2: А вообще он помет.
3: Помет.
1: Да. Помет. Помет кого?
2: Ястребиный.
3: Ястребиный.
2: Что-то не ясно. Конечно, ястребиный помет.
1: Просто собирать, наверное, ястребиный помет.
2: Да, все очень просто. Дело в том, что наши ястребы.
1: Так.
3: Срут! Ну и спроси, Саш.
2: Срут на врага!
3: А?
2: Вот так.
1: Киселем.
2: Ну, назовем это
3: назови
2: так.
3: Назови киселем, да. Иришка.
2: Назовем это так.
1: Это какой-то ядовитый
2: это
1: очень помет.
2: Да какой ядовитый? Конечно, он на основе мертвой воды.
3: Но.
1: То есть вы поете ястреба мертвой водой, а он потом...
2: Промачиваем воду.
1: Да.
2: Промачиваем в воде в мертвой.
1: Да.
2: Пищу ястреба. Ястреб дрессирован.
1: Дрессирован.
2: Это вы понимаете как? Вот это все, дроны, вот это все.
1: Да, это все, вот все это. Да.
2: Это просто смешно. А ястреба, кто его обнаружит?
1: Да никто его не обнаружит, конечно.
2: А он полетел, насрал, все померли.
1: Фекалии, оставил фекалии, да.
3: Все засрут. И погибнет враг.
1: Но вот на нашей территории он это не может сделать.
2: Конечно, нет.
3: Нет, срет на чужой.
2: Конечно.
3: Срет на чужой территории.
2: Так.
1: Да.
2: Ястребы срут на песок.
3: Да.
2: Где у нас песок?
1: Где у нас песок?
2: Нет у нас песка.
1: А у нас нет песка.
2: А у них у наших врагов навалом песка.
1: Песка.
2: Вот ястреб летит, видит песок. Срет, все.
1: Да. Ну не сахарный песок.
2: От этого и происходит смерть врага в песках.
1: В песках. Да. Но обычно враг мрет в песках. Это известно.
2: Конечно.
1: Да, конечно. Смерть в песках. И это роман. Да. А буквально на несколько минут прервемся, чтобы снова с вами поговорить.
0: Продление. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Северный кожанок, редкий вид кожанов, крыло сравнительно узкое, ухо тонкокожее, загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами зимует поодиночке.
4: 101.ru.
6: Не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио.

0: А чтобы она не впивалась.
1: А вот что я хочу спросить.
0: Ну, как известно, пчелы, конечно, покусывают людей.
1: Они впиваются,
0: да, бывает.
1: Мы говорим, не покусывают, а впиваются, да.
0: Но не гибнут, правильно?
2: Нет, нет, нисколько, не гибнут. Нет, абсолютно.
1: И вот что я хочу спросить. Когда пчеловод становится нагим,
2: нагим, да, да,
1: и ногого пчеловода видит пчела,
2: да.
1: Она, так сказать, ну, она как бы перестает его кусать.
2: Конечно, абсолютно права. Она взбудоражена, взволнована и благодарна.
1: Вот
0: и получается,
1: правильно, да,
0: простите,
1: правильно,
0: и получается, да, так, что голый пчеловод не боится укуса пчелы.
1: Да, абсолютно.
0: Да. А пчеловод одетый?
2: Да, боится.
1: Боится, конечно.
2: Поэтому у нас в нашем исследовательском институте мы устраиваем тренинги, психологические тренинги для пчеловодов.
1: И вот этим вы отличаетесь,
2: конечно,
1: видимо, от того,
2: на институте научной... Александра этих тренингов институте... никто не проводит.
0: Извините, шершня.
3: Извините, институт шершня тоже отличается. Шершень, шершню рознь. Я тебе, вам, извините, на ты. Ничего не так, ничего не...
1: Да нет уж, давайте лучше на вы.
3: Давайте на вы, давайте на вы. Вот к шершню тоже на вы нужно. Вы знаете, я про это говорю.
1: Мы сейчас не занимаемся шершнем. И
3: я знаю.
2: Александр,
1: вообще не интересуется шершнем.
2: Да.
1: Только шмелем и пчелой.
2: Шмель и пчелой.
3: Я знаю.
1: Так я, насколько я понял, нашу сегодняшнюю тему, разыграли шмеля.
2: Да.
1: То есть как бы мы показались в одежде.
2: Да.
1: Шмель подлетел, посмотрел, не знаю.
2: Не знаю, такого не знаю.
1: Такого не знаю.
2: Пошел отсюда, да.
1: И улетел.
2: И улетел, да.
1: И в это время подлетает уже пчела.
2: И тут мы оголяемся.
1: А в это время успел уже пчеловод раздеться.
2: Да,
1: вот до подлета пчелы должен раздеться пчеловод.
2: Да.
1: Или во время уже.
2: Да, это отдельная тема тренингов. Это нужно уметь быстро раздеться. Понимаете, не каждый может. Это далеко не каждый может. Это требует мастерства.
3: Ну, вы знаете, а я, например, умею. Это я умею делать. Когда я быстро раздеваюсь, ни одна пчела, между прочим, меня еще ни разу не укусила, а вас кусали, я помню.
2: Это наговоры.
1: Нет, это наговоры.
3: Кусали, я помню.
2: Александр.
3: Один раз кусали.
2: Вы знаете, вот всякий раз, когда мы встречаемся с Александром, всякий раз какие-то странные новости. Я о себе узнаю. Просто удивительно.
1: А ведь я хочу сейчас сделать сообщение, очень важное сообщение, о котором еще ни Изольда Тихоновна, ни Александр, и они еще не знают, а я уже знаю.
2: Интересно.
1: И вот, дорогие друзья, это радостное событие, я сообщаю его. Научно-исследовательский институт шершня. И научно-исследовательский институт мягкокрылых.
2: Да.
1: Объединяются со следующего месяца.
3: Как?
1: Да, это будет один единый институт, который будет называться Научно-исследовательский институт мягкокрылых шершней.
3: А как?
2: Подождите, когда это случилось, когда это произошло?
1: У вас... Указ подписан вчера.
3: А кто?
1: Указ президента.
3: Вы что?
1: Конечно.
4: Лабиринт Леонардо.
5: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?

0: дрожжи. Будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио.
1: Новые технологии.
2: Потом мы думаем, как
3: сжиженный
2: бы...
3: Сжиженный
2: серый водород. Да, мы думаем,
3: Это именно сжиженный запах.
2: Ну, послушайте.
3: Согласитесь.
2: Ну, вы просто... Ну, в первые разы, конечно, когда вы садитесь в машину, у вас немножко текут слезы.
3: Слезятся.
2: Да, глаза слезятся. Это естественно. Это естественно.
3: Это нормально.
2: Но потом вы привыкаете, и все. Вы ведете машину некоторое время
3: в
2: слезах.
3: А если вы не один?
2: Ну,
3: если вы с дамой.
2: Давайте договоримся. Вы с дамой, ничего страшного. Вы немножко проплачетесь. Потом ведь это... Полные слезы, что такое? Это очищение.
3: Это,
2: организм очищается.
3: Да и даму тоже может очистить.
2: И там очищаете. Вы с двух сторон. И, так сказать, и снизу очищаетесь, и сверху, как говорится, очищаетесь. Понимаете? Мы вообще за чистоту, понимаете?
3: Я понимаю.
2: И это как бы шаг вперед. Мы одним ударом убиваем 5 зайцев.
3: Пять?
2: Господи,
3: боже.
2: Ну, давайте посчитаем.

0: вами легко. Радио. 101 Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио. А вот, мои дорогие, любезные, разлюбезные друзья, вас приветствует Юрий Бурзон. А со мной, боже мой, кто со мной? Я сейчас раскрою все карты. Ох, кто? Ох, это, я бы сказал, мускулистая, удивительная, ну, я имею в виду, женщина, скажем так, решительная.
1: Юрий!
0: Ну, что вы, ну что, конечно. В нашей студии сегодня знаменитая программа «Повторное отращивание». И в гостях действительный член Академии лечебной физики тела Жанна Юрьевна Кушко.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, да. Здравствуйте. Ну, это я так уж сказал. Мускулистость, я имею в виду, это и чисто идейная, так сказать, да. Такая. Да. Но, да. Скажите, все-таки.
1: Да.
0: Мы говорим о повторном отращивании. То есть, как удалось заново отрастить.
1: То есть вы прям вот сразу хотите вторгнуться в мир биоинженерии?
0: Ну, как
1: я не ожидал, я думал, постепенный будет процесс какой-то у нас.
0: Ну, хорошо, давайте. Давайте так. Ну, значит, сначала смотрите, например. Ну, например, вот лечебное, вот пойдем от названия. Лечебная физика тела.
1: Да.
0: Ведь вы знаете, получается, о физике тела.
1: Все.
0: Все.
1: Да.
0: Ну, Жанна Юрьевна, очень хочется, чтобы вы как-то поделились с нами все-таки вот этими вашими секретами, секретиками, я бы даже сказал.
1: Вы понимаете, просто такая тема, она как-то сугубо научная получается. Вроде, с одной стороны, сугубо научная.
0: Сугубо.
1: Потому что, ну, даже, наверное, людям, которые просто интересуются, они, наверное, просто понимают, что есть биоинженерные вот эти потоки, которые направлены на выращивание вот этого вне человека, отдельно человек.
0: Так.
1: И есть потоки, которые направлены на то, чтобы выращивать внутри самого человека. Так вот, вы, наверное, хотите меня спросить, где я? Какому, так сказать, ответвлению я принадлежу?
0: Да.
1: Я
0: где
1: целиком
0: вы?
1: И полностью пришла к выводу, что это надо делать вне человека. Думаю,
0: вот
1: с этого и следует начинать наш разговор, нашу передачу.
0: Да. Ну и давайте действительно и продолжим наш разговор. Это ж приятно, как-то это передается от вас ко мне, от меня к вам.
1: Да, просто редко, понимаете, в основном сугубо со специалистами говоришь на эту тему.
0: Да.
1: И редко очень, как сказать, просто как сказать, с обывателями.
0: Ну, можно так
1: немножко мне,
0: назвать.
1: Как сказать, пока еще не могу.
0: Мы скажем даже, может быть, так, скорее всего,
1: с дознавателями.
0: Да,
1: без терминов, чтобы было понятно.
0: Да, просто. без терминов. Конечно. И тем не менее, вот как все-таки вот заново отрастить? Вот что, во-первых? Ну, скажите, что, во-первых, что значит вы... Вот,
1: ну, вот. Я вас сейчас удивлю, во-первых.
0: Как вы отращиваете? Ну, мы же говорим
1: вот
0: про...
1: Я вас сейчас удивлю.
0: Мы же говорим... Извините, наши дорогие друзья. Вы понимаете, я как бы говорю о том, что мы говорим о гландах. Мы же говорим о гландах.
1: Мы не только о гландах.
0: Не только? То есть мы все отращиваем?
1: Понимаете, ну, Юрий, мне кажется, глядя на меня, вы, наверное, понимаете, что речь идет не только о гландах.
0: Нет, конечно. Касается...

0: Что касается
1: мне
0: вас,
1: кажется, это очевидно просто.
0: Это очевидно.
1: Что гланды мистера Мишена не ограничивается.
0: Не ограничивается.
1: А только начинается, может быть, с гланд, а заканчивается, знаете ли, уже...
0: А вот расскажите поподробнее.
1: Ну, понимаете, вот если... Что касательно меня.
0: Да.
1: Как я пришла вот именно к тому, что нужно это делать вне человека? Потому что понятно, что вот это и биоинженерия, я занималась, увлекалась, там, училась, в конце концов. Ну, как это делают все нормальные люди. Но потом, вы знаете, это было еще молодые годы, так сказать.
0: Да, да.
1: Зелено после каких-то праздников, уж не помню, что это было, Новый год или что. Как я вот и ощутила, что что-то с печенью происходит не то.
0: После Нового года.
1: Да.
0: И вот извините, как раз, Жанна Юльевна, я буквально попрошу вас вот сделать маленькую паузу, а мы вернемся
1: конечно, Юрий, да.
0: Как мгновение.
1: Да, да.
2: Восстанавливаем экстаз. Фоменко Фейк Радио.
3: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая дзит. Пение, громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
6: Hyvät naiset, Svamse Romo, Lokasakke, Atte Bravo, Rosvo Sekte.

0: suihkuun, jos ei tullut hikeä.
1: Питаем геранью. Фоменко Фрик Радио.
2: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
3: Рыбы. Кто они?
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Я Владислав Жульпацкий. Сегодня в студии Фоменко Фейк Радио. И у меня в гостях Виктор Сумняжный, психоневролог, но не обычный психоневролог, а психоневролог, который занимается проблемами рыб. Я хочу спросить про действие дерпизданона на рыбьи головы. Вот скажите, куда, во-первых, вы колете? Прямо в любое место, куда попадете?
5: Нет, конечно, нет. Это, естественно, под крестец.
4: Под крестец. А вот такой у меня вопрос. Я хотел спросить, где у рыбы крестец, но потом...
5: Еще я передумал...
4: Подождите. Вот скажите мне. И дальше вы поняли, что нужно, так сказать, эту память им увеличивать. Увеличивать память, рыбью память надо увеличивать при помощи инъекции дерпизданона.
5: Конечно, да.
4: И
5: вот,
4: я
5: представляете, как у вас...
4: Да, я понимаю так.
5: На рыбим.
4: Вот вы, я понимаю так. Да. Я понимаю так, что вы, ну как, в дикой природе, то как рыб всех
5: вверх? Ну, они же передадут. Дерпизданон передает.
4: То есть она уже одну рыбу, ты, так сказать, одну самку.
5: Мы
4: ты...
5: распиздадоним. Да.
4: И она передает уже икру.
5: Конечно.
4: И уже они все
5: через
4: уже с длинной памятью.
5: Через икру.
4: Через икру передают. Да. Удивительное открытие. Удивительное. И я вот
5: это
4: что
5: я
4: хочу...
5: открыл. Да, я уже я его что... этот самый...
4: Так ну, это Нобелевское?
5: За проте... Ну, я не знаю, вы мне как-то сразу...
4: Еще вас не выгни.
5: Понимаю, да. А это как рыбы. Они когда увидишь...
4: Как будто вам укололи дерпизданон.
5: Когда меня узнали, они так...
4: Укол дерпизданона.
5: Нифига.
4: Да. Они как бы скажите, я вот что хочу спросить.
5: Да.
4: Скажите, пожалуйста, значит, и вы стали с аквалангом погружаться и делать инъекции?
5: Да. Вы знаете, после этого я дошел уже, это начинали мы с гуппи у Пети. Я дошел уже до громадин. Вот эти глубоководные рыбы.
4: То есть вы хороший ныряльщик, по факту.
5: Да, ну,
4: а
5: я
4: вот у
5: не
4: меня,
5: спорю.
4: У меня вот так, такой вопрос.
5: Да,
4: у вас для инъекций, у вас пистолет?
5: Конечно, да.
4: Или пистолет. Вы прям подплываете и делаете укол?
5: Нет, ну, естественно, это пистолет специальный, это все современно, уже технологии. Естественно, я там доработал этот пистолет немножечко. У него вылезает иголочка чуть глубже, потому что для глубоководных рыб, вы знаете, я не буду перечислять их несчетное как бы количество.
4: Ну, и несметное. Разные, например, так сказать, инъекция дерпизданона, она на вес, так сказать? Ну,
5: смысле,
4: например, если рыба весит килограмм,
5: да.
4: Это, так сказать, кубик. А если...
5: Это кубик. Если, да. Если 10 килограмм, ну, это глубоководные, они же от 10 килограмм начинаются и дальше. Да там доходило...
4: 300-700 килограмм.
5: 300-700 конечно. Килограмм. Это, я вам скажу, дерпизданон, уже громадный вот такой укол. Выезжает целое.
4: И да. Вот у тебя меня прям такой вопрос к вам острый такой.
5: Да.
4: Скажите, пожалуйста, у вас ведь рыбы узнают?
5: Узнают. И ни одна рыба не сдохла. Вы можете представить? От дерпизданона не умирают рыбы.
4: Но они вас все помнят.
5: Все.
4: Они все с вами разговаривают.
5: Погружаешься на 50 метров, но вы, как вы понимаете, там уже... Черная, там чернота. Там, вы знаете, цвет это только верхние слои. Да? Дальше все черно-белое, серое. И вот среди этой серости, вот эти глубоководные, которые ты. Вот так ко мне тянутся.
4: То есть они как бы прямо. Виктор, привет!
5: Виктор! Они как бы на Виктор, на рыбьем это. Это Виктор. Вот я вам сейчас... Я вас научу потом. Вы будете... А знаете почему? Спецназ сейчас этим пользуется. Вот когда они показывают друг другу там... Вот теперь им не надо. Вот это долгие вот эти шаги. Потом, вы знаете, от колебания воздуха все равно...
4: Понимаю.
5: Вот, а вот когда вы делаете...
4: Понимаю.
5: Вы можете спецназ теперь,
4: читай
5: я передал рыбий, читай по губам. Это книга моя. Вы не читали ее?
4: Нет, конечно.
5: Почитайте.
4: Спасибо.
5: Почтите.
4: Вот, я что хочу сказать. Вы когда приходите в в рыбный магазин, прошу прощения.
5: Да, да.
4: Вы приходите в рыбный магазин. И там сейчас в рыбных магазинах, естественно, у нас аквариумы, где рыбы вас узнают?
5: После одного случая я не хожу больше в рыбные магазины. Мне тяжело.
4: То есть в рыбный не ходите?

0: месте. Мне больно,
1: я
0: да?
1: увидел одного, да, продавца, который очень хорошо обошелся с лещом.
0: А это был ваш, этот лещ был вашим знакомым?
1: А этот лещ
0: знакомым?
1: Помнил уже, как минимум, он уже помнил, ну, скажем так, неделя у него была память, неделя. Mm. И за эту неделю, когда этот продавец шлепнул его вот так вот головой об, ну, понимаете, обо что, об прилавок, и он только успел так сказать лещ мне. Ну, я не буду переводить, это непереводимое, что это на рыбьем, это грубо.
0: Витя, за что?
1: Грубо,
0: я
1: да,
0: вижу,
1: грубо.
0: Витя, за
1: нет,
0: что?
1: Нет, он сказал, Витя! То есть вот этого продавца он очень нехорошо о нем отозвался, но это
0: перед
1: было...
0: Перед смертью.
1: Предсмертно, да, да.
0: Ну, что
1: и
0: я могу
1: сказать? И после этого я не хожу, после в рыбный вообще.
0: Скажите,
1: хожу,
0: да, если, да, например, человеку колоть дерпиздадон, у него удлиняется память?
1: Ну, во-первых, я говорю, у вас растянется кожа лица.
0: То есть разница, в принципе, между рыбой и человеком особенной нету?
1: Нет, у человека как есть память, так и останется память.
0: Потому что мы же вышли, как говорится, из воды.
1: Ну, мы все вышли из воды, вы же понимаете. Вы помните вот эти вот здоровенные да, рыбы, которые выползли, и потом постепенно, а у них появились конечности. Та-та. Но это же были рыбы изначально, понимаете? Просто когда они вышли, они вот так сказали, мол,
0: как вы скажите, на суше. А да, я вот хочу спросить, да, да, а вот корень всеглядки, да, который корень вы используете, да, да, в приготовлении дерпиздадона, да, в том числе.
1: Естественно.
0: Корень всеглядки еще для чего-то годится?
1: Ну, еще он, скажем, ускоряет некоторые телодвижения. Mm-hmm. Это важно спортсменам. Mm-hmm. Mm-hmm. Уже мы разрабатываем сейчас с олимпийцами, с нашими.
0: Oh.
1: Да, да, да, да, да. Вы знаете, с кем?
0: И это не допинг.
1: Нет, это не допинг, он допустим. Mm-hmm. Дерпиздадон разрешен. Вот давайте договоримся так. Я вас очень прошу, в какую камеру мне сказать, дорогие друзья и международные коллеги, кто, если кто-то, дерпиздадон официально утвержден.
0: Угу.
1: То есть дерпиздадону да.
0: Вот оно.
1: Дерпиздадону да.
0: Отлично.
1: Это лозунг,
0: я
1: который
0: это
1: был на трибунах, когда я
0: понимаю.
1: Да, да, когда мы выступали.
0: И вот так получается,
1: да,
0: и взаимосвязь мира. То есть да, рыбы, которым вы при помощи дерпиздадона увеличивали память,
1: да,
0: глину их памяти.
1: Ну,
0: то есть они запоминали,
1: да, да,
0: даже неделю,
1: ну,
0: может
1: быть,
0: даже
1: до месяца.
0: Боже,
1: месяца.
0: Да
1: что?
0: Ну, конечно, то есть они вас узнавали, поэтому вы не ходите в рыбный.
1: Естественно.
0: Что они вас узнают.
1: А зачем?
0: Они приходят, господи, так это же Виктор, он делал нам инъекцию.
1: Это, да,
0: да,
1: да,
0: я,
1: да,
0: понимаю. Да. Дерпиздадон работает не только с рыбами, но и со спортсменами.
1: Со спортсменами.
0: Рыбы, спортсмены, спортсмены, рыбы.
1: Да. Это пловчихи, конечно.
0: Угу.
1: Это пловцы.
0: Угу.
1: Это ныряльщики и ныряльщицы.
0: Угу. И это не допинг. Дорогие друзья, что я могу сказать? Сегодня у нас в гостях был Виктор Сумняжный,
1: боже,
0: психоневролог,
1: боже,
0: который занимается рыбами, который, да, занимается тем, чтобы удлинить память рыбам, которые ни черта не помнят, а сейчас они при помощи того лекарства, которое он изобрел,
1: дерпиздадон,
0: а изобрел он дерпиздадон,
1: вот,
0: на основе корня всеглядки.
1: Да.
0: Он, наш Виктор Сумняжный, потрясающий ученый, потрясающий экспериментатор, потрясающий создатель всего
1: одно
0: нового.
1: Слово. Только одно слово. Дерпиздадон рулит, друзья мои.
0: Потрясающе. Да. На этой высокой ноте мы прощаемся с вами, и сейчас у нас музыка.
2: Рыбы, кто они?
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.
2: Классика в эфире.
3: Теплые струйки морской воды возвращали ему силы. Выходить из души не хотелось, а она не торопила его. Тяжелых больных не было, ее никто не вызывал в палату. Во время перевязки он все время что-то рассказывал, помогал и все время улыбался. После укола он уснул. Она несколько раз заходила ночью в палату измерить температуру и давление, но будить его она не хотела. Утром, когда медсестры, сделав все процедуры, делали обход, сдавая смену, она на секунду остановилась у его кровати сделал едва заметное движение пальчиками, улыбнулась и вышла из палаты. Она ехала в развозке домой, смотрела в окно. За годы работы медсестрой она научилась после дежурства не думать о работе. Но сейчас она никак не могла понять, что заставляет ее думать о нем. «Почему?» – спрашивала она себя. «Почему я так с ним попрощалась? Сколько лет я не делал этот детский знак прощания?» В открытое окно дул морской ветер. Она видела, как по берегу моря весело играя бегут дети. Вы прослушали отрывок из повести Викентия Зи «Осколки сердца».
2: Классика в эфире.
4: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?
5: За кулисами вдохновения.
1: Это программа «За кулисами вдохновения» на Фоменко Фейк Радио. И сегодня у нас в гостях поэтесса Вероника Листопадова. Наша встреча посвящена сегодня выходу книги, которая объединила целый цикл стихотворений поэтессы. Да. Называется этот цикл «Не засуну». Ну, как я уже говорил выше, Вероника Листопадова, да. Поэт-грубиян.
6: Да.
1: Это первое, так сказать, такое открытое, что ли, такое броское, такое яркое явление в нашей поэзии. Скажите, как
6: вы... Непрепудренное, неприкрытое.
1: Да, неприпудренное. Скажите, как вы обнаружили в себе вот этот поэтический дар, когда вы поняли, что вы поэтесса?
6: Вы знаете, фантастическая история. Просто фантастическая. Потому что... Это было где-то в юношеские годы, я бы сказала. Юношеские годы. У меня была некоторая, понимаете, такая бывает растительность, которая говорит о страстности натуры на лице.
1: На лице?
6: Да. И вот я подтавал...
1: Вы имеете в виду волосы?
6: Ну, растительность, волосы. А что же это еще может быть?
1: Да.
6: Мы говорим прямо.
1: Конечно.
6: Да, обо всем. Поэтому совершенно я этого не то что не стесняюсь, а я даже горжусь. К сожалению, сейчас очень жалею, что я когда-то взяла это и сбрила все. Просто, понимаете? Раз и все. И, надо сказать, после этого меня прорвало, я бы сказала. Просто прорвало, и с тех пор остановиться я не могу. Но, к сожалению, больше не растет ничего, понимаете?
1: Господи.
6: Да, я, надо сказать, сожалею, потому что к моему вот этому образу, к моему движению, вот этому поэтическому, это бы очень помогло, очень бы шло. Но наклеивать это как ложь, понимаете? Но не растет. Я пробовала ампульную всякую косметику, какую угодно. Но ни черта, понимаете? Ни черта. Не идет волос.
1: Волос не идет. Ну так вы, понимаю так, что когда вы брились впервые, да?
6: Да.
1: Вы вдруг почувствовали себя поэтессой.
6: Да, да.
1: И я знаю, что в самом начале вы имели псевдоним Вероника Бритая.
6: Ну, смотрите-ка, он все знает.
1: Ну, конечно.
6: Я все знаю.
1: Ну, про вас ходили слухи, когда вы выступали в клубах, ходили слухи про вас. О, сегодня у нас в гостях бритая поэтесса. Были такие разговоры.
6: Да,
1: я помню.
6: Был успех.
1: Ну, вот.
6: Да,
1: сразу. Я хочу сказать вот что. И тогда, как я понимаю, вот эти вот первые строчки, которые...
6: Да.
1: Вот я открываю, знаете, Википедию,
6: да.
1: И там прямо написано, что когда вы брились...
6: Да.
1: В момент того, когда вы брились, вдруг к вам пришли эти первые строчки, вот эти «Обними, запахни, слейся».
6: Да.
1: И я сказала «Не грусти». И в конце опять «Напейся, не хватай, а отпусти».
6: Да.
1: Очень точно.
6: Кстати, это в Википедии посмотрели.
1: Да, но это ваш первый сборник «Едвига».
6: Это же, понимаете, я даже не знаю, кто это вообще написал. Потому что я-то не писала этого. Ну, в смысле, не эти строчки, а я в Википедии-то не писала.
1: Ну, конечно.
6: Это поклонники, наверное,
1: ну, конечно,
6: не знаю.
1: Как о любом известном человеке, Википедия
6: написали.
1: Сама пишет, как говорится.
6: Да, сама?
1: Да, сама пишет Википедия.
6: Интересно, да.
1: Да. А вы-то, конечно, вот эти ваши строчки «Обними, запахни, слейся».
6: Да, запахни, слейся.
1: Запахни, слейся, простите, да. Простите, да, удивительно. Я Вот что хочу сказать. В вашем сборнике первом, как раз когда после того, как вы побрились, и в момент бритья к вам пришло это озарение, вот эти вот стихи про «не хватая, отпусти».
6: «Не хватая, отпусти».
1: Да, я хотел бы спросить. В этом сборнике есть эпиграф.
6: Эпиграф есть.
1: «Не смей казаться, пробуй быть».
6: Так точно. Так точно.
1: Как это... в жизни, скажите, это влияет, так сказать?
6: Это влияет, Это как бы, понимаете, сложно сказать, как влияет, потому что это, поскольку составляет всю жизнь. Вот я просыпаюсь утром, и, может, даже приходит в голову мысль. Ну, что, приходит в голову мысль прийти сегодня, например, к вам на передачу, но чтобы чем-то показаться. Например, в каком-то, вот у меня была идея спортивного костюма, ну, не знаю, чего-то. Но это не то, понимаете, я понимаю, что я блестящая женщина. Поэтому я должна одевать блестящее, вынуждена, понимаете? Вынуждена говорить правду, ну, как сказать, и всем своим видом. А, понимаете, я блестящая и пушистая, поэтому меха и люрикс, он со мной...
1: Несмотря на то, что вы являетесь поэтом-грубияном.
6: Конечно, понимаете?
1: Удивительно.
6: Вот это вот, да.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Вероника Листопадова, и мы вернемся к вам через минуту.
5: За кулисами вдохновения...
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров.
7: 101.ru
2: Крутимся волчком, забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко, Фейк Радио.

0: Sandels, mitään nimismiestä puukottaa. Sandels istui ihan rauhassa ojaan pientareille ja leikkasi puukon leipää, kun nimismies tuli paukupyörälle ja kaatui suoraan puukkoon. Nyt kun olisi tuomio oikeuden mukainen...
1: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
2: Уйми заядлого, Фоменко Фейк Радио.
3: Лабиринт Леонардо.
4: И мы вернулись в студию, как и обещали. С вами Лабиринт Леонардо, с вами Юрий Бурзон и Павел Макарович Призоев, потомственный арканщик Буя.
5: Ну, я, во-первых, не одного Буя, а Буев.
4: Буев, арканщик Буев, 107 штук
5: за Арканина. Да. Мы говорили о том, что буйство Буя... Вещь опасная. Угу. Зачастую бывает так, что буй начинает буйствовать, угу, и совладать с ним очень трудно.
4: Но вы-то можете.
5: И тут все должны, кто находится вокруг в это время, угу, все должны быть снисходительны. Все должны понимать, ну что сделаешь? Буйство буя.
4: Да вы философ, Павел Макарович. Вам же приходится...
5: Правда. Сермяга правды.
4: И вам же в книге «Жизнь без буя», да, вы все это описываете.
5: Да, «Жизнь без буя» – это, конечно, да, описано.
4: Крах.
5: Ну, да.
4: Ну, да, естественно.
5: Ну, конечно. Во-первых, это и сами все знают.
4: Да, но у вас есть и книга. Извините, Павел Макарович, давайте уж заговорим, как говорится. Сказали «А», скажем и «Б», естественно, если про буй говорить. И есть у вас «Жизнь без буя», «Жизнь с буем». У вас сейчас вышло. Я вас поздравляю.
5: Это третий том трилогии.
4: «Жизнь с буем».
5: Да, «Жизнь с буем».
4: Да.
5: Ну, на самом деле, эту книгу я редактировал. Ну, я автор, соавтор.
4: Подождите, кто тогда ваш коллега?
5: Ну, что коллега? От первого лица пишет «Жизнь с буем».
4: Ну?
5: Людмила Сбоева.
4: Сбоева? Сама?
5: Ну, конечно.
4: Я же не знал. Конечно.
5: Она рассказывает о том, как она прожила свою жизнь с буем.
4: С буем.
5: Да. К бую нее, так сказать, как говорится, ее приструнил.
4: Ну, в общем, да, я понимаю.
5: Жизнь
4: это,
5: была непростая.
4: Это очень интересно. Жизнь непростая.
5: Буя ведь как стержень, как основа, как, угу, так сказать, угу, как, угу, явление, которое, да, управляет сегодня.
4: Вообще ситуация.
5: Ну, конечно, ну как вы понимаете, мы куда бы мы ни приблизились, мы либо мы ограничены буем.
4: Да.
5: Если буя нет.
4: Мы упираемся в буй. Послушайте,
5: если мы, если буя нет,
4: ну, да,
5: то мы и не ограничены. А если буй есть,
4: да,
5: то мы ограничены. А буй практически всегда есть.
4: Всегда,
5: и мы всегда ограничены буем.
4: Вот почему
5: и,
4: опять
5: вот
4: же.
5: Вот ты захотел что-то, а не можешь, потому что буй мешает тебе.
4: Буй мешает. Понимаешь?
5: С одной стороны, он мешает.
4: А с другой стороны...
5: Сдерживает. Что важно.
4: И...
5: Потому что если нет сдерживания, то как же? Нет. Буй одновременно и буйствует.
4: Да.
5: И сдерживает. Вот это глубина
4: Эта глубина, философская,
5: конечно,
4: мысль.
5: Конечно.
4: Это ведь это весы, конечно, которые, конечно, предложила нам, конечно, сама природа. Конечно. Как только мы как бы доползли, доплыли,
5: конечно,
4: до этого буя,
5: да,
4: мы тут же и поняли всю философию, дорогие наши друзья, философию буя.
5: Да?
4: Или буя. Нет, буя. Конечно, буя.
5: Ну...
4: Так вот, хочу сказать вам, но все-таки немножечко коснуться буй на отдыхе.
5: Да.
4: Вот что это такое, скажите мне, пожалуйста, буй на отдыхе. Ну, вы отдыхали с буем или нет?
5: Не, ну почему я должен с ним отдыхать, я с ним работаю.
4: Нет, вы работаете, но иногда бывает и отдых, когда хочется расслабиться, когда буй тоже не буйствует, а отдыхает.
5: Знаете, расслабленный буй, в принципе, мало кому интересен.
4: Интересен, да?
5: Да, угу, давайте будем честными.
4: Ну да, то есть это уже буй, не буй.
5: Буй на отдыхе, как бы, ну это разные
4: уже, да,
5: вещи, понимаете?
4: Да.
5: Это же разные вещи.
4: Да.
5: Буй,
4: да,
5: на отдыхе.
4: Что это такое?
5: И буй расслабленный.
4: Да.
5: Это две разные вещи.
4: А, вот я и хочу уточнить.
5: Буй на, да, отдыхе бывает, может и буйствовать.
4: Да, то...
5: Как и любой на отдыхе. Он что же вам, не человек, что ли?
4: Ну, естественно,
5: ну,
4: понятно.
5: Конечно.
4: То есть вообще это живая субстанция, дорогие друзья. Правильно я понимаю, Павел Макарович?
5: Буй, конечно.
4: Буй – это живая субстанция. абсолютно живая субстанция. И на этом, я вам хочу сказать, мы подводим сейчас уже итоги, как бы. Мы с Павлом Макарычем говорим вам спасибо, что вы выслушали и вы прислушались к бую или к бую.
5: К бую.
4: К бую. Прислушайтесь к бую. Спасибо, Павел Макарыч, вам большое человеческое спасибо.
5: Ну и прекрасно. Все. Обнимаю вас.
4: Буй. Ну давай. И буй. Буй есть буй. До свидания.
3: Лабиринт Леонардо.
2: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?

0: 睡睡睡。
1: 101 Rock。Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.
2: Отказыватель.
3: Здравствуйте еще раз. И у нас в гостях Борис Альфредович Аушкин. Скажите, ну вот да. В 24 года, когда вы сказали первое нет, вы уже к тому времени закончили институт?
2: Я заканчивал институт несколько раз.
3: Ага, именно из-за того, что отказывали, видимо.
2: Да, я все время отказывал, я сначала отказывал.
3: Ответьте там на такой-то вопрос.
2: Да, естественно.
3: Нет, и все, и да.
2: Самое простое, когда профессор задает какой-то глупый вопрос.
3: Да.
2: Я говорю ему нет. Естественно, он спрашивает, почему?
3: Почему?
2: Я его объясняю. Это глупый вопрос.
3: Понятно.
2: Поэтому нет.
3: Ах, вот как.
2: Вот и все.
3: И все-таки, ну, все-таки вам удалось закончить?
2: Да, с шестого раза.
3: С шестого раза?
2: Я закончил. Этот профессор умер. То есть своей смертью, конечно.
3: Ага.
2: Ну, просто ему было много лет.
3: Да.
2: После того, как я ему сказал «нет» в шестой раз...
3: Что?
2: Он отправился к своим праотцам.
3: Боже. Боже
2: да.
3: мой,
2: да.
3: боже мой.
2: А именно... это, пожалуй, единственный случай, когда
3: о
2: я сказал...
3: О котором вы жалеете.
2: О котором я жалею, потому что я мог ему сказать «да».
3: Понятно.
2: Но...
3: Ну, драматическая ситуация,
2: да.
3: надо сказать. Просто
2: да.
3: драматическая.
2: Да.
3: А потом, после окончания института, скажите, вы сразу стали работать вот узко в этом направлении? Или все-таки вы пытались какую-то другую...
2: Во-первых, я да. сразу скажу вам, Ирина,
3: да.
2: что это не узкое направление. Вы ошибаетесь,
3: ага.
2: вы заблуждаетесь, угу. и в результате вы присмыкаетесь сейчас. Объясню, почему вы присмыкаетесь? Потому что вы пытаетесь понять основное, чем я дышу. Вы как журналист, правильно?
3: Ну, пытаюсь, да,
2: да
3: пытаюсь
2: да.
3: понять.
2: Так
3: да.
2: вот, и в этот момент вы как-то пристраиваетесь ко мне. Это я называю присмыканием. Я не хочу вас обидеть ни в коей мере. Просто... Видите, я кашлянул.
3: Да.
2: Да, это нормально. Но я не сказал нет. Я просто говорю, что вы, пытаясь добиться от меня
3: да.
2: результата, чтобы узнать, чем я дышу, о чем я думаю, как я живу, я пытаюсь сказать вам самое главное, сформулировать. Это то, чем я занимаюсь, это не узконаправленные действия.
3: Я поняла, я
2: это
3: уже поняла,
2: что
3: это абсолютно
2: спектр.
3: Огромный спектр, спектр.
2: Это огромный спектр.
3: И вы, я так понимаю, единственный специалист, потому что школу вы не открыли.
2: Нет.
3: Свою, вы единственный специалист в своем роде.
2: Да.
3: И вас, так сказать, к вам обращаются. Когда возникают проблемы, человек не может сказать сам
2: да.
3: нет. Он
2: ко мне приходят
3: к вам.
2: Люди,
3: да.
2: их очень много. Если бы я начал открывать свою школу, то я не смог бы одновременно преподавать, писать книги.
3: А где вы преподаете, кстати?
2: Я преподаю в институте Сухого.
3: А,
2: вот.
3: а.
2: Значит, это Сухой Виктор Сергеевич.
3: Угу.
2: Я его выгнал, потому что он не справлялся со своими обязанностями.
3: Но институт по-прежнему называется...
2: Да, институт называется по-прежнему Сухого.
3: Угу. А почему не Аушкина?
2: Я не люблю педалировать свою фамилию.
3: Ага.
2: Потому что один раз всего, мне было 28,
3: да.
2: когда я сказал «нет», и... Девушка,
3: да.
2: естественно, это была девушка, как вы понимаете.
3: Ну, вы же не только девушкам говорите «нет», а то может сложиться превратное впечатление у наших слушателей, что тут только девушкам вы говорите «нет».
2: Да нет, конечно. Нет, конечно, были и мужчины, тем более...
3: Я так понимаю, не только мужчины, спортсмены, политики.
2: Были спортсмены, которым я говорил «нет».
3: И политики.
2: Просто были даже такие политики и спортсмены, которым я им говорил «никогда в жизни».
3: Ага.
2: И они, между прочим, после этого очень продвигались, скажем так, по своей карьерной лестнице.
3: Да вы что?
2: Да, потому что они понимали, что никогда в жизни Дальше я не буду, так сказать, продолжать, но они понимали, что никогда в жизни.
3: Скажите, а вот ваш отказ, да, вот
2: когда... 28, да, я 20... просто к чему говорю. Когда я девушке сказал «нет»,
3: да,
2: она переспросила и сказала мне «аушки». И вот это меня выбило из себя. Потому что моя фамилия Аушкин.
3: Да.
2: Она переспросила «аушки». Это что такое, скажите мне? Как это понять?
3: Ну, я думаю, она не хотела вас обидеть, а она...
2: Не знаю. Я не знаю. Меня это выбило из себя. До сих пор я чувствую себя выбитым.
3: Выбитым из колеи?
2: Выбитым.
3: Ну, может быть, сменить фамилию как-то?
2: На выбитого?
3: Да.
2: Может быть, я не знаю, как лучше.
3: Мне неплохо, Борис Альфредович выбитый.
2: Борис Альфредович Выбитов.
3: Выбитов.
2: Тогда лучше Выбитов.
3: Выбитов. Ну вот видите, хорошо звучит.
2: Нет.
3: Опять нет.
2: Этого недостаточно.
3: Этого недостаточно.
2: Да.
3: Так вот, я...
2: Тогда это должно быть какой-то двойная фамилия.
3: Выбитов выбит.
2: Аушкин Выбитов.
3: Аушкин Выбитов, тоже неплохо. Хорошо?
2: Да.
3: Ну вот видите, вот в нашем разговоре какие вообще...
2: Я скажу так, в нашем с вами разговоре прослеживается самое главное. Вы доискиваетесь до самой сути.
3: Пытаюсь, я пытаюсь.
2: Я делал пытаюсь. Вам комплимент.
3: Спасибо.
1: Отказыватель. Обуздай ершистого.

0: Поминка Фрик Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Эсхиза Тураниус Дмитриева. Вид даву пар на ногих многоножек. Длина около 1 сантиметра, от бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные. Взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.
3: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты другой.

0: 101.ru. Без белья.
1: С вами снова я, Ирина Рыбладзе, на Фоминка Фейк Радио, передача «Без белья», и у нас в гостях Виталий Фламбо. Ну так, вот я понимаю, что когда на свидание вот так пойти, это хорошо, а вот на работу, например?
2: Ну...
1: Во-первых, вот я вижу у вас как-то вот руки немножечко...
2: Давай так, для чего тебе руки?
1: Ну, например, канцелярская работа.
2: Ну вот... подожди минуточку. Да. Какая в 21 веке канцелярская работа у нормального человека?
1: Ну, не
2: Смотри,
1: знаю.
2: Смотри, твоя задача взять шампанское. Понимаешь? И это и есть твоя работа.
1: Ну, я так понимаю,
2: что... А вот это вот что? Ты не можешь писать? Пиши, пожалуйста. Здесь можно все.
1: Да.
2: Все.
1: Но ведь
2: Но
1: у вас...
2: это,
1: да.
2: Вот когда ты приходишь, ну, выходишь же в мир, к людям, люди видят тебя, они видят уже вот это на твоей руке, они достраивают. Они понимают, что у тебя здесь дальше. Они... прикидывают, им становится ясно. И в этой тайне магической,

0: Открываются другие посылы, другие связи возникают. Ира!
1: Понимаю, Виталий. Ведь я правильно понимаю, что вот такое белье, оно как бы провоцирует человека держать себя в форме.
0: Оно провоцирует человека просто.
1: Просто провоцирует.
0: Ты можешь не держать себя в форме, может быть, как угодно. Это любой человек, я вон не в форме, ничего страшного.
1: Ну нет, я бы не сказала. Ты
0: послушай меня. Ну, я хочу тебе сказать, это совершенно не важно. Так сказать, вот так ты, артист балета.
1: Да.
0: И наоборот, тут так, понимаете, это совершенно не важно.
1: Совершенно не важно.
0: Дело в том, что
1: смотря
0: вот
1: кого этот полунамек,
0: ну ты же помнишь, так сказать, как было в прошлые века. Чуть-чуть покажут пальчик,
1: да.
0: Немножко покажут ножку,
1: да.
0: И уже все остальное закрыто.
1: Да.
0: Вот.
1: Тут никаких тайн. Вот открыт, я открыт, вы говорите.
0: Ну, нет. Mm-hmm. Я как бы закрыт.
1: Как бы закрыт.
0: Но как бы я внутренне открыт.
1: Mm-hmm.
0: Я как бы даю призыв таким образом.
1: Да,
0: таким
1: интрига.
0: Эта интрига как бы возбуждает, так сказать, межполовые влечения.
1: Межполовые влечения.
0: Что важно, сегодня люди теряют интерес друг к другу.
1: Просто теряют интерес.
0: Конечно.
1: Но вы знаете, я боюсь, что многие женщины, может быть, и не рискнут вот на такое белье, потому что они все-таки еще, им хочется разделить верх и низ, понимаете? Им хочется подчеркнуть талию каким-то образом. А цветовая гамма, скажите, у вашего белья? Она
0: любая,
1: только...
0: во-первых. Цветовая гамма.
1: То есть вы, может быть...
0: А во-вторых, я просто хочу сказать, что основные-то пока покупатели у нас женщины.
1: Женщины?
0: Конечно.
1: Боже.
0: Ира, ты отстала безнадежно.
1: Безнадежно
0: отстала.
1: То есть я могу приобрести
0: смешно.
1: Вот такой вот костюмчик, например, цвета фуксии?
0: Можешь.
1: Да.
0: Да.
1: Есть?
0: Да.
1: А в клеточку?
0: Знаешь, ты раз, а там ты фуксия.
1: Фуксия.
0: Вся фуксия. И он набрасывается на нее, как на фуксию. Ну, это, конечно, прекрасно.
1: Да, прекрасно,
0: конечно,
1: прекрасно. То есть рыжий, фиолет, все что угодно.
0: Во-первых, с рисунком и без.
1: С рисунком.
0: Во-вторых, вы можете... Послушайте, у нас есть опция, мы дополняем это татуировочным следом.
1: Вот, татуировочный след,
0: конечно.
1: Да. Боже.
0: Все это мы делаем, прекрасно.
1: Да, именной, там, например, Виталий, может быть, написано у вас.
0: Конечно,
1: например, да.
0: Мой Виталий, я вернусь, например.
1: Боже.
0: Без Виталия никуда.
1: Да,
0: или,
1: да,
0: например,
1: да.
0: Ира плюс Виталий.
1: Ира плюс Виталий.
0: Пожалуйста.
1: А война пуговицам, так я понимаю?
0: Ну, я скажу честно.
1: Да.
0: Пуговицы – это сбитые летчики.
1: Сбитые летчики.
0: Конечно. Пуговицы – это то... что сломало человечество, то, что остановило демографию. Пуговицы – это те, на ком лежит ответственность за огромное количество разводов в нашей стране.
1: То есть враг. Просто, получается, просто враг.
0: Пуговица-враг, конечно.
1: Пуговица-враг.
0: Конечно.
1: Пуговица-враг.
0: Пуговица-враг.
1: Да. А вот такой вот еще острый вопрос.
0: Даже вот эта песня, которая, как ты помнишь,
1: да.
0: была «Пуговицы в ряд».
1: В ряд. На самом деле?
0: У солдата выходной пуговицы в ряд.
1: Ты помнишь? Конечно.
0: А сейчас надо, у солдата выходной пуговицы
1: враг.
0: Вот так.
1: А я согласна.
0: Понимаешь?
1: А я согласна. А ненадолго прервемся с вами.
2: Без белья. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Классика в эфире.
4: Недосказанность, недорешенность, недопонимание – это вечное недо, ощущение незаконченности, что-то мелькало в каждой мысли, в каждом предмете, попадавшемся на глаза даже в игре теней на стенах комнаты. Мучительное и неотступное ощущение. Оно мешало дышать, мешало двигаться. Что-то сломалось в нем. Какой-то механизм, который крутил свои шестеренки где-то в глубине нутра, час за часом, который приводил в направленное движение сложный симбиоз материального и бестелесного биологического организма и духовного начала. Потерялась одна маленькая шестеренка, и вся система пришла в негодность. Перестала существовать. То есть она была, что-то еще крутилось, части механизма продолжали работать, но уже независимо друг от друга. И ему непонятно было, как это до сих пор не развалилось в прах. Эту шестеренку он и пытался найти в себе. Отчаявшись, стал разыскивать ее вокруг себя. Она была уже где-то совсем близко.
5: почти на расстоянии вытянутой руки. Вероятнее всего, дело было в ней. Или в женщине, которую он потерял.
6: Сергей Пустовой. Отрывок из романа «Ну».
3: Классика в эфире.
7: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?

0: снова я, Арина Рыбладзе, на Фомин Копеек радио, передача «Покорители». Да. И у нас в гостях великолепный Артур Евлампч Презин, создатель универсальной жидкости на «Нано-8».
1: Да,
0: который получил премию недавно. Еще раз поздравляем вас.
1: Спасибо.
0: Галько. Премию
1: спасибо.
0: Галько за яркий прорыв. Он вам рассказывает все тонкости, все тайны. Да. Вот эти самые жидкости. Да. Рассказывает сейчас про Аллу Брезентикову, которая оттолкнулась от обшивки, приняв не 400 миллиграмм, как положено, а 500. Да.
1: 500
0: и как
1: миллиграмм.
0: Это повлияло, да, на ее выход в
1: открытый год. И вот ее вот эти вот спазматические, да. Как это мы называем, какие-то космические звуки,
0: да.
1: Конвульсии.
0: Да,
1: вот это вот. Они как бы... сделали тоже какой-то свой прорыв.
0: Ну, конечно, прорыв, потому что эти звуки услышали на других станциях.
1: На других станциях?
0: Да, да, да.
1: Больше того, эти могли услышать на других планетах.
0: Да вы что?
1: Конечно, потому что мы это транслировали тут же. Специальные системы наши локационные тут же транслировали это дальше, вглубь Вселенной.
0: Ну и с вами стали уже связываться какие-то наши друзья?
1: Ну не какие-то, нам пришло как бы отзыв.
0: Отзыв?
1: Да. Вот такие были.
0: Слушай, ну это как-то воинственно звучит.
1: Не знаю, я пытаюсь передать это как бы, но, конечно, сейчас ученые пытаются
0: расшифровать
1: это. Конечно, расшифровать вот это вот то, что было у Брезентниковой,
0: да.
1: Это было
0: скажите,
1: проще.
0: Скажите, а как же Брезентникова, как же ей удалось выпить 500, если у вас все там, ну как же, ей лишних 100 грамм налили?
1: Да, к сожалению, позвонил
0: махнула
1: ей.
0: Махнула стопку.
1: Чучуткин позвонил ей перед самым стартом.
0: Опять Чучуткин?
1: Да, конечно. Но он сидит дома, я же вам говорю, он сидит дома.
0: Ему делать нечего,
1: он
0: давай.
1: Он не может выйти никуда вообще.
0: И он ей сказал.
1: И он ей говорит, махни 500.
0: Махни 500.
1: Да, он так сказал ей. Ну, как бы, понимаете, между собой они давно общаются. Не, как бы не секрет.
0: Но я думала, что его лишили уже телефонной связи вообще.
1: Нет, не секрет. Его не лишили связи. Его лишили только персонального санузла. Вот это. Он ходит в общий санузел.
0: В общий.
1: Да, в общий санузел. Да.
0: Но, скажите, пожалуйста.
1: Так поступают со всеми сотрудниками, которые, к сожалению...
0: Которые нарушают
1: дисциплину.
0: Кодекс покорителей. Да,
1: это
0: да,
1: так
0: да.
1: И называется.
0: Да.
1: Он прописан у нас в космонавтике.
0: Да.
1: Кодекс покорителей.
0: Кодекс покорителей.
1: Вот. И он ей позвонил и сказал, махни 500.
0: Скажите, но теперь
1: они были знакомы, честно говоря. У них была интимная связь.
0: Да
1: уже.
0: Ну ладно.
1: Это не секрет.
0: Да вы что,
1: ну, конечно.
0: Даже так?
1: Чучуткин с Брезентниковой, да, они состояли в этой связи. Это как бы их личное дело.
0: Я не думала, что космонавты все так.
1: Я не вмешиваюсь, но как, когда вы говорите о правительственной программе?
0: Ну, правительственная программа,
1: на 8,
0: серьезная, какие тут интимные связи вообще?
1: Мы знаем, что каждый миллиграмм...
0: Да рассчитан
1: рассчитан, я специально это все рассчитал.
0: Это сколько каракатицы надо на это вообще все?
1: Да, да, вы понимаете, и вдруг он предлагает ей махни 500.
0: Махни 500. А здесь с ней это все в порядке.
1: Отсюда и вот эти конвульсивные...
0: Да,
1: вот это
0: вы понимаете,
1: вот то,
0: но Артур и Евлампич, я все пытаюсь узнать, что с Аллой теперь?
1: Ну что, поначалу ей было тяжеловато, потому что дело в том, что она была абсолютно, ну как сказать, как выжатый лимон,
0: как
1: когда
0: выжатый...
1: она вернулась. И вот именно вот эти лишние 100
0: ну,
1: миллиграмм...
0: Ну, конечно, ведь все рассчитано, все посчитано. Это же нано. Это же
1: нано. Я рассчитывал.
0: Это же на нано.
1: У меня же рассчитано все было. У меня были все как бы...
0: Выкладки все.
1: Выкладки
0: вот
1: и все.
0: Да.
1: Понимаете, и вдруг это лишние 100 грамм этой жижи.
0: Сыграли злую шутку.
1: Да. Да, да. Потом вот эти желтые пресса, 100 грамм жижи.
0: Да, 100 грамм жижи.
1: Чучуткина конвульсировала в космосе. Чучуткина. Она была Чучуткина, сейчас она

0: полюби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.
3: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
4: Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внутренняя политика.
1: Следующий год объявлен годом расторопши. Соответствующий указ на прошлой неделе подписал президент, сообщила его администрация. Ожидается проведение ряда крупных международных мероприятий, призванных усилить значение расторопши. Также у нее появится свой твиттер, аккаунты в Инстаграме и Фейсбуке. Будет поставлен балет «Тщетная расторопша» на главной сцене страны.
0: Финансы.
1: Центробанк решил отказаться от бумажных банкнот и ввести новую форму денег – насыпной рубль. В сообщении банка сказано, что в соответствии с государственной политикой

0: перехода на высокотехнологический уровень и в целях сохранения хвойных, плавный переход на насыпной рубль будет происходить в течение следующих 5 лет. Предполагается, что рубли будут отсыпаться в карманы граждан, которые те будут отмерять щепотью и горстью.
1: Промышленность.
0: Прокатный завод номер 10 ввел в эксплуатацию новую технологию насосного шнурования метизов. Новая линия позволит увеличить отгрузку на 10 тонн в сутки и замкнет цепочку полного цикла. Мы попросили прокомментировать эту новость эксперта по шнурованию.
2: Да, это чистый экспортный продукт, такого еще не было. Думаю, депинговать на насосном шнуровании станет значительно проще, особенно в секторе отверточной разборки.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Порошок Байт. Тает так быстро.
4: Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
5: Лицензия номер 312-52-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.
4: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио.

0: вами снова я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио, передача «Шоколад». Напоминаю, что слушайте, смотрите нас во всех социальных сетях Фоменко FM. Набирайте, смотрите. У нас в гостях шоколатье Петр Массерон, и мы подошли к самому главному – о скрещивании бобов мужских и женских, как мы теперь знаем. Как же это происходит?
1: Ну, смотрите, вообще любое скрещивание, что у бобов, что у животных, что у людей, оно одинаковое.
0: Да вы что?
1: Да, кидаются друг на друга и давай.
0: А я думала, там какие-то опыления или
1: Ну, знаете, опыление. Это мы называем, так сказать, это опыление, спрыскивание.
0: Спрыскивание,
1: брызгивание.
0: Ну да.
1: Вот. А, просто кинулись друг на друга вот и давай, как говорится, мяч.
0: Подождите, вот это очень интересно будет нашим зрителям.
1: Да.
0: А вот, например, два баба лежат
1: два
0: на столе. На столе, вот стол. Ровная
1: боб
0: поверхность.
1: Мужик и вот, боб баба.
0: Да. Вот они лежат на разных углах стола. Mm-hmm. И что, вот я их отпускаю, оставляю, и они просто бегут друг к другу, что ли?
1: Ну, как они бегут? Они медленно катятся.
0: Но катятся?
1: Конечно. Конечно, притягиваются. Конечно.
0: Да вы что?
1: Конечно. Ну, во-первых,
0: это
1: если
0: чудеса?
1: Вы посмотрите внимательно на бобы,
0: да.
1: Вы увидите, что на женском бобе
0: так.
1: Щель одного размера.
0: Так.
1: А на мужском бобе выпуклость совершенно другого.
0: Да вы что?
1: Да. И вот здесь очень важно понимать, чтобы боб женский и боб мужской совпадали. Найдя вот это совпадение,
0: то есть может,
1: вы можете варить
0: совпадать.
1: Нормальный человеческий шоколад.
0: То есть они еще могут не совпадать.
1: Конечно.
0: То есть
1: конечно. Почему так дорого стоит мой шоколад? Потому что это, кстати, не просто скрестить, как говорится, не совпадающий. Естественно. Ну, представьте, если у нее щелочка маленькая, а у него выпуклость огромная, ну как?
0: Да.
1: Или наоборот, у нее выпуклость маленькая, а у нее, так сказать, ну.
0: Скажи,
1: щелочка.
0: А вот не пробовали ли вы туда вмешать еще соевых бобов?
1: Вы знаете, ну это глупо.
0: Глупо? Почему?
1: Ну, я вам скажу.
0: Скажите.
1: Ну, во-первых, это куда? Куда лезет этот соевый боб со своей выпуклостью? Куда?
0: Ну,
1: куда это?
0: Это если...
1: все хотят проскользнуть в одну щель. Ну, что это такое? Ну.
0: То есть вы утверждаете, что у сои только мальчики есть?
1: Нет, я не утверждаю этого. Я не занимался, честно говоря, глобально соей. Но я могу сказать, что соя, в принципе, пускай сидит там, где она сидит.
0: То есть вы вот так вот к ней относитесь,
1: это, конечно, как соевый шоколад.
0: Да?
1: Ну, конечно.
0: То есть все как бы отстой.
1: Жалкая подделка.
0: Подделка и...
1: Да.
0: Да. И порча.
1: Да, подделка и порча. Поэтому скрещивание. Скрещивание мужских бобов.
0: Слушайте,
1: и женских по-прежнему является важнейшим.
0: Это какой-то
1: долгий процесс. Вы заметьте, черный боб женский.
0: Черный.
1: С черным бобом мужским шоколад.
0: Да.
1: Скрещиваются.
0: Да.
1: И получается черный шоколад.
0: А скажите, а если молочный боб девочка и черный боб мальчик, такое возможно?
1: Мулат.
0: Будет.
1: Да. Шоколад-мулат.
0: Шоколад-мулат. Так. А пробовали ли вы скрещивать мужские с мужскими?
1: Конечно, пробовал.
0: И как?
1: Ну, как говорится, через не могу, через не хочу.
0: То есть, как сказать, не катятся друг к другу.
1: Это вообще на крайний случай у нас.
0: На крайний случай. А вкус отличается
1: мужской,
0: чем-то?
1: Конечно.
0: А запах?
1: Конечно. А уж запах тем более. Мужское с мужским скрещивать, конечно. Не только запах, но и, как говорится...
0: Тяжелый запах получается?
1: Ну, запах мускуса.
0: Опять-таки.
1: Да, понимаете? Ну, потом ведь мужские бобы, надо сказать, они много потеют.
0: Потеют?
1: Да.
0: Потливы?
1: Да, мужские
0: мужской
1: бобы потливы.
0: Потлив.
1: Конечно.
0: Да.
1: Конечно. Ну, как я уже сказал, вот это вот мужское с мужским, это на крайний случай. На крайний случай.
0: Ненадолго прервемся с вами. Просто завораживающая история.
1: Да.
0: На небольшую музыкальную паузу.
2: Шоколад. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным?

0: Трогаем все. Фоменко Фейк Радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы и делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях. Возвращаемся к нам в студию. Сегодня у нас здесь, у Владислава Жульпацкого, то есть у меня, в гостях удивительный человек. Женщина, которая... Да просто, вы знаете, женщина с большой буквы «Ж». Ее зовут Маргарита Мягкая. Здравствуйте, Маргарита.
2: Владислав, здравствуйте.
1: Очень приятно. Значит, ну, несколько слов о том, кто же наша гостья такая. Она, наша Маргарита, наша Мягкая, она исследователь, ныряльщик,
2: да.
1: Доктор океанологических наук.
2: Правда?
1: Замначальника отдела глубоководных течений отделения медузных.
2: Точно.
1: Научно-исследовательского института ГЛОКЖИВ. ГЛОКЖИВ. Да, ну, глубоководных океанских животных сокращенно. ГЛОКЖИВ.
2: Да.
1: ГЛОКЖИВ. Вот. Ну и сразу перейдем прямо к вашей специализации. Рита, можно я буду вас так называть?
2: Можно, да, пожалуйста.
1: Спасибо. Риточка, скажите, будьте добры, вы всю свою сознательную жизнь занимаетесь исследованием медуз.
2: Да.
1: Медуз.
2: Да.
1: Медуз.
2: Да, да.
1: Слушайте, как это произошло? С чего началось? Почему вдруг не стало все медузы? Почему не рыбы? Почему не, так сказать, почему не мясо? Почему не, как говорится...
2: Ну...
1: Понимаете, да?
2: Да я думал, что это ответ очевиден, ну, понимаете. Ну, нет же ничего красивее медуз.
1: Ничего красивее медуз.
2: Очень красиво, естественно, маленькая девочка, отдыхая на море.
1: Mm-hmm.
2: Я увидела однажды, влюбилась без памяти.
1: Mm-hmm.
2: Раз и навсегда.
1: Mm-hmm.
2: Как это обычно бывает.
1: Я вот что хотел узнать. Скажите, вот мы задаемся вопросом часто, почему у медуз нет шеи?
2: Очень простой ответ. Он на поверхности практически.
1: Да?
2: То есть в глубину заныривать даже не надо.
1: Ага.
2: Медузе не нужно оглядываться.
1: Вот оно в чем дело.
2: Конечно. Она
1: медузе не
2: вперед.
1: Нужно оглядываться. Поразительно.
2: Смело смотрит вперед.
1: Угу.
2: Ей оглядываться не нужно.
1: То есть прошлое не для медузы.
2: Да, ну если вы не в курсе, то у медузы до 24 глаз бывает. Поэтому зачем ей оглядываться?
1: Бал.
2: Она и так во все стороны.
1: То есть 24 глаза заменяют шею.
2: Конечно, не нужно.
1: Шею там не вертеть ничего, уже сразу.
2: Понимаете,
1: 24
2: шея же только для этого и нужна, чтобы оглянуться, так сказать, чтобы можно было посмотреть, что сзади происходит по бокам и везде. Медузе совершенно не обязательно.
1: Я уж хочу спросить, медузы, они живут группами или, так сказать, в одиночку?
2: Стайные живут.
1: Стайные живут?
2: Стайные стаями живут, да. Стаями живут, стаями нападают, стаями размножаются.
1: Я хочу спросить, то есть, так сказать, у них, так сказать, ни о какой моногамии, конечно, речи и быть не может?
2: Абсолютно. Нет.
1: Да?
2: Коммуна.
1: Коммуна.
2: Да, да, медузные камни.
1: Взаимозаменяемость полная.
2: Да, абсолютно.
1: Слушайте, а кто вам ближе? Вот такой вопрос я сейчас задаю. Медузы-самцы или медузы-самки?
2: Самцы ближе.
1: Самцы вам ближе?
2: Гораздо ближе самцы, они более уравновешенные создания. Самки бывают очень неприятны по характеру. Сложно с ними работать. С самцами гораздо проще. Они даже поддаются легкой дрессировке, легкой дрессуре. Да.
1: Напоминаю, Маргарита Мягкая у нас сейчас в гостях.
2: Да.
1: И прежде чем продолжить нашу беседу с исследователем-ныряльщиком, доктором океанологических наук, я объявляю небольшой короткий перерыв.
3: Два, два, два. Штапель судьбы, шланг истины. Фоменко Фейк Радио.
4: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Мордунка сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями. Громкий, размеренный, раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Так, вспугнутая птица издает резкое.

самостоятельно подносим ко рту. Фоменко Фейк Радио. 101.ru

0: И вновь в студии Ирина Рыбладзе. Передача «Слово из букв». В гостях Стас Рыц. Великолепный писатель, с которым мы с удовольствием, с огромным удовольствием общаемся. Вот какой еще у меня вопрос. Может быть, один из последних вопросов. Вот почему все-таки писателей мужчин больше, чем писателей женщин? Вот с чем вы это связываете? Почему? Почему?
1: Здесь надо
0: трудный
1: вспомнить...
0: Трудный вопрос, да?
1: Трудный вопрос.
0: Трудный
1: но
0: вопрос.
1: Здесь надо вспомнить Хемингуэя.
0: Так,
1: старину,
0: интересно.
1: Старину Хэма.
0: Да.
1: Боже мой, как я увлекался им в отрочестве.
0: Вам тоже бабушка ведь читала его.
1: Бабушка читала его, да. Конечно. Ну, чуть позже, чем Денискины рассказы.
0: Ну,
1: конечно.
0: Чуть-чуть, да.
1: Но вот я помню тогда, у меня были длинные гастроли там. Магадан, Пермь, Омск.
0: Да.
1: Я гастролировал, так сказать, я читал свои произведения.
0: Да, чтением, да.
1: Да, я читал свои произведения. Тогда и только зарождалось произведение «Мазган и Шурочка». Только, так сказать...
0: Зачатки.
1: Зачатки, такие. Да. Но тогда уже я чувствовал вот какую-то, тягу, тягу.
0: Тягу-тягу.
1: Да.
0: Тягу-тягу. То есть вы хотите сказать, что у женщин это бывает реже?
1: У женщин не такая тяга.
0: Не такая
1: у них
0: тяга.
1: Есть другая тяга. Но об этом как бы я пишу в своем произведении.
0: Да.
1: «Упс» и «Четверочка».
0: Ага.
1: Но это, если вы не читали, это новое.
0: Новое произведение. Я пока еще не читала.
1: «Упс» и «Четверочка». Ну вот. Там много о женщинах, и много даже раскрывается, почему женщины...
0: Почему
1: мужчины все-таки где-то обходят на повороте женщин.
0: Тяга-тяга и просто тяга. Видимо,
1: да,
0: так, тяга, да, получается?
1: Тяга-тяга и просто тяга.
0: То есть для писательства нужна тяга-тяга.
1: Тяга-тяга.
0: Тяга-тяга.
1: Тяга в квадрате, да.
0: Интересно. А для жизни просто тяги
1: просто
0: хватает.
1: Просто тяги, одной тяги нормальной.
0: Но некоторые женщины все-таки имеют тягу-тягу.
1: Ну, есть, конечно.
0: Есть, да?
1: Есть, я скажу, и эти самые, тяжи, которые очень сильные, как бы, это называется, вес имеется в виду, вес, да?
0: Вес, да.
1: Тяжи,
0: да.
1: Тяжи такие, тяжеловесы. И женщины-тяжеловесы есть и так далее. Но все равно любовь, она, мне кажется, все равно исходит...
0: Дело мужское.
1: Дело мужское.
0: Ну, вы знаете, вот на этой вот потрясающей ноте опять.
1: Да.
0: Любовь. Мы будем закругляться, так
1: любовь
0: сказать.
1: Любовь и тяга-тяга.
0: Любовь и тяга-тяга. Тяга-тяга-любовь.
1: Да. Тяга-тяга-любовь.
0: Интересно, да.
1: Да, есть
0: интересно,
1: же такие
0: Стас.
1: Выражения, да?
0: Да. Спасибо вам, дорогой Стас.
1: Да.
0: Очень было интересно с вами.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам, дорогие слушатели, зрители.
1: Тянитесь друг к другу.
0: Да.
1: Вот так бы я сказал.
0: Обязательно.
1: Потягуши.
0: Да.
1: Делайте потягуши, не бойтесь.
0: Правильно. До свидания.
1: До свидания.

0: У надежды нет Егора. У Егора есть надежда. Перетяжка натяжных полов заново.
1: Ух ты! О-о-о, постой. Здравствуйте, лицензия 562-98-454-16-43-81-99-11.

0: Классика в эфире.
1: За окном моей палаты гуляла белокурая блестящая красавица, от которой невозможно было оторвать мой пристальный взгляд. От поцелуев с ней на губах возникали вулканы, лава которых не изменяла свой цвет даже после того, как затухала. Она не была упруга, напротив, в ней можно было растворяться, как в пышной пуховой подушке. Я пытался бежать от нее, но она догоняла меня со скоростью ветра. В ее глазах пряталась какая-то загадка, неподвластная научному объяснению, которая заставляла скрипеть мои зубы при одном только прикосновении наших взоров. Ночью глаза этой блондинки зажигались тысячами звезд, и было понятно, что от такой красоты отказаться просто невозможно. Ее сердце, с одной стороны, было настолько непоразимо, как бывает непоразима жажда в наслаждении, а с другой настолько ранима, как тающий снег в середине января, что я не мог ждать от нее чего-то действительно предсказуемого. Я проснулся от странного ощущения, которое заставило меня выглянуть в окно. За окном лежала она. Накинув рубаху, я пулей выскочил на лестничную площадку и, не замечая лестниц, летел к ней. Оказавшись на улице, я присел и начал гладить ее бархатное тело. Оно мерцало, как бриллиантовое колье, и приятно ослепляло. Она не обращала на меня никакого внимания, была холодна ко мне, так же холодна, как убийца, совершающий убийство только из-за денег. Ее звали Зима. Вы прослушали отрывок из повести Святослава Бургазова «Схватка».
0: Классика в эфире.

0: Клизмование. С нами программа «Летнее клизмование». С вами Юрий Бурзон. И напротив меня удивительный такой воздушный, я бы даже сказал, человек. Это Галина Садок, главный врач клиники «Мать и мачеха».
1: Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Добрый
0: здравствуйте,
1: день,
0: Галечка.
1: Юрий, да, здравствуйте.
0: Очень приятно. Галечка, мы, не скрою, ждали вас. Потому что летнее клизмование волнует всех сейчас. Особенно ближе к лету. Вы знаете, чем больше нам набухают почки, все распускается, и как бы организм человека просит. Требует уже клизмования.
1: Да.
0: Ну, по-честному скажите, сами еще клизмуете? Или консультируете только?
1: Ну, знаете, вы даже шеф-повара, понимаете, в каких-то ресторанах все равно они какие-то вещи оставляют для себя. Поэтому я признаюсь, что занимаюсь этим. Но только с обученными уже клиентами, с новичками. Это вот делать я не люблю.
0: То есть самое вкусное оставляете себе.
1: Да, ну, понимаете, обученные клиенты отличаются от новичков. Все-таки это, ну, извините, как сказать, грязная работа иногда бывает, да. Поэтому с обученными работаем.
0: А вот что хочу вам как бы спросить. Все-таки вот зимнее, да, есть клизмование и, конечно, летнее клизмование.
1: Да, безусловно.
0: В чем же разница?
1: Да, я вам открою секрет. Есть еще межсезонное клизмование,
0: Боже!
1: Конечно, да.
0: Как интересно,
1: конечно.
0: Потому что, вы знаете, некоторые путаются. Они как бы клизмуются летом, а выясняется, что врач показал им зиму.
1: Да, вообще в этом деле очень много дилетантов, я вам хочу сказать. Дилетантизм, понимаете, присутствует. Ну, что вам сказать? Но зимняя, конечно, отличается прежде всего температурой раствора, вводимого, потому что можно зимнее время, нам хочется согреться, нам хочется тепла, а в летнее нам нужно охладиться. И поэтому температура раствора вводимого отличается. Вот это самая главная особенность.
0: Вот мы с вами коснулись, вот сейчас подошли как раз к сути. То есть чем мы клизмуемся? Все-таки давайте подумаем, как бы все вместе, наши радиослушатели, я вас приглашаю вместе с Галиной Садок, с главным врачом клиники «Мать и мачеха», сейчас подумать, все-таки, что ближе, травы? Вот, то есть травность как бы или кустистость?
1: Ну, вы знаете, опять-таки, ну, обученные клиенты уже могут и кустисто клизмоваться, а новички только травы, понимаете? Потому что кустистость — это, ну, да, достаточно пучки бывают, да, объемными, и так просто не засунуть, я извиняюсь, так сказать. А травы все-таки можно измельчить и как-то попытаться внедрить в организм.
0: Но вот, вы знаете, кусты, ведь они колятся, вот это вот...
1: Да, поэтому я и повторяю, что обученный клиент, он... Да. Ведь мы тренируем сфинктеры сначала.
0: Вот.
1: Сначала мы занимаемся тренировкой сфинктеров. У нас специальные тренажеры сфинктерные есть.
0: Вот, расскажите поподробнее, пожалуйста.
1: Да, сфинктерные тренажеры, они продаются только у нас.
0: Так.
1: Кольцеобразные. Для сфинктера Одди отдельный тренажер, и для вот этого кольцеобразного другой тренажер. И мы развиваем, так сказать, мышечную вот эту вот силу необыкновенную, когда можно, как сказать, удерживать и даже впитывать кусты и даже некоторые ветки деревьев, потому что настой на ветках очень иногда полезен бывает.
0: А вот иногда, вы знаете, я
1: Березовый настой очень хороший.
0: Настой, березовый настой.
1: Да,
0: вы
1: прямо
0: знаете,
1: ветки.
0: Иногда хочется сделать маленькую паузу для того, чтобы... подумали сейчас обо всем, о чем мы с вами говорим, наши радиослушатели, а мы сделаем легкую паузу.
1: Да.
0: Летнее клизмование. Флора и фауна родной планеты.
1: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.

0: You are Bukachur.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Внешняя политика.
3: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
3: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
3: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
3: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Сварные швы, хлёпаный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно.
5: Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота».
6: Не бойся.
1: Даем люфт. Фоменко Фейк Радио.

0: директора.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, мальчики и девочки. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. И у нас сегодня в гостях замечательный человек, очень интересный. Да-да-да, это почетный член Архжилцентр проекта, архитектор с огромным стажем, с огромным количеством работы, успешными очень. Это Кармен Залутрян. Здравствуйте, Кармен, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Да-да-да, что вы... Ну, я понимаю, что передача у нас острая, но я не ожидал, что вы так быстро расстроитесь. Да, мы встретились именно для того, чтобы вскрыть, наконец, этот нарыв. Давайте же его вскроем, Кармен. Вскроем его, чтобы узнать, так сказать, подоплеку. Вот всю вот эту подоплеку. Как известно, я сейчас чуть-чуть введу наших телезрителей в курс дела.
2: Именно введите, конечно.
1: Да, я пытаюсь сейчас ввести. Именно Кармен Залутрян, это он автор, так сказать, проекта общественных туалетов. То есть туалеты, которые находятся на улице, в театрах, в парках отдыха, ну, я не знаю, в планетарии, везде, аэропорты, торговые центры. Везде. Собственно говоря, эти туалеты проектировал Кармен Залутрян. И вот именно этот человек у нас в гостях. И в чем же заключается острота нашего вопроса? И нарыв, который мы попытаемся вскрыть. Почему все-таки мы никак не можем избавиться от очереди в женский туалет? Почему? Почему везде, в аэропорте, в торговом центре, везде мы сталкиваемся с этой проблемой? Скажите.
2: Да.
1: Да.
2: Я согласен, я виновен. Я виновен. Но ведь и меня тоже можно понять, понимаете?
1: Ну, расскажите.
2: Я вам объясню.
1: Да.
2: Когда Гюзель оставила меня...
1: А кто это?
2: Гюзель, ну, господи, что же непонятно. Гюзель это Гюзель. Это моя любовь. Когда она оставила меня, я не находил себе места, вы понимаете? Вообще не находил себе места, понимаете? И только месть жгла мое сердце.
1: Ах, вот в чем дело.
2: Вот. И я после этого, конечно, подумал, как я смогу ей отомстить, чтобы она везде сталкивалась, везде. Куда бы ни пришла, везде с огромной проблемой.
1: Понимаете? Так или иначе вспоминала вас.
2: Да, и я тогда как раз и спроектировал первым вот эти вот женские туалеты. Они ровно, чтобы все было, так сказать, понимаете, они ровно по размеру, как мужские. Но поскольку... В мужских туалетах почему нет очередей? Потому что мужчинам все это легче, понимаете? А на таком пространстве, которое...
1: Женщина
2: это...
1: не может развернуться.
2: Женщина
1: просто
2: не может развернуться просто, понимаете? Ну, казалось бы, многие говорят, почему не сделать большими женские туалеты?
1: Ну да, чуть больше, чем мужские.
2: А потому что не надо было меня. Она бросила меня и ушла от меня. И я решил ей отомстить. Я сам понимаю, что виноват сейчас. Но уже поздно, понимаете? Теперь, куда бы ни пришла, любая женщина стоит в очереди, конечно.
1: Да, они останавливаются.
2: Может, даже, знаете, она... Может, и описываться в этой очереди.
1: Да, конечно, и не раз такое случалось. И
2: да.
1: Сколько случаев таких страшных вообще,
2: ну,
1: мы
2: да.
1: знаем.
2: Ну,
1: понимаете, в чем дело?
2: Если бы Гюзель не ушла, я бы не стал так жестоко мстить, проектировать такие маленькие.
1: Ну, скажите, ну вот скажите, Кармен, сколько уже прошло лет с тех пор, как Гюзель ушла?
2: 61 год.
1: Да вы что?
2: 61 год?
1: Сколько же вам было лет,
2: и
1: когда...
2: И 243 дня, и 11 часов 23 минуты.

что? Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?

0: нами легко. Онлайн-радио. 101.ru.
1: Как устоять на постоялом дворе? Фоменко Фейк Радио.

0: Итак, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио в программе «Приказано выжить» удивительный богомол, удивительный Виктор, который остался в живых после спаривания с самкой богомола. И сделал он это 14 раз.
1: 14 раз.
2: Вы, знаете, у меня такой девичий вопрос, можно сказать.
1: Давайте.
2: А ну была все-таки из этих 14 какая-то, какая-то особь, от которой вам не хотелось бежать? Ну, все-таки, ну, признайтесь. Ну, так не может быть, чтобы... Да, я угадал?
1: Было,
2: предчувствовал это.
0: Но вы заставили себя?
1: Да, я заставил себя, я превозмог.
2: Как вы это сделали?
1: Знаете, мне зачесалось, все зачесалось. Я начал как бы тыкать, немножко в самку тыкать. Когда я немножко еще попотыкал в нее, мне показалось, что в ее сумке что-то еще осталось там. Внутри мне захотелось полистать, посмотреть, что у нее там в сумке.
2: Вы усиками, да?
1: Усиками, конечно.
0: Я вот что хочу спросить. Вы вносите, если вы 14 раз уже уходили от самки богомола, и вы 14 раз, так сказать, у вас было 14 раз Саити, и 14 раз получается, что вы в живых.
1: Да.
0: Да, я понимаю, так, правильно?
1: 14 раз в живых.
0: Да, 14 раз в живых. Это удивительно, конечно, для богомола. Я вот что хочу у вас узнать. Скажите, вот так вот прямо конкретно.
1: Да.
0: Вообще, ведь... Как жить после того, как это состоялось?
1: Вы сейчас имеете в виду жизнь после секса?
0: Да.
1: Жизнь после секса. Я сейчас пишу книгу. Да, мы иногда пишем, мы не только разговариваем.
0: Ну, дорогие друзья, я хочу сказать, удивительно, что самка богомола, она и сама погибает потом, впоследствии.
1: Естественно.
0: Она,
1: конечно,
0: в природе,
1: конечно,
0: так устроена.
1: Конечно.
0: Сначала, значит, она убивает самца,
1: да,
0: потом она рожает от него,
1: да,
0: так сказать, большое,
1: да,
0: количество детей. Да. И после этого, после того, как она их родила, она умирает,
1: она как
0: сама.
1: Бы... Как бы уходит.
0: Как бы уходит.
1: Как бы уходит,
0: да. И получается, Виктор, что в принципе,
1: да,
0: никто из этих самок,
1: да,
0: не может вас по жизни настигнуть.
1: То не есть, может. Не
0: по
1: может,
0: сути, получается, 14 разводов.
1: Да, практически.
0: 14.
1: Можно сказать, что я.
0: Да, 14. Огромное количество. Не будем знать, сколько, потому что огромное количество детей, видимо, у вас.
1: Да,
2: вот,
1: не будет.
2: Вот,
1: не
2: вот, будет, вот я хотел как раз узнать. Животрепещущий вопрос.
1: Дети.
2: А, да, общаетесь ли вы с детьми?
1: Да, конечно.
2: Да?
1: Они пупсики, они маленькие.
2: Ну, наверное, разные уже все-таки.
1: Ну, они уже разные.
2: Да,
1: ну,
0: вы рассказываете,
2: да, да,
0: рассказываете этим пупсикам
1: о маме.
0: О маме,
1: конечно,
0: да,
1: я рассказываю о маме.
2: То есть вы помните все?
1: Я помню
2: вот всех,
1: каждую маму,
2: да,
1: и всем пупсикам я рассказываю. Они так мне щекочут, как бы. Вот так вот. Мне очень приятно.
0: Я просто хочу спросить, щекот, понимаете, да, вот такая еще важная. Вот такая важная. А дети не задают вам вопрос? Папан.
1: Да.
0: Где, да, наша мать?
1: Мать. И каждый раз я наталкиваюсь как бы на это.
0: Вы рассказываете, и... так сказать...
1: Это тяжело каждый раз детям рассказывать про мать. Мать — это образ.
2: То есть, получается, ведь у них никого, да, нет, кроме вас?
1: Не, конечно.
2: Матери,
1: нет,
2: все умерли уже.
1: Естественно.
2: А вы сбежали таким образом.
0: То есть вы мало того, что вы, да, так сказать, остались, да? Вы единственный.
1: Мало того,
0: вы
1: что...
0: еще и отец, так сказать,
1: отец
0: высокой ответственности.
2: Так это высокая
0: ответственность.
2: Отец-герой. Это
0: отец-герой.
2: Детей?
0: Сколько
2: детей
0: у вас сейчас получается детей,
2: да,
0: после 14
1: купления? Ой, боже мой, 200.
0: Ох, немало.
2: Нормально.
0: И вы содержите их?
1: Я их содержу.
0: Да, у меня такой вопрос, да, смотрите, такой у меня, да, вопрос.
1: Да.
0: Вот эти 14 ваших совокуплений, практически,
1: да,
0: 14, да, браков, получается.
1: Ну, практически, да, можно считать, да.
0: Я хочу у вас узнать. Да. Вы ведь не можете, у вас нет никаких контактов с другими самцами богомол, потому что они все гибнут.
1: Да, конечно, естественно.
0: Вы один.
1: Я присутствую, я больше скажу, я присутствую как при кончине. При кончине.
0: Когда ваши товарищи.
1: Когда мои товарищи, а когда их над ними как бы, ну, как это называется?
0: Она их поедает.
1: Она когда поедает, когда вот она съедает, и остаются одни соки, и что остается? Мне только преклонить голову.
0: Я вот что хочу вам сказать, дорогие друзья. Очень важно для тех, кто не очень понимает, в чем дело. Дело в том, что самец богомола, как вы знаете, после совокупления съедаем самкой богомола.
1: Да, да.
0: Значит, как это происходит? Как это в научной литературе?
1: Да.
0: Приблизившись вплотную,
1: вот,
0: да, самец быстро, вот здесь, я понимаю, очень важное,
1: да,
0: слово,
1: вот это,
0: быстро вводит
1: быстро
0: совокупительный орган,
1: да,
0: в совокупительную сумку самки.
1: Я про это и говорю.
0: Сумка самки.
1: Самка
0: это,
1: сумки.
0: Так сказать, да, да. Самка имеет сумку, она совокупительная, а, так сказать, богомол, сам самец, имеет орган.
2: Он который
0: вводит туда.
1: Естественно.
0: Соответственно, после чего, после того, как он его ввел,
1: да,
0: он должен сразу же бежать.
1: Моментально, то есть остается как бы такой фу, вот так вот.
0: То есть получается, вы понимаете, получается как, Ирочка, вот я сейчас задумываюсь.
2: Да я сама
0: получается,
2: думаю.
0: И акт совершить, как говорится.
2: Да.
0: И голову не потерять.
1: И везде пострел. Везде поспел. Вот есть это выражение, вы знаете.
0: Наш пострел везде поспел.
1: Везде поспел, так сказать.
0: Я хочу вот что спросить вас. Как вы выбираете себе самок?
1: Очень трудно.

0: единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая – дзит! Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
1: Come on.

0: Отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Всегда свободен!

0: Ну, хорошо, а как вы следите-то за собой? Скажите мне, вот вы перфекционист. Вот эти,
1: меня расчесывает, Агнешка. Ну, я ее Агнет-то зову, но вообще она Агнешка. Вот, она со мной вместе.
0: Ну, хорошо, а как вы бреетесь, например? Вот это горячая вода, где все это вы берете?
1: Горячую воду Агнешка греет. Вот, она греет ее своим телом.
0: Скажите мне, подождите, ну, не до тела сейчас, я просто хочу
1: спросить.
0: Ну,
1: я понимаю, да.
0: Ну, так сказать, вы спрямляете ведь углы. Перфекционисты — это люди, которые, ну, ищут идеал во всем.
1: Во всем.
0: Я хочу спросить. Ну, почему же вы тогда бомжуете? Вам же нужно, собственно, найти тогда, наверное, квартиру, как-то заработать деньги.
1: Нет, в том-то и дело — свобода. Свобода. Всегда свобода. Всегда свободен. Я всегда свободен. В любой момент. Меня спросят, который час? Я не знаю. Мне не интересно, который час. Мне интересно, чтобы я был выбрит гладко, отглажен. Я беру на элитных, так сказать, я захожу на элитный, вот мне сейчас звонят, у меня даже есть телефон. Да. Я взял его в отхожих местах. Я взял его в отхожих местах. Сейчас, извините, ради бога, я как перфекционист, я должен подойти к телефону. Да. Алло, алло. Да, пожалуйста. Я слушаю. Сейчас, извините, ради бога, да. Просто это... Да, да.
0: Рекламный звонок.
1: Да, это рекламный звонок, но дело в том, что нас, бомжей-перфекционистов, иногда привлекают и в рекламу.
0: Ах,
1: вы спрашиваете,
0: вот
1: откуда такой лоск? Понимаете?
0: То есть вы, в общем-то, да, по сути, и не
1: бомж.
0: Спасибо
1: вам большое, деточка. Я позвоню Агнешке. Да, да, да. Ну вот, значит, вы понимаете, в чем дело? Конечно, это все из отхожих мест. Все это. Я это все приобрел там.
0: То есть, получается, чем быстрее развивается наше общество, тем мы, ну, наше общество потребления, тем большее количество, так сказать, новых абсолютно потрясающих вещей оказывается на помойке, люди выбрасывают.
1: Конечно.
0: А вы следите за этим.
1: А я просто
0: слежу. Я понимаю так, что в отличие от всех остальных, ну, людей без определенного места жительства, без бомжей, да, вы, как говорится, в общем-то, ну, очень, обладая изысканным вкусом, я понимаю так, да, вы, ну, что ли, не берете абы что,
1: да? Конечно.
0: Ну, то есть, если вы видите, например, выбросили стейк в упаковке.
1: Да нет, ну что, да нет.
0: Никогда. То вы его подбираете, а без упаковки не подбираете.
1: Нет, конечно, естественно. Нет. Только в упаковке.
0: Вакуум.
1: Причем в вакуумной упаковке, причем там должна быть дата.
0: Не берете даже просроченное?
1: Нет, никогда. Никогда. Просроченное – это не ко мне. Это, это может быть, Филат или кто-то там.
0: Ну, понятно,
1: есть.
0: Это
1: да,
0: ваши какие-то...
1: Это
0: да,
1: наши друзья.
0: Скажите, а ваши отношения
1: у
0: с...
1: У нас есть друзья, у нас же есть друзья.
0: Бомжовая команда, вот скажите.
1: Ну, пожалуйста. Неправда, вы не так вы назвали. Это мои, как я их называю, мои спутники.
0: Соратники?
1: Соратники где-то. Ну, вообще, я веду за собой их, вы понимаете?
0: Ага.
1: Быть бомжом-перфекционистом — это тяжелый труд. Это, вы знаете, это надо за собой.
0: Скажите, а вот давайте все-таки поговорим сейчас о природе кого. Почему вы вдруг решили стать человеком без определенного места жительства?
1: Ну, как-то я выступал один раз на броневике. Вот я залез на броневик и начал выступать.
0: Это образно?
1: Нет, нет, нет, нет. У нас в парке театр, ну, короче, неважно где, это театр армии, назовем так, вот, недалеко. Там находится парк, и там стоит техника, она как бы вроде бы ее, ну, как бы она красится, ее красят периодически, она уже старая техника, ну, и там стоял броневик. Я вдруг залез на него. Вот мне почему-то захотелось, меня потянуло как-то, и я стал...
2: Всегда свободен! Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: В этот день дружили все. Тени машин и кошек, тени телевизоров и футбольных мячей, тени газетных киосков и мусорных баков, даже тени людей с тенями автобусных остановок. В мире царила идиллия. И в этой идиллии существовали мы, те, кто все время, обливаясь слюнями, смотрели на счастливые.

0: счастливую жизнь беспечных людей. Завтра весь мир проснется, ну а пока тень капельницы из районной больницы прогуливается вместе с тенью пихты. Они парят над парком, в котором мирным сном спят фонтаны, и где царит тишина. Машины не выплескивают зловонный дым, а тихо мчат в надежде завтра вновь обрести свободу. Но они не хотят осознавать, что тихий мир, созданный и наполненный ими этим холодным зимним утром, завтра вновь заполнится суетой. И кто-то поведет детей в школу, кто-то потеряет сознание и пойдет на рельсы, кому-то будет суждено услышать первый плач долгожданного дитя. А кто-то придет в офис, охлажденный кондиционером, купленным на грязные деньги, и погрузится в мир иллюзий, зависти, подлости, лжи. Для кого-то чистоты, но лишь единицам.
1: Вы прослушали отрывок из повести Марины Пряхиной «Врачи». Читала Ирина Рыбладзе.
2: Классика в эфире.

0: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Правосудие» на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях заключенный Виталий Бонч. Мы узнаем страшные какие-то подробности. Просто страшные подробности, скажу я честно. Меня это просто ошеломляет все. Он нам рассказывает о том, с чего все началось. Оказывается, началось с животных, которых он кусал. Потом перешел постепенно на людей и в деталях нам рассказывает вот эти вот ужасы. Ужасы просто, ужасы. Вы заключенных, значит, покусали уже?
1: Леньку не кусал.
0: Леня, как вам удалось избежать? Скажите. Скажите секрет.
1: Ну, скажи, как тебе удалось?
0: Во-первых, я понимаю, что вас просто еще не должны были оперировать.
2: Нет, дело в том, что я ношу железный пояс.
1: Да.
2: Ага. Прикрываю очко.
1: Это так и называется. Пояс-очко.
2: Очко-пояс.
1: Да.
0: А из какого металла, простите?
2: Сталь.
0: Потому что алюминий-то он возьмет явно совершенно.
2: Алюминий возьмет.
1: Легко.
2: Прогнет его.
0: Прогнет, да.
1: Конечно.
0: Прокусит.
1: А это закаленная сталь у Леньки. Поэтому я его не трогаю. Да и люблю я его, понимаешь? Вот чисто...
0: Так что вы говорите «люблю»? Вы же из любви вот и из животных начали, а потом к людям пристрастились.
1: Я помогал сначала пациентам, понимаешь? Помогал им. Потому что когда впрыскиваешь буридан, пациент начинает...
0: Скажите, а себя вы не пробовали покусать?
1: Ну, было как-то. Чего ты на меня смотришь?
0: Так было или нет?
1: Ну, было один раз.
0: И удалось?
1: Да без толку абсолютно. Какой смысл? Ну, во-первых, я не дотянулся, естественно, до очка. А я и не собирался этого делать. Вот. Ну, а что делать? Я просто прикусил... Да, прикусил запястье. Вот и все.
0: А никакого удовольствия.
1: Никакого удовольствия, потому что буридан кусает буридан. Все, это как смысл масла масляного.
0: Но буридан-то вы успели себе впрыснуть в запястье?
1: Да. И после этого меня приковали к Леньке.
0: К Леньке, да.
1: Да.
0: Скажите, вот перед всей вот этой огромной нашей аудиторией,
1: да,
0: вы можете,
1: пожалуйста,
0: пообещать, что вы как-то...
1: Куда надо говорить? Сюда надо?
0: Да, говорите,
1: да,
0: прямо.
1: Пожалуйста.
0: Что вы остановитесь, вот остановитесь, и как-то возьмете себя в руки и перестанете кусать спящих. Перестанете кусать спящих.
1: Может быть.
0: А тем более в такое уязвимое, нежное место.
1: Может быть, в это самое нежное место... Я не буду вас больше кусать.
0: Так, стихи пошли.
1: Покусаю я просто черешню. А на все мне теперь поймать. Вот так. Это вырвалось просто.
0: Ну, вы, наверное, забыли, что вы находитесь, так сказать, не абы где, понимаете? Не у себя в камере, а, на секундочку, в эфире.
1: Начихать. А на все мне теперь начихать.
0: Я правильно поняла, что вам нужна черешня?
1: Да, мне нужна теперь черешня.
0: Хорошо, мы вам пришлем. Вот понимаете...
1: И мне кажется, тонна черешни исцелить может душу мою. Я же поэт!
0: Да, поэт, мы поняли, да. Значит, дорогие слушатели, зрители, ну, я думаю, что все мы, если, значит, все, естественно, знают адрес тюрьмы, где сидит Виталий Бонч, шлите ему черешню.
1: Тонну черешни!
0: Давайте все соберем эту тонну.
1: А я Леньку угощу!
0: Зато множество людей останутся, как бы, непокусанными.
1: Да?
0: Непокусанными. Да. Просто давайте спасем заключенных. Спасем заключенных от Виталия Бонча. На этой ноте надежды и веры в вас всех и в Виталия, между прочим, мы закругляемся.
1: Ирка, иди ко мне.
0: Спасибо, Леонид. Спасибо, Виталий.
2: Спасибо.
3: Правосудие. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
3: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.
5: 101.
3: Ariel.ru. Дачник. Подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найди в интернете Фоменко Фейк Радио.
3: Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио.

0: И вот вновь мы с вами в студии, дорогие друзья. Мы в студии с вами Юрий Бурзон. Напротив меня уникальный режиссер современности. Это действительно так. Я не побоюсь этого слова. Это автор многих полотен Виктор Пистолетов. И вот мы обращаемся к нему. Мы сейчас заговорили о втором фильме «Лебедь, рак и щука. Возвращение», где как бы «Лебедь, рак и щука» становятся командой против или наперекор, ну как бы вот, вот скажем так, наперекор злу, злому. Такой герой появляется в этой картине, и мы хотели приоткрыть небольшую завесу. Вот скажите, пожалуйста, вот злой – это кто все? Кто злой, скажите?
1: Ну, смотрите.
0: Кто злой?
1: Смотрите.
0: Ну, кто это такой?
1: Во-первых, в картине, да, так сказать, ну, мы сейчас говорим, прости, я пропустил, у меня важные звонки.
0: Да,
1: я
0: да,
1: просто
0: я,
1: хотел, я да, понимаю, я хотел спросить. Мы говорим сейчас про возвращение.
0: Мы говорим про возвращение.
1: Снятую картину.
0: Про
1: или
0: снятую
1: картину,
0: нет,
1: которая
0: не
1: будет следующей.
0: Нет, нет, мы чуть позже коснемся будущего, как бы.
1: Да. Ну, смотрите, во второй картине, в картине «Возвращение», где и лебедь, и рак, и щука становятся единой командой, конечно, появляется непосредственно персонаж, который является злым.
0: Вот.
1: Да, это правда.
0: Да. Хотя вы сказали, что это интрига, как бы вы...
1: Ну, да, ясно. Я не хотел бы рассказывать подробно, да, но это Турухтан.
0: Турухтан.
1: Да.
0: Вы говорили, что он как бы Турухтан первый?
1: Ну,
0: как бы...
1: послушайте. Да. Конечно, это самое начало.
0: То есть Турухтан
1: это
0: первый.
1: Это Турухтан первый, да. Вот, ну, поскольку мы говорим о коми-драмеди...
0: Да. Все-таки вот в конце...
1: Ну, а, да, я хочу сказать сразу. Во-первых, это высокотехнологичная картина.
0: То есть очень много графики.
1: Ну, да, очень компьютер. Много всего сразу. И компьютеры, и много на зеленом фоне снято. Огромный бюджет, огромный.
0: Ну, конечно, даже не будем называть
1: да,
0: его,
1: ну и
0: друзья.
1: Я хочу сказать, что, конечно, эта картина будет в мировом прокате.
0: Ну, естественно. Вы
1: везде.
0: Выдвинули. Вы же ее выдвинули.
1: Везде. Ну, да куда мы ее выдвинули? Она сама выдвигается.
0: Она сама
1: конечно.
0: Выдвигается.
1: Вот. Ну, я могу сказать, что это очень серьезная и достаточно большая, прорывная с точки зрения коммерческой, прежде всего,
0: ну,
1: история. Вот. Ну, а Турухтан первый появляется как герой в этой картине.
0: Да.
1: Но хочу вам сказать сразу,
0: да,
1: он не закончит свое существование здесь.
0: Да что?
1: Что и важно, вы понимаете?
0: Они, кстати,
1: обычно
0: они
1: в каждом городе... Ну как?
0: Ну, ну,
1: я хочу,
0: чтобы, живых
1: я хочу, чтобы интрига, это был открытый финал.
0: Да.
1: Пусть
0: да,
1: зритель сам все прочувствует, понимаете?
0: Угу.
1: И даже это... больше.
0: Как удивительно.
1: Вот. Вот. Мне кажется, все-таки, что... Мне кажется, все-таки, когда «Лебедь, рак и щука» одновременно у нас в трилогии, в третьей картине объединятся в единое целое, не как уже команда, а как на физическом уровне.
0: Ну, естественно, это уже...
1: И когда «Лебедь» вместе с «Раком и щукой» полетит, потом «Рак» вместе с «Лебедем и щукой» поползет, а потом уже «Щука» вместе с «Раком и лебедем» поплывет,
0: вот,
1: то тогда станет понятно, что впервые в истории... Нигде, кстати, в истории нигде не объединялись никогда.
0: В истории
1: кинематографа? Ну, конечно. Да. Вот возьмите, пожалуйста, вот эти пресловутые зарубежные вот эти DC, ну, Marvel, да, вот эти вот, ну, так сказать, все там, ну, где
0: да,
1: супергерои,
0: да,
1: у них
0: да,
1: там.
0: Да,
1: так
0: да,
1: так
0: да.
1: Они все так отдельно друг от друга и существуют.
0: Ну, естественно.
1: Ну, никто не проник друг друга. Этой идеи не было ни у кого. У меня,
0: впервые,
1: у режиссера впервые,
0: да,
1: в следующей картине «Лебедь, рак и щука» становится единым физиологическим целым.
0: Как интересно.
1: И таким образом
0: и как
1: мы рождаем
0: называться?
1: Нового супергероя.
0: Это щука?
1: Нет. Леберащу.
0: Лебя?
1: Леберащу.
0: Леберащук.
1: Не щу, а Леберащу. Без «к».
0: Как интересно. Леберащу.
1: Да.
0: Вот вы знаете, на этой удивительной ноте и на этом произнесении вот этого героя Леберащу мы заглянем в будущее. Вот с вами через мгновение. Сейчас легкая пауза.

0: Фоменко Фейк Радио.
1: Деньги без денег.
2: И вот мы вернулись в нашу студию, мы беседуем с академиком Егором Ростиславовичем Сухаревым, который рассказывает нам о том, что же это такое нам предстоит всем. Деньги без денег.
3: Я объясняю, да, объясняю. Да, объясните, вы должны понять.
2: Объясните.
3: Как только в межличностных отношениях,
2: Так.
3: В экономических межличностях,
2: да,
3: пропадет вот эта вот осязаемая
2: вот
3: фактура под названием деньги, все встанет сразу на места.
2: Вот эти вот тяга к бумажкам.
3: Да, все сразу встанет на места.
2: То есть культура придет.
3: Да.
2: И уйдет коррупция.
3: Уйдет коррупция напрочь, потому что нечего будет коррумпировать. Вы приходите и говорите, вы приходите, и вам должен говорить, даю взятку 5000 рублей.
2: Ну что это такое?
3: Работнику ГИБДД.
2: Да.
3: А работник ГИБДД говорит, я не принимаю никаких взяток.
2: Да.
3: Говорит он в диктофон.
2: Диктофон.
3: И все.
2: То есть получается, что он не принял, и все.
3: И все, он не принял, и все. А если он примет, он же должен сказать, откуда у него взялись 5000.
2: Вот.
3: Понимаете?
2: Вот.
3: Значит, он же взял взятку. И все.
2: И все понятно.
3: И все понятно. И коррупция.
2: И он уволен.
3: И исчезает.
2: И он уволен.
3: Да, исчезает коррупция.
2: Боже мой.
3: Вот и все.
2: Как это?
3: Это просто.
2: Как же это уложилось у вас в мозгу?
3: Скажите. А я академик.
2: Вы академик.
3: Я академик, понимаете?
2: Конечно, я понимаю.
3: Вот так можно все исправить.
2: Скажите, как, насколько быстро можно вот перейти на эти рельсы?
3: Я считаю год.
2: Год.
3: Я считаю год.
2: Через год.
3: Мы должны захотеть.
2: Мы скажем спасибо.
3: Мы должны захотеть.
2: Мы. Это даже лозунг просто должен быть. Мы должны захотеть.
3: Мы должны захотеть.
2: Это хорошо.
3: Это хороший лозунг.
2: Хороший, правда?
3: Правильный.
2: Правильный лозунг. Мы должны захотеть. Деньги без денег.
3: Вот и все.
2: Удивительно. Я могу только поздравить вас.
3: Спасибо.
2: Вы женаты?
3: Нет.
2: Ну, я все равно поздравляю
3: вас. Спасибо.
2: Это приятно. Всего вам самого теплого.
3: До свидания.
2: До свидания.
1: Деньги без денег.
0: Окусываем наледь.
4: Фоменко Фейк Радио.
0: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Равнозубая бурозубка. Внешне очень похожа на обыкновенную бурозубку, но с ярко Равнозубая бурозубка. Внешне очень похожа на обыкновенную бурозубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.
7: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänköljä. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
8: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljimme iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan.

0: Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101

0: Мы снова в студии Фоменко Фейк Радио. Здесь Владислав Жульпацкий и Тимур Назеев. Человек, который ограничивает неограниченное. Он прополз через Северный полюс. Ползком, представьте себе. Ни на машине, ни на вертолете. Ползком. Смешно. Никаких лыж. Просто, как говорится, на брюхе. Таким образом, ограничив свои движения, хотел доказать и доказал, что человек и его возможности беспредельны.
1: Конечно.
0: И вот сейчас мы переходим ко второй части нашего рассказа. И выясняется... что Тимур Назеев без помощи рук надкусил алмаз.
1: Да! Я сделал это как бы шутя.
0: Я хочу спросить.
1: Да.
0: Ну, таким образом вы доказываете, ну, если говорить о стоматологическом аспекте, да, вы доказываете, в принципе, что зубной камень человеческий, он крепче алмаза.
1: Чувствуете? 12 атмосфер.
0: 12.
1: 12.
0: Ну, 12 для алмаза это ничто, мой друг.
1: 12 это первые 10 часов, когда я полз. А вот когда я приполз, и первое, что я сделал, я надкусил алмаз, это было уже 90 атмосфер.
0: Обалдеть.
1: Да.
0: Да.
1: Вот что дала мне вот это удивительное...
0: путешествие.
1: Путешествие.
0: Да.
1: Вот я.
0: Вот это работа на грани беспредельно.
1: Абсолютная.
0: То есть, условно говоря, получается, что человек, проползая через Северный полюс, проходя его ползком,
1: приобретает
0: давление 90 атмосфер.
1: 90?
0: В челюстно-лицевом моменте.
1: В моменте, да. Именно имелось в виду,
0: понимаю,
1: конечно, через...
0: Понимаю. Вот
1: нижние,
0: что я хочу.
1: Нижние, да.
0: Вы ведь надкусили его без помощи рук.
1: Без помощи рук, абсолютно. Я просто, как скажем так, я взял себя в руки. Вот так я бы сказал. Я взял себя в руки и, откинув руки назад, я надкусил его.
0: Я вот что хочу спросить.
1: Да.
0: Надкусив, так сказать, алмаз.
1: Да.
0: Да, уже после того, как вы проползли Северный полюс.
1: Конечно.
0: Вы, ну, я уже говорил, что вы не пользовались помощью рук. Рук не было.
1: Нет, абсолютно.
0: Они не участвовали.
1: Абсолютно.
0: Они были за спиной, правильно?
1: За спиной.
0: Да. Так вот, какие группы мышц вы задействовали?
1: Самые неожиданные.
0: Так.
1: Хотя немножко я хотел коснуться еще перистальтики, но... чуть позже. Перистальтики на морозе. Это ведь такая книжка моя называется. Я сразу написал книжку, как я приполз назад. Я написал книжку «Перистальтика на морозе». Ты можешь себе писать? Это удивительно, Владик. Это прямо вот перистальтика сана начинает работать. Прямо. И тебе остается только выбрасывать каловый масс.
0: Ну, это при чем здесь?
1: Как? Я объясню. Объясню. Здесь как раз задействованы неожиданные группы мышц.
0: Ага.
1: Конечно. Прежде всего работает сфинктер. Удивительным образом работает. Но самое главное, руки, они как бы начинают тебя подталкивать. Ты сам себя подталкиваешь. И я вам скажу, я вывел даже формулу.
0: Так.
1: Формула, где Е, запомните, Е равняется H.
0: Удивительно.
1: Понимаете?
0: Да.
1: Вот такая формула.
0: Да, E равняется H. Это поразительно.
1: Вот.
0: И ведь до вас никто ни разу...
1: Никто, представьте себе, не додумался даже.
0: Удивительно. Дорогие друзья, что я хочу сказать? Сегодня у нас в гостях...
1: Да.
0: Был удивительный человек. Человек, который ограничивает себя неограниченным. То есть он ограничивает себя тем, что не дает своему организму возможности. Ну, например, если мы с вами можем идти, он ползет. Если мы,
1: стоять, он лежит.
0: Да. Если, например, нужно алмаз, так надкусить обязательно. И без помощи рук. И естественно, вот эта формула, когда E равняется H. Сегодня у нас в гостях был Тимур Назеев. Удивительный ползун, как я его называю. Спасибо вам.
1: Да не за что.
0: Спасибо, мой дорогой
1: всегда
0: друг.
1: В этом самом.
0: Прежде чем мы расстанемся с нашими слушателями.
1: А мы расстаемся.
0: Да. Хорошо. Что дальше?
1: Дальше.
0: Прополз через Северный
1: дальше
0: полюс.
1: Дальше я скажу.
0: Надкусил алмаз. Что дальше?
1: Я же скажу. Жизнь в дупле.
0: Обалдеть.
1: Да. Жизнь в дупле.
0: Поздравляю вас.
1: Да. 20 лет в дупле.
0: Держите нас в курсе.
1: Конечно, обязательно. Я буду. У меня будет стоять специальные камеры там.
0: Спасибо.
1: В дупле.
0: Спасибо. Да. Спасибо. Тимур Назеев на Фоменко Фейк.
1: Спасибо.
0: Радио.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Классика в эфире.
4: Я помогаю людям в их незнании, но им мало надо из того, что я могу дать. Их больше интересуют приворотные зелья, предсказания и амулеты, то, что пригодится лишь в этой жизни. Им не интересна вечность. Я развожу рукою облака. Слишком пасмурно. Если вокруг будет больше света, он проникнет и в меня и разбавит серую муть, плещущуюся в моей душе. Люди совершенно забыли свою древнюю связь с миром, проекцию извне в их души и тела. Я пишу книгу воспоминаний о том, как творить волшебство. Нет, это не мои воспоминания. Я недостаточно опытен для этого. Давно ушедшие души приходят ко мне и диктуют слова. Много слов, которые сами складываются в таинственные узоры учений. Недавно одна из них заглянула в рукопись. Вся качнулась, как потревоженное ветром дымное облако, и сказала: «Нет, не так». После чего смахнула рукавом написанное, и осталась непотревоженная белизна листа.

0: Вы прослушали отрывок из повести Ксении Пахновой «Волшебство памяти».
1: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?

0: Скажите, пожалуйста, да. Вот у меня вопрос сейчас к Левтину Аркадьевичу. Левтин Аркадьевич, ну, мы знаем, что вы работаете в одном институте с Наумом Георгиевичем Зотко.
1: Да.
0: Я слышала, что у вас какие-то новые приборы сейчас вы разрабатываете.
1: Ну,
0: может,
1: да.
0: Они уже будут появляться. Для чего они? Что они? Вот нам всем очень интересно.
2: Ну, вы говорите, наверное, про новый, так сказать, наш этот рибозыб, который мы сделали, да? Тройка.
1: Рибозыб.
2: Тройку, да. Ну, смотрите, это опытный образец, про него нет смысла даже, наверное, рассказать. В чем принцип?
1: Да.
2: Искусственное запускание без броска.
0: Да.
2: Искусственное запускание ряби.
1: Мы как бы провоцируем.
2: Мы как бы провоцируем, да, рябь как бы запускается, и сразу ее как бы накрывает уже зыбь.
0: Ага.
2: То есть ускоряем процесс, сокращаем для того, чтобы изучить, да?
1: Этот процесс.
2: Да, изучить последствия, конфигурацию, для того, чтобы регламентировать все-таки рябь, мы должны ее как-то регламентировать, понимаете?
0: В рамки.
2: А то, вы знаете, швырнули, так сказать, и все, а там, как говорится, пол Африки смыло.
0: То есть получается, что у вас дрибозыб один, дрибозыб два, дрибозыб три.
1: Да. Дрибозыб, да.
0: Три дрибозыба.
1: Да.
0: А мазь вот эта новая?
1: Зибемом. Это мазь называется,
0: да.
1: Зибемом.
0: А она для чего? Для чего мазь?
2: Ну, это назально.
1: Да, здесь назально. Только назально.
0: В пазухи смазывать.
2: Я объясню, почему.
1: Да, пожалуйста.
0: Вот объясните.
2: Да. Дело в том, что ведь все-таки, да, зыбь, когда рябь мы пропускаем, это крупная форма, после крупной формы ряби, уже наступает мелкая форма зыбь.
0: Да.
2: Которая как бы уже на грани с оторопью, понимаете,
0: да?
2: Да. Если мы промазываем пазухи носа мазью нашей, то, в принципе, зыбь уже не имеет такого ошарашивающего влияния на человека.
1: То есть мы как бы предотвращаем оторопь.
2: Работаем комплексно.
0: Комплексно.
1: Предотвращаем оторопь.
0: То есть, в принципе, если промазывать регулярно...
2: Ну, я вам объясню действие простое, чтобы не было уж совсем головокружения. Объясню. Вот представим, рябь мы запустили, и сразу у нас уже, мы знаем рябь, какой у нас А14/1742PA. Это, например, мы понимаем, да, что это значит.
0: Автобус придет.
2: 8 вертолетов работают у нас. Ну, это я вам самую тяжелую версию. 8 вертолетов, 16 пожарных расчетов, соответственно... Ну, скорых порядка 120, да? Ну, то есть, и мы знаем точку прихода и так далее, Но сразу же всем, кто находится в этом округе, потому что мы купируем, мы рябь купируем.
0: Да.
2: При помощи 120, так сказать, скорых помощей и так далее, как я уже говорил,
0: Купировка, да.
2: Да, и раз промазываем нашей мазью всем, кто присутствует.
1: Да.
0: И это же много, наверное, людей.
2: Слушайте, ну...
0: 120 скорых.
2: Ну, послушайте, ну давайте так договоримся. Мы сейчас уже имеем возможность работать со 100-тысячным коллективом.
1: Да.
0: То есть у вас такое уже, такое производство.
2: Уже объем, конечно.
1: Зыбь и рябь.
3: Флора и фауна родной планеты.
0: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте, при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.
3: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
4: Колеблем непоколебимое. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Если вдруг захочешь пива
3: или водки в тот же миг,
2: ты, дружок, не будь ленивым.

0: Нелегко крестьянину в городе. Фоменко Фейк Радио.
1: Веселые сапожата.
2: Снова здесь, на Фоменко Фейк Радио, Влад Жульпацкий в программе «Веселые сапожата». Программа посвящена малому бизнесу. Малый бизнес открывает огромные перспективы для всей нашей страны. И мы говорим об этом без устали. Мы стараемся показывать в нашей программе сегодня всех лучших представителей малого предпринимательства. И сегодня у нас в гостях Маргарита Аракчеева. Она является создателем, владелицей компании открытым акционерным обществом «Чешуя». Она вывела рыбу, которая не тухнет благодаря чешуе, которая, так сказать, ею и изобретена.
3: 300 лет гарантия.
2: Ну, кстати, напомню, член-корреспондент Академии «Глубина». «Глубина». Ну, так что ж, уход за рыбой и транспортировка.
3: Очень сложный вопрос. Самое главное, на самом деле, транспортировка, потому что в поездке рыба начинает подташнивать. Подташнивать, и нужно специально, понимаете, вот эти все препараты, которые мы используем от тошноты в поездках, не работают на рыбе. Как выяснилось, тут нужна музыка. Да, специально подобранные, так сказать, специально подобранные плейлисты, которые позволяют рыбе как-то, как сказать, адаптироваться вот к этому переезду длительному.
2: Понимаю. Я еще вот что хотел сказать, так сказать, приближаясь к завершению, хотел бы сказать, а вот ваша чешуя, не дает ли она осечек?
3: Моя чешуя не дает осечек, я уже даже говорил об этом. Она совершенно не дает, ни одной осечки пока не было. Мы работаем совершенно без осечек, без сучка, без задоринки.
2: Я знаю, что вы, Марго, вы ведь рыболов.
3: Я рыболов, спортсмен.
2: Дайвер.
3: Дайвер,
2: Я вот что хочу спросить. Рыболов-дайвер, ныряя, так сказать, на глубину, вы наблюдаете за вашими рыбами в непосредственно в естественной среде.
3: Совершенно натурально.
2: Вот у меня какой вопрос. Я не знаю, интересует ли он сегодня наших радио-видеослушателей. Скажите, червецы, которые идут на создание вот этого вот шеллака, который покрывается.
3: Смолы,
2: Смолы вот эти вот, которые покрываются, это чешуя наново.
3: Скажем так.
2: Я хочу спросить. Эти червецы, они в огромном количестве уходят на эту работу, правильно?
3: Да, уходят,
2: Я хочу узнать, вы, Маргарита, ответьте. И это, кстати, это ответственность малого бизнеса перед нашей планетой. Экология. Червецы.

0: Тему.
1: Да,
0: эко-баланс. Вы знаете, нет, нет, совершенно нет.
1: То дело в том, что занимаетесь восстановлением.
0: Дело в том, что наоборот, наоборот, так сказать, мы не то, что восстанавливаем, мы их производим тоже. Мы начали производство червенцов. Понимаете?
1: В искусственной среде.
0: В искусственной среде.
1: Уникально.
0: Да. Я Рита. Вообще предлагаю вам как-нибудь посетить Господи, наше предприятие. Рит. Да. Да. А, посетить наше предприятие вот в Соликамске. Да вот вообще. Этот пещерный завод.
1: Я
0: да.
1: Потрясен.
0: Да. Мы устанавливаем.
1: Соликамске.
0: Да.
1: Рита Аракчеева и ее пещера да. не только покрывает чешуей да. рыбу, которая да. не тухнет, но и создает червецов,
0: да.
1: которые эту смолу потом уже
0: я своим... даже, да. Боже. Я даже больше скажу. Мы начали уже экспортировать, понимаете,
1: это
0: червецов.
1: Счастье.
0: Да, да,
1: это
0: да.
1: Это счастье.
0: Я согласен с вами, да.
1: Рита, что... как вот, да. как вот может все-таки сложиться? Посмотрите, дорогие да. друзья, и это тема исследования программы «Веселые сапожата».
0: Да.
1: Дело в том, что малый бизнес – это сердце, это душа, это все, что есть в тебе, оно вкладывается, оно летит да. как стрела и да. создает не только для себя благо, но и для всей нашей планеты.
0: Да.
1: Дорогие друзья, сейчас здесь мы заканчиваем нашу программу «Веселые сапожата», Фоменко Фейк Радио. И с удовольствием да. говорю вам, приобретайте в аренду нетухнущую да. рыбу, которую да. создает Маргарита Аракчеева в своем ООО «Чешу».
0: Да, хотел сказать еще нашим видеорадиослушателям, что не бойтесь ничего, пробуйте и дерзайте. И у вас все получится, ребят, получится.
1: Спасибо, мы да. прощаемся с вами, дорогие друзья.
2: Веселые сапожата. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?

0: 101.ru. Сытые в заперти. Фоменко Фейк Радио. Не дать и обезвредить.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. На Фоменко Фейк Радио у нас передача «Не дать и обезвредить». И у нас в гостях Леонид Кулагин. Это начальник отдела развертывания компании «Побойся». Как вы предотвращаете грехопадение, например, 24/7/345?
2: А это очень интересно. Очень вкусный кофе. Спасибо большое.
1: Ну, потому что, понимаете, ну вот этот грех, вот о котором я только что упомянул, 24/7/345, это грех, с которым просто непонятно, как работать.
2: Это один из самых тяжких грехов. Вот, естественно, грехопадение. Да. Мы сейчас рассматриваем, только говорим об этом.
1: Вот
2: это грехопадение с отягчающими обстоятельствами.
1: Вот ваш прибор, длань-4, в этом случае поможет?
2: Поможет, но мы изобретаем уже и длань-5, просто щуп длиннее.
1: Да.
2: И наконечник у него, конечно, опасней.
1: Да. Скажите, скажите, Леонид, правда ли?
2: Да.
1: Правда ли? Острый вопрос сейчас.
2: Да, пожалуйста.
1: Но у нас такая передача.
2: Нет, ради бога, вы для этого меня позвали, для этого я к вам пришел.
1: Правда, что вы в своей работе с грехопадением, с предотвращением грехопадения?
2: Да, естественно, полное предотвращение,
1: Используете суккуленты?
2: Да, мы используем суккуленты. Да, естественно.
1: Так они же запрещены по всему.
2: Нет, нет, у нас они разрешены, потому что это особенно помогает.
1: То есть вот алоэ,
2: каланхоэ.
1: Вот это вот все?
2: Вот это все, и даже, я вам скажу, мы иногда даем для такого ощущения легкого бриза.
1: И покалывание, да?
2: И покалывание, обязательно веточка жимолости. Обязательно.
1: Обязательно.
2: Греховодник, как только чувствует запах жимолости, все. Он просто начинает, исправляться на глазах.
1: Исправляться. То есть он, как сказать...
2: То есть когда в него заходит щуп
1: сначала,
2: прибора длань-4, и теперь уже длань-5 будет, которая длиннее в несколько раз. Вот, как только до отказа заходит щуп, он начинает чувствовать ответственность и причастность.
1: Ответственность, причастность и желание
2: прекратить. И желание прекратить и искупить.
1: Да, и искупить. Вот такой вопрос.
2: Да.
1: Вот скажите, вы начальник отдела развертывания, да?
2: Да, именно начальник отдела развертывания. Да.
1: Скажите, а кто сейчас возглавляет отдел завертывания?
2: Завертывание?
1: Да.
2: Люпин.
1: Вот, в отличие от вас.
2: Вы его знаете, собственно. Мы с Люпином Аркадий работаем Михайлович. Давно. Да. Аркадий Михайлович.
1: Вот скажите, в отличие от вас, который вы работаете с развертыванием.
2: Ну да.
1: Так сказать, вывод на чистую воду.
2: Мы выводим на чистую воду, и мы целиком погружаемся в искомое.
1: В искомое, да. А вот отдел завертывания чем занимается?
2: Завертывание – это уже остаточное.
1: Остаточное явление,
2: Это остаточная, часть процесса. Это когда греховодник признал себя целиком.
1: Понятно.
2: И когда он искупил свою вину...
1: Да, уже надо его завернуть.
2: Его надо просто завернуть и откинуть, как мы говорим, на лед.
0: Не дать и обезвредить. Правда с запахом кроксов. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Безаровый, полорогий козел. Высок в плечах. Телосложение коренастое. Конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время безаровому козлу придан статус «уязвимый».

0: кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Деревянная диета.
3: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. В эфире Фоменко Фейк Радио. С вами я, Ирина Рыбладзе. Сегодня у нас в гостях Амин Пыжин, автор метода похудения. Женя с Пашей занимаются
4: вот этой вот... Поль, они вырезают по осине.
3: По осине.
4: Искусно это делают.
3: Искусно, да.
4: Это удивительные, ну, это виртуозы, конечно.
3: Ну, у вас ведь там все из осины. И дом из осины.
4: У нас все из осины.
3: Мебель из осины.
4: Мебель из осины.
3: Ну, все,
4: я
3: кровати.
4: Я вам даже больше скажу.
3: Посуда.
4: Нужник из осины.
3: Да вы что?
4: Да. А вы знаете, осиновый нужник – это совершенно другое ощущение.
3: Прямо целиком? Но я-то понимаю, что
4: это же дерево вбирает в себя, забирает все шлаки. Что вы? Осина заберет ваши шлаки.
3: Ну, я думала, что только стульчак или...
4: Нет, все целиком. Конечно. Ну, что вы? Это должно быть все. Это все
3: экология. Осиновые ванны.
4: Осиновые ванны. Естественно.
3: За осиновой жижи, естественно.
4: На осиновой жиже она, естественно.
3: Да, да, да.
4: Вот. А сульчак, конечно, само собой из осины, понятно, но осиновый сам по себе. Осиновый писсуар мы предложили в кинотеатры.
3: Да, ну и как, и что?
4: Хорошо, справляются.
3: Справляются, да?
4: Да, да, да, да.
3: Слушайте, ну это интересно. Интересно.
4: Да.
3: Ну, я знаю, что уже, ну, как сказать, уже идет в народ это все. Осиновые чехлы на телефоны.
4: Конечно.
3: Осиновые...
4: Да я вам больше скажу.
3: Сумочки вот эти маленькие.
4: Да, конечно. Осиновый салон.
3: Да.
4: Имеется в виду автомобильная промышленность.
3: Да.
4: Да, осиновый салон сейчас очень актуальный.
3: То есть даже автомобили уже пошли?
4: Автомобиль, я же вам говорю, только салон внутри имеется в виду. Внутри.
3: Осина.
4: А внутри осина. Только осина. Все
3: и
4: осина.
3: Как это влияет вообще на человека? Вот что происходит? Что происходит? Расскажите.
4: Ну, прежде всего, человек, я говорю, он очищается и духовно, и физически.
3: На всех, так сказать.
4: И морально, на всех уровнях. То есть это не просто похудение или похудание, как мы, кажется, говорим, да?
3: Ну, вы понимаете,
4: очищение.
3: Вот, да. Ну, вот глядя на вас, вы совершенно не выглядите ни осунувшимся, ни уставшим.
4: Спасибо,
3: потому что обычно,
4: ну,
3: как сказать, все думают, что человек, который на диете, он должен быть изможден. Нет, совершенно нет, посмотрите на Амина. Он просто пышет здоровьем. Ну, просто да.
4: Ну, ладно.
3: А все осиновый суп.
4: Суп, да. Осиновый суп. Кстати, про суп я вот не сказал, я должен сказать. Вы понимаете, в чем дело?
3: Это же щи.
4: Ну, по сути дела, щи как бы не щи. Как говорится, щи 3 года свищи.
3: Ага.
4: Вот. Но дело не в этом. Не совсем. Это, я бы сказал, это такое... это похлебка.
3: Похлебка. Осиновая похлебка.
4: Осиновая похлебка. Вот так бы я сказал. Осиновая похлебка очень... она настолько впитывается, как бы целиком принимается организмом.
3: Угу.
4: И, соответственно, тут же как
3: отдается
4: куда, так сказать, полагается в осиновые эти самые
3: резервуар,
4: в осиновый, значит, нужник, там, ну и так далее.
3: И все идет потом на удобрение. У вас
4: все
3: там
4: это удобрение, это же все, это цикл, нулевой цикл практически. Это круговорот осины, как говорится, в лосинах. Это я так просто... Это импровизация.
3: Да, я поняла. Ну что же, Амин?
4: Да.
3: Было невероятно интересно.
4: Да, но я хочу задать вопрос. Да, или потом я задам его, или сейчас, или после.
3: Ну задавайте, а может быть наши слушатели будут нам постепенно отвечать. Присылайте нам, так сказать.
4: Давайте, будете присылать, а я задам все-таки вопрос. Вот, вопрос такой. Внимание,
3: да.
4: Вот, и Ирочка Рыбладзе тоже, так сказать, вас просит внимания. Мои дорогие, кто уже захотел пользоваться всем осиновым, вот.
3: Да, я сейчас просто чуть-чуть забегу вперед, скажу, что правильно ответившим на этот вопрос и вот этих вот счастливцев ждет скидка, правильно я
4: говорю? Конечно.
3: Да.
4: Скидка на все процедуры.
3: На все процедуры.
4: На все процедуры.
3: Итак, вопрос.
4: Да, пожалуйста, да. Скажите нам, в каком веке вместо березового сока начали использовать сок осины?
3: В
4: каком?
3: Великолепно. Пожалуйста. Великолепный вопрос, непростой. Вопрос непростой. Но мы будем с нетерпением ждать ответа.
4: Пишите нам, пожалуйста, присылайте ваши ответы, и вас ждут скидки, мои дорогие.
3: Спасибо, дорогой Амин. Спасибо. Спасибо вам.
4: Целую.
3: До свидания, дорогие слушатели, зрители.
2: Деревянная диета. Карбон, алюминий, эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи. Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна. Минутка поэзии.
1: Отрывок из поэмы «Моя земля», автор Ждан Зуев. Терема сгустились по обрывам, тучи грядками на елках прилегли. Вдруг, подавшись, как дитя порывом, затяну я песню пустельги. Пустельга, простая вроде птица, два крыла и хвост, как самолет. Почему тогда она мне снится? Почему хочу я с ней в полет? Потому что жизнь, она простая, потому что жизнь, она же миг. Ну а люди — это просто стая, стая пустельгиная, старик.
5: Прекрасно.
2: Минутка поэзии. Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?
2: Прыткость или верткость?
7: Дорогие друзья, сегодня у нас в программе «Прыткость или верткость» психолог-нейротерапевт Клавдия Валентиновна Мозе.
3: Да.
7: И Клавдия Валентиновна сейчас как раз рассказывает о том, что же важнее, прыткость или верткость. И мы начали в семейной жизни, да, конечно. И мы начали прямо сейчас остро говорить о прыткости. Итак, прыткость.
3: Да. Прыткость. Итак, ну вот смотрите, вот если...
7: Ну, конечно, прыткость у женщин. Да.
3: Ну, прыткость у женщин исключительно, да. Но если говорить, понимаете, о еще даже не о скандале, а о предскандале. Есть стадия предскандала, да? Ну, все это знают. Да? То она обычно начинается с простого вопроса. А обычно вот вроде как простой вопрос мужа. Где? Он начинается всегда со слова «где».
7: Ага. Где ты была?
3: Да, где ты была?
7: Где обед?
3: Где мои носки? Где мой телефон, да? И вот женщин, у которых вот эта прыткость не развита, пока еще, да, она сразу же начинает вступать в какой-то диалог, что-то объяснять, где и что. А это совершенно нужно миновать эту стадию, просто оставить вопрос без ответа, понимаете?
7: Что делает сегодня нейротерапия для подобного решения вопроса?
3: Ну, как все знают, нейротерапия — это же метод тренировки мозговой активности.
7: Ага!
3: Я почему сказала? Сказала, что вот прыткость и верткость — это две стороны одной медали, а медаль — это сама мозг. Мозг.
7: Вот она, что
3: тренируем мозг. Поэтому мы проводим всякие тренинги, всякие учебные занятия, учебки. И у нас на учебке очень много женщин приходит, тренируем, так сказать. Тренируем мозг, прямо вот тренируем.
7: И вот, дальше мы, смотрите, вот мы с прыткостью вроде разобрались.
3: Разобрались, да.
7: То есть, в принципе, она, на вопрос «где?», вопрос предскандала всегда начинается с «где?».
3: «Где?», да.
7: «Где?».
3: Да, «где?».
7: Ну, предскандал, и тут если женщина не проявляет прыткости, я правильно понимаю?
3: Не проявляет прыткости,
7: то есть левое полушарие не очень у нее, да, не очень пока
3: задействовано. Не очень. Это что, нужно сразу прятаться, понимаете? Прятаться, грубо говоря. Просто прятаться в нору. Сразу. Она, если не прячется, сразу начинает отвечать, потому что тут можно поделать. Вот этот скандал.
7: А может быть, какое-то решение, может быть, для этого есть, для этой прыткости, может быть. Ну, например, где мой телефон, спрашивает муж, уходя из дому.
3: Да.
7: А жена сразу говорит, да вот же он.
3: Да вот
5: нужен.
7: Это относится к прыткости или все-таки
5: это... Это уже верткость.
7: Ах, вот это уже верткость, да?
5: Конечно. Да? Это уже верткость, это уже верткость.
7: Это уже правое полушарие.
5: Это уже правое полушарие, так сказать, вступает в работу, понимаете,
7: вот
5: да?
7: Вот оно что. Да. То есть женщина как бы должна понимать, когда менять прыткость на верткость.
5: Когда менять, когда менять. И иногда даже их как-то соединять.
7: Комбинировать. Прытковерт.
5: Да, прытковерт. Применять прытковерт, конечно.
7: Вот оно что. В семейной жизни это важно.
5: Прытковерт. Без прытковерта вообще невозможно.
7: Ну, то есть, скажите так вот. Если заменить полностью, так сказать, полностью заменить прыткость, убрать вообще, исключить из нейросистемы женщины. Просто убрать ее совсем.
5: Оставить только верткость.
7: Ну вот, да, оставляем только верткость.
5: Так она завертится, понимаете, все.
7: Она вся завертится.
5: Она завертится вся, понимаете, как просто, просто как какой-то чулок.
7: Как колбаса просто.
5: Как колбаса просто завертится.
7: Я
5: вот не женщина,
7: есть, а
5: колбаса.
7: А он бесконечно задает вопросы в предскандале. В предскандале. Где мой телефон, где мои очки, где мои носки, где моя майка.
5: Она вертится и вертится.
7: Она вертится и подает ему, и подает.
5: Но это уже жонглирующая женщина, понимаете? Это другая стадия, да.
7: Вот, это последняя практика.
5: Последняя стадия.
7: И я понимаю так, что вот жонглирующая женщина, так сказать, вот так вот, которая вот так себя ведет.
5: Вот так себя ведет.
7: Она, конечно же, максимально близка сразу же к разводу уже.
5: Конечно, женщина на катушках, понимаете, она уже, понимаете, на катушке.
7: Я понимаю. И вот у меня вопрос такой. А прав ли мужчина, который, не имея ни прыткости, ни верткости, так сказать, практически запустение у мужчины в левом и в правом полушарии, какой у него шанс, ну, самому, как участнику брака, самому попытаться все-таки сохранить его? Как вот это сделать?
5: Молчать. Понимаете, просто надо молчать. Вот хочешь спросить. Вот хочешь спросить, где там? А не спрашивай, посмотри сам.
7: Посмотри сам. Да. Это советует нам Клавдия Валентиновна Мозе в программе «Прыткость или верткость».
5: Да, да.
7: Программа «Психологическая нейротерапевтия».
5: Да.
7: Буквально через 2-3 минуты мы вернемся к вам, дорогие друзья.
2: Прыткость или верткость?
0: Флора и фауна родной планеты.
8: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или круг. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое курр во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.
0: Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио.

0: свекла не грибы.
1: Мы веселые бобы.
0: Если ты откроешь рот,
2: то отправишься в полет.
0: Мы такие заводные.
1: С нами вам всегда везет.
3: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое.
4: Здоровое питание.
5: О-о-о, Оптобоб. Торгуем контейнерами.
6: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
7: Лицензия 4578-4239-88-4857.
8: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.
9: Агония Гонева.
10: Сегодня на Фоменко Фейк Радио программа «Агония Гонева». И Сергей Гонев у нас в гостях, который рассказывает, причем очень скучно это делает, рассказывает о том, что он 41 год находится в агонии.
11: Скучно. Это вам скучно жить.
10: 41 год вы находитесь в агонии. И ничего интересного не можете рассказать нашим
11: радио. Я рассказываю вам.
10: Что вы рассказываете?
11: Вы перенеситесь вместе со мной назад, 41 год назад.
10: Куда? Перенесся.
11: На, пожалуйста.
10: Хорошо.
11: Вы сидите, голубой огонек.
10: Я сижу, голубой огонек.
11: Начинается. Вы покормили собачку.
10: Да в жопу эту собачку.
11: В жопу эту собачку.
10: Хорошо.
11: Сдохла киска, сдохла вся. Так. Сдохло все. Сдохло все мое в мозгу.
10: Так.
11: Понимаете? Вот вы должны почувствовать вот этот вот баланс. Баланс, который вдруг нарушается.
10: Ну, расскажите, как вы вдруг почувствовали. Это что, пупыры у вас по коже
11: пупыры,
10: пошли?
11: Пупыры, конечно.
10: Так, пупыры пошли по коже.
11: Это пошли что? Пупырища.
10: Да.
11: Понимаете, пупырища.
10: Вы стали терять сознание, что?
11: Ничего не терял. Пошли я в жопу. Ничего я не терял. У меня все с собой. У меня все нормально. Вы поймите, у меня
10: вы есть стержень. Вы не падали в обморок?
11: Я не падал, у меня есть
10: стержень. А в чем проявлялась тогда ваша агония?
11: Агония проявлялась...
10: Что вы тратите наше время?
11: Подождите.
10: А вы здесь, у вас никакой
11: подождите.
10: Агонии нет?
11: Владик, я узнал вас. Вы были на этом самом, да? На собрании веселых, да?
10: Каких веселых?
11: Каких веселых? Я же вас там видел.
10: Где?
11: Когда я собирал, ну, я собирал друзей. Не только ведь у меня агония, вы понимаете? Агония у многих людей. Я собрал их, ну, как бы в один, ну, в один центр. Скажем так, это был маленький центр такой. Вот, я так и написал. Агония Гонева. Приглашаются все желающие. Вот, я вас там, по-моему, видел, мне кажется. Вот вы сейчас, тем более, сняли очки. Я увидел, я увидел в ваших глазах. Тоже есть какие-то...
10: А таблеточки-то вы пьете какие-то?
11: Да подождите.
10: Не, ну, мне просто понять.
11: А зачем?
10: Не, просто понять.
11: А зачем мне таблеточки? Абсолютно. Если
10: да
11: я
10: вот
11: чувствую
10: я уже,
11: себя...
10: честно говоря, смотрю, что таблеточки вам действительно уже и не нужны.
11: Нет, абсолютно.
10: Конечно. Вам уже уколы.
11: Вы так думаете?
10: Конечно.
11: А я чувствую в вас тоже агонию.
10: Никакой агонии
11: есть,
10: у меня нет.
11: Есть.
10: Я вчера был
11: а
10: у
11: почему
10: врача?
11: Вы все время закрываетесь очками?
10: Я вчера был, я плохо вижу.
11: Вы были у Потоцкого?
10: Я был и у Потоцкого. В том
11: и у Потоцкого? Да. Что он вам сказал?
10: Да в жопу этого Потоцкого.
11: Ну и в жопу ну, этого все. Потоцкого, действительно.
10: И хорошо, понимаете.
11: Да пошлем его, действительно.
10: Конечно.
11: Я вам скажу другое. Когда я почувствовал впервые это, впервые... И опять я возвращаюсь, видите?
10: Угу.
11: Видите, я все время возвращаюсь.
10: Я вижу.
11: Как приятно, да?
10: Так. Правда?
11: Так вот, вы приятный собеседник, я вам скажу. Если бы говорили по-французски, может быть, было бы и не так весело. А вот вы говорите по-настоящему.
10: А я ведь могу по-французски.
11: Можете?
10: Да.
11: Скажите, пожалуйста, несколько слов.
10: Je suis malade.
11: Oui, absolument. Да, очень хорошо поговорили.
10: Прекрасно, прекрасно.
11: Ну, это чувство. А агония, она передается. Вот вы меня
10: она
11: пригласили.
10: Заразна?
11: Она заразна.
10: Агония заразна.
11: Это такая зараза. Но она приятная. Знаете, что приятная зараза?
10: Я не могу понять, Сереженька.
11: Да, да, да.
10: В чем она заключается, эта агония?
11: Агония в предвкушении. В предвкушении. Вы все время предвкушаете.
10: Так это просто образ.
11: Да какой же это образ, боже мой. Это же по всему телу прокатывается.
10: Мне это кажется, вы же полумертвый ходите.
11: Вы снизу до. Это вам кажется. Это зомби. Вас напугал телевизор. А нужно было смотреть тогда «Голубой огонек». Вот что вы делали 41 год назад? Расскажите, вспомните.
10: Я, вы знаете, 41
11: год... Вы кормили черепашку, нет?
10: Так она умерла.
11: Она сдохла.
10: Угу.
11: Ну и в жопу. Ну,
10: да, согласен, в жопу
11: ну, ну хорошо. Ну и что?
10: Ну что?
11: Что вы делали
10: черепашка
11: 41
10: сдохла?
11: Год назад?
10: 41 год назад, в этот
11: отмотайте
10: день.
11: Отмотайте в этот день.
10: День
11: в этот, вот конкретно,
10: назад.
11: Когда я сидел перед
10: вот
11: телевизором.
10: Конкретно да. 41 год назад.
11: Что? Вот видите, у вас поехало.
10: Я был в школе.
11: Вы ходили в школу?
7: Конечно.
11: Боже мой. Вспомните вот этот первый день.
7: И перед тем, как вспомнить этот первый день, мы расстанемся с вами буквально на одну минуту и вернемся, дорогие друзья.
9: Агония Гонева.
12: Знаете ли вы что?
13: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?

astuvan oikeus syytetään. Hovioikeus.

0: Легко. Онлайн-радио. Онлайн-радио. Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
1: Найди себя.
0: И вновь мы в студии.
2: Мы попробуем сейчас связаться с начальником смены вашей, Татьяна Болеславовна,
3: да.
2: С Карменом Аисовичем Боевым. Пожалуйста.
3: Кармен, да. Аисович.
2: Алло. Алло. Алло. Кармен Аисович, да, Кармен Аисович, здравствуйте, дорогой. Это программа «Найди себя», это работа для потерявших. Да, «Найди себя» программа. Да, работа для потерявших работу. Да, да. Это ведущий программы. Я звоню по поводу Татьяны Болеславовны Фонаревой. Вы ее помните?
4: Я здесь, знаешь, что скажу сейчас.
3: Какая Кармен Аисович, какой? Подождите. Давайте выясним.
2: Подождите. Да. Историю, конечно, мы знаем. Я хочу понять эту историю. Кармен Аисович, будьте...
4: Мы да. Что делаем здесь, а?
2: Да, здесь, пожалуйста. Одно, убери, не волнуйтесь, Татьяна Болеславовна.
3: Вы понимаете, как он...
2: Татьяна Болеславовна.
3: Так нельзя с человеком. Подождите. Нельзя ли так с человеком?
4: Большие деньги. Что я не понимаю? Купили финский акустер. Она уронила его. Что за сучка такая?
2: Кармен Аисович. Кармен Аисович, подождите. Вы скажите... Вы окусыватель достали? Подождите, вы окусыватель достали?
4: Как тебя зовут?
3: Ну вы зверь!
2: Меня зовут Вин... Как меня зовут? Меня Виктор зовут.
3: Хватит с ним разговаривать, это бесполезно. Он зверь, зверюга, гадкий.
2: Да. Подождите. А вот не удалось, к сожалению, нам до конца поговорить с Карменом Аисовичем. Я вас прошу, запейте. Я понимаю.
3: За что?
2: Я понимаю. Это очень неприятная ситуация. И вот сейчас мы поговорили с начальником смены Татьяны Болеславовной Фонаревой, которая окусывает излишки. Вы знаете, Кармен Аисович Боев... Дело в том, что он так по-настоящему и не признался. Он не признался. Пусть это останется на его совести. Он действительно...
3: На его совести вообще ничего никогда не останется. Потому что он не человек, понимаете?
2: Он,
3: К сожалению,
2: это
3: и
2: именно...
3: И год до пенсии остался.
2: Татьяна Болеславовна,
3: человек.
2: Татьяна Болеславовна, я могу вам предложить интересную профессию?
3: Да?
2: Да.
0: Найди себя.
5: Замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
6: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. В верхней и нижней челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.

0: пассируем похмелье. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: Мы снова в студии.
1: Давайте узнаем, от чего? Хобота, шмеля. Оставляем шмеля без хобота. Шмель без хобота — это не шмель.
0: Да вообще не шмель.
1: Как говорится, даже, знаете, да-да-да-да-да, не забывайте.
0: Да, естественно.
1: Серьезная это, кстати, вещь.
0: Шмель брошен просто.
1: Ревматизм.
0: Боже мой.
1: Ревматизм, казалось бы, ну, что вы понимаете, это вещь такая.
0: Так.
1: Ревматизм, ну, да. И что, вы хотите сказать, ну, во-первых, эту мазь не достать.
0: Как вот и
1: есть. Огромные деньги. Огромные деньги нужно выложить за нее. Поможет ли она?
0: Не знаю.
1: Вот такой вопрос.
0: Вот и все.
1: И представьте, это все мазь,
0: да.
1: 100 миллионов!
0: 100 миллионов!
1: Я сейчас представил этих бедных,
0: конечно, насекомых, боже мой.
1: И вот вы даже, предположим, вы достали.
0: Да.
1: Эту мазь.
0: Да.
1: Ну и что, она действует, как по-вашему?
0: Не знаю.
1: Плохо. Действует плохо.
0: Ну, понимаете? И не знаю, я сам не пробовал.
1: А вот здесь и тут и наступает момент экстракта. А экстракт из хобота шмеля действует хорошо.
0: И сколько для этого нужно шмелей?
1: Господи, один хобот.
0: Один шмель. Один хобот.
1: Да.
0: Это же даже у вас
1: сразу понимаете.
0: У вас же, я же читал.
1: Один хобот, один шмель.
0: Один хобот, один шмель.
1: Это на заре еще, когда мы делали.
0: Это вы
1: начинали экстракты. Экстрактировать, так сказать, хоботок.
0: Да, удивительно.
1: Мы сейчас, вы понимаете, ведь...
0: Да?
1: Экстракт можно делать практически из всего.
0: Да.
1: Практически из всего.
0: Да.
1: Ну вот, например, сейчас уже наблюдается явное, совершенно точное направление.
0: Так.
1: Уход мазей в прошлое.
0: То есть с мазями прощаемся.
1: Прощаемся. Конечно. Нельзя столько.
0: Ну нельзя так.
1: Вот просто нельзя так, понимаете?
0: Согласен.
1: Так. Приход экстракта место. Во-первых, смотрите.
0: Да.
1: Ну вот я вам приведу пример.
0: Пожалуйста.
1: Вы знаете рыбок?
0: Вот еще вы выжимаете.
1: Пожалуйста. Из всего.
0: По нужде.
1: Выжимаем по нужде. Какая нужда есть, из того и выжимаем.
0: Ну хорошо. Приведите. Пожалуйста. Еще.
1: Гуппи.
0: Гуппи.
1: Рыбки.
0: Удивительно.
1: Рыбки.
0: Вот эти маленькие крохотульки.
1: Раз и все.
0: И что? И
1: сколько? Это просто выжимай не хочу. Витамин D.
0: Да ты что?
1: Конечно. Выжимай не хочу. Прям взял, выжил, и все.
0: Ну ведь гуппи, они же маленькие.
1: Да у них вся таблица Менделеева, поймите.
0: Боже мой.
1: Поймите, не только Менделеева. И таблица еще Лоцкого там.
0: И Лоцкий даже?
1: Да, его таблица там.
0: Господи боже.
1: У них все в гуппи.
0: Ну хорошо, стронций. Подождите, вот прямой.
1: Да навалом стронций.
0: Навалом.
1: В группе навалом стронций.
0: Боже мой.
1: Но если вы делаете экстракт,
0: да,
1: ну, конечно, это все другое.
0: Это я понимаю.
1: Если вы делаете мазь из гуппи, ну, попробуйте, ну,
0: да
1: что
0: нет,
1: это?
0: Да нет, но это невозможно. Первое,
1: сколько нужно? 1000 тонн гуппи. Где
0: вы поймете? 1000 тонн гуппи,
1: они,
0: да.
1: Конечно,
0: мы столько не наберем.
1: Мы столько не наберем гуппи.
0: Естественно,
1: столько их и нету. Понимаете?
0: Да их вообще в природе нет.
1: Одна гуппи, один экстракт.
0: Одна гуппи, один экстракт.
1: Ну, и все.
0: Удивительно.

0: ободок, магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
1: Лицензия 162-37-99-97-117-64-83-42-15-67-422-86-11 УК СМУ.
2: Классика в эфире.
0: Космолет издал неприятный вздох и приподнялся над долиной. Курухан набрал несложную комбинацию из 17 кнопок, запустил программу полета в сторону пляшника, удостоверился, что лететь ему не более 8 часов, и уютно растянулся в командирском кресле. Но отвратительные, липкие мысли тут же набросились на его покой. Сколько же лет прошло с конца той войны? По подсчетам выходило, что уже 5 тысячелетий. И все это время я раз за разом вспоминаю моменты нашего позора. Лишь тысячелетия назад, после второй ядерной зимы, мы смогли выйти на поверхность планеты и начать возрождать цивилизацию заново. Мы сражались с упорством и твердой решимостью не допустить завоевателей на

0: землю. Но громанцы все-таки уничтожили нас. А тех, кто остался, заставили скрыться в пещерах Арамканца. И вот теперь я должен в одиночку отомстить им. Главное, чтобы топлива хватило и уверенности.
1: И с этой мыслью он ласково погладил левой рукой свой верный огнемет. Вы послушали отрывок из повести Мстислава Зуева «Император Зан».
2: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы что?
1: Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные, и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны, однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.
4: Футбол!
5: Итак, дорогие мои друзья, Анна Фоменко, Фейк Радио, с вами Юрий Бурзон, и напротив меня, господи боже мой, как долго мы добивались его в гости к нам, это Виктор сам, Виктор Телегин, старший тренер сборной. Здравствуйте, Виктор.
6: Здравствуйте.
5: И тут же сразу. Здравствуйте, здравствуйте. Тут же сразу, конечно, вопрос. Ну, все-таки, почему команда называется «Сборная»?
6: Ну, сборная по футболу, да. Вы понимаете, но мы сейчас боремся за то, что, во-первых, это новая игра.
5: Да, да.
6: Конечно. Как говорится, мы уже доказали, мы уже доказали, как мы играем в обычный футбол. Все это знают.
5: Ну, естественно.
6: Вот, и там сборная.
5: Да.
6: У нас полностью меняется ситуация. Мы немножечко, так сказать, изменяем ситуацию. И сейчас я думаю, что футбол.
5: Да, да.
6: Немножко футбол.
5: Футбол.
6: Вот, не футбол.
5: Футбол.
6: Потому что нога становится главнее. Вы понимаете? Ну, фут и бол, вы понимаете.
5: Естественно.
6: Ну, нога,
5: то есть как бы
6: мяч,
5: акцент
6: нога,
5: на фут.
6: Ну, все-таки акцент на фут.
5: На ногу, да.
6: Вот. Ага. Поэтому мы меняем ударение, ага, чтобы нас не путали со сборной по футболу.
5: Ну, конечно.
6: Поэтому будет звучать так. Ну, сборная по футболу.
5: То есть это абсолютно разные две игры?
6: Ну, нет. Это разные абсолютно две игры, но это абсолютно одинаковые две игры. Я объясню, почему.
5: Ага.
6: Я объясню, почему.
5: Так.
6: В общем и целом вы должны понять, что незначительное изменение правил, незначительное, но оно, это изменение правил, приводит нас, как сборную команду по футболу,
5: сборную,
6: приводит нас к высоким результатам. К чему? Потому что мы задаем тон сегодня. Мы сегодня задаем тон. Мы первые, кто, ну, кстати, учим играть в эту игру. Мы, у нас все шансы, как у основателей, так сказать.
5: Это вообще замечательно.
6: Ну, стать вообще чемпионами мира.
5: И тут же, сразу, тут же, прямо вот, как, скажем так, знаете, как есть в хоккее конек, клюшка, конек, а у вас, наверное, по-другому. Фут, как бы что, фут, бол, фут, или как бы, как у вас получается?
6: Ну, так и есть.
5: Нога, нога, мяч, нога.
6: Нога, мяч, нога.
5: Нога, мяч, нога.
6: Это нога, нормально. Мяч, нога.
5: Нога, мяч, нога. И вот почему все-таки мяч квадратный? Вот я не знаю, это необходимо.
6: Вот, наконец-то вы обратили внимание.
5: Конечно.
6: Вот действительно, это наш мяч. Вот это наш новый сегодняшний стандарт. Мяч выглядит вот так. Он квадратный. Все спрашивают, почему?
5: Да, да. Это необходимо.
6: Я вам объясню. Это простая объективная реальность. Поле прямоугольное.
5: Так.
6: Прямые углы.
5: Естественно.
6: Ворота прямоугольные.
5: Конечно.
6: Прямые углы.
5: Конечно.
6: Вратарская площадка.
5: Да.
6: Прямоугольная.
5: Да, прямоугольная.
6: Штрафная площадь.
5: Прямоугольная абсолютно.
6: В чем, спрашивается, тогда проблема? Какое место здесь должен занимать шар?
5: Ну да, да.
6: Здесь
5: да.
6: Не место шару вообще, вы понимаете? Конечно, совершенно ясно, что, ну, если вот угол.
5: То есть шару не место.
6: Девятка.
5: Да, девятка.
6: Девятка,
5: конечно. Девятка, конечно.
6: Посмотрите, как входит в девятку. Вот представьте себе, как входит в девятку.
5: Идеально.
6: Идеально входит. Легко.
5: Конечно.
6: Понимаете? А круглый, конечно, нет.
5: Да.
6: Представьте, он же ему туда и не попасть.
5: Ну, естественно.
6: От этого все проблемы.
5: Да.
6: От этого все проблемы.
5: Естественно.
6: У нас сегодня на прямоугольном поле, в прямоугольных воротах стоят вратари в прямоугольных шлемах. Есть сейчас вот.
5: Ну, хорошо,
6: Потому что все должно быть по-честному.
5: Ну, хорошо, я понимаю.
6: Как прямоугольный мяч, посмотрите, квадратный мяч.
5: Да.
6: Он полностью, видите, он геометрически идеально совпадает.
5: Идеально.
6: Конечно, у нас все шансы забивать больше, активнее,
5: конечно,
6: ярче. Поэтому сборная по футболу, наша сборная по футболу, так сказать, ну, на сегодняшний момент становится сразу лидером.
5: Ага, да. Понимаю. Ну, давайте вот сейчас на этот, так сказать, момент сейчас дадим свисток. У вас же дают свисток тоже?
6: Дают свисток, дает. Все то же самое.
5: Зеленый свисток или просто свисток? Какой у вас?
6: Три зеленых свистка.
5: Три зеленых. А, у вас просто три. Ну, давайте сегодня сейчас прямо дадим три зеленых свистака, как у вас в футболе.

0: Пи свой край.
1: Флора и фауна.
2: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу. А у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелят в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающие и мягчительные.
3: 101.ru
4: Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио.
5: Ай, Богданку Костровеци! Кого не були боеци? Ардио!

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внутренняя политика.
1: Следующий год объявлен годом расторопши. Соответствующий указ на прошлой неделе подписал президент, сообщила его администрация. Ожидается проведение ряда крупных международных мероприятий, призванных усилить значение расторопши. Также у нее появится свой твиттер, аккаунты в Инстаграме и Фейсбуке. Будет поставлен балет «Тщетная расторопша» на главной сцене страны.
0: Финансы.
1: Центробанк решил отказаться от бумажных банкнот и ввести новую форму денег – насыпной рубль. В сообщении банка сказано, что в соответствии с государственной политикой перехода на высокотехнологический уровень и в целях сохранения хвойных, плавный переход на насыпной рубль будет происходить в течение следующих 5 лет. Предполагается, что рубли будут отсыпаться в карманы граждан, которые те будут отмерять щепотью и горстью.
0: Промышленность.
1: Прокатный завод номер 10 ввел в эксплуатацию новую технологию насосного шнурования метизов. Новая линия позволит увеличить отгрузку на 10 тонн в сутки и замкнет цепочку полного цикла. Мы попросили прокомментировать эту новость эксперта по шнурованию.
2: Да, это чистый экспортный продукт, такого еще не было. Думаю, депинговать на насосном шнуровании станет значительно проще, особенно в секторе отверточной разборки.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Дворянин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня.
4: Холим или леем натруженное. Фоменко Фейк Радио.
5: Сексуальное.
6: Сексуальное.
5: Сексуальное.
6: Сексуальное.
5: Революция.
7: Итак, сегодня у нас сексуальная революция, и сегодня у меня в гостях, я по-прежнему Владислав Жульпанский, у меня сегодня профессиональная трусиха, трусиха по жизни, женщина-трусиха Антонина Евгеньевна Папина, и ее муж, совершенно не трус, совершенно смелый человек, Игорь Папин, Пусин в прошлом, а сегодня просто Игорь Папин. Семья Папиных сегодня у нас в гостях. И мы поднимаем вопрос о том, что трусиха быть непросто, трусиха быть очень сложно, потому что боится человек всего. И вот я пытаюсь понять сейчас, как Игорь Папин смог взять замуж трусиху.
1: Не сразу. Сначала Тонечка готовилась к этому.
7: Готовилась к предложению,
1: предложению.
7: Или она готовилась к чему-то другому?
1: Она готовилась к предложению, она готовилась к встрече со мной.
7: Ага.
1: Сначала мы говорили по телефону.
7: Да, так?
8: Мы нет, по телефону. Нет, ты что?
1: А что?
8: Нет, ну сначала мы писали письма.
1: Сначала мы писали письма.
8: Что?
1: Когда мы писали письма, я был еще папин Пусин.
8: Только вот в конверте, как надо, в конверте, чтобы на почту сходить.
7: Ну, я уже так понимаю, что немножко мы все-таки у нас эфир время ограничено, и поэтому хотел спросить, ну вот вы, Игорь, вы долго подбирали к вашей супруге будущей Антонине. Правильно?
1: И вот, наконец, трусиха. Для того, чтобы как-то преломить эту ситуацию, как-то преодолеть, я почувствовал, не бойся, Тонечка, не бойся, я позвал ее в Кегельбан.
7: Ага. Да, это было испытание, как я понимаю.
1: Да, но я специально это сделал. Надо клин выбивать клином.
7: И вот такой у меня вопрос.
1: Да.
7: И вот такой у меня вопрос. Что вы сразу посоветуете нашим радиослушателям, если вдруг мужчина неожиданно встречает трусиху? Как
1: первое,
7: ему поступать с ней?
1: Первое. Надо сначала немножечко ее, ну, как бы похлопать. Похлопать по ягодичкам, как я это называю, это придаст ей смелости.
7: Ну, то есть вы хотите сказать, что вот это похлопывание, оно придает ей смелость, и она, эта трусиха, да, перестает быть трусихой?
1: Да.
7: Ни за что не поверю.
1: Это приободряет.
7: Ни за что. Может быть, поглаживание?
1: Но вы знаете, я же не говорю про то, чтобы ударить.
7: Давайте похлопывание и поглаживание. Что между ними? Как их понять?
1: Давайте похлопывание и поглаживание. Вот я начал сначала с мелкого похлопывания и поглаживания одновременно.
7: Ага, вот я хочу спросить Антонины сразу. Антонин, вас напугало это поглаживание и похлопывание?
8: Знаете, сначала просто, ну, во-первых, сначала был обморок, и я потерял сознание.
1: Легкий обморок, да.
7: Ах, вы потеряли сознание от этого похлопывания?
8: Да, но дело в том, что когда я теряю сознание, я же не боюсь. Я перестаю бояться.
7: А, без сознания, когда вы без сознания, вы перестаете бояться.
8: Да, да.
1: Тонечка 40 минут не боялась.
8: 40 минут совершенно ничего не боялась.
1: Она ничего не боялась.
7: А вы в это время ее продолжали бессознательную похлопывание?
1: Конечно, я поглаживал и похлопывал.
8: А я не знаю, что Игорь делал в это время.
1: Я расскажу.
7: Это интересно.
8: А он никогда не рассказывал.
1: Да, Тонечке, я не рассказывал. Но сегодня я признаюсь, поскольку мы у вас в гостях, и называется у вас все-таки сексуальная революция, я Тонечке говорил о том, что это сексуальная революция. Это же не просто революция, это сексуальная. И мы приступили в кегельбане вот к самому главному, когда кегли начинают играть друг с другом.
7: Ага, вы как бы, условно говоря, называете себя кеглями. Понимаем.
1: Конечно.
7: Итак, дорогие друзья, это программа «Сексуальная революция», и я, Владислав Жульпацкий, мы делаем короткий перерыв и вернемся к вам совсем скоро.
3: Сексуальная.
6: Сексуальная.
3: Сексуальная.
6: Сексуальная.
3: Революция. Знаете ли вы, что?
9: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.

0: валим любое. Фоменко Фейк Радио.
1: Скуластая слава.
2: И вот вновь мы вернулись в нашу студию. С нами скуластая слава. Передо мной президент Федерации скуластых, сам Жозин Виктор Арсеньевич. И, конечно, с вами Юрий Бурзон. Виктор Арсеньевич,
3: в предыдущем разговоре ты в конце назвал меня Палычем. Ты нормальный?
2: Не, ну как, Виктор Арсеньевич, как это может быть?
3: Не путай ничего.
2: Никогда не буду путать. Как Марин, вам идет вот это красное ваше?
3: Что твое дело какое-то? Задавай вопросы, я рассказываю людям о спорте, а ну.
2: Вот, Виктор Арсеньевич, вот что значит спортсмен настоящий.
3: Ну что ты в самом деле?
2: Настоящий.
3: Ну, давай, шевелись.
2: Вот скажите, метание лавы. Лава застывшая.
3: Ну что лава застывшая? Что мы лаву не метали, что ли?
2: Ну вот нет, я
3: первый. Да мы метали такие вещи, которые тебе в голову придут.
2: Да мне не приходит в голову, слава богу, все, что вы метаете.
3: Лаву, блин, метнуть.
2: Мне в голову придет в голову. Это все.
3: На разные метнуть вообще не вопрос. Главное подобрать скулу под эту лаву.
2: И вот я хочу сказать, кто все-таки отбирает неровности, скажите, кто?
3: Вот я отбираю.
2: Вы сам?
3: Я, моя супруга и теща.
2: А, вот втроем. Как интересно.
3: Потому что, мы не можем расширять, так сказать, бюджет федерации.
2: Ну, понимаю я вас,
3: Хорошо,
2: да.
3: Понимаете? У нас главное спортсмен.
2: Да.
3: Спортсменов, как я говорил, на выезде только до 10 тысяч человек.
2: Я, конечно, знаю вашу чудесную тещу Елизавету Витальевну.
3: Чего ты знаешь ее?
2: Ну, потрясающая женщина.
3: А ты ее откуда знаешь?
2: Ну, как? Я же видел у вас на сайте, у вас специальный сайт есть.
3: Смотри, братан.
2: Не, вот вы не правильно так. Вы
3: направили. Что говоришь-то? Отследи.
2: Елизавета Витальевна.
3: За базаром ли, следи.
2: Ага.
3: Теща моя знает.
2: Хорошо. Так вот.
3: Что такое?
2: Виктор Арсеньевич, вопрос к вам. Ведь скулы крайне важны, мы это понимаем, да? И вот скажите, пожалуйста, как все-таки, как это определяется? Перед вами спортсмен, как вы определяете?
3: Ну, что это простые вещи.
2: Кто вам нужен?
3: Да. Конечно, мы осмотр скелета производим.
2: Вот, расскажите, пожалуйста.
3: Начинаем со скелетов родственников, чтобы видеть, какие, так сказать, перспективы в развитии скулности.
2: Угу.
3: Ну, то есть, насколько скула, она будет стандартной,
2: ровной,
3: нестандартной. Ну, приводит родители ребенка, только начинает спортивную карьеру.
2: Угу.
3: Его, значит, приводит заниматься в секцию, значит, которая, естественно, у нас по всей стране сейчас открывается,
2: конечно,
3: секция скуластых.
2: Это мы знаем.
3: Значит, они приводят, конечно, мы осматриваем сначала родителей.
2: Да, я понимаю. Да.
3: У нас даже так. Ну, вот у нас, где у нас, когда наша центральная, так сказать.
2: Я понимаю.
3: Центральная, значит, в нашем центральном обществе, вот здесь, рядом с федерацией, где зал, где у нас, так сказать, все. Да?
2: Да.
3: Мы, конечно, я даже позволяю себе начинать осмотр и с бабушки, и с дедушки.
2: Ах, даже так.
3: То есть приводим бабушку-дедушку. Угу. Ну, конечно, так сказать, осмотр скелета бабушки, осмотр скелета дедушки. Это важно.
2: Ну, некоторые дедушки сами понимать, приходят.
3: Ну, нет, естественно. Конечно, своим ходом.
2: Своим ходом.
3: Нет, если вы намекаете, что мы там кого-то эксгумируем, если кого-то не ставим, нет.
2: Нет, конечно.
3: Конечно, нет.
2: Не эксгумируем.
3: Пока.
2: Мы не эксгумируем.
3: У нас просто нет таких сейчас пока средств в нашем новом виде спорта. Но потом, впоследствии, чтобы геном будущего, так сказать, чемпиона.
2: Спортсмена-чемпиона
3: выводить,
2: конечно,
3: может быть, и будет.
2: Надо, возможно, будем эксгумировать.
3: Мы и до прабабки так можем дойти, и до прапрабабки.
2: Это нормально?
3: Был бы бюджет, мы бы раскапывали, без
2: вопросов. Да, естественно. У вас пока мощностей мощностей.
3: Финансовых мощностей
2: пока нету.
3: Финансовые мощности.
2: Уже бы начали эксгумировать всех практически подряд.
3: А как ты хотел? Мы нужно знать, чем за страну люди отвечают за страну.
2: Я обязательно.
3: Когда идут на чемпионат.
2: Естественно. Я бы хотел, чтобы вы мне рассказали, чуть поподробнее. Вот есть же такие скулы, за которыми вообще гоняется мировая закулиса. Вы понимаете? То есть вся иностранная мировая закулиса гоняется за скулами. Но об этом мы с вами поговорим сразу в следующем нашем часе. А сейчас легкая пауза, Виктор Арсеньевич. И мы вернемся в студию через мгновение.
4: Скуластая слава.

0: Обнажаем жуть, волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый, в брачный период красновато-оранжевый. Ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.
0: Турботай, турботай. Что значит «потанцуй» на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой, да?

0: осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101.ru.
0: Веселые сапожата.
2: Мы снова вернулись в студию.
3: Скажите, пожалуйста, а изготавливаете-то все это где?
4: Изготавливаем? Да. Но у нас несколько точек, несколько предприятий. Во-первых, у нас есть предприятие в Подмосковье. Подмосковье, значит, мы изготавливаем. Это значит, сейчас я вам скажу, просто путаюсь в нескольких местах. Значит, у нас есть Загорск. Загорск — прекрасное место. Потом, значит, у нас Истра. Идет Истра. И потом в малых городах Урала есть... Значит, это Каменно-Приуральско-Бассейнский завод. Вот там, там.
2: Скажите, я, пожалуйста, слышал что-то.
5: Маргошечка,
2: да?
5: Маргошечка.
2: Да?
5: Может, я так буду вас называть?
4: Ой, вы знаете, мне так приятно. Ну, потому что я сегодня, как вы сами сказали, вот в этом цвете, в персиковом, да.
2: Скажите, а как вы проектируете маски, вот эти вот маски-маски?
4: Проектирую, ну, знаете, во-первых, у меня есть художник. У меня есть волшебный совершенно художник-дизайнер, который проектирует буквально день, ночь, утро. Он просто не может остановиться. Мне нужно его остановить и говорить: ну, дорогой друг, ну, хватит проектировать, давай что-нибудь сделаем.
2: Вы его так и зовете, дорогой друг?
4: Дорогой друг, да.
2: Скажите, пожалуйста, Марго.
4: Дима его зовут. Дима.
2: Марго, такой вопрос у меня.
4: Да.
2: А как вам пришло в голову вообще заняться малым бизнесом? Подскажите, это люди очень интересуются. Как заняться малым бизнесом?
4: С удовольствием. Знаете, просто я сидела дома. Я ничего не делала, сидела. Но у меня были какие-то занятия такие, цветы мне нравились, там еще что-то. А потом я думала: что сидеть? Хватит сидеть! Надо что-то делать! Возьми нитки в руки, дура! Сказала я сама себе. Извините, может быть, дура, это не очень. Я могу так себе сказать. Я как бы: ну, хватит сидеть, как редиска в грядке. Ну, давай что-то делать. Иди работай, иди приноси радость людям. Давай.
2: Скажите вам первые шаги. Подскажите тем, кто сейчас сидит дома и хотел бы стать малым бизнесменом. Хотел бы кинуться. Как приступить? Как начать? Где взять деньги?
4: Встать! Надо просто встать. Сначала встать. Сказать себе: я могу.
6: Так.
4: Я могу.
6: Так.
4: Ну, это у каждого по-разному.
6: Может, два раза.
4: Нет, но лучше вообще три. Потому что желательно, понимаете, я говорила так: Марго, ты можешь. А потом: я могу. Марго, могу. И знаете, что-то происходит, понимаете? Изнутри какая-то пошла энергия.
2: Скажите, пожалуйста, а вы нашли инвестора или, так сказать, отправились в банк? Куда вы? Что вы сделали?
4: Вы знаете, сразу же нашелся инвестор. Как только сказал: я могу. После этого я встала, оделась. Я хорошо оделась, опять-таки. Нет, я оделась. Я хорошо оделась, но не в персиковый цвет. Нет, тут нужен был другой цвет. Тут нужен был цвет, ну, такой более интенсивный, что ли, агрессивный, даже сказал, алый. Я оделась в алое, вышла на улицу, одела юбку короткую обязательно.
6: Во всем алом.
4: Да, во всем алом. И тут сразу же мне встретился инвестор.
6: Как его зовут?
4: С которым до сих пор мы вместе.
6: Как его зовут? Прелесть.
4: Его зовут Юрий.
2: Скажите, пожалуйста, такая вот история вот с этим ООО «Карнавал», с которым просят не путать ООО «Маскарад».
4: Ну да, конечно. Не надо путать, не надо.
2: А почему? Что произошло?
4: Ой, ну это была, ну, такая...
2: Они пытаются перехватить у вас бизнес?
4: Ну, конечно, ну, понимаете, ну, когда бизнес развивается успешно, его хотят захватить.
6: Ну,
4: это противные люди, это нехорошие люди. Люди, это, ну, как сказать, ну...
6: Это не люди,
4: ну, это просто даже не люди.
2: А у вас...
4: Ну, дай бог им здоровья вообще.
2: А силы бороться у вас хватает?
4: Ну, конечно, вы знаете, у меня столько энергии теперь. Благодаря мулине, благодаря маскам.
2: А вы можете сказать?
4: Даже я одеваю маску с утра, я беру мулине, я...
6: Вы сейчас в маске.
4: А вы не видите?
6: Да.
4: Ну, конечно, у меня маска по цвету одежды, и персиковая, да.
6: А вот вы написали у себя там, у вас есть рубрика, написали: я всегда в маске, и у меня брызги шампанского.
4: Да,
6: вот, можете поподробнее немножко.
4: Я всегда в маске, да. Ну, потому что все мои сотрудники, они ходят в масках. Так. Они приходят на работу, каждый день одевают новую маску, какую-то новую роль. Это, во-первых, придает какую-то праздничную, какую-то вот атмосферу праздничную, а во-вторых, это расслабляет людей, расслабляет. Так. Но брызги шампанского — это потому, что обеденный перерыв — шампанское. Обязательно.
6: А, всегда?
4: Да. Всегда,
6: о,
4: конечно.
6: Боже мой, Марго.
0: Веселые сапожата. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
5: Минутка поэзии.
6: Мы бежали с тобой до палатки, что уткнулась в прибрежный песок. Ты стреляла в меня из рогатки, то был нашего счастья зарок. А теперь я стою у причала, где закат лижет камню бока. Больше нет никакого начала, только горькое слово. Пока.
7: Вы послушали стихотворение Виталия Вернова из сборника «Бег в прошлое».
0: Знаете ли вы что?
8: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?
9: Не отступай!
4: Здравствуйте! Передача «Не отступай». С вами Ирина Рыбладзе, в гостях кандидат наук Института Ганина Борис Бо. Мы говорим о затхлости, о том, что нас всех так волнует, дорогие наши слушатели и зрители. Так вот, что я еще хотела узнать. Скажите, пожалуйста, а вот мы говорили про то, что часть тела какая-то может отдельно пострадать вот от затхлости.
6: Да, вот мы говорили про большой палец.
4: Большой палец, подмышечную впадину.
6: Подвержен подмышке и большой палец.
4: Подмышечная впадина, скажем так, да. А вот скажите, а чем отличается, есть какие-то отличия затхлости от замшелости?
6: Есть. Да. Вообще это все и начинается-то с замшелости.
4: Ах, так.
6: Конечно.
4: То есть сначала замшелость, которая потом
6: развивается. Мы специально поэтому институт моха, мы же обратились туда, потому что все замшелости связаны
4: с мохом.
6: Так или иначе с мохом. Институт моха.
4: Мхом.
6: Извините. Да,
4: с
6: конечно. Мхом. Он с мхом связан, а институт моха.
4: Да, а институт моха, да.
6: Или мха.
4: МХА.
6: МХА, конечно. Извините.
4: Ну, вам лучше знать, наверное.
6: Да, конечно, да. Институт МХА. Нет, я просто отвлекся, потому что я стал
4: о другом думать.
6: Вспоминать, да. Я стал вспоминать первые мои, так сказать, исследования в области замшелости. Ну, так да, я помню, да. Значит, институт МХА изучает профессор Букин.
4: Букин, да-да-да, Иван Федорович, да.
6: Иван Федорович Букин занимается МХОМ. И всеми проявлениями его как бы вот...
4: Производные. Замшелость.
6: Да-да-да. Вот вся эта вся. Мохнатость.
4: Мохнатость, замшелость.
6: Нездоровая мохнатость.
4: Нездоровая мохнатость,
6: замшелость, да. А она и начинается как бы... И он вывел три стадии. Нездоровая мохнатость, потом замшелость. Потом легкая унитазность.
4: Унитазность?
6: Да, унитазность.
4: В чем проявляется, кстати, легкая унитазность?
6: Как бы это такие унитарные вещи.
4: Так.
6: Вот. Она начинает... Привкус неприятный. Неприятный
4: просто
6: привкус.
4: От человека.
6: От
4: пошел,
6: человека
4: да.
6: Привкус неприятный.
4: Да, да, да.
6: Неприятный
4: да.
6: Привкус.
4: Это уже третья стадия.
6: Это уже унитазность.
4: И эта третья стадия заканчивается, и сразу наступает
6: и начинается затхлость.
4: Понятно.
6: Затхлость – это конечная стадия.
4: Конечная стадия.
6: Это приговор, я вам скажу. Почти приговор. Да.
4: Только бризовое обертывание.
6: Бризовое обертывание,
4: да.
6: Бризовые, я вам скажу, обдувы.
4: Обдувы. Специальные,
6: да. Да, для этого существуют.
4: Вентиляционные шахты.
6: Вентиляционные шахты, куда погружают
4: человека
6: людей. Приезжают они на вагонетках. Вы знаете, ездят на вагонетках.
4: Да, да,
6: и
4: да,
6: их
4: да.
6: Продувает по полной программе.
4: По полной программе.
6: Да,
4: скажите,
6: да,
4: вот
6: да,
4: эта
6: да,
4: вот
6: да.
4: История с замшелостью.
6: Да.
4: Меня волнует вот что.
6: Да.
4: Связано как-то растение, мох, который мы все знаем.
6: Ну, да, да.
4: Любим походить,
6: конечно,
4: потоптаться.
6: Потоптаться. Это приятное ощущение.
4: Да, да, да.
6: Сам по себе мох. Мох,
4: да.
6: Он не вреден, он безопасен.
4: Слава Богу, да.
6: Конечно.
4: Да.
6: Вот эти мховые прогулки.
4: Да, замечательные. Да. Так любимые всеми.
6: Любимые, да, любим. Вот я вам скажу просто, дело
4: как
6: в том,
4: же он
6: что
4: передает?
6: Вот каким-то, я вам скажу, неуловимым.
4: Спорами?
6: Споры, я думаю.
4: Споры МХА.
6: Но это институт МХА туда к вам, так сказать, скорее всего, профессора Букина.
4: Букина Ивана Федоровича.
6: Надо оттуда оторвать его от мха.
4: От
6: знаете,
4: мха
6: как немного, говорится?
4: Да, оторвать.
6: От мха, потому что весь во мху.
4: Да,
6: я
4: да.
6: им говорю, во мху я сколько
4: Иван
6: раз уже.
4: Федорович,
6: Иван Федорович, во мху я вас видел уже. Вот и все, понимаете? Обычно я так ему говорю. Вот. Ну вот, он действительно во мху постоянно.
4: Да. Скажите, вот вы просто вот так вот, буквально, вот мимо вас проходит человек на улице.
6: Да.
4: Вот просто мимо идет человек на улице.
6: Ну да.
4: Шляпа, очки, не знаю, зонтик.
6: И я могу
4: быть.
6: Определить уже.
4: Можете определить?
6: Да, конечно.
4: Как?
6: По его искривленным бровям.
4: Да вы что?
6: Да.
4: То
6: да,
4: есть брови
6: да,
4: показатель.
6: Да, он немножко...
4: Первый показатель.
6: Да, первый показатель. А потому что первый подвержен этой мшистости.
4: Мшистости брови?
6: Брови.
4: То есть чем гуще брови,
6: да,
4: тем,
6: да,
4: так
6: да.
4: сказать, опасность увеличивается.
6: Опасность начинает назревать.
4: Дорогие слушатели, да. мы ненадолго прервемся, да. потому что самое интересное будет дальше.
6: Да-да.
9: Не отступай!
0: Флора и фауна родной планеты.
10: Карапузик – плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под переднюю спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены, особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.
11: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
12: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Впервые на рынке.
0: Чайные наногранулы из Галлии.
4: Чай, который не виден.
0: Только запах.
4: Только вкус.
0: Только нано.
4: Только чай.
0: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
5: Лицензия 09765Q 3809808765.
6: Уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио.
7: Лабиринт Леонардо.
8: Здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. И сегодня мы наконец-то знаем ответ на животрепещущий вопрос, как же все-таки убедить Шипздика. И на этот вопрос нам обещал ответить Виталий Поплазень-Гуцко.
9: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
9: Приятно у вас присутствовать. На это как обратили внимание на наше, так сказать, скромное дело, которым мы занимаемся.
8: Ну, уже не могли не обратить внимания, понимаете, уже как сказать, уже просто не было никакой возможности. Вы же автор уже нескольких методичек, да?
9: Ну, конечно.
8: Собственно, убедите, да, Шипздика. Расскажите, с чего вообще зародилось вот это интерес?
9: Значит, понимаете, ну как? Вы же понимаете, мир опутан Шипздиками. Ну, то есть Шипздиков огромное количество в мире. Ну, и никто, как говорится, не систематизировал, не занимался, не думал, не делал, так сказать, не делал такие, ну, агломерации, что ли. Никто не занимался, понимаете? Ну, наш научно-исследовательский институт выделил как бы в подотдел, потом лабораторию, я ее возглавил, потому что мне по жизни много раз приходилось, так сказать,
8: сталкиваться
9: и все время наблюдать их, потому что Шипздики, конечно, это, так сказать, ну, целый пласт, целое явление, целое, так сказать, ну, такая, понимаете, огромная, так сказать, ну, как бы страна, если хотите, вот так. Ну, сначала, значит, как? Ну, что мы делаем? Мы выявляем, конечно.
8: Вот выявляем. Как? Вот расскажите, технологию.
9: Это же просто. Ну, так сказать, как узнать, Шипздик это или не Шипздик?
8: Да, вот Шипздик, чтобы обычный человек, совершенно никакой не исследователь, мог это сделать,
9: Ну, во-первых, обычному человеку, конечно, лучше не соваться в это дело.
8: Опасно,
9: ну,
8: да?
9: Сначала, значит, мы выявляем Шипздика. Выявляем мы его разными способами.
8: Так.
9: Разными. Значит, Шипздик, смотрите. Шипздик это очень быстрое движение.
8: Ага.
9: Очень быстрое движение. Угу, угу. И очень мгновенные реакции на все.
8: Мгновенные
9: реакции на все. Ну, как проверить шипзика? Вот представьте себе, идет, например, ну, предположим, человек какой-то идет. Человек,
8: то есть, я думаю, может быть нормальный.
9: Нормальный абсолютно человек. Он должен быть не крупный. Конечно, шипзик крупный. Шипзик крупным не бывает.
8: Ах, вот. Ну, вот это
9: прежде
8: вот уже,
9: всего,
8: вот это уже очень важно. То есть он мелковат.
9: Мелковат.
8: Шипзик
9: крупным не бывает.
8: Мелковат.
9: Значит, вы видите такого некрупного человека и уже начинаете как-то, ну, я профессиональным глазом уже понимаю,
8: да,
9: где шипзик, где нет.
8: Да.
9: Но вот вы берете, например, ну, скажем, возьмем, например.
8: Например,
9: например,
8: да.
9: Например, глядя на шипзика. Ну,
8: глядя на шипзика,
9: например,
8: да.
9: Бросим в его сторону, не в него,
8: да,
9: а в его сторону, как бы, в его сторону, как бы, бросим, ну, что-нибудь.
8: Какой-то предмет, яблоко.
9: Ну, вот.
8: Например,
9: можно,
8: да,
9: яблоко бросить, можно.
8: Грушу.
9: Ну, грушу, например, бросить.
8: Да.
9: Что это такое? На грушу хорошо реагирует.
8: Хорошо,
9: хорошо,
8: да,
9: идет, груша, mm-hmm, хорошо. Значит, бросаем грушу.
8: Бросаем грушу,
9: немножко,
8: да,
9: вправее или левее от него.
8: Да.
9: И посмотрите, если человек настоящий шипзик,
8: так,
9: он, конечно, метнется за этой грушей.
8: Метнется просто сразу.
9: Мгновенно. Даже не успеет она упасть, груша.
8: Перехватит.
9: Он уже схватит эту грушу и все.
8: Он может даже уйдет в кувырок какой-то, да?
9: Может и в кувырок уйти, конечно. Но если он ушел уже в кувырок, то это уже, так сказать, шипзик, как говорится, уже со стажем.
8: На пике, так сказать.
9: На пике, так сказать, своей энергетической формы.
8: Да.
9: Ну и мы, значит, после этого мы берем его, систематизируем.
8: Систематизируем
9: шипзика. Вот. И после этого, так сказать, начинаем с ним работать.
8: Да.
9: Работать,
8: а скажите, а вот какова проблема шипзика вот в этот переходный период?
9: Вот вы понимаете, когда
8: вы его уже шипзик... отловили, да.
9: Вы понимаете, отловили шипзика.
8: Отловили.
9: Шипзика
8: на
9: отловили.
8: На грушу поймали, да.
9: На грушу поймали его.
8: Да.
9: И как этого шипзика, понимаете,
8: да,
9: как бы его умять в систему.
8: Да.
9: Умять в систему. Вот,
8: да,
9: в этот переходный период, пока он еще как бы с воли,
8: да,
9: он,
8: да,
9: как бы на воле,
8: да,
9: внутренне,
8: да, да, да, да, да,
9: но уже не на воле,
8: но
9: потому что мы его уже как бы...
8: Он уже у вас в лаборатории, получается.
9: Ну, уже в лаборатории, да.
8: А он там живет, скажите, там?
9: Ну, вы знаете, я хочу вам сказать, конечно, он у нас живет.
8: Живет.
9: Но не в самой лаборатории, у нас при лаборатории есть,
8: да,
9: специальный, так сказать, боксы.
8: Шипздюшник,
9: да. Назовем его шипздюшник.
8: А, вот мы продолжим буквально через несколько минут и узнаем все подробности.
7: Лабиринт Леонардо.
6: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?

0: 101.1 ру. Балуем мелкой моторикой. Фоменко Фейк Радио.
1: Наука 7-7.
2: Итак, мы возвращаемся с вами к доктору физико-психических наук Александру Геннадьевичу Ботову. И он продолжает
3: рассказывать. Друзья, я хочу вам сказать, мне и здесь наступил момент, когда 6 космонавтов, находясь на орбите в полной невесомости, казалось бы, не должны ходить по-большому. Не должны.
2: И что же?
3: И вдруг мы получаем сигнал с орбиты.
2: Так.
3: Сигнал.
2: Так.
3: С орбиты.
2: Так.
3: Не можем не ходить. Хотим ходить.
2: Хотим ходить. Хотим
3: так
2: ходить.
3: И было написано. Так и было написано. Ну, конечно. Сначала сигнал проходит азбукой Морзе.
2: Да, а потом уже расшифровывается.
3: А потом расшифровывается.
2: Если хотим ходить.
3: Хотим ходить.
2: Вот как.
3: Так сказать, имеется в виду не просто ходить там, так сказать, внутри корабля.
2: А ходить по-большому.
3: Ходить по-большому.
2: Вот.
3: Отдать. Почему?
2: Отдать.
3: Мы говорим, подождите.
2: И вот.
3: Терпите, дорогие друзья. Наука занимается исследованием.
2: Они терпели?
3: Конечно. Это же, во-первых, мы готовили,
2: готовили
3: в отряде космонавтов этих людей.
2: То есть,
3: готовили, чтобы они
2: терпеть. Терпеть, так терпеть.
3: Конечно. Так вот, я задаю вопрос им туда,
2: так,
3: в космос.
2: Да,
3: прямо.
2: Да.
3: Спрашиваю, отвечайте прямо.
2: Так.
3: Гравитации нет?
2: Нет.
3: Нет. Зуд есть?
2: Есть.
3: Так. И я. Тут же мы собираем пресс-конференцию. А космонавты терпят.
2: Конечно. Ох ты,
3: конечно.
2: Смотри, что творится.
3: И что, и вот здесь и рождается эффект, как говорится, Ботова. Мы собираем пресс-конференцию. Я говорю, посмотрите, что с людьми.
2: Да.
3: У них зуд, он уже извел их. Они не могут уже терпеть.
2: Не могут.
3: Потому что законы физики сильнее. Они овладевают. Только зуд посылает сигнал. Сразу закон.
2: Сразу. И что же, когда вы разрешили им?
3: На 4-й сутки.
2: Боже мой. А как же калоприемники? Вы же знаете, калоприемники имени Вахрушева.
3: Ну, вы знаете, мы сейчас
2: специально, да.
3: Они были специально сконструированы,
2: да.
3: Но дело не в этом. Ведь мы им, по сути, ведь была в чем? 6 человек, у всех разная масса, каловая масса, в организме.
2: Абсолютно.
3: У командира корабля, для примера, у него была самая сложная задача. 17 килограмм 260
2: Боже
3: грамм.
2: Боже, 17 килограмм.
3: Он должен был опростаться.
2: Ай-яй-яй.
3: А, например, у медсестры, которую посылали в экипаж.
2: Ну да.
3: Ну, конечно.
2: Ну да, ну естественно.
3: У нее всего 800 грамм.
2: Да.
3: Ну, понимаете.
2: Ну, это же...
3: И вот эта вот дистанция, мы же должны, это ученые.
2: А,
3: вы
2: я
3: поймите.
2: Понимаю. Это все ученые.
3: Этого нужно было проверить от начала до конца. От 17 килограмм до 800 грамм.
2: У сестры, у
3: медсестры. 6 объектов в лице космонавтов.
2: Да.
3: 6 простых, ну как простых, серьезно тренированных людей.
2: Как же медсестра терпела столько?
3: Ну, подождите. Мы не говорим сейчас не о терпении. Мы говорим о том, что как работает зуд и физика.
2: Да,
3: зуд и физика. Автоматически, ну, психика это здесь как раз и накладывает. А накладывает этот сложнейший отпечаток.
2: А вот оно что,
3: сложнейший
2: друзья. Мы уже будем и сейчас делать с вами паузу, дорогие друзья, потому что, вы знаете, я вот вижу Александра Геннадьевича, он даже не успевает попить, как говорится, из ручья, что называется, чайку. И он настолько важна эта тема, поэтому мы делаем паузу.

0: Пока нет. Выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Дикуша. Тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.

0: тяжело отдыхает. Фоменко Фейк Радио. 101.ru. Веселые сапожата.
1: Итак, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио в программе «Веселые сапожата» сегодня у Юрия Бурзона и Влада Жульпацкого. Здесь и сейчас профессиональная соседка Лидия Евгеньевна Хвостова. Да. Возвращаемся. Значит так, Лидия Евгеньевна, скажите, пожалуйста, вот вы, как говорится, определяете по...

0: Старушка.
1: Добрая старушка.
0: А, какие кошатница, есть разновидности?
1: Да, кошатница, это 80 кошек. А собачница 70 там.
2: Кошачница валидольщица, да?
1: Да.
0: Например, мне такой вопрос. Вы подселяете соседа?
1: Нет, в том-то и дело. Мы без подселения работаем, понимаете?
0: Ой,
1: так
0: а, вы
1: вот
0: работаете.
1: Это как сказать?
0: Так вот почему такой спрос.
1: Конечно.
0: То есть соседи без подселения.
1: Без подселения.
0: То есть, получается, вам платят за то, чтобы вы не селились?
1: Мы не селимся совершенно. Мы не селимся совершенно, но недалеко от дома, но просто мы сейчас за экологию. Раньше мы использовали трейлер, многоосный вот это вот, автодом.
2: Автодом.
1: Вот. Но теперь мы решили пойти по экологическому пути и вырываем землянку около дома. Значит, и там, как сказать, у нас, конечно, камеры по всему дому расставлены, чтобы мы как бы улавливаем малейшее движение, малейшее желание нашего клиента. Вот он только как бы хочет выйти. И тут сразу я должна юркнуть, если я добрая бабушка, например, в этот момент, а я с супом прохожу мимо сразу же, понимаете?
2: Ага, вот это хорошо.
1: Или,
0: просто например, проходите мимо.
2: А вот эта ситуация...
0: Или, например, обольете его неожиданно.
2: Обварился.
1: Смотря по какому сценарию мы работаем. На взбадривающий сценарий или на успокаивающий сценарий. Понимаете, разные бывают вещи.
0: А бывает так и взбадривающий, успокаивающий.
1: Варьируем.
2: То есть обварил и немножко пристудил.
1: Я повторяю, я напоминаю вам, что мы работаем с компанией психологов. У нас все на научной основе, и мы уже как бы, мы не какая-то, понимаете, не дилетанты совсем. Мы уже
0: Я понимаю. Вот такой у меня вопрос, скажите. А вот большое ли различие, если у вас сосед пожарный?
1: Так.
0: Или, например, сосед полицейский?
1: Нет, здесь небольшое различие совсем. Вот здесь, как сказать, оно есть, но оно, как сказать, такое очень узко-специальное, с нюансировкой, что ли, идет. Потому что, да...
0: Вы вызываете специально, например, смотрите на семью, живет семья, да, которая приходит к вам сначала. Да. Если вот я рассказываю, дорогие друзья, как это принято в компании «Твои соседи». Значит, вы приходите в компанию «Твои соседи», правильно?
1: Да, так.
0: И пишете заявку.
1: Да.
0: Хотим соседей.
1: Да.
0: Других, не те, которые у них там есть какие-то, самодеятельные, а настоящих, профессиональных соседей.
1: Профессиональных,
0: правильно?
1: Просто профессиональных людей,
0: И вы начинаете работать с людьми.
1: Мы начинаем работать с людьми. Психологически по портрету, по психогеометрии, как я уже сейчас только что говорила, вот это все делаем, составляем. И составляем, как сказать, примерные, как бы есть варианты. Мы можем сказать, что... Дорогой человек, приятная...
0: Иван Иванович.
1: Ты, например, думал и мечтал о приятной блондинке, студентке. Но нет, она тебе не поможет, совершенно не то будет, совершенно не то. А тебе нужен сосед, кандидат в депутаты, понимаете? Да, который будет все время приходить, надо будет подписывать документы и так далее, устраивать опросы какие-то. Вот тебе такой нужен.
0: Вы сами, кстати, скрываете проблему человека.
1: Конечно. Человек сначала протестует, сначала он возмущается. Зачем мне нужен депутат и что-то такое?
2: Конечно.
1: Да нахрена мне это надо, извините.
2: Да, я понимаю.
1: Да, но потом он соглашается абсолютно.
0: А вот такой у меня вопрос. Да. А тарифы?
1: Разный. У нас такой скользящий, я бы сказала. Мы подстраиваемся под людей. Ну, потому что, если, например, команду там туркменов, например, заселить, или индусов, которые будут все время готовить еду, одни будут деньги. Потому что тут на еду очень много уходит. Потому что из Индии надо привозить специи, травы.
2: Это же все оттуда привозится.
1: Вот благовоние, чтобы бесконечно воскуривать все. Или, например, вьетнамцы, которые все время должны будут жарить рыбу, разные запросы, разные цены.
0: И об этих запросах мы поговорим буквально через минуту, когда вернемся к нам в студию.
3: Веселые сапожата. Надорви уголок, потяни язычок, глотни и скомкай. Рима задин, озноб уйдет. Не является лекарственным препаратом. ООО «Одно здоровье». Лицензия 313-347-984-990. Минздравом можно.
4: Классика в эфире.
5: Алекс засыпал в топливный бак немного магния и хитро улыбнулся. Посмотрим, как теперь орки смогут угнаться за мной на своих допотопных сканерах.
6: Главное не забыть графитовую

0: перезарядить патроны, подумал он и запрыгнул в кабину корабля. Двигатель понемногу отогревался, но пока не был готов ко взлету. Время ожидания Алекс решил потратить с пользой. Перебинтовать рану и сменить одежду. Он понимал, что в следующий раз такая возможность может представиться не скоро или не представиться вовсе. Бой предстоял космический и смертельный. Размотав грязные тряпки, он осмотрел ногу. Отравленная укусом демонического енота плоть ныла и поменяла цвет. Плохо дело. Есть риск остаться без ноги, констатировал про себя Алекс и, задержав дыхание, резким движением вылил на рану внушительную порцию антифриза. Рана зашипела и покрылась пузырями. Превозмогая боль, Алекс выдернул из ноги стальной зуб енота и быстро набросал несколько швов. Затем натянул обратно штаны из кожи орка и устало повалился на бок. За иллюминатором показался рассветный Марс. Время лететь.
1: Вы прослушали отрывок из романа Саши Мыско «Пасынок Черной Империи».
2: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу потребуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?
5: Быть или не быть?
6: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня с вами Алла Бац. А у меня в гостях первопроходцы. Это Григорий Л. И напротив меня Александр З. Итак, они беременны, да? Ну, понимаете, ну у вас такая великая цель впереди, что, наверное, все-таки вот это вот помогает. Ощущение.
7: Я соглашусь.
6: Да.
7: Так хочется.
6: Ну, наверное, надо на овощи налегать.
7: Я соглашусь.
8: Курага.
6: Курага, да.
8: Да, мы с Сашей перешли на курагу.
6: Компоты,
8: курага, да. Кисель можно.
6: Кисель.
8: Да. А кисель с бальзамом, знаете, как вот мой Артемка.
6: Да, ну, нет, вот, ну, вот видите, любит. Александр все-таки не потребляет. Да, не потребляет.
8: Не потребляет.
6: Да. Кисель, да. Это все-таки не его, да.
8: Не
6: да.
8: Его, не его это кисель.
6: А вот пюре?
8: Что?
6: Брокколи там, брюссельская, да?
8: Что вы, конечно.
6: Прелесть.
8: А Сашка готовит как. Ой, ну что вы. Это же просто... Я у него учусь.
6: Скажите, да, ну а вы да. Уже покупаете всякие вот эти вот детские?
7: Ну что вы, плохая примета.
8: Да, это действительно, мы соблюдаем все приметы, да.
6: Серьезно?
8: Ну,
6: а я не думала, что мужчины верят в приметы.
8: Нет, ну единственное, вот я...
6: Или вы не верили, а теперь уже поверили.
7: Не верили, теперь поверили.
8: Я подумал, только единственное, вот есть пинеточки. Вот как-то...
6: Вяжете?
8: Да.
6: А вязать плохая примета.
8: Ну, как бы мы не то, что их вяжем, мы их складываем. Да, мы складываем из специальных... Ну, сейчас же, вы знаете, 3D.
6: Да, господи, я знаю, что вы так популярны, и там столько писем на ваш сайт приходит.
8: Да.
6: Просто коробками шлют эти пинетки. Да,
8: к нам уже обращаются, вот к Сашке обращаются, что чем кормить, ну, в смысле, что кушать молодому папе,
6: да.
8: Будущему папе.
6: Да.
8: Вот. А ко мне спрашивается, вот как сложить пиньеты.
6: Как сложить пиньеты.
8: Да.
6: Конечно. Скажите, коляску будете на двоих покупать сразу?
7: Нет.
6: Раздельно.
7: Конечно.
8: Ну да, потому что у Саши он...
7: Все-таки это не близнецы, давайте.
8: Ну не
7: так.
8: Давайте. Конечно. И потом я сова, Саша жаворонок.
6: Вы сова?
8: Да, я сова.
6: Да?
8: Да.
6: А какая?
8: Сова, ну скажем так...
7: Долгонос.
8: Да, сова, Сашка, я не знаю. С юмором, вы знаете, нас выручает юмор.
6: Сова с юмором,
8: когда,
6: ну отлично.
8: Сова с юмором. Когда мы ходим по-большому, выручает юмор. Вот так, без. Это единственная, кстати, сложность для беременности мужской.
6: Мужской, да.
8: У женщин проще.
6: Вот, а скажите, вот да. Что бы вы сказали мужчинам, да, которые нас слушают, я надеюсь, что бы вы им посоветовали, которым, может быть, зародилась мысль?
7: Вы знаете, дорогие мужики, я скажу вам вот что. Мужская беременность – это такой приход... Ничто не сравнится. Просто ты полетел в космос. И все. Забеременел раз. И на...
8: И за уши не оттянешь.
7: На 15 триместров понеслось.
6: Ты свободен.
8: Да, ты свободен на 15 триместров. И главное, что выстраивается сразу смысл всего твоего существования на этой планете.
6: Да, легко
8: и просто. И думаешь, а на этой ли ты планете вообще?
6: Уже так даже,
8: да? Да, да. Вот,
6: ну что ж, да, ну что ж, да. Я думаю, с нашими открытиями, может быть, еще что-нибудь выяснится, и действительно, да, планеты другие обнаружатся.
8: Я вам скажу.
6: Для таких, как вы, и для ваших последователей, потому что последователей наверняка у вас очень много.
8: Мы их называем последыши. Последыши, да? Даже вы так.
6: Не обижают?
8: Нет, ну что вы. И я вам скажу, мы с Сашкой первопроходцы.
6: Конечно, я с этого начала.
8: И вот это вот, и вот почему-то вспоминается, ну не знаю, это вот какой-то сентиментальный, но вот это вот комсомол, ну там как бы текст не важен, но вот мы первопроходцы. Вот почему-то вот эта песня. Всегда.
6: Вот видите,
8: Саша,
6: как,
8: Саша,
6: вот
8: эту как песню...
6: Я думаю, что это тоже со школы осталось.
8: Со школы, да, да, конечно. Мы же, да.
6: Ну что, я вот вижу, Александр подустал уже, подустал чуть-чуть, он как бы чуть-чуть млеет.
8: Ну, да. Чуть-чуть, да,
6: поэтому
8: чуть-чуть.
6: Давайте закругляться.
8: Ну, токсикоз
6: потому
8: просто,
6: что,
8: да,
6: потому что утомлять я вас не имею права. На вас такая миссия возложена, что, извините, нас вас надо беречь, холить, лелеять. Поэтому спасибо вам большое, Александр, спасибо вам большое, Григорий. Ну что же, дорогие радио и телезрители, слушатели, вы вот сейчас вот вместе со мной пообщались с совершенно потрясающими людьми, так что берите с них пример, смотрите на них, получайте удовольствие. Я всем, конечно, желаю испытать на себе те ощущения, которые испытали уже эти двое великолепных наших гостей в студии. До свидания, дорогие слушатели.
7: До свидания.
6: А сейчас новости.
5: Быть или не быть?
3: Флора и фауна родной планеты.
9: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение. Предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марьин башмачок, петушки.
3: Гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.

0: тебе уснуть. Пыльца Курского во всех аптеках для дальнобойщиков. Причешитесь, космонавты. Фоменко Фейк Радио. Назад в семью.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Программа называется «Назад в семью» здесь и сейчас. Здесь и сейчас в гостях у нас потрясающая, удивительная Эльвира Томина, глава компании «Верну любого».
2: По-любому.
1: Да, это ведь и название вашей компании.
2: Да.
1: Это ведь и лозунг одновременно вашей компании.
2: Да.
1: В чем дело, дорогие друзья, расскажу в двух словах, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Эльвира Томина в своей компании «Верну любого» занимается возвратом мужчин-гулен в семью. Мужчин-гулен в семью. Да. Скажу сразу, что возвращение 100%.
2: Да.
1: Это ведь не какое-то там, знаете, вот это зелье приворотное.
2: Зелье, колдовство, ворожи.
1: Ничего, все по-другому.
2: Честно.
1: Расскажите, пожалуйста,